Привет, друзья! Это иноагент Троицкий и программа подкаст «Музыка на свободе», радио «Свобода», само собой разумеется. Сегодняшние хедлайнеры — это различные современные японские девушки-электронщицы. И надо сказать, что музыку они создают удивительную. А начнем мы с другой девушки, американской. Зовут ее Эрин Бирджи. Она уже звучала в нашей программе. Выступает под псевдонимом Мегабог. Мегатопь, то есть. Девушка довольно известная, к тому же подруга еще более известного Джеймса Кривчени из группы Big Thief, с которым она вместе и записывает свои альбомы, стиль, ну, обычно говорят в таких случаях авант-поп или такой альтернативный поп. В общем, милая мелодичная музыка, но далеко не попсовая при том. Пятый альбом уже вышел у Эрин, она же Мегатопь. Называется «Life and Another» — «Жизнь и другое». И с нее песня «Crumb Back» — «Крошка назад».

Эрин Бёрджи, она же Мега Боб, и ее пятый альбом «Life and Another». Вы, наверное, знаете, во всяком случае, все люди, интересующиеся электронной музыкой и британской новой волной, знают, что в уже, можно сказать, позапрошлом году, в сентябре, кажется, 21-го года, умер Ричард Эйч Кирк, сооснователь вместе со Стивеном Меллендером знаменитой шеффилдской электронной группы «Кабаре Вольтер». Ну, умер-то он умер, но записи «Кабаре Вольтер» выходили и посмертно. То есть вышел один альбом под названием «Shadow of Fear», «Тень страха», и это, можно сказать, 14-й студийный альбом «Кабаре Вольтер». То есть 13

лонгплеев они записали в период до 1994 года. Потом Кирк уже без Стивена Малендера воссоздал «Кабаре Вольтер» в 2009 году. И вот единственный альбом вышел в этот период. Слушаем с «Тени страха» песню «What's going on?».

Ричард H. Кирк и Кабаре Вольтер, альбом «Shadow of Fear». Следующую группу я обнаружил в Сербии. Называется она «Вартра». И сами они про себя пишут, что это не музыкальный ансамбль, а что это целая такая община, можно сказать, секта. Там и музыканты, и танцоры, и художники. И все это, с одной стороны, такое народное, а с другой стороны, электронно-концептуальное и так далее. Базируются они в городе Белграде, и вот вышел у них второй альбом, называется «Басма», и с него песня «Hide Come».

Синиша Гаврич, руководитель этого коллектива, Ивана Стошич зовут солистку, ну и еще там, по крайней мере, 5 человек, все они из Белграда и называются «Вартра». Наш мини-сюжет сегодня посвящен английской группе Sorry. Но это одно из новейших приобретений прекрасного лейбла Domino. И вышел уже второй альбом у этих самых Sorry. Группа, в принципе, это дуэт. То есть главных действующих лиц там двое. Это вокалистка-гитаристка Аш Лоренс и гитарист-вокалист Луис О'Брайен. Ну и с ними еще, естественно, ритм-секция и прочие ребята. Дебютный альбом у Sorry вышел в 2021 году, и называется он «925». С него слушаем песню «Rock'n'Roll Star».

0: Английский дуэт Sorry, песня Rock'n'Roll Stars, их дебютного альбома. Кстати, раньше они назывались Fish. Второй альбом, на мой взгляд, похуже. В общем-то, он меня слегка разочаровал. Если первый как-то вселил большие надежды, то второй как-то оказался, на мой взгляд, не таким ярким. Называется альбом Anywhere But Here, где угодно, только не здесь. И с него послушаем песню Willow Tree. Ива плакучая.
1: But

Аша Лоренс, Луис О'Брайен, лондонский дуэт «Sorry» и их второй альбом. И теперь группа из Латвии. Под названием «Додо» они из Риги играют такой затейливый электропоп, продюсируют их знаменитый Ингус Баушкениекс, лидер великой латвийской группы «Дзелтние пастники», то есть «Желтые почтальоны». Ну, лидер Додо — это парень, который поет и сочиняет все тексты, поэт по имени Герц Кокневич. Второй альбом Додо называется «Tur Tek Tu». Не знаю, не настолько владею латышским языком. И с этого альбома песня «Kodu Atkodais».

Tas piemērs no loka

таблетку таю, а педарам даю. Ар водка ступлер таку, ар водка ступлер таку. Таблетку таю, а педарам даю. Ар водка ступлер таку.

Гирс Кокневич, продакшн Ингуса Баушкинекса, латвийская группа «Додо» и их второй альбом. Ну, а теперь вот эти самые японские электронщицы. Основанием для нашего сегодняшнего сюжета стал сборник под названием «Сейто». «Сейто» — это некое японское феминистическое движение, а также это было название первого японского феминистического журнала, который выходил еще в 1910-х годах, то есть где-то более 100 лет тому назад. И вот это самое движение, объединяющее всяких прогрессивных японских девушек-музыкантов, оно выпустило сборник под названием «In the beginning, woman was the sun». В начале женщина была солнцем. Ну и там представлены семь этих самых музыкантов, одна лучше другой, четырех из них мы сегодня послушаем. Начнем с девушки по имени, хотя я почему-то думаю, что это скорее псевдоним Фудзи Юки, пишется через дефис. Она вокалистка, играет на синтезаторах и имеет отношение к театру Буто, знаете, такой знаменитый, и является также участником дуэта Сарри. У нас были Сори, это Сарри, которые выпустили 4 альбома. Но вот сейчас мы послушаем ее домашнюю запись, сделанную в 2017 году, и называется эта пьеса «Blood Moon». Она длинная, но, на мой взгляд, каждая секунда стоит того, чтобы ее прослушать.

Фудзиюки из Японии «Кровавая луна» — это феминистический альбом «Seito in the Beginning Woman Was the Sun». Следующая девушка из Осаки, зовут ее Микадо Коко. Она тоже оперирует различными гаджетами, лэптопами, ну, есть у нее и синтезатор Korg. Считается также

достаточно известным поэтом и продюсером. Представлена на сборнике Сейта ее запись под названием «Фукагава Буши», сделанная также в домашней студии Микаго Коко в 2018 году.

0: Микадо Коко из Японии. У нее, кстати, имеется и два сольных альбома. В 21-м году вышел альбом «Мазагусу». В 22-м, кстати, и в Англии в том числе, альбом «To Our Other Selves». Поехали дальше. Кокушин Нишихара. Но это что-то совсем запредельное. Эта девушка играет на инструменте под названием «Бива». В общем-то, с этим инструментом я уже сталкивался. Бива — это такая как бы очень большая лютня или маленькая виолончель. В общем, такой смычковый инструмент. Живет Кокушин Нишихара в Токио, выступает в очень экзотическом виде, загримированная в каких-то фантастических костюмах и так далее. Ну и музыка под стать. Слушаем пьесу «Palace of Deep Water», то есть «Дворец глубокой воды».
1: Ihre Kleidung ist eine Gardine. Ihre

Кэкусин Нисихара из Японии, из Токио. Запись тоже домашняя, была сделана в 2018 году. А вообще девушка, дама точнее, 1971 года рождения. Ну и завершим мы знакомство с прекрасным сборником Сейто «В начале женщина была солнцем». Выступлением, ну, единственной более или менее известной группы в этой компании, это трио «Кунатик», которое в нашей программе уже звучало. Они из Токио, Юко играет на барабанах и поет, Фуми на клавишных инструментах и флейте тоже поет, и Шоко на бас-гитаре и опять же поет. Все вместе, я повторяю, трио «Кунатик». У них несколько альбомов имеется. Они очень, ну, странные по концепции. Немного похожи на давнюю французскую группу «Магма», где они пели на магманском языке, и действие все происходило на планете. Я уже не помню, как они ее называли. Но вот тут вот все действие происходит на планете Курандия. Слушаем песню «Дьюбоу».

Токийское трио Кунатик, Дюбоу. Да, кстати, очень рекомендую и альбом, который вышел у Кунатик, звучал у нас, он называется «Gates of Kluna». И это были японские электронные феминистки с альбома «Seito in the beginning woman was the sun». Теперь у нас продолжается марафон альбомов года. Альбомом года в любимом мною стиле, ну, скажем так, американо, в общем, американской такой корневой музыки. Так вот, любимым моим альбомом в этом стиле, в котором когда-то главенствовали люди типа Том Уэйтс, ну и Ник Кейв там тоже отметился, и Ленард Коэн, и многие другие. Ну вот, альбомом 22-го года в этом самом славном стиле я провозглашаю Silver Sash, альбом Silver Sash. Группы Womanhand, да, это очередной уже 9-й по счету альбом Дэвина Юджина Эдвардса, его группы Womanhand, и я очень рад, что Эдвардс продолжает записывать потрясающие пластинки, ничуть не хуже, чем те, с которых он начинал еще в его первом ансамбле 16 Horsepower. Слушаем песню Dust Hawk, «Пыльный ястреб».

Дэвид Юджин Эдвардс и группа Womanhand, их 9-й альбом, да, но, естественно, они из города Денвер, существует уже довольно давно, уже более 20 лет, альбом Silver Sash. И это наш альбом года по категории «Американо». И завершить сегодняшнюю программу «Эсмерин». «Эсмерин» — это канадская группа, очередные интересные ребята из конюшни лейбла «Constellation». У «Эсмерин» уже 7-й альбом вышел, правда, первый за 5 лет. Давненько они не радовали. Главная там девушка — это Ребекка Фун, которую мы также слушаем, и в других группах, в частности, Silver Mount Zion. А также там человек из Godspeed You Black Emperor, Брюс Коудрон и так далее. И альбом называется «Everything was forever until it was no more». «Все было навсегда, пока не кончилось». Ну, в общем, довольно популярная фраза. Есть и такая замечательная книга про Советский Союз Алексея Юрчика, которая тоже называется почти так же. «Это было навсегда, пока не прекратилось». Имелся в виду как раз СССР. Ну, а с альбома «Эсмерин» мы слушаем пьесу «Blackout». Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий на Радио Свобода. Подписывайтесь на подкасты, ну и, разумеется, слушайте Радио Свободу. Счастливо!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. У женщины, говорит Виктор Шкловский, есть любовь, поэтому она любит. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади.

0: в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: Семейный бизнес «Россия». Дочери Путина получили миллиардные контракты, чтобы продлить жизнь отца.
5: Тут уже трудно сказать, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть.
4: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
6: Та эскалация, на которую он сейчас идет, это, собственно говоря, попытка просто снова заинтересовать Трампа.
4: Война за отпуск. Курорты Краснодарского края и Крыма борются за туристов в соцсетях.
7: Море чистенькое, я бледная как поган. О, это, наверное, учение. Ничего страшного. Подумаешь, фигня какая.
4: Дроны ВСУ везде. Как меняются технологии войны?
8: Оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе на больших дальностях от линии фронта.
4: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами

0: В разгар кризиса в России в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум. Начался он под звуки взрывов в Ленинградской области, горел нефтяной терминал. В этих условиях экономические чиновники со всей страны пытались объяснить, что происходит, усиленно стараясь не называть слово «война». Обсудим основные события с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: С чего начнем?
1: Ну, первое, что бросается в глаза, это резкая, радикальная смена настроения по сравнению с 2025 годом. В 2025 году главной темой было послевоенное устройство экономики. Все были абсолютно уверены, что война вот-вот закончится, поэтому обсуждали, на каких условиях принимать иностранных инвесторов, отмены или смягчение каких санкций ждать в первую очередь. Ну и так далее, да, сейчас видно, что многие осознали, что война это надолго. Если...
0: Вот это хорошо иллюстрирует речь Максима Орешкина на макроэкономической сессии, которая даже называлась тревожно, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Давайте послушаем этот кусок.
2: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный. И это движение надо только ускорять и усилять.
0: Ну вот скажите, что он определил главное из того, что надо сделать?
1: Ну, смотрите, прежде всего, вот эта макроэкономическая сессия, кусочек, который мы посмотрели, она была посвящена поиску новой модели экономического роста в условиях, когда старая себя исчерпала. При этом они так ничего не нашли, сразу можно сказать, ничего они не нашли, ничего нового сказано не было, и в основном они концентрировались на том, на симптомах, да, то есть диагноз они не поставили, потому что в этом случае действительно пришлось бы нарушить тот обет молчания, который они фактически дали с начала 22 года, с начала войны, и сказать о военных расходах, о влиянии войны на экономику, о том, что если что и росло, то исключительно за счет гипертрофированных расходов на оборонку, и, собственно, сама оборонка являлась тем драйвером, а по сути раковой опухолью, которая сейчас разъедает экономику. Этого ничего сказано не было, да, поэтому они сконцентрировались на симптомах, там, бюджетный дефицит, структурный дефицит кадров, ну и так далее.
0: Ну вот падение инвестиций – это симптом. Вот, например, что говорит на эту тему Алексей Мордашов, глава «Северсталь-групп». Давайте посмотрим.
3: И мы видим торможение темпов роста. Да, Александр Валентинович, мы видим по любым оценкам, там то больше, то меньше мы слышим цифры, но в лучшем случае то, что мы слышим, это 0,7%. Ну, коллеги, вообще, при специфике, учитывая специфику подсчета, 0,7%, на мой взгляд, уже не очень отличается от нуля. То есть мы фактически сталкиваемся с уже с официально признанным торможением роста ВВП. И вот это все факторы, которые и говорят о том, что, возможно, мы уже переохладились.
0: Последняя его фраза «возможно, мы переохладились». Что он имел в виду?
1: Ну, о том, переохладились или не переохладились, идут споры, да, но фактически отсутствие инвестиций, и это обсуждалось в том числе и на макроэкономической сессии, вот сейчас мы смотрели завтрак, деловой завтрак у Грефа, у Сбера, а на макроэкономической сессии тоже Андрей Макаров, модератор этой сессии, спросил министра экономики, если впереди у нас такое светлое будущее, какого черта вы такой макропрогноз на ближайшие 3 года написали? Тот тоже сказал, ну, вот инвестиций нет, да? Что значит нету инвестиций? Нету инвестиций, значит, рост возможен только восстановительный. Для того, чтобы этот восстановительный рост начался, экономика должна сначала упасть, да? И она потом, опять же, упрется вот в тот потолок, который достигнут сейчас фактически. Алексей Мордашов, да, и нету инвестиций, соответственно, нету экономического роста, потому что рост возможен только восстановительный, да? Но Алексей Мордашов, которого мы только что посмотрели, всю вину возлагает на высокую ставку Центробанка. Между тем, это не единственная

0: Проблема, которая беспокоит сейчас бизнес как большой, так и малый и средний. Да? Есть и другие проблемы в российской экономике, которые мешают бизнесу развиваться, в том числе инвестировать.
1: Давайте вот продолжим нашу беседу и обратимся к традиционному завтраку Сбербанка, который начался с опроса, где Герман Греф предложил по QR-коду проголосовать тем, кто находится в зале и смотрит трансляцию. Вопрос был такой. Что является барьером для роста вашего бизнеса? Результаты очень интересны. Сидящие в зале считают проблемой высокие ставки по кредитам, а зрители высокие налоги. Давайте посмотрим.
2: Я думаю, что все обратили внимание, что при первом опросе мнение зала довольно сильно разделилось с мнением телеаудитории. Если здесь на первом месте были вопросы, связанные с кредитной ставкой, то там были налоги. Потому что здесь крупный бизнес сидит, а смотрит нас в основном малый и средний, как я понимаю. Вот, поэтому сегодня об этом ничего не было сказано. Вчера на сессии, посвященной финансам и экономике, Антон Германович сказал, что еще месяц тому назад нам показалось, что мы перегнули палку с введением НДС, ну, понижением порога НДС для малого и среднего бизнеса.
1: Ну вот Путин сказал, что нельзя понижать налоговую нагрузку на малый бизнес меньше 20 миллионов рублей. Вот как вы считаете, это поможет как-то?
0: Повышать, то есть, да. Повышать. Ну, смотрите, да, одной из центральных дискуссий вообще всего этого форума было, перегнул ли Минфин палку с повышением налогов и с лишением малого и среднего бизнеса тех налоговых льгот, которые у него были, или не перегнул. Да, Силуанов сказал, что вот мы сначала думали, что перегнули палку, а на самом деле не перегнули, потому что налоговые поступления растут. Большинство с ним не согласилось. То, о чем говорит Путин, да, это дальнейшее ужесточение, которое запланировано правительством для малого и среднего бизнеса, да, то есть постепенное, поэтапное еще снижение этого порога для все более и более мелких компаний, которые вынуждены будут, раньше они не платили НДС, а сейчас будут вынуждены. Вот Путин предлагает это дополнительное ужесточение, нынешнее уже убивает бизнес, да, а Путин предлагает это дополнительное ужесточение пока отменить, да, ну, собственно, говорить о том, что бизнес получит какое-то облегчение, не приходит.
1: Ну, вот продолжение этой темы, на самом деле, не только малый бизнес беспокоит, но и главу РСПП Александра Шохина. Вот давайте посмотрим самые яркие его высказывания.
3: Документ под названием «Основные направления налоговой политики», ну, бюджетный, там, таможенный и так далее, тарифный, он вообще потерял смысл свой. Сначала бюджет, а потом смотрим, что не хватает бюджету и какие налоги еще ввести, и вставляем этот стратегический документ на трехлетку. Поэтому слово «налогореформа» я бы поостерегся. Мы соглашаемся с правительством о временных налоговых мерах. Сначала это был перенос убытков на будущие периоды, 50% вместо, так сказать, более высокой цифры. Мы несколько лет предлагаем, давайте постепенно хотя бы введем этот перенос убытка в полном объеме, на 5 лет растянем его. Нет, это у нас все посчитано, оставляем как есть. Акциз на жидкую сталь ввели как временную меру. Когда НДС повысили, так сказать, вроде бы можно было забыть об этой временной мере. Что говорит нам Минфин? А у нас это посчитано уже. Мы отменить не можем. То есть налоговая политика строится на том, что то, что раньше вводили, и что вводилось как временная мера, согласованная с бизнесом в том числе, становится постоянной мерой, которой не надо согласовывать, потому что все уже включено в бюджет. ФНС замечательная структура, мы с ней хорошо сотрудничаем, видит все. Когда мы пригласили Данила Егорова в РСПП рассказать про обеление, он сказал, да, мы видим все. Вот если дробление идет, мы даже видим на брата, на свата, на кого переведен бизнес, это дробление. И все можем как группу рассматривать. И действительно, это хорошо, что все видят. Действительно, дробление с целью уклонения от налогов, с этим надо бороться, безусловно. Но, тем не менее, очень важно, чтобы, условно говоря, не обелить до дыр, как говорится, экономику и малый бизнес в частности.
1: Ну вот опять он критикует то, как правительство использует налоговую систему против малого, в том числе, бизнеса.
0: Ну, смотрите, Мумин, на самом деле все это обсуждение симптомов, да, потому что объективно огромные траты на войну надо чем-то покрывать. Других источников дохода у государства нет. Да, соответственно, это

0: Все разговоры в пользу бедных. Они не могут себе позволить снизить налоги, да? Потому что для этого придется снизить военные расходы.
1: А вот по поводу военных расходов. Если бы они произносили слово «война», все, что происходит по причине войны, что бы могло измениться?
0: А тогда бы они пришли к выводу, что российская экономика просто не в состоянии нести это бремя войны без радикального ухудшения качества и уровня жизни населения. Да, этого признать они не могут. Поэтому все идет вот таким вот образом. И российская экономика сейчас фактически, они все это более-менее понимают. Да? Оказалось, на развилке между военным вариантом а-ля Великая Отечественная, когда хлебные карточки, 12-часовой рабочий день для подростков, они уже предлагают привлекать подростков, пенсионеров, тех категорий, не задействованных в трудовой деятельности. Либо гиперинфляция. Да? Ну, вот другого пути у них альтернативы не осталось.
1: Но вот все-таки тема войны косвенно прозвучала. Вот незадолго до форума Минфине решили, что нефтяники и энергетики должны сами оплачивать защиту от украинских БПЛА. Ранее бизнесу разрешили закупать для этого крупнокалиберное вооружение. Про это на форуме никто не говорил.
0: Нет, говорил министр финансов Антон Силуанов, подтвердил, что никаких фондов и никаких денег государство выделять не будет. Да? Дело защиты утопающих, дело рук самих утопающих. Но тут обращает на себя внимание, что если мы вспомним, что такое государство и его основные функции, в том числе закрепленные в Конституции, то дело государства обеспечивать защиту и граждан, и бизнеса, в том числе от военных внешних угроз. И на это оно собирает налоги. На минуточку. И налоги не маленькие.
1: Максим, и спасибо вам за вашу экспертизу и интересную беседу. С нами был экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант. Санкт-Петербург в 29-й раз принял Международный экономический форум, главную ярмарку тщеславия и витрину современной России. Своего рода кремлевскую ВДНХ, где вместо племенных коров показывают так называемый технологический суверенитет. С подробностями Андрей Шилов.
2: Когда в Петербурге впервые провели экономический форум в 1997 году, журналисты еще не знали слова «СМИ».
3: Петербургский экономический форум традиционно пользуется повышенным вниманием представителей средств массовой информации.
2: Вскоре форум получает от правительства признание и статус международного. Кое-как переживает дефолт, экономический кризис, а с приходом к власти Владимира Путина с каждым годом выглядит все пышнее, стремясь стать выставкой достижений путинской России. Он и остается ею до сих пор. Российский президент стал участвовать в форуме с середины 2000-х, на пике экономического роста.
4: Ни у кого уже не вызывает сомнения, что Россия по темпам экономического роста находится в числе лидеров. Зарубежные инвесторы приходят в Россию с долгосрочными планами. Они создают новые производства и рабочие места, внедряют передовые технологии. Причем в 2005 году приток частных капиталов впервые в современной России превысил их отток из страны.
2: В 2006-м тут идет речь о сотрудничестве России с Евросоюзом, строительстве заводов Nissan и General Motors. Сумма заключенных на форуме контрактов впервые составляет миллиард долларов.
5: Президент России Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев.
6: «Дождь» едет в Питер, как официальный информационный партнер ежегодного Петербургского международного экономического форума.
2: В начале 2010-х с лесным сравнением «Русский Давос» ежегодный питерский форум становится обязательным местом встречи российских предпринимателей и гостей из мира бизнеса мирового. В 2011-м тогдашний исполнительный председатель Гугла Эрик Шмидт восхищается на форуме российскими успехами в области интернет-индустрии.
7: Изменения, произошедшие за эти годы, настолько поразительны, что вас всех можно только поздравить с таким достижением.
2: В том же году Рособоронэкспорт подписывает на форуме контракт на покупку у Франции двух универсальных десантных кораблей типа «Мистраль». Сделка на 1 120 000 000 евро – первое приобретение России крупной военной техники у страны НАТО. 2013-й – последний беззаботный для форума год, когда Роснефть и Китайская народная нефтегазовая компания договариваются о долгосрочных поставках нефти на сумму 270 миллиардов долларов. Это, вероятно, крупнейшая сделка за всю историю форума. Со следующего года, после аннексии Крыма, достижения в стране, в российском бизнесе и на питерском форуме иные. Сюда еще приезжают видные гости – Блэр, Саркози, Джек Ма, но западные санкции все больше ограничивают российскую экономику. Заключенные здесь рекордный контракт по покупке французских «Мистралей» отменяют. Петербургский форум теперь повод подчеркнуть, что это экономики западных стран плохо, а мы еще

0: Чого-го.
1: В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов.
0: Название «международный» выглядит все страннее. Журналисты теперь зовут форум «симулякром», а главные вести отсюда далеки от экономики. Так, в 2026-м самую громкую цитату форума на фоне девиза «пространство доверия» произносит отставной полковник разведки после разоблачения, вернувшийся из США по шпионскому обмену.
2: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
0: С таким мышлением спорит бывший первый вице-премьер России, обращаясь к бизнес-сообществу формально по другому поводу и пытаясь сохранить хоть что-то из прошлых достижений.
3: Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должно быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту, потому что вы учтите, что эти люди, которые хотят нам дать бой, они все проснулись, и они тоже будут рядом с президентом.
4: МЭФ 2019.
0: Не экономическая и не политическая сторона питерского форума – пробки, забитые гостиницы и автопати в исторических декорациях Петербурга, где гости гудят на всю катушку, годами остаются почти неизменными. Именно эта сторона ежегодного события спровоцировала главный мем, связанный с форумом.
5: Пока впечатление от форума одно, и оно главное. Нет, что случилось? Где эскортница?
0: А напоминанием о том российском достижении, что продолжается уже пятый год, стали не столько стенды так называемых «новых территорий» или телеканала «Russia Today», сколько дым от взрывов после прилетов украинских дронов в первый день работы форума в 2026 году.
6: Тут дроны летают, тут людей хотят убить в Петербурге. Тут, значит, в исторических интерьерах дворцов, музеев шик, блеск, красота, праздник жизни. Праздник жизни у них. Праздник жизни у них на форуме. Ну, ладно, на форуме не работают, это понятно. А во дворцах-то почему? В присадебных этих территориях дворцовых, когда дроны запускают, людей хотят убить. Вообще, конечно, какие-то параллельные реальности, честное слово.
7: На Петербургском экономическом форуме выступили дочери Владимира Путина. Одна лично, вторая онлайн. Они в России как будто бы отвечают буквально за все. От вечной молодости до железнодорожных колес. Старшая Мария Воронцова осваивает грант по программе «Новые технологии сохранения здоровья» стоимостью 26 миллиардов долларов. Речь идет об исследовании долголетия и клеточного обновления. И это не считая ее участия в мегапроекте Центра ядерной медицины под Петербургом стоимостью под 30 миллиардов рублей. Младшая Катерина Тихонова вещала по видеосвязи от лица фонда «Иннопрактика». Ее тема – импортозамещение лекарств и спасение российской инженерии. Говорила Тихонова много, но почему-то перед полупустым залом. Где здесь реальная наука, а где банальный непотизм и попытка занять детей миллиардными бюджетами? Обсудим эти темы с научным обозревателем Александром Сергеевым. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, вот российское научное сообщество, как оно воспринимает Марию Воронцову и Екатерину Тихонову? Считает ли их внутри академической среды серьезными специалистами, или их присутствие в президиумах и центрах МГУ воспринимается исключительно как неизбежное номенклатурное кураторство?
8: Ну, понятно, что ответ здесь как бы зашит в вопросе. Да, конечно, в первую очередь это номенклатурное кураторство. Но все-таки есть некоторая разница между этими людьми. Мария Воронцова все-таки является специалистом. То есть она закончила соответствующую аспирантуру и получила степень за счет своих собственных работ в области эндокринологии, в области... У нее есть узкоклинические исследования на детской эндокринологии. И она имеет целый ряд публикаций с 2012 года, начиная, часть из них без соавторов, то есть ее собственные работы. Вот. Но примерно с 2020 года она переключается на такие более модные темы, большие, такие красивые. Это эмбриогенетика, это генная терапия, это этика научных исследований в этой области. Все эти работы сделаны в соавторстве. И тут уже понятно, что это скорее работы ради статуса, ради престижа, и тут уже трудно сказать, кто из них, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть. Тем не менее, она человек, с которым можно беседовать на научные темы, и как бы она, ее понимают, и она понимает, что говорят ей. И в этом смысле она курирует те направления. Я бы сказал, что она не только направляет финансовые потоки, там, за которые отвечает, да, там, но она еще и представительствует в этой научной области, представляет интересы в том числе самого Путина лично, потому что это вопросы, связанные в том числе со старением, с таким, я бы сказал, биохакингом, который понадобится и самому Путину, и, скорее всего, применяется и приближенным. И в каком-то смысле нужно иметь человека, который понимает в этой области на уровне, так сказать, ведения диалога с профессионалами, и которому можно доверять со стороны, так сказать, заказчика. Потому что просто хорошему ученому доверять, в общем, наверное, нельзя в такой степени, в которой, значит, члену семьи. Вот это скорее такая функция. Ну да, и, конечно, кураторство в плане распределения средств.
7: Вот фонд «Иннопрактика» и Центр национального интеллектуального резерва МГУ под руководством как раз Екатерины Тихоновой оперирует миллиардными бюджетами. Вот существуют ли объективные маркеры того, что эти структуры действительно двигают науку вперед? Видим ли мы реальные патенты, международные публикации и прорывные технологии? Или это классическая золотая клетка для освоения средств под кумовские проекты?
8: Да, вот как раз тут про Екатерину Тихонову правильно поговорить. Это нельзя сказать, что это кумовские проекты в чистом виде. То есть они, конечно, кумовские. Но они в том числе и, конечно же, какие-то реальные. Только нужно понимать, что «Иннопрактика» – это не та структура, которая занимается научными исследованиями или инженерными разработками. Это некоторый такой финансовый и организационный хаб, через который прокачиваются деньги. Откуда поступают деньги? Они поступают из госкорпораций. Это Роснефть, Транснефть, Росатом и другие. Куда они направляются? Ну, естественно, что в конечном счете какая-то часть этих средств должна дойти до реальных научных команд. Потому что, а как иначе? Кто иначе будет хоть что-то делать? Другое дело, что доходят далеко не все средства, потому что они все делятся на какие-то такие две категории. То есть то, что делается для вида, для презентации, для красивой отчетности, и то, что делается, ну, чтобы реально команды какие-то все-таки действительно что-то делали. В этом смысле между... это способ финансирования науки, но способ характерный для такого вот авторитарного государства, в котором все курируется от подконтрольных правителю, корпораций, структур и так далее. То есть нас не устраивают те схемы, которые, значит, существовали раньше. То есть министерство, Академия наук, им доверие не в неполные. Вот такие прорывные, яркие направления должны как бы курироваться своими людьми, и деньги, что называется, должны идти нестандартным путем. Вот эти хабы, которые курируют эти деньги, вот их возглавляет Екатерина Тихонова. И, ну, нельзя сказать, что там не доходит до конкретных научных разработок, но эти разработки не за авторством «Иннопрактики». «Иннопрактика» перевела деньги, куда нужно, что нужно, в той в свой карман будет отправлено. Тут трудно судить об этом. Но какие-то команды там работают, и я бы не сказал, что там есть прям прорывные результаты, но там идет в том числе и нормальная наука.
7: А Мария Воронцова, вот как эндокринолог, вот часто связывают с масштабными государственными программами в области генетики и так называемого активного долголетия. Вот насколько продвинулись эти исследования, и нет ли здесь элемента средневекового поиска эликсира молодости для стареющей российской элиты за счет налогоплательщиков?
8: Ну, естественно, этот элемент есть, потому что с точки зрения профанов, а профанами являются все, кто не являются специалистами в этой области, да, все это, конечно, воспринимается как эликсир долголетия. И вот известная утечка, когда Путин беседовал с Си, в Китае, да, и говорил про то, что вообще-то можно жить и до 150 лет. Вот это все такое восприятие этого биохакинга, что, мол, если мы сейчас вытащим из ученых все, на что они могут, то как бы можно продлить, ну, не личное бессмертие, может быть, но уж, по крайней мере, лет до 150, а к тому времени придумаем еще что-нибудь. Но, тем не менее, за этими разработками идет и какая-то реальная наука. Да,

0: Вот, главный вопрос здесь скорее безопасность, потому что ведь от этих структур так или иначе, но потребуют конкретных эликсиров.
1: Огромное спасибо за очень интересный рассказ, интересную беседу. Моим гостем был редактор медиа Т-Инвариант, научный обозреватель Александр Сергеев. Обсудим политические итоги недели с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
2: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
2: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась как бы не засидеться, и, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
2: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок. Как решу, так и будет, а вы сидите и ждите.
1: Ну вот как раз интересная деталь, дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «Преемник»?
2: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно.
1: Спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Аббас Галямов. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю, но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит

0: Так в небе над трассой Ростов-Крым парит украинский дрон-охотник. Это Хорнет. Новое проклятие российской военной логистики. Беспилотник управляется искусственным интеллектом. Он методично ищет над асфальтом жертву. Результат на вашем экране.
1: Сука, и не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющи.
0: За последние недели ВСУ превратили сухопутный коридор в Крым в дорогу смерти. Новые умные дроны выжигают логистику дотла. Фуры и бензовозы вспыхивают, как факелы. Война больше не прячется в окопах. Она пришла на гражданские автотрассы. 3 июня в городе Енакиево ударный беспилотник насквозь пробивает рейсовый автобус Москва-Симферополь. В салоне обычные люди, которые ехали к морю. Итог: 8 погибших пассажиров, еще 11 ранены. Но российская власть непреклонна. Летний сезон на Черном море объявлен открытым. Пляжи пока пустые, в той же Анапе местные бизнесмены готовятся к горячему сезону.
2: Друзья, приветствую вас на канале Маковозовы в нашем новом видео из солнечной Анапы. Начинаем мы в том месте, где нет никакой отсыпки песка, но вот этого со станицы Благовещенской, центральный пляж Благо, любимое место отдыха у наших туристов, кто любит свободу, полудикий такой отдых на шикарных пляжах Благи, кемпинга Жара и Бугасской косы. Как мы видим, здесь уже практически готова вся пляжная инфраструктура. Навесы, лежаки, кабинки для переодевания, спасательные будки. Вот прямо сейчас, прямо в эти минуты уже готовят будка с полицией. Уже вот здесь заготавливают, вон там уже павильончики практически готовы. Сейчас натягивают и красят, видите, столбы. То есть через неделю все будет уже полностью абсолютно готово. Сейчас уже вот деревянные настилы, навесы есть.
0: Черноморский отдых в этом сезоне подорожал абсолютно везде. Прейскуранты натуры выросли в среднем на 10-15%. Но если в Сочи и Анапе цены взвинчены из-за сверхвысокого наплыва платежеспособных граждан, им попросту больше некуда летать, то в аннексированном Крыму своя прифронтовая экономика. Здесь ательеры прогнозируют пиковый взлет цен до 35%. Местному бизнесу нужно выживать, окупать дефицитный персонал, сложнейшую логистику и, разумеется, новый статьи расходов на безопасность. И все это под аккомпанемент горящих нефтебаз, взрывов на пляжах и сирен воздушной тревоги. Русский фатализм, похоже, стал главным туристическим брендом этого лета. Формула проста: загорать, пока горит, и пить пиво, пока дрон летит. Но кто же будет слушать экологов, когда ты вырвал отпуск и хочешь оторваться по полной?
3: Найпомітніша проблема неозброєним оком зараз – це нафтові та так звані...
4: Самая заметная проблема, которую видно сейчас невооруженным глазом, это нефтяные так называемые жирные пятна. Потому что за последние 2 года море загрязняли военные корабли, обстрелы портов и аварии на старых танкерах. Особенно серьезной стала авария 15 декабря 2024 года, когда вылилось более 5000 тонн мазута. И мы до сих пор в 2026 году, после сильных штормов, фиксируем его избыток в морской воде.
3: И он оседает на дно, и так как он при холодной воде стает густым и схожим на пластилин, прилипает до камня.
4: Он оседает на дно, и поскольку в холодной воде он становится густым и похожим на пластилин, пристает к камням и берегам, иногда просачивается в песок. И даже отдыхающие на этих территориях не могут нормально жить и продолжать свой досуг, потому что во время жары весь химический состав мазута попадает в их организм. Также с конца 2025 года во время обстрела портов мы наблюдаем, как в воду попали тысячи тонн подсолнечного масла. И на первый взгляд может показаться, что это не такая серьезная проблема, ведь масло – это пищевой продукт. Но в холодной морской воде оно ведет себя совсем иначе. Превращается в густые липкие комочки, которые напоминают жир. Эти массы покрыли часть пляжей и территорию заповедника Тузловские лиманы на 10 тысяч квадратных метров.
3: Грудки, которые нагадывают жир, и эти массы вкрыли частину пляжей и территорию заповедника Тузловские лиманы на 10 тысяч квадратных метров.

0: В социальных сетях раскол. Скептики пугаются отечественников морем с мазутом, убогим сервисом и осколками вместо ракушек. Их оппоненты из частного сектора, рестораторы и владельцы гостевых домов судорожно снимают оптимистичные ролики. Они и региональные власти тщетно пытаются доказать, что Черноморское побережье – это эталон чистоты, порядка и комфорт на любой вкус. Подробности в нашем сюжете.
1: Ваша безопасность – это наша репутация.
2: Это живое? Это действительно... Это...
3: Победили.
4: Еще недавно казалось, что российский юг, те самые курорты Краснодарского края и Крым, способны пережить что угодно. Революцию, дефолт 98 года, аннексию Крыма, санкции, пандемии и даже войну. При любом режиме русский человек бесстрашно рвется к морю, невзирая на любые трудности, даже если это взрывы и беспилотники.
2: Давай, говорит, путевки в Крым сдадим? Ты видела, что там творится? Везде на пляжах нефть, да хоть гудрон пусть на пляжах будет, я никуда сдавать ничего не буду.
4: И все же лето 26-го года, кажется, стало первым сезоном, когда даже у самых бесстрашных начало появляться ощущение, что с этим видом отдыха что-то не так. Мазут наложился на кризис и высокие цены, прилеты беспилотников в ВСУ на перебои с бензином.
5: Это не тренд, это сейчас наша жизнь. Мы сейчас находимся на пляже Баунти и с ребятами очищаем пляж, камни от мазута.
4: Сначала экологическая катастрофа. После разливов нефтепродуктов весь апрель и май люди снимали мазут в воде, в гальке, на животных. Волонтеры отмывали птиц, на пляже выбрасывало мертвых дельфинов. Туристы, которые приезжали в Крым и Краснодарский край, постоянно сталкивались с черными пятнами прямо у берега.
6: Хотелось ребенком жить на море. Море все с***ено этим мазутом, все испорчено. Что вообще делать? Мы пылать летают. Уже, блин, все разносит. Не знаю, что ли, ты будешь жив вообще? Проснешься ты живым или нет, и твой ребенок?
4: В середине мая беспилотники ВСУ нанесли два удара по Туапсе. Социальные сети заполнили кадры черного неба, черных от нефти машин, собак, птиц, покрытых нефтяной пленкой. И именно тогда люди, которые заранее купили путевки на лето, начали отменять свои брони в попытках спасти единственный отпуск.
7: Бронировали жилье. Мы, знаете, мы хотим отменить.
8: А связь? Что случилось?
7: Что случилось? Ну, в связи с обстоятельствами, которые сейчас происходят, мы бы не хотели ехать.
8: А что интересно у нас тут случилось? Какие обстоятельства?
7: Ну, в связи с тем, что море загрязнено, мы бы не хотели своих детей вести как бы в такое...
8: А мы камеры включали, где море загрязнено, чтобы вы видели. Господи, какая дурь у вас в голове с этим интернетом? Отменяю.
4: Пошли массовые отмены бронирований. И жители побережья быстро поняли, сезон может рухнуть. Для многих курортных городов лето – это деньги на весь следующий год. И местные фактически начали воевать уже не с мазутом и беспилотниками, а плохими новостями. Под видео с загрязненными пляжами появляются десятки комментариев.
9: Украинская подкладка, чтобы люди не ехали отдыхать. Нефть имеет другой цвет, учите матчасть, уважаемая. А ваша конечность, уж не обижайтесь, явно в чьи-то продукты жизнедеятельности влезла. Я недавно была в Ялте, вода чистая, камни чистые, вы ноги сами намазали.
4: Люди массово жалуются на посты и рилсы, кидают страйки, помечают публикацию как ложную информацию. Параллельно появляется целый жанр успокаивающих видео. Особенно стараются в Крыму.
10: Второй эксперимент. Белые тапочки.
4: И выглядит это иногда почти сюрреалистично. Потому что пока человек снимает бирюзовую воду и рассказывает про идеальный отдых, где-то на заднем плане слышны взрывы, сирены и работа противовоздушной обороны. Но жителей тут успокаивают.
11: 2 июня. Так, это если что... Учение.
12: Море чистенькое, я бледная как поган.
11: О,
12: это, наверное, учение.

0: отдельное испытание добраться до Черного моря. В Крым по-прежнему не летают самолеты. Аэропорт Геленджика вроде бы частично открывают, но атаки ВСУ расписанию не подчиняются. Россияне массово жалуются на технические сложности покупки билетов на поезд онлайн. Платформа РЖД постоянно виснет, билеты можно оформить, если заранее внес данные всех пассажиров. Людям приходится в итоге ехать за билетами на вокзалы, как будто бы и не было 10 с лишним лет с цифровизацией. Но если человек решает: никаких поездов и автобусов, поеду на своей машине, отпуск на этом проще не становится. Потому что в Крыму уже несколько суток просто нет бензина.
1: Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки.
0: Очереди на заправках, ограничения, талоны. Ну и местные быстро превратили это в отдельный бизнес.
2: Так, ну что, будем продавать стаканчик с призом секретным? Секретный бокс. Не желаете купить стаканчик с ценным призом? И открывайте. Держите, он ваш. О боже, талон на 20 литров. Заправка ТЭС. Нет, пойдемте проверим сейчас.
0: Талоны и бензиновые карточки уже перепродают через Авито, как дефицитный товар.
1: Для соблюдения законности и справедливости и пресечения злоупотреблений на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
0: И все это на фоне традиционно безумных цен. За две недели отдыха семья легко может оставить 300-400 тысяч рублей только за жилье.
3: Объясните мне, пожалуйста, как эта гостиница в городе Анапа может стоить дороже вот этой гостиницы на Мальдивах?
0: И получается отдых остаться в живых. Сначала нужно накопить деньги на этот отпуск, потом каким-то образом купить билеты, потом доехать, минуя атаки беспилотников, потом найти место без мазута и грязи, и потом решить вопрос с бензином. И вот, казалось бы, самое время наконец-то выдохнуть, расслабиться и просто посмотреть на море. Но тут выясняется, что и море особо не помогает. В начале июня вода на побережье около 12-15 градусов. В итоге российский отдых на Черном море летом 26 года выглядит примерно так же, как и вся остальная жизнь в стране. Дорого, тревожно, неудобно, холодно и страшно.
4: Сможет ли оправиться туристическая отрасль после войны и экологических катастроф, и сколько времени ей понадобится, обсудим с Александром Лиевым, министром курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
5: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь, и на этих рейсах прилетали отдыхать и по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены, то теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
4: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
5: Значит, в советском в то время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым.
4: Туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
5: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены.

0: вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности, как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
1: Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
0: Ну, надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант. Но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать в принципе примирением, действительно сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется.
1: Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
0: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. У нас прекрасный сервис, есть много, открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано.
1: Александр, огромное вам спасибо за интересную беседу. Моим гостем был министр курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах Александр Лиев. Украинские дроны теперь атакуют не только военные заводы, они бьют по береговой линии. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный как Мадяр, отчитался об ударах в ночь на 4 июня. В его телеграм-канале появилось видео ночного разгрома в аннексированном Крыму. Главный улов возле села Юркино на Керченском полуострове. Там украинские дроны атаковали российский пограничный сторожевой корабль класса «Светляк».

0: Тут даже устанешь перечислять, сколько произошло ударов дронами по военным и гражданским объектам только первые числа июня. Очередная атака по Джанкою. Украинские БПЛА вывели из строя ключевой железнодорожный узел. Станция временно закрыта для пассажиров. Поезда пустили в обход. Логистика на полуострове серьезно нарушена. Российское ПВО бессильно. Авиационный эксперт Константин Криволап объясняет успехи ВСУ просто. Зенитные комплексы противника не успевают за развитием технологий. Дроны модернизируют быстрее, чем Москва обновляет свои системы обороны.
1: Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300... Они больше, более-менее работают эффективно. А «Панцирь-С», вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Вот, например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций. Угу. То есть и ориентация по карте, и определение с помощью искусственного интеллекта рейтинга целей, движущаяся цель не имеет значения, если она попадает в библиотеку распознавания образов, и это та цель, которую надо поразить, она будет поражена.
0: Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Момин.
0: Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей – и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно, далеко от линии фронта, движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства и для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера.
0: Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и

0: кадровый потолок?
1: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась, ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию. Изменить в этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на обесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания.
0: Давид, вот из свежих новостей: в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа двух теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
1: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно блокадного характера.
0: Давид, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был военный эксперт Давид Шарп. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне – Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси и сможет ли страна вновь сблизиться с Европой, остается открытым. Но ясно одно – судьба Беларуси сегодня тесно связана с исходом войны в Украине.

0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Почему в последние пару недель все так усиленно говорят о войне? Все так готовятся к войне на украинско-белорусском фронте. И Зеленский повторяет, и Макрон обеспокоенный по этому поводу звонил. Что стоит за этими слухами? Потому что эксперты говорят, что вроде никакого движения войск не наблюдается, никаких нет объективных к тому показателей.
1: Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, потому что тот ответ, который который мог бы быть реалистичным и мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
0: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
1: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история была уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Похоже, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение, если панику, возможно, напряжение, как в Киеве, так и в отношениях между Украиной и Белоруссией. Для этого у Москвы есть совершенно определенные резоны. Им хочется не только посеять какую-то напряженность в правящих кругах Украины, это одно, но с другой стороны, им очень хочется, чтобы Украина оттянула на северную границу, трудно сказать, сколько солдат и офицеров, но, думаю, некое существенное количество. Это логическое объяснение, которое может позволить нам понять истоки этого. Другой вопрос, почему в Украине поверили вот этой дезинформации? Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлено достаточно достоверно, тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре, он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении, особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема, да и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
0: Да, признаюсь, я тоже, это позиция нашей программы, да.
1: Да, но важно сказать, что ситуация очень непростая. И, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
0: Да. Да.
1: Это тоже сигнал Минску, и его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну,

0: Против Украины?
1: Нету.
0: Нет.
1: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Ну, понятно, что в 22-м году вторжение с территории Беларуси осуществлялось. Но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
0: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры». Там дислоцировалось достаточно большое количество, но, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники. Там базировалась российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты. И, ну, в общем, действовало. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. В селе, по-моему, он называется Велейки, это село. Угу. Вот его, эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае ну, какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад ну, куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего ну, где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Но вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
1: А можно ли говорить, да, о наступлении не обязательно в Украину, а о наступлении то, что сейчас ожидают в НАТО, о наступлении в Сувалки, о наступлении в Латвию, Польшу? И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
0: Если говорить о северном направлении, ну, это действительно Литва, это не только Сувалки, но на картах некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс, и на восточную, юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Ну, теоретически, да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, ну, 12 тысяч человек. Это численность 4 мотострелковых бригад и 2 артиллерийских бригад сухопутных войск в Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть опять же на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск. В Литве насчитывается литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, значит, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны.

0: Но иногда ее называют и ПСО, я не очень люблю этот термин, но психологическая война, да, это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс, или в Сувалки, или еще куда-то? Ну, в общем, что-то нужно делать, а вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве. Я думаю, что реакция будет достаточно жесткой.
1: А что с ядерным оружием?
0: А ядерное оружие?
1: Вопрос. Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
0: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, ну, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, ну, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. Ну, в общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерные потенциалы, которая, ну, в общем, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, но ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
1: Я имел в виду,
0: очень
1: Юрий,
0: большой риск проигрыша.
1: Понятно. А я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное, в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
0: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», это ракеты дальностью примерно в 500 километров. Нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, ну, практически ничем не отличаются от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест. Я не знаю, кто был инициатором этого, то ли Лукашенко, то ли Путин, но, во всяком случае, это некий жест, который должен показать коварному Западу, что вот, в общем, мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, ну, в самой восточной точке ее. Я думаю, что это тоже жест, понимаете? Потому что с военной, вот если говорить о военной ценности этого, ну да, Орешник может долететь, ну, практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, вот все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. Ну, в общем, можно ткнуть пальцем в карту России.
1: Ну да, так что с стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления, да, на Польшу отправки тысяч мигрантов.
0: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, вот даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании, «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». Ну, в общем, если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико.

0: Потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная. Это граница, северная граница Литва-Латвия и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, ну, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А вот если Беларусь окажется нейтральной, а это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту. Ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Белоруссией. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
1: Да.
0: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
1: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху так называемой СВО. Как она действует на режим? Что происходит с властью Александра Лукашенко в эпоху войны? К нам по Зуму присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот главный вопрос, который меня здесь интересует. Война укрепляет или ослабляет режим Лукашенко?
2: Я думаю, этот вопрос стоит разделить на две части. Безусловно, первый период войны, это приблизительно с 22 по конец 24 года, когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и эта зачистка определенного рода действий спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Перемога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Беларуси и также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн в результате взлома базы. Это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальные сроки. Это привело к таким серьезным психо- и политическим ударом по оппозиции.
1: Похоже, похоже на российскую историю с РБК, да?
2: Да, совершенно верно. Только РБК – это, ну, немножко другое, потому что у белорусов еще был полк Калиновского, он остается, да, как и отдельные подразделения белорусских добровольцев, которые продолжают служить в рядах украинской армии и продолжают сражаться против России. А второй момент – это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории, глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы.

0: перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще в начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
1: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко наоборот продает белорусам то, что вот Россия это в войне, Россию бомбят, а Беларусь, она в сторонке?
0: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
1: А были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится во вооруженными силами?
0: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие, победоносность, освободительность, тогда белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, скажем так, силы специальных операций спецназ, более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну ни в каком качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим внутри Беларуси. Это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате электорального провала в 2020 году. Поэтому, мне кажется, Он не осмелился втягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживает режим Лукашенко, они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек есть, они их нет.
1: Они теряются, на пространствах.
0: А в Беларуси это вызвало бы серьезную
1: реакцию. Все друг друга знают. Павел, можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? Если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
0: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. Ну, с одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
1: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
0: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных в войне против Украины, то в вопросе

0: кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
1: Извините, уточню, то есть вот это вот те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, они

0: силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны. Но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было. Люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как «Радио Свобода», там, «Белсат» и так далее. Но в массе своей, ну, население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивала интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее. Это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан. То теперь, конечно же, ощущается усталость, индифферентность, опять же.
1: Павел, так, а вот еще уточнить, одну секунду, вот хотел уточнить. А ведь в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, да, когда Беларусь поднялась на военных заказах и был экономический рост. Это осталось?
0: Это остается. Это остается, и белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ, это и Интеграл, это и Нагат, это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения, плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это в Орше завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122 калибра. Это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок. Плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
1: в России.
0: Что, ну, это, да, что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
1: фронтах. Понятно. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь, и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси, присоединении к России шестью областями?
0: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угрозы того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
1: Да, это то, что Путин сможет продать дома.
0: Да, он это и делает. Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но... Да. По декларациям есть и орешник в Кремле.

0: в Кричевском районе, это при границе с Россией, есть и тактическое ядерное оружие, и последние учения по использованию ядерного оружия, в которые были вовлечены и белорусские вооруженные силы, показывают, присутствие оно остается. Политическое давление пока еще не так очевидно, но с учетом подписанных и дорожных карт по углублению интеграции, с учетом подписанных деклараций по гарантии безопасности для Беларуси со стороны России, которые были подписаны в марте прошлого года, военно-стратегические программы, в которых Россия обязуется принимать участие в модернизации военных объектов на территории Беларуси, военные коллегии штабов генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана, и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
1: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет? Гауляйтером?
0: Аннексия в форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью, придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен, с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.
1: Это, кстати, интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. Что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к Путину.
0: Этот сценарий, кстати, он не нов. Он впервые прорабатывался или озвучивался еще в 2012 году. Когда стоял вопрос, что будет с Путиным, вернется он, Медведев останется президентом, или как будет разворачиваться вот этот вот весь пасьянс политический, потому что, насколько я помню, было ряд даже околовластных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году, но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
1: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
2: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно

0: спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно, ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель – победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давления, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении в Беларусь, из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году, пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим, и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации. Соответственно, так с этим выводом и продолжает жить, и, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии, когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно гарантированно победить в Украине.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
2: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
1: ну, как альтернатива, Западе, как альтернатива для Запада.
2: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но, опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивать свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером, если говорить о процессе переговоров. Это то же самое, например, подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коулу после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от Путина это ему не позволяют сделать, но, тем не менее, он пытается сыграть такую роль человека, от которого может зависеть судьба безопасности региона. И делает это довольно успешно. Это связано с двумя важными процессами. Первое — это усталость, опять же, Запада от войны и попытка найти какую-то формулу выхода из нее и обеспечения долгосрочного мира. А второй момент — также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренняя репрессии и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или каким-то образом разрядить обстановку посредством давления принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, ну, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, ну, решил попробовать свою излюбленную формулу,

0: большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском, а это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты, коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане он выиграет.
1: Достаточно хитер, да.
0: А, слушайте, а это вот, даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое — это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе — сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Ну, давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион, а зачем вам дополнительные проблемы? Необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
1: Ну, да.
0: Ну, и с учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс.
1: Это удобно, возможно. Такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну, и вообще Беларусь, как своего рода, неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое, такой заповедничек квазисвободы.
0: Да, да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все на все каналы можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
1: да,
0: в России.
1: Коллеги.
0: То есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России. Можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
1: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Белоруссии? Или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществляется местными силовиками?
0: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Но я не могу точно подтвердить тот факт, но есть информация, что, например, в главном управлении КГБ отведен чуть ли не целый этаж для оперативных отделов ФСБ, которые осуществляют и разведку, и поддерживает и мониторит ситуацию внутри Беларуси, потому что Беларусь все же остается и стратегически важным элементом для России в вопросах безопасности и военного присутствия, плюс взаимодействие осуществляется между главными разведывательными управлениями, и Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданин и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
1: Бутягин.
0: В Украину.
1: Бутягин, это да, Бутягин. Известный в российском, да.
0: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом, помните?
1: Да, мост, Глиника, Брюке, который в Потсдаме, да.

0: Вот этот, да, такую параллель можно провести в плане того, что Беларусь стала такой разделительной зоной. Если раньше Лукашенко говорил, что Беларусь — это мост между Востоком и Западом, то теперь это такой мост в вопросах безопасности. Туда можно
1: Шпионский мост.
0: экспортировать, да, экспортировать можно этих мигрантов в качестве необходимости, еще потрясать ядерным оружием. Ну а в случае необходимости можно и обменивать шпионов или
1: Ну да,
0: квазишпионов, если
1: Беларусь в
0: необходимо.
1: этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, и польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. Проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
0: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе, как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральной. И тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенной. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались, даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. И тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильное. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем страна войдет в Евросоюз. Но вместе с тем политика санкций и изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути такая реальность, что белорусов приравняли к русским. То есть и политики, и дипломаты нет. Стараются иногда говорить о том, что Беларусь стала частью России,
1: А они в
0: что по сути
1: санкционном списке,
0: отталкивает.
1: уточнить, они все в санкционном списке?
0: Кто?
1: Чиновники Лукашенко и, так
0: Нет,
1: сказать,
0: я.
1: высшие.
0: Чиновники, да, все чиновники, ну, порядка там 500 человек
1: 500.
0: в списках. Это не только чиновники, но тут вопрос ограничений для белорусов, даже находящихся за рубежом. Например, открыть счет в банке, продлить документы. Проблемы есть в Литве, есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках, даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы, и даже по, опять же, по разговорам По мнениям, белорусы выбирают сейчас

0: азиатский вектор даже туризма. Не европейский, потому что открыть визу, по сути, это дело просто кошмарное. Это отстоять в очередях, это еще заплатить огромные деньги за то, чтобы открыть туристическую визу на полгода, пройти вот эти все мучительные, унизительные процедуры, то многие среднестатистические белорусы, к сожалению, выбирают в этих условиях не Европу, а, например, Китай, Вьетнам. Ну, традиционное направление — это Турция. Опять же, это все через российские каналы. И здесь, как мне кажется, политика Европы не продуманная. Она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния. Наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникации и для передвижений белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов
1: понятно.
0: Как угрозу и как врагов.
1: А элита будет готова к возвращению в Европу, если изменятся внешние условия?
0: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. И в этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов, это большой процент для такой маленькой страны, вынужден был эмигрировать за границу. То есть это вот считается эквивалент чисток массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из
1: целого слоя людей, я думаю.
0: Да. И вот в этом случае какой-то резкой трансформации, я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
1: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
0: Она есть, по географическим условиям. Плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украина, и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности.
1: Да.
0: Балто-Черноморский союз или Троеморье, или Люблинский треугольник — это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться. Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут, вне всяких сомнений, шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже другая тема.
1: Да,
0: Опять же, Европа на сегодняшний день — это единственная альтернатива для Беларуси.
1: Единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста между Россией и

0: Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре. Два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее. Потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры, а лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России. Но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Говорит Радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Зависимые, независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителя иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. к 14 годам,

0: Колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Руснюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
1: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановление Пленума Верховного суда, которые пока носят скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательны для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
0: Так, председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», — сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали

0: чисткой судебного корпуса. С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня Пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна? И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
2: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там англосаксонской правовой системы. Это изобретение послереволюционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
3: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимович, здрасте.
4: Добрый день.
3: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
4: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданином Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себя стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее... точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь не было, ну, после реформ Александра II, я имею в виду в течение 20 века после

0: прихода большевиков независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. Ну, в 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей, то есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденунг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
1: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову. И вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите, да. Вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дают гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
2: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время. И что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь, не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов вот и изобретаются, эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение властей — такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От верховного...
1: Была.
2: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли Президиума Пленума Верховного Суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
0: Ну, Верховный суд, как известно, и по Федеральному конституционному закону о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы выше.

0: судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну, вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
1: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь, их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут, или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится.
0: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе, с другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алибастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику: да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу, нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет. То есть 2-3 оправдательных приговора из 1000. Единственное, что я могу сделать – максимально снизить срок или там вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз Я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое

0: появилась, она только-только стала появляться, но сейчас об этом по большому счету внутри вертикали власти даже и речи не идет. То сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы, ну, никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое? Расскажем в нашем сюжете.
2: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу. Попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы.

0: Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
2: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигрантов она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
1: Какой?
2: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый сифилис, застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный, да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредный для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысячи рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
1: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, жалуются. А дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
2: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по 3. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре начинаются валы таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковый диагноз.
1: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
2: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
1: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
2: Мигранты делятся на множество категорий. И в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально 3 анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту, и даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
1: практически... ВКСники – это высококвалифицированные специалисты.
2: Специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
1: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны? Что происходит?
2: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике невозможно.
1: А что такое мигрантская клиника? Это легальная медицинская клиника?
2: Это где все врачи, мигранты и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
1: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
3: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
4: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими.
3: Истории, когда незнакомцы нападают на детей и подростков в России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители.
5: Я папа их.
3: Так житель Тверской области избил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью. Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. А наказание для него ничего не известно.
6: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
3: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Марьяна.
1: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
7: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик, применяется часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство

0: не умеет, не хочет, не торопится, уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое третье дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
1: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
0: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы, и надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием, и насилие остается по факту никак не наказуемо.
1: А для вас, как для редактора, когда вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
0: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел — это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы, в духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного, дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
1: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что... Говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
0: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и... В том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты, мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если

0: Исходя из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики. А вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом в жизни ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
1: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, ну, в семье, ну, наверняка же об этом знают соседи, но совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении, ну, этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
0: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это и не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делают. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
1: А может быть, еще они думают, что ну вот мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже, лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
0: Ну, вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
1: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, что в другой раз такое... молчит.
0: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что... может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по добру, по здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, и, я думаю, только усиливает эту атмосферу на себе.
1: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
0: Ну вот, на самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутри профессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что

0: что она не слишком, ну, привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можно сколь угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто, ну, невозможно, я боюсь.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
5: Привет, друзья! Это иноагент Троицкий и программа... Подкаст «Музыка на свободе», «Радио Свобода», само собой разумеется. Сегодняшний хедлайнер — это различные современные японские девушки-электронщицы. И надо сказать, что музыку они создают удивительную. А начнем мы с другой девушки, американской. Зовут ее Эрин Бирджи. Она уже звучала в нашей программе. Выступает под псевдонимом «Мегабог», «Мегатопь», то есть. Девушка довольно известная, к тому же подруга еще более известного Джеймса Кривчени из группы Big Thief, с которым она вместе и записывает свои альбомы, стиль, ну, обычно говорят в таких случаях авант-поп или такой альтернативный поп. В общем, милая мелодичная музыка, но далеко не попсовая при том. Пятый альбом уже вышел у Эрин, она же «Мегатопь». Называется «Life and Another» — «Жизнь и другое». И с нее песня «Crumb Back» — «Крошка назад».

Эрин Бёрджи, она же Мегабоб, и ее пятый альбом «Life and Another». Вы, наверное, знаете, во всяком случае, все люди, интересующиеся электронной музыкой и британской новой волной, знают, что в уже, можно сказать, позапрошлом году, в сентябре, кажется, 21-го года, умер Ричард Эйч Кирк, сооснователь вместе со Стивеном Меллендером знаменитой шеффилдской электронной группы «Кабаре Вольтер». Ну, умер-то он умер, но записи «Кабаре Вольтер» выходили и посмертно. То есть вышел один альбом под названием «Shadow of Fear», «Тень страха», и это, можно сказать, 14-й студийный альбом «Кабаре Вольтер». То есть 13 лонгплеев они записали в период до 94-го года. Потом Кирк уже без Стивена Меллендера воссоздал «Кабаре Вольтер» в 2009 году. И вот единственный альбом вышел в этот период. Слушаем с «Тени страха» песню «What's Going On».

Ричард H. Кирк и Кабаре Вольтер, альбом «Shadow of Fear». Следующую группу я обнаружил в Сербии. Называется она «Вартра». И сами они про себя пишут, что это не музыкальный ансамбль, а что это целая такая община, можно сказать, секта. Там и музыканты, и танцоры, и художники. И все это, с одной стороны, такое народное, а с другой стороны, электронно-концептуальное и так далее. Базируются они в городе Белграде, и вот вышел у них второй альбом, называется «Басма», и с него песня «Hide Ukama».

Синиша Гаврич, руководитель этого коллектива. Ивана Стошич зовут солистку. Ну и еще там, по крайней мере, 5 человек. Все они из Белграда и называются «Вартра». Наш мини-сюжет сегодня посвящен английской группе «Sorry». Но это одно из новейших приобретений прекрасного лейбла

«Домино», и вышел уже второй альбом у этих самых «Sorry». Группа, в принципе, это дуэт, то есть главных действующих лиц там двое. Это вокалистка-гитаристка Аша Лоренс и гитарист-вокалист Луис О'Брайен. Ну и с ними еще, естественно, ритм-секция и прочие ребята. Дебютный альбом у «Sorry» вышел в 2021 году, и называется он «925». С него слушаем песню «Rock'n'Roll Star».

Английский дуэт «Sorry», песня «Rock'n'Roll Stars» их дебютного альбома. Кстати, раньше они назывались «Fish». Второй альбом, на мой взгляд, похуже. В общем-то, он меня слегка разочаровал. Если первый как-то вселил большие надежды, то второй как-то оказался, на мой взгляд, не таким ярким. Называется альбом «Anywhere but here», «Где угодно, только не здесь». И с него послушаем песню «Willow Tree». «Ива плакучая».

Аш Лоренс, Луис О'Брайен, лондонский дуэт «Сорри» и их второй альбом. И теперь группа из Латвии под названием «Додо». Они из Риги, играют такой затейливый электропоп, продюсируют их знаменитый Ингус Баушкениекс, лидер великой латвийской группы «Дзелтние пастники», то есть «Желтые почтальоны». Ну, лидер Додо — это парень, который поет и сочиняет все тексты, поэт по имени Герц Кокневич. Второй альбом Додо называется «Тур Тек Ту». Не знаю, не настолько владею латышским языком. И с этого альбома песня «Коду Аткодейс».

летаю, а педорам-дару. Альвокасту плеткаку, альвокасту плеткаку. Плеткотаю, а педорам-дару.

Гирс Какневич, продакшн Ингуса Баушкинекса, латвийская группа «Додо» и их второй альбом. Ну, а теперь вот эти самые японские электронщицы. Основанием для нашего сегодняшнего сюжета стал сборник под названием «Сейто». «Сейто» — это некое японское феминистическое движение, а также это было название первого японского феминистического журнала, который выходил еще в 1910-х годах, то есть где-то более 100 лет тому назад. И вот это самое движение, объединяющее всяких прогрессивных японских девушек-музыкантов, оно выпустило сборник под названием «In the beginning, woman was the sun». В начале женщина была солнцем. Ну и там представлены семь этих самых музыкантов, одна лучше другой, четырех из них мы сегодня послушаем. Начнем с девушки по имени, хотя я почему-то думаю, что это скорее псевдоним Фудзи Юки, пишется через дефис. Она вокалистка, играет на синтезаторах и имеет отношение к театру Буто, знаете, такой знаменитый, и является также участником дуэта Сари. У нас были Сори, это Сари, которые выпустили 4 альбома. Но вот сейчас мы послушаем ее домашнюю запись, сделанную в 2017 году, и называется эта пьеса «Blood Moon». Она длинная, но, на мой взгляд, каждая секунда стоит того, чтобы ее прослушать.

Фудзиюки из Японии «Кровавая луна» — это феминистический альбом «Seito in the beginning woman was the sun». Следующая девушка из Осаки, зовут ее Микадо Коко. Она тоже оперирует различными гаджетами, лэптопами, ну, есть у нее и синтезатор Korg. Считается также достаточно известным поэтом и продюсером. Представлена на сборнике Seito ее запись под названием «Фукагава Буши», сделанная также в домашней студии Микадо Коко в 2018 году.

Микадо Коко из Японии. У нее, кстати, имеется и два сольных альбома. В 21-м году вышел альбом «Мазагусу». В 22-м, кстати, и в Англии в том числе, альбом «To Our Other Selves». Поехали дальше. Кокушин Нишихара. Но это что-то совсем запредельное. Эта девушка играет на инструменте под названием «Бива». В общем-то, с этим инструментом я уже сталкивался. «Бива» — это такая как бы очень большая лютня или маленькая виолончель. В общем, такой смычковый инструмент. Живет Кокушин Нишихара в Токио.

0: выступает, ну, в очень экзотическом виде, загримированная в каких-то фантастических костюмах и так далее. Ну, и музыка под стать. Слушаем пьесу «Palace of Deep Water», то есть «Дворец глубокой воды».
1: Ihre Kleidung ist ein Kartin. Ihre

Ракусин Нисихара из Японии, из Токио. Запись тоже домашняя, была сделана в 2018 году. А вообще девушка, дама точнее, 1971 года рождения. Ну и завершим мы знакомство с прекрасным сборником Сейто «Вначале женщина была солнцем». Выступлением, ну, единственной более или менее известной группы в этой компании — это трио «Кунатик», которое в нашей программе уже звучало. Они из Токио, Юко играет на барабанах и поет, Фуми на клавишных инструментах и флейте тоже поет, и Шоко на бас-гитаре и опять же поет. Все вместе, я повторяю, трио «Кунатик». У них несколько альбомов имеется, они очень, ну, странные по концепции.

немного похоже на давнюю французскую группу «Магма», где они пели на магманском языке, и действие все происходило на планете, я уже не помню, как они ее называли. Но вот тут вот все действие происходит на планете Курандия. Слушаем песню «Дьюбоу».

Альбом, который вышел у Кунатик, звучал у нас, он называется «Gates of Kluna». И это были японские электронные феминистки с альбома «Seito in the beginning woman was the sun». Теперь у нас продолжается марафон альбомов года. Альбомом года в любимом мною стиле, ну, скажем так, американо, в общем, американской такой корневой музыки. Так вот, любимым моим альбомом в этом стиле, в котором когда-то главенствовали люди типа Том Уэйтс, ну и Ник Кейв там тоже отметился, и Ленард Коэн, и многие другие. Ну вот, альбомом 22-го года в этом самом славном стиле я провозглашаю Silver Sash, альбом Silver Sash. Группа Womanhand, да, это очередной уже 9-й по счету альбом Дэвина Юджина Эдвардса, его группы Womanhand, и я очень рад, что Эдвардс продолжает записывать потрясающие пластинки, ничуть не хуже, чем те, с которых он начинал еще в его первом ансамбле 16 Horsepower. Слушаем песню Dust Hawk, «Пыльный ястреб».

Дэвид Юджин Эдвардс и группа Womanhand, их 9-й альбом, да, ну, естественно, они из города Денвер, существует уже довольно давно, уже более 20 лет, альбом Silver Sash. И это наш альбом года по категории «Американо». И завершить сегодняшнюю программу «Эсмерин». «Эсмерин» — это канадская группа.

Группа, очередные интересные ребята из конюшни лейбла Constellation. У Эсмерин уже 7-й альбом вышел, правда, первый за 5 лет. Давненько они не радовали. Главная там девушка — это Ребекка Фун, которую мы также слушаем, и в других группах, в частности, Silver Mount Zion. А также там человек из Godspeed You Black Emperor, Брюс Коудрон и так далее. И альбом называется «Everything was forever until it was no more». «Все было навсегда, пока не кончилось». Ну, в общем, довольно популярная фраза. Есть и такая замечательная книга про Советский Союз Алексея Юрчика, которая тоже называется почти так же. «Это было навсегда, пока не прекратилось». Имелся в виду как раз СССР. Ну, а с альбома «Эсмерин» мы слушаем пьесу «Blackout». Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий на Радио Свобода. Подписывайтесь на подкасты, ну и, разумеется, слушайте Радио Свободу. Счастливо!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: отстраненно, но эмоционально, с экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков. Часто это происходит из-за провокаций. Не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Надеяться на то, что молодой возраст сделает какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании – это психологическая линия помощи.
4: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
4: Несовершеннолетние в России все чаще становятся политзаключенными. Их судят и вносят в реестр террористов и экстремистов. И если отталкиваться от этого списка, то в 2025 году новых молодых террористов и экстремистов стало в 12 раз больше, чем в 2021. Помимо этого, на детей в школах и вузах постоянно давят пропагандой, уроками о важном. Их провоцируют мошенники, некоторым грозит призыв. «Хватит это терпеть», – подумали участники правозащитного проекта ОВД-Инфо и 1 июня объявили о запуске кампании «Куда уходит детство». Это кампания для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением государства. Вот о ней мы и поговорим сегодня с гостем нового выпуска подкаста, пресс-секретарем ОВД-Инфо Дмитрием Анисимовым.
5: По данным организации «Поддержка политзаключенных Мемориал», после начала в 2022 году так называемой специальной военной операции не менее 124 подростков привлечены к уголовной ответственности по политическим мотивам. Их обвиняют в диверсиях, поджогах и взрывах. А по данным «Медиазоны», за атаки на объекты инфраструктуры с начала войны в России задержаны как минимум 240 человек младше 18 лет. Чаще всего подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов, но в подсчет также включены случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и военные объекты вроде вертолетов и самолетов. Бывали и случаи отказа от возбуждения дел, поскольку подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности. По данным правозащитников, самому младшему из них было 11 лет.
4: Ну и в целом правозащитники считают, что значительная часть осужденных несовершеннолетних – это жертвы провокаций российских спецслужб. При этом им часто вменяют именно террористические статьи, чтобы обойти ограничения по возрасту. Исследователи мемориала отмечают, что, судя по изученным ими публикациям, подростки, как правило, не осознавали, что атакуют объекты, которые могут быть как-то связаны с войной, хотя следователи и суды приписывают им такую осведомленность. И часто российские власти обвиняют в вербовке подростков украинские спецслужбы, и некоторые снятые несовершеннолетними видео поджогов действительно появлялись в соцсетях украинской разведки. Но, по наблюдениям российских правозащитников, все-таки чаще всего провоцируют подростков именно сотрудники Федеральной службы безопасности или Центра Э. По официальным данным Российского статистического управления, которое еще до недавнего времени публиковало какие-то сведения о состоянии тюремного населения в России, в 2024 году количество несовершеннолетних осужденных уменьшилось на 6,5% по сравнению с 2023 годом. Однако с тех пор перестали какую-то статистику по заключенным публиковать, и сейчас непонятно, сколько подростков находится в местах лишения свободы. Однако часто можно видеть тревожные сообщения от правозащитников и в каких-то родительских сообществах, что все больше и больше

0: больше, ну, детей, подростков оказываются в исправительных учреждениях по делам, связанным с обвинениями в терроризме, диверсиях, экстремизме. И, конечно, это сравнивают с последними, длящимися уже почти пятый год, военными действиями России в Украине. Скажите, пожалуйста, какие есть наблюдения у ОВД-инфо по этому поводу, и действительно ли ситуация с подростками тревожная?
1: Вы очень точно заметили, что есть проблемы с данными. Действительно, Верховный суд скрыл статистику. Да и до этого статистика судебного департамента по некоторым уголовным статьям, например, о госизмене, о шпионаже, о террористическом акте не вызывала доверия. Наши коллеги из организации «Правозащитный первый отдел» доказали, что эта статистика занижается местами в полтора-два раза. Причем не очень понятно, почему. Возможно, это попытка скрыть масштаб репрессий таких, а, возможно, силовики сами друг другу не доверяют попросту и не хотят из одного ведомства другому раскрывать настоящие объемы преследований. Поэтому мы действительно не можем с уверенностью говорить о том, как много молодых юношей и девушек находятся за решеткой по политическим мотивам или околополитическим обвинениям. Но есть разные косвенные данные, которые мы можем использовать, которые открыты, и они довольно ярко показывают, насколько опасная тенденция сейчас. Мы смотрим на данные из реестра террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это орган российской финансовой разведки, и он включает в этот реестр разных людей. Довольно большой перечень причин, по которым можно туда попасть. Одно из них — это уголовное дело, но оно вообще, строго говоря, не обязательно. Там есть разные данные, в том числе дата рождения, еще кое-какая информация. Мы в целом знаем, как много несовершеннолетних людей там. Мы недавно попробовали провести сравнение между тем, как часто сейчас несовершеннолетние попадают в этот реестр, с довоенными годами, увидели, что разница составляет 12 раз. Сейчас в этом реестре 707 человек — это несовершеннолетние люди. Причем есть из них совсем-совсем молодые мальчики и девочки, можно сказать, около 200 из них нету даже 16 лет. Это люди, которых российские власти называют террористами, экстремистами наравне с теми, кто участвовал в терактах в Крокусе или в любых других подобных. И попадание в этот реестр, по сути, то, что мы называем гражданской смертью, очень сильно ограничивает возможности найти работу, получать какой-то доход, поступить в университет и вообще вести нормальную, самостоятельную финансовую жизнь. Учитывая, что это дети, то ситуация может быть еще хуже, потому что они зависят от взрослых. Взрослым иногда бывает сложно найти понимание. Поэтому мы поняли, что мы просто не можем игнорировать эту проблему. Кажется, ее масштаб стал настолько большим, что об этих делах говорят уже все, и всех очень тревожит это. Поэтому мы решили запустить такое отдельное направление, которое вообще никак не связано с нашей основной работой, с помощью политзаключенным, с борьбой с репрессиями. Это вот именно про помощь родителям и подросткам. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Можно про нее информацию найти на нашем сайте ovdinfo.kids. Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании — это психологическая линия помощи. Мы вместе с правозащитным проектом «Первая линия» запускаем Telegram-бот с профессиональными психологами, которые готовы бесплатно и анонимно и безопасно консультировать родителей по разным вопросам. Может быть, вы как родитель уже столкнулись с тем, что ваш ребенок стал фигурантом уголовного дела, или вы понимаете, что к этому может подойти. Или вы переживаете за то, как ребенок столкнется с пропагандой войны в школе. Или вы переживаете, как начать разговор с ребенком о вот этих сложных темах, о войне, о контрактах в армии и о других. Можно туда обращаться, это полностью бесплатно. Консультации в текстовом формате специально, чтобы обеспечить большую безопасность, чтобы и вы, и мы были уверены, что никто не узнает, что вы приходили к нам с сенситивными вопросами.
0: Я нашла несколько имен тех людей,

0: которые признаны уже политическими заключенными в России. Наверное, многие помнят, мы рассказывали историю Кевина Лика и Егора Балазейкина, Никиты Уварова. Может быть, вы нам приведете какие-то конкретные истории, наиболее показательные, чтобы родители понимали, за что вообще могут ребенка поймать и отправить в колонию на долгий срок? Что случается?
1: Мне кажется, тут, наверное, лучше описать в целом, какие механизмы российские силовики используют, чтобы такие дела заводить. Во-первых, часто это происходит из-за провокаций. Тут не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Мы знаем, что украинские спецслужбы используют провокации против россиян. Мы знаем, что мошенники используют провокации, чтобы вынуждать людей переводить себе деньги и одновременно с этим заставляют их совершать какие-то действия типа поджогов военкоматов и тому подобное. И, конечно, мы знаем, что российские силовики активно используют провокации. Более того, они этого не стесняются. Есть ряд дел, в которых прямо в материалах уголовных дел так и написано, что с ребенком общался сотрудник ФСБ анонимно под видом телеграм-бота или просто анонимного аккаунта. И это вот, да, была провокация, чтобы таким образом вывести молодого человека или девушку на чистую воду. Еще важный аспект — это преследование за антивоенные выступления. Они могут быть в интернете в виде постов, комментариев, видеороликов. Это могут быть какие-то действия офлайн, это могут быть обсуждения с одноклассниками. Недавно мы занимались историей ставропольской школьницы, которая стала фигуранткой уголовного дела. Она получила приговор, не связанный с лишением свободы, но у нее обязательные работы, за то, что в школе она наклеила на информационном стенде плакат. Это настоящее, полноценное, очень взрослое уголовное дело, которое будет достаточно серьезно влиять на жизнь этой девушки. Это разнообразные юридические ограничения, это стигма большая, это большая проблема из-за сущего пустяка. И надо не забывать, что российские силовики продолжают активно мониторить соцсети, продолжают особенно активно, истерично следить за тем, что происходит с молодежью, потому что индоктринация молодежи — это какая-то такая важная, сродни фетишу, вещь для российской власти. Все эти уроки о важном, реклама контрактов войска ВПЛА, разные активности типа плетения маскировочных сеток, писем солдатам и всего прочего очень активно используются в школах. Какие-то вот проявления антивоенных настроений могут быть замечены и могут создать нехорошие последствия. Поэтому мы хотим не давать каких-то универсальных советов или не показывать конкретные кейсы, говорить, что бойтесь конкретно вот этих проблем, а скорее поразбираться в каждой ситуации индивидуально. Где-то, может быть, родителям будет важно открыто и спокойно поговорить с ребенком о том, какие есть границы дозволенного в разговорах дома и в школе. Дети современные, к сожалению, довольно быстро учатся понимать эти границы и различать обстановку дома, где можно говорить о каких-то темах, и обстановку вне дома, где какие-то темы лучше не подсвечивать. Так как мы говорим про школьников и про школы, которые активно занимаются пропагандой войны, мы обычно советуем как-то попробовать спокойно и конструктивно говорить с учителями, но в качестве крайних мер быть готовым и к смене школы или даже к переходу на домашнее обучение. К сожалению, это может быть для кого-то единственная опция. Нет здесь, кажется, универсальных советов. Мы знаем, что родители испытывают тревогу по большому количеству вопросов. Они не обязательно могут быть связаны с уголовными делами. Кто-то боится, что их сын попадет под призыв. Тем более, что сейчас вузы очень устражают правила сессии и так далее, чтобы легко можно было вылететь, набрать долги. При этом одновременно активно рекламируют контракт, войска БЛА и тому подобное. Кто-то может переживать из-за того, что ребенок сталкивается с травлей и буллингом из-за антивоенной позиции или из-за преследования своих родственников. Мы понимаем здесь, что нельзя как-то взять и очертить четко эту проблему. Она действительно очень объемная, очень широкая, очень разнообразная, проявляется в разнообразных вопросах. Поэтому мы вот как раз хотим дать родителям возможность поговорить по широкому набору тем, в том числе, даже если прямо сейчас никаких рисков нет, но есть переживание, что ребенок может с чем-то нехорошим столкнуться.
2: А была ли какая-то история или какой-то набор новостей, которые, собственно, привели к тому, что вы, как правозащитная организация ОВД-Инфо, решили сделать такую кампанию по поддержке детей, родителей? Просто, насколько я понимаю, это все-таки не самая очевидная сфера интересов ОВД-Инфо. Что стало таким триггером или просто накопилась какая-то масса критическая, которую уже невозможно было игнорировать?
1: Действительно, накопилась критическая масса новостей, вопросов, переживаний, данных о том, что власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Все эти ценности семьи, защиты ребенка и другие декларативные вещи, которые государство как бы ставит во главе угла, на самом деле, конечно, игнорируются, и силовики точно так же обращаются с несовершеннолетними людьми, как со взрослыми, точно так же нарушают их права, игнорируют их проблемы, и поэтому мы поняли, что это, видимо, тот случай, когда нам придется расширить область нашей деятельности, потому что дальше игнорировать это уже нельзя, и нужно что-то делать. Это не первый раз, когда мы занимаемся этой темой. В прошлом году, тоже летом, мы занимались кейсом Ани Журавлевой. Это школьница, которой было 14 лет, когда она попала за решетку по сфальсифицированному уголовному делу. Собственно, она состояла в чате таких же подростков, которые обсуждали разные темы, в том числе поднимались вопросы нападения на школы Колумбайн и похожих случаев, но не с точки зрения повторения этого опыта. Скорее, как мы знаем от Ани, от ее близких, что она просто интересовалась этим, потому что не понимала, как это вообще могло случиться. Она купила в обычном ларьке маленькую петарду, которую все подростки под Новый год взрывают под ногами у прохожих. Отрезала от нее треть, маленький кусочек, подожгла на пустыре, сняла на видео и вот отправила в этот чат. Просто такой детский поступок без какого-либо смысла за этим. И силовики подумали, что тем самым она готовит нападение на школу и, более того, является членом вот этой несуществующей террористической организации «Колумбайн» из ряда вот этих международных несуществующих организаций, которые российские власти придумывают. Она попала за решетку, находилась в СИЗО для несовершеннолетних, но ей очень не повезло с сокамерницами, которые всячески издевались над ней, в том числе они применяли к ней сексуализированное насилие, избивали ее, в конце концов довели до попытки суицида, и после этого она попала в психиатрическую больницу, но через несколько месяцев вернулась в ту же камеру. И руководство СИЗО отказалось принимать хоть какие-то меры, чтобы помочь Ане Журавлевой в другую камеру перенести, вмешаться, поспособствовать заведению уголовного дела на сокамерниц, потому что вообще-то состав здесь имеется. Мы поняли, что остается единственный способ реагирования в таких ситуациях — это публичный скандал, большая общественная кампания с возмущением, которая получилось донести с помощью прямых обращений от наших читателей в управлении ФСИН. И в итоге ситуацию пришлось поменять. В рамках кампании за Аню вступались разноизвестные личности. Александр Розенбаум даже за нее свидетельствовал. Поэтому получилось добиться того, чтобы ее перевели на домашний арест с содержания под стражей. Она даже смогла сдать выпускные экзамены в 9 классе. Там, кажется, результат был скорее удовлетворительный, но это уже какое-то достижение. И вот эта история победы, одна из нескольких сотен, дала нам понять, что надо действовать дальше и придумывать, как мы можем это масштабировать и помогать другим детям и их родителям.
2: Ну и, кстати, дело Ани Журавлевой продолжается. К счастью, ее уже не обвиняют в участии в террористической организации, но у нее остается обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц. По состоянию на апрель этого года предварительное следствие завершено, и, вероятно, дело уже передали или вот-вот передадут в суд. И кроме того, как отмечают правозащитники из команды «Против пыток», не без труда, но удалось добиться возбуждения уголовного дела против сокамерниц Ани. Дела эти об истязании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас по ним активно ведутся следственные действия, но привлечь к ответственности должностных лиц пока не удается.
3: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о преследовании несовершеннолетних в России по политическим мотивам и о кампании «Куда уходит детство?» от ОВД-Инфо для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением со стороны государства.
0: Я уверена, что большинство родителей российских, которые более-менее интересуются правом, знают, что в России, в принципе-то, уголовная ответственность наступает с 16 лет, и очень-очень редко за какие-то страшные, пристрашные только преступления она начиналась с 14. В какой момент российские власти решили расширить вот этот вот круг ответственности для подростков по делам, за которые их могут уже в 14 лет отправить в изолятор?
1: По некоторым статьям, тяжким, особо тяжким, эта ответственность действительно наступает раньше. И вот, как мы видим на примере этого случая с Аней Журавлевой, так и произошло. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков, как и вообще против любых людей. Мы в конце 2025 года выпускали большой отчет о том, как выглядели репрессии за 2025 год. И одна из тенденций, которая там тоже ярко проявляется, это ужесточение преследований. Силовики чаще используют более жесткие статьи, растет средний срок отправки в колонию, все меньше людей в качестве меры пресечения получают не содержание под стражей, все больше оказывается в СИЗО. То есть происходит ужесточение, происходит оно планомерно по разным статьям. И очевидно, что останавливаться оно не будет. Может быть, через какое-то время еще несколько статей пересмотрят и смогут начать преследовать подросткам по ним из 14 лет. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Скорее нужно понимать, что силовики будут вести себя по-взрослому, в том числе, может быть, будут применять пытки, будут угрожать и другими разными способами нарушать права детей и их родителей.
2: По вашим наблюдениям, можно ли говорить о том, что существует такая тенденция сейчас преследования, давления со стороны государства на детей как-то целенаправленно, или это все в целом укладывается в какую-то общую картину репрессий, и дети занимают в этом пропорциональную долю?
1: Я думаю, что пару лет я бы сказал, что действительно это выглядит, кажется, как общее увеличение объема репрессий, жертвами которых становятся и несовершеннолетние, и пожилые, и мужчины, и женщины, и представители разных профессий, все в какой-то более-менее равной пропорции. Но сейчас мы видим совершенно точно, что силовики считают несовершеннолетних такой отдельной важной целью. Может быть, потому что их легче провоцировать, потому что легче войти к ним в доверие. Может быть, потому что индоктринация, образование и пропаганда среди школьников играют очень важную роль в работе властей с подрастающими поколениями. Для них невероятно важно, чтобы в школах, в университетах не было никаких проявлений антивоенных, никаких оппозиционных высказываний, ничего подобного, потому что дети, они же легко поддаются на эти крючки, и, видимо, российские власти думают, что чуть что могут подрастающее поколение потерять, если они отпустят их из ежовых рукавиц. Может быть, здесь есть какая-то другая причина. Мы, к сожалению, не можем посмотреть, что находится в головах у людей, которые принимают эти решения. Мы не можем с ним поговорить, задать вопрос, почему они преследуют детей так много. Но какая-то логика, видимо, за этим стоит. В любом случае, эта тенденция более чем реальная, и, к сожалению, она все больше и больше проявляется, и, возможно, будет еще расти дальше.
0: Скажите, пожалуйста, а вам известно, что происходит с семьями? Вот ребенка объявили террористом, экстремистом, диверсантом. Что происходит с его родителями после такого обвинения? Их тоже начинают как-то тревожить, приходить к ним с проверками. Ну, понятно, они пережили обыски наверняка, пережили следствие, судебный процесс. Но дальше что происходит с семьей, всю семью берут на карандаш, или на этом, собственно, на приговоре дело заканчивается, и дальше семья уже только борется за то, чтобы там ребенок мог по возможности выйти условно-досрочно, или был там одет, обут и обеспечен необходимыми лекарствами, и вот на этом все заканчивается, или нет?
1: Мы сейчас, кажется, не знаем о случаях, когда родители тоже становились фигурантами уголовного преследования. Скорее, действительно, они

0: переживают уголовное преследование с детьми в виде обысков, допросов, в виде, может быть, каких-то проблем на работе и так далее. То есть это все сопутствующие уголовному преследованию проблемы, с которыми могут сталкиваться родственники политзаключенных, не обязательно политзаключенных молодых. Сопутствующие проблемы могут принимать разный вид. Это в некоторых случаях какие-то неприятные столкновения с силовиками, обыски, допросы, визиты полицейских, звонки из полиции. Это может быть какое-то неформальное давление в виде увольнений или лишения премий. Это может быть порча имущества в некоторых случаях. Мы знаем, что некоторые близкие политзаключенные столкнулись с тем, что кто-то их машину поджег, или кто-то дом поджег, или что-то еще случилось. Родственники и близкие политзаключенных иногда тоже от политического преследования страдают. Кстати, еще важно сказать, что политическое преследование – это дорого для семьи. Надо платить за адвоката, что совсем не дешево, особенно на этапе следствия, когда защитник должен часто посещать подзащитных или ездить куда-то в удаленные места, где находится СИЗО или колония. Плюс человека за решеткой нужно содержать, потому что условия бытовые, как правило, за решеткой ужасные. Может не хватать теплой одежды, могут не выдавать лекарства, питание ужасное. Если близким хочется эти бытовые условия исправить, то нужно платить. И это тоже бывает недешево. Поэтому на семьи ложится большая финансовая нагрузка. И мы это понимаем, и уже давно тоже пытаемся как-то развивать вот это направление гуманитарной помощи. У нас есть проект «Бюро передач», который помогает собирать деньги именно на разные гуманитарные сборы, на передачи с едой, с предметами бытовой гигиены, с книгами, с одеждой, с лекарствами, с какими-то предметами для хобби. Мы помогаем оплачивать поездки на свидания, потому что часто колонии находятся далеко от населенных пунктов, добраться туда — это отдельное путешествие, которое обычно недешево стоит. Помогаем делать переводы на финсчета людей из решетки, чтобы они могли там, в тюремном ларьке, себе что-то покупать.
1: Где деньги вы на это все берете?
0: Мы собираем деньги с помощью краудфандинга. Это не просто экономические проблемы в российском обществе и то, что власти усложняют способы переводить нам деньги, но мы все еще этим занимаемся. Кстати, нам донатить все еще безопасно, несмотря на то, что мы иноагенты. В прошлом году, в ноябре, российские платежные системы без объяснения причин отказались с нами работать, и мы потеряли главный источник доходов. Это больше 12 тысяч регулярных доноров, которые переводили нам деньги в рублях, но благодаря поддержке людей смогли восстановить почти наполовину объем пожертвований с иностранных карт. Можно в этом поучаствовать, можно сделать нам пожертвования с иностранных карт, лучше подписаться на регулярные пожертвования, чтобы мы могли в долгу планировать нашу работу, понимать, можем ли мы брать новые дела и так далее. Нам можно все еще донатить деньги в рублях на платформе заодно. Мы эти деньги не получаем, они идут напрямую на адвокатов, на передатчики, на работу сервисов типа «Весточки», которые помогают отправлять письма. Вся информация о том, как нас можно финансово поддержать, есть у нас на сайте. Если вы можете в этом поучаствовать, мы будем очень вам благодарны.
1: Скажите, ну, уже, наверное, в заключение, вот ваш этот проект OVD Kids рассчитан на какой-то определенный срок, или вы пока его рассматриваете как долгосрочную такую историю, ну, до тех пор, пока более-менее обстановка, связанная с преследованием подростков в России, не изменится к лучшему?
0: Это для нас экспериментальное направление. Мы раньше этим не занимались, поэтому мы пока что запускаем кампанию с 1 июня, с Дня защиты детей, до конца лето, до конца августа, но мы планируем летом расширять разные активности в ней. Мы думаем о разных способах, как сделать для властей преследование несовершеннолетних более сложным, менее комфортным, да, менее дешевым. Один из аспектов таких преследований — это использование провокаций, которые, конечно, никак не расследуются. Логика силовиков такая. Есть некий провокатор, который предложил молодой девушке, например, совершить поджог военкомата. Девушку ловят, делают фигурантом дела, отправляют за решетку, а про провокатора они как будто забывают. Понятно, потому что иногда это, собственно, человек, сидящий у следователя, ну, грубо говоря, в соседнем кабинете. И мы хотим, чтобы власти не могли так сквозь пальцы смотреть на эти провокации и были

0: вынуждены в обязательном порядке их расследовать.
1: Пресс-секретарь ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: Свобода всегда поверх барьеров.
1: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Варя.
1: Я начну с драматического текста. «Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я, я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас, все ненавидят Израиль из-за этого». Так, в пересказе «Аксиос». Президент США Дональд Трамп оговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану радикальной группировки «Хизбаллах». И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
2: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
1: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые одни одобряют политику правительства Израиля, некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. И еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%, но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году, до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется. При всех нюансах.
2: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиль, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
1: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть, вообще, в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся вот таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» Ильи Казана.

0: о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 1947 года, или, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста. Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
1: Нет.
0: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем. И внезапно ощутил на себе все последствия этого.
1: Ну, нет сомнений. Как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма, а в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее. Опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было. Но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживала правительство Израиля, государство Израиль.
0: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность, это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом. То есть это был союзник США. И кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
1: Мне кажется, да. надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 1973 году, когда арабские страны напали на Израиль, и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилось к Израилю, что вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
0: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношении избирателей к Израилю влияют на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
1: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и средние американцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть социология, которую я, политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
0: Иллюстрации к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитория, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
1: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев. В то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз, по всем оценкам, молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало интересующимся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
0: Я меньше знаю про израильскую политику. Насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
1: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет

0: рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась, они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард. Когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиля и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношения к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
1: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли провести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнят времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевает все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
0: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть. Что есть целые поколения людей, вот, которые они действительно не сталкивались с расизмом. И, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и, вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшее там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экстремально правые, и там находятся антисемиты, соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
1: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я

0: Ведь вопрос политика, что и среди республиканцев не МАГА сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
1: Это не по партийным линиям, не случайно, например, на президентских выборах в 2016, 2020, 2024 году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели — это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
0: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
1: Непонятно, можно ли... Процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 2016 и 2024 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. То есть я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
0: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
1: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов, потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
0: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис демократических, например. И это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
1: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про Нетаньяху повесткой в Израиле. Соответственно, он тоже как бы... Можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
0: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
1: Да, это происходит на обеих сторонах.
0: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
1: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймерис, которые выиграли выборы, и у них была поддержка AIPAC. Мы только что видели, как кандидатка на праймерис, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, прямо антисемитские позиции, у нас с треском проиграла. Ну, то есть это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот

0: интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
1: Я видел, что ИПАК пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
0: Ну, вот мы видели перед 2024 годом и Джо Байдена, и Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые занимают, отвечая на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
1: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера, очень левых какой-то ассоциации с Израилем, но на всеобщих выборах это может сбалансироваться более центристскую позицию, более сдержанную.
0: Ну вот это мы видим в Демократической партии к президентским выборам 2028 года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинантом от Демократической партии, нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
1: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
0: Президент Трамп подтвердил эти слова.
1: Ну, он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
0: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж «Аксиос» про это, и Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
1: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько и Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри Америки.
0: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
1: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
9: Зависимые и независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
8: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
10: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителей иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Русньюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
8: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановления Пленума Верховного суда, которые пока носят скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательными минимальной для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
10: Так, председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
8: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно

0: Повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна. И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
1: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там англосаксонской правовой системы. Это изобретение после революционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
0: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимович, здрасте.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
2: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам.

0: от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданином Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где ну, Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, ну, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себя стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, ну, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее, ну, точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь не было. Ну, после реформ Александра II, я имею в виду, в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. Ну, в 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей. То есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
1: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову. И вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите,
2: Да.
1: вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дают гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
2: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльными.

0: лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время. И что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь, не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов, вот и изобретаются эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение власти — такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От верховного...
1: Была.
0: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли Президиума Пленума Верховного Суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
2: Ну, Верховный суд, как известно, и по федеральному конституционному закону о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, по в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну, вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
1: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь. Их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут? Или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе?

0: себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится.
1: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе, с другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как, жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае, я вижу, основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алебастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику, да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу, нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет. То есть 2-3 оправдательных приговора из 1000. Единственное, что я могу сделать, максимально снизить срок или там, вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно и, в принципе, в 90-е годы так ее и не появилось. Она только-только стала появляться, но сейчас об этом, по большому счету, внутри вертикали власти даже и речи не идет. То есть сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы, ну, никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое, расскажем в нашем сюжете.

Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводили.

0: Например, заработал реестр контролируемых лиц, база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу. Попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База, близкий к силовым структурам» написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ – подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей-иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то, лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
2: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигрантов она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
1: Какой?
2: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый сифилис, застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный. Да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она...

0: Но из-за этого не выйдет замуж, девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят от фонарной ВИЧ, ставят от фонарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие тоже государственные клиники, но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредный для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают, в том числе с помощью оплаты 44 тысяч рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
1: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них
0: Да,
1: вымогают
0: люди
1: деньги, а
0: жалуются.
1: дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они
0: Но,
1: жаловаться в правоохранительные органы, например?
0: как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по три. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре начинаются валы таких обращений, и приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковые диагнозы.
1: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
0: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
1: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь по какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
0: Мигранты делятся на множество категорий, и в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально три анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические.

0: практически платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту, и даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
1: ВКСники
0: практически.
1: это высококвалифицированные
0: Верные
1: специалисты.
0: специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
1: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны. Что происходит?
0: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну, в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике
1: Что
0: невозможно.
1: такое мигрантская клиника? Это легальное медицинское
0: Это где
1: учреждение?
0: все врачи, мигранты, и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
1: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
2: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
3: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими.
2: История, когда незнакомцы нападают на детей и подростков в России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители.
4: Помоги! Помоги! У меня папа их.
2: Так житель Тверской области сбил свою трехмесячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата,

0: Был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью. Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования Верстки и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. О наказании для него ничего не известно.
1: Александр Сергеевич взял, отвел в бутовку и просто вот так вот.
0: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Марьяна.
2: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
3: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в Верстке очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое третье дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
2: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
3: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы, и надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием. И насилие остается по факту никак не наказуемо.
2: А для вас, как для редактора, когда вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
3: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. 6 тысяч дел – это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких

0: ситуации, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы, в духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он делает уроки. Ну, то есть какое-то еще нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного, дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
1: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что... Говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
0: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и... В том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты. Мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать все вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики. А вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом через жизнь ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
1: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, ну, в семье, ну, наверняка же об этом знают соседи, но совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении, ну, этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
0: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это и не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делают. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь и разберутся.
1: А может быть, еще они думают, что ну вот мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже, лучше пусть же

0: живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом? Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
1: Ну, вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора, деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
0: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, что в другой раз такое... молчит.
1: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что... может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по-добру, по-здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, я думаю, только усиливает эту атмосферу насилия.
0: Ваше исследование вышло 1 июня, Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
1: Ну вот, на самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутрипрофессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком, ну, привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что... обратить на это внимание можно сколь угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто, ну, невозможно, я боюсь.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Андрей Шарый. 38 лет в эфире. Иван Толстой. «Поверх барьеров».

0: Филолог и историк Иван Толстой начал сотрудничество с русской службой «Радио Свобода» 38 лет назад. За без малого 4 десятилетия в эфиры на сайт «Свободы» вышли тысячи подготовленных Иваном материалов. Он автор и редактор многих литературных и историко-культурных циклов, считающихся фирменными знаками редакции «Свободы». В частности, радиопрограммы «Поверх барьеров», проектов «Герои Ивана Толстого», «Алфавит инакомыслия», серии архивных выпусков «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад и «Золотой запас». Свободы. Иван – автор многих литературоведческих книг и публикаций, книгоиздатель и телеведущий. Сфера его интересов распространяется на историю русской культуры, русской эмиграции, холодной войны. Много лет он занимается изучением прошлого русской службы свободы и корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Иван рядом со мной в студии «Свободы». Простая проверка в поисковой системе сайта «Радио Свобода» дает около 7500 указаний на вашу фамилию, преимущественно как на автора и участника программы, ведущего интервью, но и напротив, как на человека, который сам дает интервью. Самая старая ссылка датируется январем 98 года. История вашего сотрудничества со «Свободой» на 10 десятилетия дольше. Началось все задолго до того, как у нас в русской службе появился веб-сайт, но основное из вашего свободовского творческого наследия электронная память все же сохранила, удержала. Иван, на ваш взгляд, что в этом массиве информации самое любопытное, самое важное, самое запоминающееся для вас?
1: Конечно, это работа над огромным циклом 50 программ, посвященных истории Радио Свобода от 1953 года до 2003. Это были 50 программ по 50 минут каждая, посвященная каждому году существования нашей станции, которые были построены по одному принципу. Я рассказывал об основных событиях года, так сказать, вовне радио, за стенами радио, и о том самом главном, что случилось внутри станции. Это были, наверное, лучшие мои годы на радио, потому что в течение нескольких лет я готовился к этому циклу, и затем каждую среду с 2002 до 2003 года выходили эти 50 программ. При этом никто с меня не снял моей основной рабочей нагрузки. То есть приходилось делать гораздо больше. Но это был год счастья.
0: 50-летие русская служба отмечала в 2003 году. Но были еще у нас с той парой две больших компании, связанные с юбилеями. Это компания 60-летия службы и 70-летия службы. Давайте напомним о том, что было в 2013 и 2023 годах.
1: Ну что, в 2013 мы подхватили историю радио и напомнили, дали в эфир еще раз этот цикл к 50-летию и рассказали о тех драматических событиях, которые произошли с 2003 по 2013. Сейчас, оглядываясь назад, конечно, это было десятилетие достаточно спокойное. Был минимум войн, да, была Грузия, да, конечно, и Приднестровье тут фигурировало, и многое другое, но не было ни захвата Крыма, не было еще Майдана, не было страшной войны. Поэтому 60-летие, оно прошло, может быть, и не очень замеченным нашими слушателями. Они привыкли к тому, что мы делаем исторические программы. Да и, честно говоря, на волне успеха к 50-летию, вот к этому главному циклу, полвека в эфире он назывался, я, воодушевленный этим успехом, я стал больше делать программ из архива «Свободы».
0: Там, кстати, еще же CD-ROM, как тогда говорили, выпущен был к 50-летию,
1: да,
0: помните,
1: очень,
0: да?
1: Красивый, симпатичный, который достаточно быстро в качестве такого исторического оползня ушел в историю, в небытие, потому что начали исчезать приборы, на которых можно было его слушать, да и программирование тогда было несколько отсталым в самом начале 2000-х. Так что теперь это просто как некий артефакт, картинка, которую можно в рамочку и на стенку. Но весь этот цикл находится на сайте «Радио Свобода», его можно слушать по этому диску, по 50 программам в американских университетах, что-то в пределах дюжины, преподают историю холодной войны.
0: Produced by Иван Толстой.
1: Я не знаю, упоминают ли они мое имя, они прежде всего называют «Радио Свобода», потому что мое дело – это составление и редактирование все-таки, но это ужасно приятно, что они взяли это за основу. Мы трудились полвека не зря.
2: У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня мы начинаем наш исторический цикл, посвященный 50-летию Радио Свобода. От первых позывных на заре нашего существования в Мюнхене до сегодняшних передач из Праги, Нью-Йорка и Москвы. каждый год мировой истории с 53-го до наших дней устами Радио Свобода. Архивные пленки, голоса прошлого, музыка эпохи, воспоминания ветеранов и размышления сегодняшних сотрудников радио.
3: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
0: 70-летие.
1: 70-летие – это уже 2023 год, понимаете, страсти кипят. Конечно, уже есть и Крым, и страшные последствия российской политики в Украине и так далее. И тут что ни программа, то кровь, пот и слезы. 70-летие, конечно, было совсем уж безрадостным.
0: И бюро наше было вытеснено из Москвы в 22-м году после начала агрессии сразу, и иностранными агентами мы стали как раз в течение этого 7-го десятилетия своего существования, и репрессии против наших журналистов, десятки из которых сейчас объявлены иностранными агентами, включая моего собеседника, это как раз все продукт российской политики последних 10 лет. Почему в сфере ваших профессиональных интересов именно история «Радио Свобода» занимает такое большое место?
1: Прежде всего, потому что это самая большая институция, которая возникла в эмиграции, и она возникла на стыке двух интересов. Желание эмиграции служить своему отечеству, то есть высказываться как-то, делиться своим опытом, мнением, тревогами, сомнениями, слезами и радостями. И это, значит, одна была линия, а вторая линия – это американские интересы. Народная дипломатия, то, что называется, неофициальные потуги, попытки, очень часто успешные, достучаться до российской, тогда советской аудитории и показать, что люди не одиноки, что их слышат, к ним прислушиваются, им хотят рассказать о том, как все-таки устроен мир, что такое демократия, что такое либерализм, что такое парламентаризм и так далее, и так далее. И вот на стыке этих двух интересов возникла идея создать такое радио. Радио «Свобода», тогда называвшееся «Освобождение», было не первым в этом смысле. Раньше было радио «Свободная Европа», которое вещало на европейские страны, Центральную и Восточную Европу. А еще раньше «Голос Америки» и BBC. То есть этот опыт у американской дипломатии уже был, да и не только, как видим, у американской. Все-таки вот оказалось, что самое жизнеспособное – это соединение этих двух линий американского желания предотвратить Третью мировую войну, то есть показать советским слушателям, что никто не собирается сбрасывать атомную или, там, не дай бог, водородную бомбу на Советский Союз. Ведь об этом тревожились советские власти, угрожая своему собственному населению, что вот враг, империализм, Америка сбросит бомбу. Задача американской дипломатии – устами Радио Свобода, Радио Освобождения, было объяснить населению: нет, никто не собирается сбрасывать бомбу. И вот удивительный исторический феномен. Оказалось, что это наиболее жизнеспособная, так сказать, формула, такая монада, такое вот суррогатное радио, как когда-то называлось. А я поясню, что суррогатное – это значит радио, созданное не в российских условиях, за пределами России, но такое, о котором мечтает слушатель. Вот как будто бы оно было в Советском Союзе, если бы Советский Союз был свободен. И вот я считаю, что это удачная формула, видите, просуществовала до сих пор.
0: А сейчас?
1: Так сейчас, по существу, свобода возвращается к тем задачам, которые были, может быть, в ранние 50-е годы. Нужно снова объяснять населению, что Запад не враг. Ведь посмотрите, за эти десятилетия Запад не объявлял войны Советскому Союзу и России. Психологически установка была совершенно верная. Она и политическая оказалась верна. Никто на Россию не нападает. Скорее, Россия нападает на другие страны. Но население, оно зомбируется легко. Но вот такая доверчивость, такая подростковость, как часто социологи и психологи называют российскую публику, российскую аудиторию, подростковое сознание. Поэтому с подростком очень трудно работать. Работать нужно долго. И маслом этот хлеб нужно промазывать много-много раз. Впереди у «Свободы» много работы.
0: Многое из того, что делает в своей ежедневной работе журналисты, выполнение заданий редакции, хочешь не хочешь, а делаешь. Однако каждый из нас имеет все-таки особые зоны своего интереса, исследованием которых занимается не только по обязанности, но и с удовольствием, надо сказать. Назовите, пожалуйста, 2-3 сферы такого своего личного интереса. Чем вы с особым пэшн занимаетесь?
1: Исторически получилось так, что меня привели, пригласили в Пушкинский дом, потому что я ходил на курсы экскурсоводов в Ленинграде. Это был конец 70-х годов. И такой совершенно гениальный человек Вадим Эразмович Вацура, лермонтовед, пушкиновед, он, увидев мой интерес, спросил меня, не хочу ли я прийти и поговорить всерьез в Пушкинском доме об одной работе, об одной сдельной работе. Нужно было прокомментировать книгу о Пушкинском Петербурге. Нужно было просто сверить готовый текст покойного автора. Такой Николай Никитич Фокин был. Большая книга, 600 машинописных страниц. Нужно было все проверить, проверить библиографию, а самое главное, проверить цитаты, которые он брал из книг. И вот я сел, и 3 года я копал, собственно говоря, эту книгу. На этом я вырос. Пушкинистика стала моим хобби. Она не стала профессией, но она стала хобби. За это время я, в частности, в пушкинском кабинете Пушкинского дома, это святая святых, куда просто так никого не пускают, там все книги о Пушкине собраны, в том числе запрещенные книжки, например, эмигрантские, там я познакомился с комментарием Набокова к Евгению Онегину. Это английский комментарий. Я им насладился, я стал даже кое-что переводить. А только потом я поступил на филфак. Я, так сказать, вообще должен был быть медиком по образованию и поручился несколько лет в медицинском институте. А потом экскурсовод и так далее. И только потом я в свои там 22 года я решил отправиться на филфак. А вот когда я заканчивал филфак, я решил соединить пушкинистику и любовь к Набокову. И мой диплом назывался «Комментарий Владимира Набокова к роману Пушкина Евгения Онегина». Когда я положил этот диплом, ну, точнее, его заготовки, рыбу, так сказать, перед своим руководителем, на дворе стоял 85-й год. Георгий Пантелеймонович Макогоненко, мой руководитель, очень известный ленинградский литератор, он сказал: «Ваня, вы сошли с ума. Такой диплом защитить нельзя. Что это за название?» Я говорю: «Георгий Ильич, вот я не хочу другой». А он сказал: «Нет, это невозможно». Хорошо, я забрал эту рыбу, написал диплом, принес на следующий год. Снова к Макогоненко. Он прочел название и сказал: «Ну, Вань, я вам в прошлом году сказал, нельзя». А через 2 месяца Набоков был разрешен в Советском Союзе. Летом в газете «64» появилась первая публикация Набокова «Шахматная задача» и кусочек из «Защиты Лужина». Ура! Но снова нужно терять год. Кстати, Макогоненко скончался. У меня был новый уже руководитель Маркович. И только в 88 году я защитил свой диплом. Но к этому времени я был совершенно другим человеком. Мне был тридцатник. То есть я себя чувствовал совершенно независимым человеком. И я решил, что мне нужно, так сказать, как-то думать о своей судьбе, выбирать и так далее. В 88 году, в мае или там в начале июня, я диплом свой защитил. Прошел еще месяц или полтора, мне звонит моя мама и говорит: «Ты всю жизнь хотел отправиться за границу». Что правда? «Вот ты знаешь, что мне сказали? Что Советский Союз отменяет выездные визы. То есть ты теперь можешь просто получить загранпаспорт и ехать, либо получить приглашение». Я приглашение получил, и во второй половине 88 года я улетел в Париж. Я не думал о «Радио Свобода», но в первый вечер, в самый первый вечер, до 12 ночи, мне предложили писать для «Русской мысли». А на следующий день, когда я пришел в редакцию, уже знали, что вот приехал некто Иван Толстой из Ленинграда с какой-то заготовкой статьи. Он сейчас сидит и барабанит на пишущей машинке. Компьютеров не было. Это был звонок со «Свободы». Мне предложили попробовать какой-то сделать текст.
0: Кто звонил?
1: Ирина Коневская, Ирина Хенкина. И мы сделали пробную запись. Я жил тогда в квартире у Ефима Григорьевича Эткинда, запер собаку в комнате, чтобы она не лаяла, и сделал первую запись. Она практически там через 3 дня она пошла в эфир и составила сюжет в программе «Аспекты». И в эту минуту я понял, что это страшно интересно, что я по «Свободе», оказывается, могу сказать то, что слушатели «Свободы» не знают. А сюжет был простой, как читают эмигрантские журналы в Советском Союзе. А я 10 лет уже их читал, потому что там издат ходил по рукам. У меня были такие знакомые. И таким образом, «Радио Свобода» стало третьим моим хобби. Вот она, видите, переросла в профессию. За свое хобби я получаю зарплату.
0: В архиве «Радио Свобода», к сожалению, не сохранилась запись выпуска программы «Аспекты» с первым выступлением на «Волнах Свободы» Ивана Толстого. Предложим вашему вниманию фрагмент другой программы.
4: Поговорим сейчас о Михаиле Горбачеве. Похоже, кончилось на Западе время затянувшегося горбазма. В стране это время кончилось гораздо раньше – но вот сдаются последние магикане, последние защитники. Иван Толстой, Ленинград.
5: Россия, Россия, рабоче-крестьянская, и как не отчаяться, едва началось твое счастье цыганское, и вот уж кончается. Стихи Георгия Иванова удивительно.

Абсолютно точно передают чувства русского человека, русского интеллигента, понадеявшегося было на возможные перемены. Что и говорить, 5 лет какой-то цыганской надежды. Эта надежда вполне справедливо связывалась с именем Михаила Горбачева. Было занятно видеть, как из среды высших партийных функционеров вырвался нежданный реформатор. Как всякий политик, Горбачев должен был понимать, что ему нужно опираться на какие-то социальные слои, классы, группы людей. Но первые же указы, антиалкогольные главным образом, решительно оттолкнули от него именно рабочих и крестьян. Своей водочной политикой генеральный сокретарь Генсок показал полное непонимание психологии своего народа, неосведомленность в укладе жизни и потребностях русского работяги. Этот разом упавший авторитет Горбачев не смог поднять в глазах простого народа уже никогда. На кого же тогда сделал он ставку? На средний класс, на мелкую буржуазию, на кооператоров. Но и здесь Михаил Горбачев проявил свое непонимание условий.

0: Вот тут что интересно, Иван Никитич, мы с вами 30 лет знакомы, и я-то список ваших приоритетов, честно говоря, тем не менее, выстраивал немножко по-другому, потому что мне, ну, Набокова вы упомянули, но мне казалось, что Набоков, Пастернак, а Пушкин где-то ниже. А вы начали с Пушкина. Потому что Пушкин наше все?
1: Нет, потому что это, я рассказал хронологически. Было так, и Пушкин – это моя любовь до сих пор. Я постоянно читаю Пушкина и комментарии к нему, и пушкиновеческие работы, и выписываю специальные пушкиновеческие книги. И более того, я могу даже сознаться, что я готовлю том, но это все-таки не скоро, мне нужно много вещей в ближайшие годы написать. Я готовлю том, условно говоря, Пушкина в эмиграции, то есть неопубликованные эмигрантские материалы ученых-пушкинистов, посвященных пушкинской теме.
0: Я воспользуюсь сейчас творческим приемом одного из ваших радиоциклов, который и сейчас еще идет и звучит в эфире. Кого бы вы, Иван Никитич Толстой, назвали своими учителями? На свободе и не на свободе?
1: Вне свободы я мог бы прежде всего назвать Андрея Юрьевича Арьева, замечательного критика и писателя ленинградского и петербургского.
0: Он ведь здравствует до сих пор.
1: Он здравствует, и он со-редактор вместе с Яковом Аркадьевичем Гординым петербургского журнала «Звезда». Это совершенно невероятное содружество, такое много лет, десятилетий уже продолжающееся. Андрей Юрьевич Арьев повлиял на меня и в нравственном отношении, и в профессиональном отношении, и в этическом, и в том, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях жизненных, без поучения, на своем примере, лучший из учителей, которого можно себе только представить. Это вне свободы. Конечно, были и другие люди, но прежде всего Андрей Юрьевич, которого я ни на один день не забываю. На свободе, как ни странно, человек, который сам радиопрограмм не делал, но, во-первых, он меня взял на службу, зафрахтовал меня, чему я очень благодарен. Самое главное, что он давал какие-то, знаете, как вот ходит корабль против ветра, он галсами идет, парусник. Он ловит как бы боковой ветер, потому что прямой его должен был бы отталкивать. И вот корабль движется галсами, но вперед. Это Юрий Львович Гендлер, удивительнейший совершенно человек, который, надо сказать, меня не любил. Но это абсолютно не мешает мне вспоминать его с величайшей благодарностью, потому что его какие-то, ну, я бы сказал, философские уроки, хотя он совершенно не был философом, теоретиком, но он был философом жизни. Он понимал, что такое чувственное радио, что такое эмпатия в работе журналиста, что такое понимание материала и вот фактуры. Нет у тебя фактуры, и не получится из тебя радиоведущего.
0: Согласен в целом с вашими оценками, еще и потому, что и меня Юрий Львович Гендлер взял на работу в русскую службу, и я тоже ему за это благодарен до сих пор, царство ему небесное. Но эта фигура вызывает, как вы знаете, разные оценки, как и многие яркие фигуры. Интересно то, как вы оценили причину, по которой Гендлер вам интересен, и вот откуда это взялось в нем, как вы думаете? Он ведь не был профессиональным журналистом.
1: Абсолютно нет, он был юрист. Более того, он

0: был юристом на ликероводочном заводе. То есть абсолютно из, из операции
1: сюжет. Вот оттуда и взялось, вы хотите.
0: Вот оттуда и взялось. Истина в вине. Вот. Это натура. Это глубокая, чувствующая, переживающая человечность. Он был романтик. Он был влюблен. Знаете, как у Шкловского? У женщины есть любовь, поэтому она любит. Вот у Гендлера была любовь к массе вещей в жизни, к профессии, к человеческому таланту, к остроумию. Он безумно любил людей остроумных, к людям, которые не требуют никакой плетки для того, чтобы они выполняли свое дело. У него в Нью-Йоркском бюро, ну и потом, так сказать, в Мюнхенском, потом в Пражском, по существу у него был такой коммунизм. Все люди знали, что нужно делать, и работали. Он только посмеивался и любил говорить: «Никто никому не мешал, многие хорошо работают».

0: «Поверх барьеров». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Федерико Феллини, «Ла Страда». У микрофона Юрий Гендлер.
1: Одно только слово «Ла Страда» переносит меня в пасмурный ленинградский октябрь 56 года. Это был незабываемый октябрь. Довольно неожиданно в Ленинграде тогда прошли два кинофестиваля. В начале октября английских, а вслед за ним итальянских фильмов. Оба в кинотеатре «Великан». После последних кадров дороги и великих кадров, надо сказать, нам сразу стало же ясно, что мы столкнулись с чем-то очень большим, доселе неизвестным, с тем, что нас будет сопровождать всю нашу остальную жизнь. Другое ощущение выразить чуть более трудно. Оно сложилось, я думаю, скорее на подсознательном уровне из-за сочетания колоссального таланта Феллини и подлинной исторической драмы. Через неделю после фестиваля итальянских фильмов советские танки вошли в Будапешт. После дороги мы все повзрослели. Мы где-то внутри себя сильнее, чем когда-либо прежде, почувствовали, что не обязательно закончим свою жизнь в тех же ленинградских квартирах, в которых родились, что есть в нашей жизни, пусть не ясная, перспектива и предназначение, и что многих впереди ждет и любовь, некоторых казенный дом, и всех дорога.

0: Гендлер в эфире «Свободы». Архивная запись, мировая кинодвадцатка «Радио Свобода», обсуждение фильма Федерико Феллини «Ла Страда. Дорога». Эфир 96-го года. Иван, звук или текст?
1: Текст. Хотя последние 30 лет все больше звук. Я тоскую по тексту. Но, как быстро стало понятно, звук, который тебе самому нравится, ты удовлетворен тем, как ты говоришь, всегда поверяется легким текстом. Нельзя на радио говорить витиеватыми фразами. 60-е, да и 70-е, и 80-е. Вот переслушиваешь архив, люди говорят письменным языком, придаточными предложениями, причастными деепричастными оборотами. Ну, невозможно. Ну, это сухой коржик. Срочно хочется запить чем-нибудь. Говорить нужно фас. Легко. Как Довлатов. Как говорил Достоевский, нельзя добиться истины, но к истине нужно приближаться каждым шажком. Вот так и к простоте довлатовской, конечно, не к его таланту величайшему, но именно к простоте. Не надо вычурности. Расскажи историю, расскажи ее просто. Сам внутренне посмейся, и твой слушатель будет тебе благодарен. И поэтому, ну, и текст, и звук, но там, глубоко, где-то вот в мозжечке, если он еще остался у меня, там, конечно, лежит текст. И я думаю, что остаток своих дней я проведу за текстами. А если будет возможность их еще и озвучить у микрофона, я буду вдвойне счастлив.
0: Но у нас в редакции есть один признанный мастер, маэстро, я даже сказал бы, звука, известный нашим слушателям, это Игорь Яковлевич Померанцев, который как раз по-другому, как мне кажется, это соотношение рассматривает. Он от звука творчество свое строит. У вас есть что возразить ему?
1: Нет, нет, как раз наоборот, я восхищен и очень доволен, что я встретил такого человека и просидел с ним наискосок много-много лет, и мы сделали два цикла, два подкаста больших, один посвященный украинским беженцам, другой посвященный новейшей волне эмиграции, так называемой пятой волне.
0: И обе они в книгах, обе они в тексте.
1: Обе они, кстати, и в тексте. Но для книг пришлось много редактировать, резать звук, резать речь человеческую, потому что она не приспособлена для механического воспроизведения. Это, за это отвечают разные извилины в голове. И тем не менее, уважая Померанцева Игоря Яковлевича и понимая, что он делает, и восприняв некоторые его уроки, я надеюсь, что этот результат слышен. Тем не менее, я остаюсь вот при тексте. В основе лежит текст, но я с удовольствием его читаю. И я вообще с удовольствием читаю чужие тексты. Кем я только не был у микрофона за 38 лет. И президентом чего угодно, и криминалом разнообразным, и спортсменом, и политиком, и писателем, и поэтом, и так далее. Особенно люблю читать стихи. Мне нравится.
0: Когда-то, очень много лет назад, я делал программу по... Там участвовал, про Балканы свои любимые, там участвовала книга такого сталинского лауреата Ареста Мальцева. И вы там мне озвучивали резидента ЦРУ. Помню, надо сказать, до сих пор. В 1950 году советский писатель Арест Мальцев по заказу ЦК ВКПБ написал книгу «Югославская трагедия», годом позже удостоенную сталинской премии. Речь в книге шла о Тито-оппортунисте. Вот фрагмент этого почти исторического документа. О Тито беседуют резиденты британской и американской разведок в Югославии Шерри Маккарвер и полковник Хантингтон.
2: «Слушайте, Шерри, эти козыри я вам доверительно сдаю, и не без умысла. Начнем с биографии Тита. Брос начал делать карьеру канцеляриста в аппарате Коминтерна. Позже вернулся в Югославию. В 1937 году стал секретарем ЦК КПЮ. Тогда у него была кличка Вальтер. Некоторое время он находился не у дел и переводил на сербско-хорватский язык историю ВКПБ. Перевод не без вольностей, нужно сказать. Вы читали? — удивился Маккарвер. Да, и вам советую. Нужно знать марксизм, чтобы бороться с марксистами. Брос оказался неплохим организатором, и он всплыл на поверхность летом 41-го года. Он использовал ситуацию, конъюнктуру. Дело в том, Шерри, что он ловко умеет потакать настроением народа, его симпатиям к Советскому Союзу. Он сумел вовремя выдвинуть подходящие для масс лозунги, и массы, естественно, пошли за ним. Из всего сказанного вам должно быть ясно, что Тито – демагог, позер, большой любитель реальных благ. Из всего, что мы о нем узнали, вытекает наша задача – относиться к нему так, как будто он действительно герой Балкан, гениальный полководец.
0: Вот так советская пропаганда представляла образ югославского врага в начале 50-х.
3: Фрагмент из программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Архивная запись от 5 мая 2000 года. Когда-то, очень много лет назад, думаю, что это было в конце 90-х, а может быть, в начале 2000-х. Я помню наш с вами разговор, мы с вами сидели в редакционной столовой и беседовали на общелитературные, общекультурные темы. И я спросил, что из написанного вами самим представляет для вас особую ценность. И вы мне, знаете, что тогда ответили? Вы мне сказали: Андрей, главного и лучшего я еще не написал. Как вы сейчас отвечаете на этот вопрос? Наконец написали или нет еще?
1: Точно так же, не написал. Я имею в виду книгу о Набокове. Самое главное, что я хотел бы произвести, и как хорошо, что за 40 лет с тех пор, как она была задумана, я ее не выпустил. Это была бы плохая книга. По крайней мере, не та, которую я вижу сейчас. Если у меня будет больше времени в ближайшей перспективе, я, безусловно, эту книгу закончу, потому что она на 70, на почти на 80% сделана. Там нужно, так сказать, швы прошить. Швы прошить, что-то еще перечитать из новейшей набоковеческой литературы, на что-то сослаться, найти какое-то подтверждение или опровержение своим тезисом, потому что эта книга не просто излагает биографию Набокова, эта книга проблемная. У нее есть, так сказать, несколько

концепции, положенных в основу. И вот, конечно, тут нужно просто знать, какова наука. А когда ты каждый день ходишь на работу, то ты упускаешь многие научные вещи. Я никуда не спешу. Главная книга всегда остается главной. Я думаю, что я буду ей недоволен, даже когда она выйдет. Ну, буду думать о втором издании.

0: Живаго между ЦРУ и КГБ. У нее, у этой книги будет второе издание, когда у меня будет время, потому что масса материалов найдена. Книги есть, некоторые написанные, некоторые в работе, некоторые еще будут написаны. Все любимые, так или иначе.
1: На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Иван, вот вы перечислили несколько важных для себя книг, а книга о русской службе будет там?
0: Да, и я надеюсь, это будет совсем не одна книга. Я задумал ее в нескольких частях. О толщине судить не берусь, но ее этапы совершенно понятны. Есть огромная проблема, интереснейшая, не описанная ни одним автором. Хотя этой темы касались. Это предыстория «Радио Свободы». Другая часть самостоятельная посвящена 50-м годам, когда радио называлось «Радио Освобождение», и была вот эта вот идея, миссия освободить советского человека от иго коммунизма. Затем радио в 59-м году поменяло свое название на «Свободу», и началась, как бы для меня начинается третья тема. Это сам издат, конечно, это вот 60-е и 70-е годы. А потом все это переливается в там издат, начинается третья волна эмиграции, и до сих пор живы ветераны «Радио Свобода», тогда поехавшие из Москвы и из Питера. Я с ними очень часто беседую, записываю с ними интервью, и они помогают мне собрать вот эту часть «Радио Свобода». Ну и так далее, и так далее. Посмотрим, я не буду загадывать. Во всяком случае, да, это огромный замысел, и я много лет накапливал документы, и внутренние, и внешние, и воспоминания, и вот, как я сказал, интервью, посвященные истории моей любимой радиостанции. Конечно, будет что-то.
1: Иван, а вот современная, новейшая история русской службы в какой степени вас интересует? В жанре рассказа бывалого что-то будет?
0: Не хотел бы загадывать и каркать. Не знаю. Это ведь совершенно другое дело. Рассказывать об истории и рассказывать свою собственную жизнь. Одно дело – это исследование, где ты совершенно бесстрастен. У тебя есть, конечно, какие-то предпочтения, но ты в стороне. Ты сам интересуешься каждой деталью. А другое дело – твоя собственная биография, где ты немножко смотришь, так сказать, с усмешкой на то, что с тобой произошло. Это скорее для мемуаров. Ну, до мемуаров, я надеюсь, еще далеко.
1: Как вы думаете, лучшее из написанного о свободе, чьему перу принадлежит?
0: Если брать книгу, законченную книжку, я думаю, что это воспоминания Джина Сосина, которые называются «Искры свободы», которую я имел честь вместе со своей женой перевести, отредактировать. Но самое главное, эта книга, написанная человеком, любившим радио. Он был и рыцарем свободы, он защищал ее интересы, и он любил, ну, просто как отец, отец солдатам. Джин Сосин знал русский язык великолепно. Он первую главу Евгения Онегина читал наизусть и показывал мне в Нью-Йоркском кафе, как это звучит в его устах. Но он прошел все этапы вместе с русской эмиграцией. Он учился в Гарвардском университете, и он закончил всевозможные колледжи, и он ездил работать с перемещенными лицами в Мюнхен после войны, и он затем возглавлял Нью-Йоркское бюро и некоторое время был заместителем директора всего радио. Он работал и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, он собирал библиотеку для Нью-Йоркского бюро. То есть, ну, все-все-все. Он дружил, он собирал магнитофонные записи, любил Галича, анекдоты собирал. Каждая глава его воспоминаний начинается каким-нибудь маленьким анекдотом. И вот мы с женой сделали два издания. Другие книги, ну, есть масса интересных книг, но в основном они посвящены истории американской администрации и американской внешней политики. А у Джина Сосина она посвящена в основном истории русской службы. И как русская служба с помощью американской администрации отстаивает свои интересы. Поэтому это разные книжки. Моя-то будет посвящена на 95% истории русской службы. Ведь никто не написал биографии сотрудников радио.
1: Вот. Сколько их было всего? Нас сколько
0: больше,
1: было всего?
0: Больше тысячи.
1: Больше тысячи, да?
0: Больше тысячи, конечно, за 70 лет. Больше тысячи.
1: В мае в Берлине книжная ярмарка, и я просматривал программу. Вы там выступаете с интересной темой. Иван Толстой, человек-оркестр. Как вы в одиночку осуществляете сложные культурные проекты? Вы и редактор, и автор зачастую, и составитель, и издатель книг. Поделитесь ноу-хау.
0: Выступление я

0: свое назвал «История издателя-одиночки», потому что действительно, когда я задумывал все это мероприятие, я был один и остался один. Я вообще не очень командный человек, то есть я с удовольствием работаю в русской службе, но в принципе, как бы, у меня такой... Помните, как у Владимова в «Верном Руслане»? «Я отличник злобы и недоверия». Так тренировали Руслана. Вот я отличник недоверия. Я люблю все делать сам. Мне свойственен гиперконтроль. Это плохо с точки зрения организации рабочего процесса. Обращаешься к кому-то, и люди не понимают ни зачем, ни как это сделать, и дольше объяснять. Проще сделать самому. Пришлось научиться, например, такому, в общем, не очень сложному мастерству, как дизайн. Ну, научился размещать картинки относительно текста, понимал, что должно смотреть налево, что смотреть направо. Мне нравилось всегда делать книги. Я лет в 14, когда уже стал заядлым ходоком по букинистическим магазинам, я понял, что я хочу быть директором букиниста. Можно было поступить в книготорговый техникум и дослужиться от продавца до директора букинистического магазина. Ничего не было бы сложного. Но когда я рассказал об этом своему отцу, он так усмехнулся и сказал: «Знал я одного человека, который хотел быть владельцем букинистического магазина. Лично знал. Его звали Павел Елисеевич Щеголев». Щеголев в 20-е годы, будучи страстным библиофилом, он открыл магазин под названием «Былое», потому что так назывался журнал, который выпускал Щеголев. Щеголев открыл магазин, и ему книги понесли сдавать в магазин на продажу. Щеголев покупал практически все сам, себе, в квартиру, и поэтому очень быстро прогорел. Он играл во Владимирском клубе в карты, выигрывал, как он говорил, чертову тучу денег, но все спускал на книги. Отец говорит: «Вот это будет с тобой. Поэтому не вздумай». И я не пошел в букинисты. Любовь к книге, к деланию книги, она осталась навсегда, и все книги я делаю своими руками. Это упоительное занятие. Включаешь радио «Свобода» в динамике, берешь листы бумаги, наклеиваешь картинки, что-то пишешь, распечатываешь какой-то текст, наклеиваешь, измеряешь, и ты связываешься с авторами. Никто тебе не нужен. Оставьте меня в покое.
1: Последние годы, когда мир стал стремительно развиваться, меняться, мы с вами сейчас поговорим еще об этом, надеюсь, к книгопечатанию, к книгоизданиям стало по-другому. Вот пока мы были связаны как бы с Россией, скажу так, было ощущение у меня, по крайней мере, что издание – это такая башня, это такой замок, который ты немного берешь приступом. Это такая структура, ты пришел, ты никто, там ходишь с этой рукописью и так далее. Сейчас все все-таки стало по-другому. И технологии другие, и дешевле это стало отчасти. Никто не читает, это другой вопрос. И тиражи, конечно, не такие. У вас произошло какое-то такое вот приближение книги за счет этого?
0: Да, конечно. Книга стала очень малотиражная, и я готов выпускать малотиражные книги по разным причинам. Во-первых, потому что если книга понравится, ее можно всегда допечатать, и ты сам хозяин этого процесса. Тебе никуда не нужно обращаться. Если ты немножко подкопил от зарплаты, отложил денег, ты напечатал еще несколько десятков экземпляров. Продал и печатай дальше, если она идет. Появляются и другие возможности. Сделай красивую книгу и отдай ее на сканирование издателю электронных книг. И она разойдется, вот это-то и поразительно, огромным числом экземпляров. Да, ты не получишь ни одной копейки, но у тебя будет десятки, сотни, тысячи читателей. Что недостижимо, если ты делаешь бумажную только книгу. Во времена Жюль Верна в конце XIX века одной из самых крупных экологических и социальных проблем считалось в 20 веке наступающим переполнение городов конским навозом. Никто не думал об этом скачке, об изобретении автомобиля. Вот так и сейчас. Ты видишь тупик в книжном тираже, больше нельзя напечатать, но появляется сканирование, электронная книга, которую в один клик люди себе скачивают, читают.
1: Иван Никитич, сейчас хочу спросить вас о новой реальности, о политическом и социальном все более растущем разделении того, что я назову неполиткорректно русским миром, но в отношении, в соотношении миграции и тех, кто остался в России. Вы полжизни своей за пределами России, сейчас связи с ней фактически сильно ослаблены, мягко скажу так. Вы в изгнании, в послании, где вы?
0: Вот не там и не там. Иногда, конечно, кажется, что в послании, потому что сделать сейчас в Петербурге

0: где я родился и прожил первые свои 30 лет, или там в Москве, сделать то, что делаю я сейчас, было бы невозможно. Еще 5 лет назад, да, это можно было, и, так сказать, я делал какие-то вещи, но теперь это невозможно. Поэтому в этом смысле в послании, но это же смешно употреблять по отношению к самому себе, да и вообще кому бы то ни было теперь такие понятия, как послание, изгнание, послание и так далее. Нет, я продолжаю делать то, что я делаю, я российский гражданин, мои интересы, мое сердце, my heart's in the highlands, мое сердце все там же, в России, с моими друзьями, коллегами по работе, по моим научным и культурным интересам, но мы разделены, стоят некоторые барьеры, преодолеть которые все труднее и труднее, и поэтому я продолжаю делать то, что делаю, это нормальное культурное дело, которым я занимался бы всегда, при любом режиме и так далее. И слава богу, что я сейчас нахожусь не в России, а там, где я все-таки могу до конца своих дней, я надеюсь, осуществить какую-то свою минимальную, частную, личную, узкую программу. Мне кажется, я на правильной стороне истории оказался. Мне в этом смысле повезло.
1: Я знаю, что в мире есть некоторые города, которые имеют для вас системообразующее значение. В первую очередь, это, вероятнее всего, Петербург и Ленинград. И Прага, я помню, например, ваше прекрасное предисловие к книге Анджело Репеллино, «Магическая Прага», по-моему, она называется, да. И вы прожили в этих двух городах в основном, я сейчас Париж за скобками оставляю, прожили по половине своей жизни. Эти города как-то внутри вас сочетаются или нет?
0: Прага некоторыми своими районами напоминает мне Васильевский остров, Петроградскую сторону, Литейную часть или Пески, это туда ближе к Смольному. Да, они перекликаются, хотя они совершенно разные, и вот именно разница, она сразу показывает, что я не у себя дома. Ни таких гризайлей, ни граффити, ни вычурных фасадов, ни вот этого барокко или такого модерна, которые здесь есть, в Петербурге нет. В этом смысле Рига скорее была бы ближе к Петербургу, северный модерн. Прага прелестна своим простором, своей ширью. Когда ты выходишь на берег Волтавы, ты понимаешь, что какая-то перекличка «далекий привет Неве» можно послать. Здесь все обрамлено знакомым, той архитектурой, которая принадлежит более или менее одной архитектурной школе. Когда мы смотрим фотографии Мадрида, Буэнос-Айреса, даже Женевы, Будапешта, конечно же, да, и Петербурга, мы видим вот это сродство. Это fin de siècle, это эклектика и так далее. Вот тут родство очень многих городов на свете, но ни в коем случае, вот вы вынули из этой формулы Париж. Для меня 3П – Петербург, Париж, Прага. Это три города, которые вот всегда со мной, ночью просыпаюсь, они вместе.
1: Вы оговорились или нет? Вы в Праге не дома до сих пор?
0: Психологически дома, зрительно в большой степени, но не дома. Сны про Прагу мне не снятся, а про Каменноостровский проспект при мне Кировский – сняться всегда. Я иду и шуршу осенними листьями, я иду на острова, я иду по своему любимому Петербургу или по ветвящейся мойке, каналу Грибоедова, Екатеринскому каналу. Вот там я дома, я там памятью дома. А психологически? Да. Здесь мне спокойно. Это такой неагрессивный город, тьфу-тьфу-тьфу, Прага. Каких только поискать.
1: Как вы относитесь, будучи патриотом Петербурга, к теории о том, что Петербург – это город-копия? Пусть хорошая, но город-копия.
0: Ну, он же строился как город-копия, но осознан он был не как копия. Большинство людей, 99% родившихся и в Петербурге, и полюбивших Петербург, эти люди не воспринимают его как копию. Они считают, что это оригинал. И когда попадают за границу, они видят те оригиналы, с которых Петербург скопирован, но они понимают, что они их воспринимают как копии, да? Ты приезжаешь в Версаль, но разочарование по сравнению с Царским селом, с Павловском, с Петергофом или с Зимним дворцом в Петербурге, разочарование, там не было такой пышности, не было таких денег, не было нахальства аристократического, такого русского, чтобы вот так себе позволить, вот такой расфуфу, чтобы пригласить виднейших архитекторов, и чтобы они там всякие расстрелили Росси

0: кваренги и так далее строили. В этом смысле Петербург для меня ни в коем случае не копия. А если копия, то это такая ученая копия, как говорил Бродский, Петербург научил его Европе до попадания в Европу. Понимаете, когда вы переходите петербургские мосты и смотрите на удаляющиеся реки, каналы, на проспекты, на широту Невы, на шпили, ну какая здесь копия? В сочетании это все абсолютно оригинально, единично и конечно. А вот по отдельности, да, петербургские памятники архитектуры, ни один из них не есть творение в своей единственности. Это непременно повторение чего-то. Ну и что? А по ансамблю город абсолютно несравним. И я город свой люблю не за точечность, а за ансамблевость, извините за выражение.
1: Иван Никитич, события вокруг нас, особенно в последние годы, ставят под знак вопроса многие довольно прочно устоявшиеся, казалось бы, представления о мироустройстве. И в ряду этих представлений новая оценка русской культуры вообще и русской культуры классической, в частности. В какой степени, на ваш взгляд, как пушкиниста, эти представления нужно пересматривать?
0: Ну, кто хочет, пусть пересматривает, тут никому типун на язык не наложишь, но меня всегда смущали вот эти разговоры о пересмотре русской культуры в контексте ответственности русской культуры. Мне уже не раз приходилось говорить. Культура ни за что не ответственна. Культура, как известно, это есть набор неких констант, набор неких правил, неких требований, которые объединены качеством своего создания, духовностью своего содержания и самодостаточностью.
1: Бахтина, кажется, определение культуры как система запретов.
0: Как система запретов, конечно, культура – это то, что передается как некая ценность, как священное писание, то, что называется из поколения в поколение, от мыслящего и чувствующего человека к мыслящему и чувствующему. Это очень важно. К мыслящему и чувствующему. Культура предназначена для немногих. Когда Жуковский там или другие выпускали свои поэтические сборники с эпиграфом «для немногих», это был на самом деле плеоназм, это были лишние слова. Культура и так для немногих. Культуру способны потребить те люди, у которых есть некий загадочный механизм в душе и в голове, который способен ее услышать, переварить и сделать из этого выводы. Увы, таких людей очень мало. Во всем мире безумно мало. Поэтому культура вообще для немногих, и она не несет ни за что ответственность. Шепот, робкое дыхание, трели соловья – никого не исправило из тех, кто взял ружье и пошел в бучу. Они, если бы и прочли, они не восприняли бы. Вот говорят, что русская культура не смогла оказать влияние. Она оказывает всегда влияние на какие-то там 5 или 10%. И все. И в этом слабость культуры мировой. А что, Гитлера остановили сочинения Гёте или Шиллера? Никого ничто не остановило.
1: Не элитаристская у вас позиция? Так, сверху немножко.
0: Элитаристская?
1: Да.
0: А культура сама по определению элитарна. Потому что культура – это результат сложнейшего, мучительного творчества, борения с самим собою. Это высшее достижение человеческого разума и души. Вот она такая. Причем есть культура же совершенно не элитарная, есть культура достаточно простая. Что, Евгений Онегин элитарен? Да проще некуда. Что, «Война и мир», военные сцены элитарные? Да Господь с вами. Вот какой-нибудь Константин Леонтьев или Тютчев, его можно, наверное, было бы отнести к элитарности. А так, Акакий Акакиевич элитарен. Ну, зачем же так говорить? Но Акакий Акакиевич способен научить сочувствию, жалости, милосердию, человечности. Тех научить, кого можно научить. Вот тут проходит, так сказать, принципиальная граница. А когда мы слышим крики и отчаяние людей под бомбами, да что же это ваша чертова культура на вас не произвела впечатления, увы, она не могла на 90% людей повлиять. Не могла. Люди манкурты.
1: Отмена русской культуры.
0: Да русскую культуру нужно расширять, внедрять, как картошку при Екатерине, потому что если люди хотят питаться русской культурой, потреблять ее, слушать, восхищаться и нравственно расти над самими собой, надо дать им эту возможность. Чайковский, что ли, зовет на бой? Глинка, Пушкин или Лермонтов? Ну, Лермонтов зовет на бой, да, но в совершенно другом смысле. Он поднимает человеческий дух, разум и интеллект, критику и так далее. Вызывает к сердечности, а не к бесчеловечности. В русскую культуру нужно как можно шире распространять по миру. От этого всем будет лучше. Но культуру, а не воинственные произведения зетников.
1: Иван Никитич, ну вот вы назвали четыре имени. Представители, яркие представители имперской колониальной российской культуры.
0: Ну, конечно, потому что 19 век, да и весь 20-й, это все было вписано в рамки колониальной культуры и колониального сознания. Но внутри бури ты не ощущаешь этой бури, ты находишься в ее эпицентре, ты не понимаешь, что ты колониалист. Вот сейчас, когда говорят, что русские возненавидели украинцев, да, и ответно, понятно, чувство несчастных жителей Украины, которым я невероятно сочувствую. Но, понимаете, мы вспоминаем свою юность и свое детство. В России всегда смеялись над украинцами. В России смеялись над жителями Средней Азии, над кавказцами. А на Кавказе смеялись над кем-то еще и так далее. Французы посмеивались над бельгийцами, американцы над поляками. Все народы друг над другом посмеиваются. Но какая же дистанция между посмеиванием, зубоскальством, шуточками, анекдотами даже грязными и, понимаете, расчехлением пушек. Русская культура – это то, что способно примирить, а не обострить. Да, попробуйте скажите это украинцу, и он плюнет в вас. И будет абсолютно в этом смысле прав. Но все остальные, мне кажется, должны способствовать этому примирению. Оно неизбежно. Не прощение категорически, я прошу меня правильно понять, не прощение русским убийцам совершенного ими, а примирение на небесах.
1: Оценки отдельных произведений Пушкина, Лермонтова, Бродского нужно давать новые?
0: Нужно, это совершенно неизбежно. Человеческий дух дышит где хочет, это совершенно понятно. Стихотворение Бродского на независимость Украины совершенно омерзительно звучит. Бродский был имперец в этом смысле. И супруги Проферы, Эллен Дей и Карл писали в своих воспоминаниях о том, в каком они пребывали ужасе от рассуждений Бродского о войне во Вьетнаме. Он считал, что американцы должны раздавить и растоптать Вьетнам, потому что это был рассадник коммунизма. А с американской левой точки зрения только Америка и Вьетнам воевали. Американцы, многие левые, не видели, что там на самом деле это советский гнойник, и за вьетнамцами стоит Советский Союз. И это, по существу, война двух держав, Америки и России. Американцы желали поражения своей Америки, а Бродский желал поражения Советскому Союзу. Проферы и Бродский не слышали и не понимали друг друга. Поэтому разговор о войне приводит к ожесточению и ссоре. Разговор о культуре немедленно приводит к примирению, как это произошло, например, у Бродского с Проферами.
1: Хотелось бы задать вам еще один вопрос о звуке. Мы работаем в режиме специальной программы. Мы вольны брать свои песни. Чем мы будем звуковым образом оформлять эту программу?
0: Я нашел в архиве «Радио Свобода» то, что, оказывается, никуда и не исчезало, но это была моя находка, и потом целая история вокруг этой мелодии. Это мелодия, которую я положил в основание своего первого юбилейного цикла к 50-летию «Свободы». Это вещь джазмена, ленинградского джазмена Островского, которая называется «Нет, сказала она».
1: Почему же она сказала «нет»?
0: Ему, потому что он ей не понравился. Но как она это сказала, это легло в основу мелодии. Островский передал то ли, или там через кого-то, передал Бенни Гудману, приехавшему тогда в 1962 году в Советский Союз, он передал ему то ли магнитофонную пленочку со своей записью, то ли ноты. Бенни Гудман приехал в Нью-Йорк. Показал своим знакомым джазменам. С работой Островского познакомился и главный продюсер Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Джо Валерио. И он сказал: «Ребята, Как здорово! Джаз из Советского Союза приехал. А давайте его здесь сыграем. Приходите в нашу студию, порепетируем и запишем. Группа Бенни Гудмана пришла, это было 8 человек. Они сыграли несколько вещей, и вот одну из них я взял для оформления, музыкального оформления своего цикла. Я люблю ее очень. И на этой мелодии сделан цикл и к 50-летию, и к 60-летию, и к 70-летию. И я надеюсь, что когда дойдет до 80-летия, вы вспомните об этой музыке. Вот давайте на ней и решим нашу программу.
1: Верно, я помню, что с вашим непосредственным участием, наверное, 20-25 лет назад вышел компакт-диск «Джаз на свободе», и там эта мелодия тоже была.
0: Да, конечно, конечно. Андрей Гаврилов, мой многолетний соавтор, он разыскал массу материалов, он историк джаза, профессиональный, массу материалов, снабдил фотографиями приезд Бенни Гудмана в Советский Союз, вот тот самый джем-сейшн, на котором Гудман получил эту пленку и так далее, и так далее. А когда я привез в Лондон подарить этот диск своему знакомому, который выступал в некоторых моих программах, такой Александр Ильич Шлепянов, искусствовед и специалист по аукционным продажам, он был эксперт, я показал ему этот диск и стал рассказывать историю с приездом Бена Гудмана и с этим джазом и так далее. Шлепянов человек редчайшего остроумия, такого кинжального или сабельного, можно сказать. Он внимательно слушал, ни один мускул не дрогнул, и, значит, он не улыбнулся, выслушал историю, я подарил ее. А потом он сказал: а вы знаете, Иван, кажется, был фильм, и его можно найти на Ютьюбе теперь. Он назывался «Бенни Гудман. Поездка в СССР». «Да вы что?» – сказал я, «и знал бы я раньше». Ну, конечно, приехав в Прагу, я немедленно полез в YouTube, стал искать этот фильм, тут же его нашел, там получасовой, кажется, и смотрю, автор сценария Александр Шлепянов. Это воля! Вот это умение владеть чувствами!
1: На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». Вопросы задавал Андрей Шарый, режиссер студии Илья Бабчиницкий. Всего доброго!

0: каким вам представляется будущее России?
1: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
2: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
3: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
4: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит «Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
6: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония». Но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство и

0: СТ до начала войны, да?
1: Да, я покинул ЗСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. То есть я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
0: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
1: Ну, да.
0: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
1: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
0: Другим, меня... в смысле, не литературой?
1: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
0: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
1: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне
0: нет?
1: кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. То есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
0: Это редкий случай. Как вам это удалось?
1: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
0: То есть опыт эмиграции – вынужденный опыт пересборки, да? Своей собственной психики?
1: Да, конечно. И языка. Я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
0: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
1: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
0: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой – антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
1: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, ты оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит извне ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
0: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
1: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом.

0: мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
1: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в голове про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер и его роман «Вычурный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
0: Нет, это вдохновлено Ульфридой Геленек, наверное, похотью в большей степени. Но не декорация, а какая-то языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, думал много об Еленик и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
1: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
0: Угу. И там, кажется, есть, когда там об этом прямой говорит.
1: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
0: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фернхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит и находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
1: «Покеткат», да?
0: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности. Это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанной части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
1: Значит, Еленек переплетается со средневековым фэнтези.
0: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые относятся к Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки – это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что она мне не понравилась результат.
1: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
0: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
1: Вот этого я не заметил.
0: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст относится с какими арканами.
1: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим «Покеткэтом», некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
0: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать его второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то,

0: тоже. Потому что как бы спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
1: Ну, Шахерезада в конце концов спасается.
0: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
1: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
0: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт. Нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
1: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
0: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
1: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
0: Нет, вряд ли.
1: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
0: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
1: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
0: Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT. Ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы. Это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно не работать. Но оказалось, нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
1: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
0: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
1: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
0: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, они небезопасны. Думаю, что она существует, конечно.
1: существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
0: Что-то существует как достойное. Лето в пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что, я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
1: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
0: Ну не знаю, так я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
1: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
0: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий, в первую очередь. А читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и поствоенный немецкая литература в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
1: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
0: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
1: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
0: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки — это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
1: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
0: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно. Вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? для меня одни из самых

0: шокирующих текстах вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
1: В чем причина? Это чисто русский феномен?
0: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, какой был в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
1: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз 200», наверное, тоже. Это же вечный, вечная история про жизнь с маньяка. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
0: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к отступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ – принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
1: Ну, и третий выход, который нашли вы – сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но я не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет. Для большинства нет.
1: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из «Ледяной трилогии», где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России, запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или, как мы видим, последний случай устраивания туризма, оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
1: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда была у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, То есть я был у нее за пару дней до того, как приехала в резиденцию. Поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили. Да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсажилось.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
12: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
13: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
14: Перемены нужны масштабные.
15: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
14: Да никаких, все нормально.
16: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
17: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
18: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
19: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
19: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
20: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о проблеме минирования территорий. Украина столкнулась с беспрецедентным применением России противопехотных мин с начала российского вторжения. И уже более 1000 мирных жителей пострадали от этого минирования. С начала российского вторжения в феврале 2022 года на территории Украины от противопехотных мин пострадали и погибли 1360 человек в результате 955 подрывов. Об этом на конференции «Переосмысление Оттавского договора» заявил представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации Руслан Мисюни. По его словам, только в Харьковской области с начала полномасштабной войны зафиксированы 319 подрывов мин, в результате которых пострадали 426 человек. 99 из них погибли. Из этих инцидентов 131 связан с противопехотными минами.

пострадали 132 жителя Харьковской области, 22 погибли. Организация Amnesty International еще в 2024 году обратила внимание на использование Россией противопехотных мин на оккупированных территориях в Украине и призвала расследовать

0: организации Патрика Томпсона. Мины, установленные на всех украинских территориях, которые ранее или в настоящее время оккупирует российская армия, представляют повседневную смертельную угрозу для мирных жителей, заявил Томпсон. Некоторые мины были преднамеренно установлены в жилых домах, калеча и убивая мирных жителей. Все подобные инциденты должны быть эффективно расследованы, как возможные военные преступления. В каждом регионе Украины, ранее оккупированном Россией, мы сталкиваемся с гибелью и ранениями мирных жителей от противопехотных мин, оставленных российскими войсками, сказал эксперт Amnesty International. По данным доклада Landmine Monitor, в 2022 году в Украине были зафиксированы 608 случаев гибели или ранения от мин, что значительно больше, чем в любой другой стране мира, за исключением Сирии. Данные, собранные гуманитарными организациями, занимающимися разминированием в Украине, указывают на то, что большинство пострадавших подорвались на противопехотных минах, которые являются оружием неизбирательного действия и запрещены международным гуманитарным правом. Сложившаяся ситуация привела к тому, что Украина, а также страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о выходе из Оттавского договора, который запрещает использование противопехотных мин. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр его ключевых определений, включение в документ новых видов вооружений, от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран. Все эти вопросы стали темами для обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе. Одной из его участниц была доктор Софья Ткацки, ассоциированный член британского психологического общества, дипломированный психолог. Она указывает на то, что применение мин для защиты территории и собственных граждан игнорируется в исследованиях об использовании мин и анализе использования минных полей в разных странах мира. С Софьей Ткацки беседует моя коллега Юлия Митюхина.
1: Страны Балтии, Польша и Финляндия, а также Украина, вышли из Оттавской конвенции. Чем это может грозить обычным гражданам тех стран, которые граничат с Россией?
2: На мой взгляд, особенно ничем, поскольку все эти страны выходят из Оттавской конвенции не потому, что они собираются внезапно начать штамповать мины и забрасывать их на территорию противника. Они хотят защитить своих граждан. На мой взгляд, это очень важный момент понимания, что мина – это оружие. Менее избирательное оружие, чем, скажем, винтовка, пистолет, автомат, из которого ты целишься и попадаешь. И все равно даже в этом случае довольно легко промахнуться, не случайно, когда речь идет о военных действиях в городской черте, обычное соотношение гибели, собственно, комбатантов к некомбатантам, 1:6, 1:8, и это считается нормой. Так что мины в этом отношении отнюдь не исключение. Эти страны выходят из Оттавской конвенции, потому что мины – это, с одной стороны, достаточно дешевый и удобный способ защитить границы, да, не самый надежный, да, в результате природных каких-то катаклизмов или даже просто толпа кротов прокопала и сдвинула эти чертовы мины на метр дальше. Эта карта может поменяться, но это дешевый и сравнительно удобный и, главное, надежный способ. Даже как табличка на супермаркете, говорящая, что эта территория охраняется охранной фирмой такой-то, и мы не держим наличные на ночь, предотвращает преступление, потому что, ну, никто не станет заморачиваться, взламывать пустой супермаркет. Так само наличие мин на границе может остановить потенциальное вторжение, потому что, ну, никто не захочет связываться. Минные поля надо как-то преодолевать. Они преодолимы, но это все равно задача. Проще выбрать более беззащитную цель. И, на мой взгляд, очень важно еще и осознавать, на примере особенно Украины, которая вот-вот выйдет из Оттавской конвенции, что, несмотря на несколько лет войны, они не собираются расчеловечивать противника и расчеловечиваться сами. Судя банально просто по их действиям. Дело в том, что украинская армия, в этом отношении современная армия, такая, в которой дегуманизация противника не является нормой. Да, есть слово «расист», да, есть ругательство. Это нормальная эмоциональная реакция. Но хочу заметить, что поведение по отношению к противнику как к недочеловеку, как к низшему существу, которое не заслуживает вообще никакого человеческого обращения, не является нормой, не поощряется, их этому не тренируют. Это не входит в базовый комплекс

0: так сказать.
1: Когда страны выходят из Оттавской конвенции, есть ли риск для их населения?
0: Я скажу так, частично есть. Просто потому, что если мины они будут применять на своей границе, то, да, как ни пытайся предупредить собственное население, не размечай минные поля. Несколько кротов перекопали, сместили несколько мин за границу минного поля. Наводнение смыло их вообще все. Дети не прочитали объявление или забили просто и пошли на это самое минное поле. Фермер увидел, что туда забрела его корова и пошел спасать. К сожалению, это неизбежно. Но тут вступает в силу поганая, извините, математика. Или у нас несколько таких случайных, ненамеренных жертв, или возможное вторжение, когда жертв будет намного больше.
1: На территории Украины есть жертвы. Скажется ли выход страны из Оттавской конвенции на них?
0: Учитывая, что Оттавская конвенция никак не предусматривает компенсацию от страны агрессора или от любой организации, установившей мины, если, например, речь идет о террористической организации, никакой компенсации в адрес жертв Оттавская конвенция не предусматривает, я не думаю, что это как-то повлияет на их кейс. В случае с, например, с тем же Израилем, где минные поля на Голанах продолжают существовать, Израиль, насколько я помню, не состоит в Оттавской конвенции, хотя и не производят мины. Но стандартная процедура – это жертва минных полей получает компенсацию от государства, пенсию и еще ряд вспомоществований в разных формах. По закону, если мина была установлена израильской армией, то есть принадлежит именно защитным полям, то за это может платить еще и армия. В случае вот с кейсом этого друзского мальчика, как я описала, поскольку мина была не установлена израильтянами, это была старая мина, то компенсация положена была только от государства, компенсация, бесплатная медицинская помощь и так далее и тому подобное. И я думаю, что это останется разумной практикой, в общем, в любой стране, которая заводит свои минные поля для защиты. Если Оттавская конвенция будет пересмотрена так, чтобы жертвам минных полей полагалась компенсация от страны или организации агрессора, ну, тогда уже будет иметь смысл или подписывать ее заново, но, на мой взгляд, это уже просто должна быть другая конвенция.
1: Какие шаги со стороны страны-агрессора могут быть предприняты после войны?
0: Все зависит от того, в каком положении будет страна-агрессор. Если они проиграют войну и их удастся, так сказать, довести до суда, привести к ответу, то репарации должны включать в том числе и выплаты жертвам. В том числе и жертвам минных полей. На мой взгляд, это просто единственное разумное решение. Предоставление средств для расчистки земли от мин, предоставление карт минных полей там, где это возможно, потому что это не всегда возможно с минами, как вот описывались на конференции. Мелкие мины, лепестки, которые выстреливают от ракеты, там никакую карту не предоставишь. Это если говорить о, так сказать, юридической и материальной стороне. Если говорить о психологической стороне, то у нас фактически будет огромное скопление людей, которым надо объяснить не только их вину, но и возможность репараций моральных. Сама идея реабилитации, вот как мы реабилитируем преступников, реабилитации фактически страны, идея хорошая, потому что мало объявить виноватым. Собственно говоря, объявить виноватым вообще ни для чего недостаточно. И ничему не помогает. Необходимо, чтобы люди поняли, в чем была вина, в чем была проблема, а также осознали, что в их силах хотя бы частично это исправить. То бишь, на мой взгляд, помощь жертвам репарации могут быть страшным наказанием, а могут стать частью исцеления. Мы хоть что-то можем сделать, чтобы исправить нанесенный вред.
1: Но репарации платят государство, а не люди. Да, то есть не факт, что они после войны изменят свое мнение.
0: Для этого и нужна реабилитация. Вопрос же не в том, чтобы призвать к ответу и призвать к покаянию каждого. Вопрос в том, чтобы изменить норму общества. Чтобы перестало быть нормальным ксенофобия, чтобы перестал быть нормальным расизм, чтобы перестало быть нормальным считать нападение на другую страну чем-то или хорошим, ну или хотя бы неважным. Потому что с этого на самом деле начинается проблема. Если мы считаем что-то ужасное абсолютно неважным, то нас очень легко подтолкнуть от равнодушия к соучастию. Репарации, безусловно, платят государство, но

0: у государства своих денег нет. Плюс всегда, всегда есть возможность волонтерства для вот преобразования, переучивания и создания новой социальной нормы и новой моральной нормы в обществе.
1: Если говорить о сегодняшних временах, да, то, допустим, волонтерство в пользу Украины на территории России, оно достаточно криминализировано российскими же властями. И что с этим делать?
0: Ну, сейчас мы ничего не можем сделать. Мы все же говорили о времени после войны. И мы говорили о ситуации, когда Россия не просто проигрывает эту войну, а еще и удается этот проигрыш, так сказать, доказать, чтобы там его тоже приняли. И на самом деле это необходимо еще и нам для выживания, потому что одна из основных причин современной войны – это то, что российская современная идеология и российский современный нарратив, который они умудрились, извините, скормить значительной части населения – это реваншизм. У нас украли предыдущую победу, но мы сейчас всем покажем. Это нормальный нарратив радикализации. То, что в основном слово «радикализация» относят к исламизму и исламистской экспансии, не делает радикализацию их эксклюзивным, так сказать, продуктом. Российский современный нарратив – это нарратив именно радикальный. Просто не столько даже в христианство, хотя они пытаются христианство к этому тоже прикрутить, сколько в идею реваншизма и в идею великого будущего. Как любой нормальный радикальный нарратив, у нас есть великое прошлое, у нас будет великое будущее, когда мы избавимся от всего плохого, что нам мешает. Настоящее у нас не очень, но мы все стремимся к великому и обратить внимание совершенно нереальному будущему. Потому что они хотят сразу СССР 2.0, при этом сугубо православный СССР 2.0, и объединить все бывшие республики, и создать многополярный мир, но чтобы они там были единственным полюсом. Это нормальная история радикализации, когда у нас сказочка с абсолютно нереализуемым концом.
1: На территории Украины, по данным правозащитников, совершается много военных преступлений. Они сейчас расследуются. Как, на ваш взгляд, должна поступить Украина с жертвами вот этих военных преступлений, если они подтвердятся?
0: Реабилитация жертв будет стоить огромных денег. Это очень сложные программы, и специалистов по ним на самом деле немного. Одна из проблем с клиническими психологами-практиками в таких условиях в том, что в Европе, ну, бог с ним, что мало кто знает украинский язык, поэтому говорить с жертвами на их же языке сложно. Но беда в том, что даже если брать просто клинических психологов, специалистов по работе с жертвами военных преступлений, но жертвами преступлений в целом, они все люди мирного времени, они с трудом представляют, с чем им предстоит столкнуться. И, повторюсь, их очень-очень мало. Так что государству в первую очередь надо будет каким-то образом, скорее всего, с помощью специальных субсидий на тренинговые программы обеспечить достаточное количество психологов. Потребуются дополнительные программы по работе с посттравматическим стрессовым расстройством, потому что этих людей будет безумно много. Фактически, после войны начнется в некотором роде вторая война, только это будет уже война за души. Потому что все, кто вернется с фронта в той или иной форме, скорее всего, будут страдать разными расстройствами. Мало кто уйдет от возможного посттравматического стрессового расстройства, а оно может сказываться и годы спустя. Это будет означать дополнительный стресс, потенциальные расстройства, депрессии в их семьях и среди их близких, потому что общаться с человеком в приступе ПТСР или в состоянии ПТСР – это очень сложно. Значит, потребуются тренинговые программы еще и для семей. Фактически у нас будет ситуация, когда можно будет говорить, это мое предположение, о стране в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Это будет не первый случай. Я бы сказала, что один из первых случаев зарегистрированных – это была бы Руанда. Руанда после геноцида. Но, кстати, это же дает некоторую надежду, потому что опыт Руанды в оказании психологической помощи жертвам, и хочу заметить, что у них условия были еще сложнее, потому что фактически у них жертвы и преступники могли жить в одной же деревне через дом. И невозможно было всех участников, всех совершавших геноцид, невозможно было всех отправить в тюрьму. Ну, просто никаких тюрем бы не хватило, поэтому часть получила общественные работы, часть просто не сидела. Они создали свои программы, которые помогали последующему сосуществованию и проработке травм. И судя по тому, что у них сейчас низкий уровень преступности, достаточно низкий для их условий, и практически, опять же, для тех условий нет преступлений на почве ненависти, нет преступлений как результата

0: скажем, острого приступа посттравматического стрессового расстройства, по всей видимости, это работает. Их опыт опубликован, на нем можно учиться. То есть мне кажется, что сотрудничество в этой области, плюс сотрудничество с Израилем, где война более или менее не прекращается, и люди привыкли сосуществовать в ситуации тяжелого стресса и с травмированными, этот опыт тоже можно будет перенять. На уровне государства это было бы наиболее логичным решением.
1: Это было мнение ассоциированного члена Британского психологического общества доктора Софьи Ткацки. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о прошедшей в Загребе конференции «Переосмысление Оттавского договора». Конференция была созвана после решения стран Балтии, Польши, Финляндии и Украины о выходе из Оттавского договора к концу 2025 года. Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход на конференции заявила, что Россия, не присоединившаяся к конвенции, минирует более 20% территории Украины. А сама Украина, исполняя договор, должна ограничивать собственную оборону и потом за свой счет разминировать землю. Документ, который одинаково относится к обеим сторонам войны, агрессору и жертве, не может быть справедливым, сказала Скороход в комментарии «Радио Свобода». Александр Гончаров, сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой», который помогает украинской армии, в том числе оказывает ей техническую поддержку, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, как мины влияют на жизнь тех, чьи дома оказались на линии соприкосновения или находятся вблизи линии фронта. Гончаров недавно вернулся из Покровска, и о войне в Украине с ним беседовала Юлия Митюхина.
2: Война изменилась, она стала более позиционной, но изменилась технически очень сильно. Вот уже нет таких танковых атак, бронь, вот даже стратегически и технически сами принципы войны поменялись. Поэтому старые генералы, которые учились еще там в Радянском Союзе и везде, они все равно пытаются это по книжке делать, а молодые ребята на фронте сами уже как бы формируют, ну так скажем, не стратегическими какими-то, конечно, мыслениями, но на местах уже новые формы, новые виды и вооружения, и самой методики войны.
3: Сейчас, насколько я понимаю, вы из-под Покровска вернулись?
2: Да, несколько дней назад мы были под Покровском, мы помогаем там определенной группе наших военных, мы с ними находились на линии соприкосновения, и они тоже занимаются FPV. Война стала технологической, и она стала дорогой, потому что это дорогие антенны. Системы связи – это сейчас номер один. Даже не системы поражения, а системы связи. Такая ситуация, что у кого будет лучшая связь, у кого она будет четкая, стабильная, тот победит. Потому что мы сидим с FPV здесь, и также враг наш сидит напротив. Больше война технологий, чем оружие.
3: И какие у вас прогнозы по поводу того, как дальше все это будет развиваться?
2: А какие у нас прогнозы? Мы будем защищаться. Сколько этого будет требовать время? Тут, по-моему, вопросов нет, кто виноват. То есть, если к тебе пришли домой и убивают тебя, то, конечно, мы имеем право на защиту, и мы надеемся, что весь цивилизованный мир нас поддержит, и мы вместе. Мы только вместе можем это остановить. Мы не говорим победить уже, да? То есть мы говорим остановить хотя бы это кровопролитие и потом начать какие-то там переговоры. Ну, самое главное, чтобы перестали умирать невинные люди. Я не говорю даже о солдатах. Потому что я вот на днях под Покровском, и на моих глазах, как у гражданского человека, много смертей невинных людей, которых просто разрывает рандомными кабами. Вот он просто по селу падают 10 кабов в день. Куда попало? Ну, разбили церковь, убили там двух мальчиков, которые подметали. Напротив прилетела молния, потому что у людей работал генератор. На моих глазах разорвало двух людей. Там одного мы спасли. Тоже спасение, подвергаешься большой опасности, потому что ты едешь в открытой местности ночью с включенными фарами, без рэба, ну и так далее. То есть очень погибает много гражданских. Это не такая ситуация, что мы ждуны, мы хотим, нам все равно при власти жить, мы посидим, подождем, придет там армия врага, мы будем также дальше жить. Нет, не получается. Армия врага перед тем, как прийти, она все сметает. Мы видели Авдеевку и Бахмут. Это места потом непригодные для жизни. Это просто все разрушено.
3: А в Покровске сейчас что?
2: В Покровске сейчас позиционные бои идут. Часть

0: Частично он занят российскими, да, военнослужащими, и они потихоньку продавливают. Уже мы видим, уже много месяцев, наверное, год, уже идет постепенное продавление линии фронта. Мы отступаем, они занимают новые территории. Но очень медленно и с огромными, колоссальными людскими потерями с их стороны. Наша цель – мы останавливаем пехоту. Они идут по одному, никаких танков, никаких бронемашин. Просто идут один за другим на расстоянии там, 20-30 метров, двойками, тройками, идут по трупам своих товарищей, так скажем, которые вчера убили, позавчера, неделю назад эти трупы летом разлагаются. Вот он идет просто буквально по трупам, не фигурально, а буквально, переступает и дальше идет. 2-3 человека идет, 2 точно не доходят, максимум 1. Так один дошел, 30 человек шло, трое дошло. Сели, закрепились в какой-то там избушке.
1: А что происходит с разминированием на тех территориях, на которых вы бываете?
0: Ну, как немножко там после нашего контрнападения в 23-м году, когда Харьковская область много была освобождена, стал вопрос глобальный о разминировании, ну да, в первую очередь, жилых помещений. И также очень важно, чтобы посевные поля вот эти могли работать, фермеры выращивать пшеницу, там подсолнечник у нас, кукуруза хорошо растет. И стал вопрос, что техника очень дорогая, мы знаем, миллион стоит этот разминированный комбайн. Ну, наши умельцы очень много сделали сами этих машин по разминированию, которые аналоги мировым там образцам, которые там обошли, скажем, 150 тысяч долларов, то, что стоит там в Германии там почти 1,5 миллиона. Плюс международные там организации заходят, помогают своими специалистами. Но сначала приоритет разминирования, ну что военные наши саперы, естественно, они заняты на фронте, и они не могут там цивильные разминировать. Как консультанты они работают, обучают сейчас очень много этому разминированию. Но и мины пошло вперед с техническим прогрессом. Ты идешь по улице, по селу, там идут за 20 километров от него боевые действия. Ты идешь обратно, и у тебя уже под ногами через 20 минут может появиться какая-то мина закамуфлированная, потому что прилетел дрон и оставил ее, да. Там есть сейсмические, да, которые на шаг человека действуют. То есть ты даже можешь ее не трогать, она взорвется, когда ты к ней подойдешь. Тем более, что цивильные люди абсолютно этого ничего не знают. И поднимают все, и просто взрываются. Потому что они рандомно раскидываются. Они не против военных. Они против любого живого, кто будет в том месте. Плюс, когда освобождаются села, и там очень много заминированного. Я даже не помню, что было бы не заминировано. Ну, кроме трупов, они убитых постоянно минируют, потому что мы хотим их захоронить. И это уже без саперов мы даже не подходим. Или умышленно, или вот так рандомно раскидано по территории. То есть заминированная территория вокруг военных действий еще на 30-50 километров. И мы даже не о лепестках говорим, которые да, там разбрасываются снарядами, а о каких-то минах, которые были противотанковые, скажем, ну, против техники, а они сейчас переоборудованы и работают не против пехоты, против просто людей.
2: Сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой» Александр Гончаров рассказывал о влиянии войны на жизнь жителей прифронтовых регионов. Это был 15-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий на сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется.

0: кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
1: Мне нынешняя и прежняя Тарсия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
2: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. На экранах Запада фильмы Сержа Руле. Ведет программу Галина Зотова. Эфир 14 февраля 1968 года.

Сегодня наша программа из серии «Лучшие фильмы 1967 года» посвящена одному из самых благородных произведений кинематографического искусства – фильму французского режиссера Сержа Руле. Серж Руле – последователь Робера Брессона и был его ассистентом. Влияние метра, конечно, чувствуется. Строгость, отсутствие лишних эффектов, четкость. Все это относится к стилю, но тональность фильма Руле другая. В двух словах. Брессону удаются экранизации Бернаноса. Серж Руле поставил свой первый фильм «Le Mur» – «Стена» по одноименной повести Жан-Поля Сартра. Из этого первого опыта получился маленький шедевр. Руле не только не исказил повесть Сартра, он дал ей новое измерение – время. Физическое измерение времени, по выражению самого Сартра. В повести «Le Mur» всего около 30 страниц. Режиссер без малейшего трюкачества развернул ее на ленте, которая идет полтора часа. За исключением некоторых кадров, все происходит в стенах тюремной камеры, где в течение одной ночи ждут смертники, приговоренные к расстрелу. Их трое. 30-летний

нерабочий Пабло, ирландец Том и 17-летний юноша Хуан Мирбал. Напомним, что действие известной повести Сартра «Стена» происходит во время гражданской войны в Испании. Но сюжет повести не политический. Политика, или теперь уже история, здесь только служит фоном для психологической проблемы. Что чувствует приговоренный к смерти в течение последних 12 часов? Тема здесь не то или иное событие в той или иной стране, при том или ином режиме. Это тема слепой несправедливости горячечных трибуналов, которые заменяют правосудие поспешным приговором. Это не только памфлет против смертной казни при любых обстоятельствах. Это повесть о муках человека, готового умереть не столько за идею, сколько для того, чтобы сохранить собственную чистоту и достоинство. Ценность фильма «Стена» в том, что, несмотря на весь его напряженный драматизм, он действует на зрителя не угнетающе, а возвышающе. Это и есть критерий настоящего художественного произведения. Поэтому нам кажется уместным в эти дни, когда еще не умолкли звон колоколов и рождественские песнопения, передать сокращенную инсценировку фильма Сержа Руле «Стена».

0: Нас втолкнули в большой белый зал. От света было больно глазам. Потом я разглядел стол. За ним сидело четверо в штатском. Они рассматривали бумаги. Мы прошли через весь зал, в глубине которого стояла толпа арестованных. Нас было трое. Молодой Хуан, ирландец Том и я. Мы прождали около 3 часов. Я отупел, в голове было пусто. Пленных по очереди подводили к столу. Здесь задавали краткие вопросы. Имя, профессия, адрес. Наконец вызвали Тома.
1: Стимбер.
0: Его спросили, был ли он в интернациональной бригаде. Он не мог этого отрицать из-за бумаг, которые они нашли в его кармане.
1: Мирбал.
0: Хуана они ничего не спросили, кроме адреса.
2: 47, Плаза Сан-Мигель.
0: Хуан стал объяснять, что политикой занимается не он, а его старший брат, которого уже нет здесь. Что он, Хуан, не принадлежит ни к какой партии, что он ничего не сделал. Никто не слушал его. Пришла моя очередь.
1: Где-то.
0: Меня спросили, где находится Рамон Грис. Я ответил, что не знаю. Один из них сказал полувопросительно: «Вы прятали его в вашем доме между 6-м и 19-м?» Я сказал: «Нет». Нас увели. По дороге Том обратился к страже.
3: Что это было? Допрос или суд?
0: Тот ответил, что это был суд и что приговор нам сообщат в тюремной камере. Камера, в которую нас заключили, не была настоящей тюрьмой. Это был погреб в здании госпиталя. Было страшно холодно, дуло во все щели. Первые дни после ареста я провел в подземелье средневекового здания архиепископства. Там не было холодно, но я был один, и это в конце концов стало невыносимым. Здесь у меня были товарищи. Хуан молчал, но Том любил говорить.
3: Мы пропали.
0: Я тоже так думаю, но, по-моему, этому мальчику они ничего не сделают.
3: Они ничего не могут поставить ему вину. Он не отвечает за своего брата.
0: Свет в погреб проникал через небольшие оконца и люк в потолке. Оттуда было видно небо. В нормальное время в погреб этот ссыпали уголь для топки. Уголь лежал без употребления на полу под самым отверстием, которое забыли закрыть, и часто мок под дождем. Том дрожал от холода.
3: Черт побери, меня опять начинает трясти.
0: Том встал и начал проделывать гимнастические упражнения. Потом он сел рядом со мной, тяжело дыша. В 8 часов они вошли. Их было 3. У старшего офицера в руках была бумага. Он прочел вслух наши фамилии. Стайнбок, Ибьета и Мирбал. Он сказал, что мы приговорены к смертной казни.

0: казни и будем расстреляны завтра утром. Хуан бросился объяснять, что он невиновен, что это недоразумение. Офицер еще раз взглянул на лист и повторил, что имя Хуана тоже числится в списке приговоренных к расстрелу. Потом, обращаясь ко всем, заявил, что военный врач, бельгиец, получил разрешение провести с нами эту последнюю ночь.
1: Что я тебе сказал? Мы пропали.
0: Да. Жаль мальчика. Я сказал это из чувства справедливости, но настоящей жалости к Хуану я не испытывал. Чувство жалости вызывает во мне скорее отвращение. Том был добрым человеком. Он протянул руку, хотел положить ее на плечо Хуана. Тот отодвинулся и почти с яростью взглянул на Тома. «Оставь его, не видишь, что ли? Он сейчас заревет». Тому явно хотелось утешить мальчика. К тому же это отвлекло бы его от мысли о себе. Я был раздражен. Я тоже никогда не думал о смерти, потому что для этого не было повода раньше. Но теперь случай представился. И мне нечего было делать, кроме как думать об этом. Тут Том опять заговорил. У него потребность вслух выражать свои мысли.
1: Я хорошо помню, как я в первый раз убил человека. Он был, по крайней мере, в 300 метрах от меня, по ту сторону глубокого оврага. Я решил попробовать попасть в него. Прицелился, выстрелил. Он упал. Это произвело на меня сильное впечатление. Потом мы ушли. Это все.
0: Том шагал по камере, затем остановился передо мной и сказал мечтательно.
1: Да, хорошо было равенство между офицерами и солдатами. Деньги все получали одинаково, и пища была та же для всех. Все были товарищами.
0: Том замолчал. Я взглянул на него из-под лобья. Он был словно серого цвета. Вечерело. Сквозь отверстие в потолке я увидел первую звезду. Ночь обещала быть ледяной.

был высокого роста, плотный, в бельгийской военной форме. Врач представился и сказал, что получил разрешение провести с нами ночь. Я крикнул: «Зачем вы здесь? Госпиталь переполнен больными!» Бельгиец спокойно ответил, что его прислали к нам. Педро, один из двух сторожей, вышел из камеры и вернулся с керосиновой лампой. Я долго смотрел на кружок света. Лампа едва освещала стены камеры, пещеры и силуэты людей. Хуан лежал ничком на тюфяке. Сторожа сидели на скамейке. Один из них явно боролся со сном. Бельгиец стоял спиной к двери и, не отрываясь, следил за каждым нашим движением. Он предложил нам сигареты и сигары. Том и я отказались. Врач подошел к Хуану, прикоснулся к худой руке мальчика. Глаза бельгийца оставались холодными. Потом он украдкой нащупал пульс Хуана, взглянул на часы и отошел. Через несколько минут он, словно вспомнив что-то очень срочное, вынул записную книжку и стал писать. И тут я понял, что он здесь для того, чтобы изучать нашу физическую реакцию на страх. Бельгиец теперь смотрел на меня. В упор. Тут я заметил, что обливаюсь потом. Зимой, в холодном подземелье, пот градом лился по моему лицу, рубашка прилипла к телу. Я встал и прошелся по камере. Том вздрогнул. Лицо его было землистого цвета, как мое, наверное. Сквозь отверстие в потолке, над самой моей головой, я мог видеть большую медведицу. В первые дни после моего ареста я тоже видел большой кусок неба из моего карцера. И каждый час суток, отражаясь на небе, напоминал мне какой-нибудь момент из моего прошлого. Утром, глядя на жестко голубой небосвод, я вспоминал пляжи на берегу Атлантического океана. В полдень, при виде солнца, я думал о том, как я сидел в баре в Севилье и пил вино, закусывал анчоусами и маслинами. В послеобеденные часы я почему-то думал о глубокой тени, в которую погружена одна

0: а половина арены, в то время как другая сверкает на солнце. Но теперь я мог смотреть на небо сколько угодно. Я не видел ничего. Так, пожалуй, было лучше. Я опять подсел к Тому. Прошло много времени. Том снова заговорил.
1: Ты понимаешь? Я не понимаю. С нами случится то, чего я не могу осознать. Мне не ясно. Я хочу быть мужественным, но я должен, по крайней мере, понять. Слушай, нас выведут во двор. Сколько их будет?
0: Не знаю. 5, 8, не больше.
1: Нас поставят к стене. Я прижмусь к ней и всеми силами буду пытаться пройти сквозь стену. Но она будет сопротивляться, как в кошмаре. Все это я могу вообразить. И боль тоже, раны. Но потом, что потом? Я знаю, что потом ничего не будет. И вот этого я не могу осознать. Я вижу мой труп. Но ведь вижу я его моими глазами. А ведь я должен представить себе, что я больше ничего не увижу, ничего не услышу. И что мир будет существовать без меня. Человек не может постичь этого, Пабло. Мы не успеем приготовиться к этому, Пабло. Оно застигнет нас врасплох, со спины.
0: Я вдруг подумал, что если бы вместо Тома рядом со мной был Рамон Грис, я был бы менее одинок. С другой стороны, тогда бы я, может быть, слишком расчувствовался. Я произнес вслух: «Если бы Рамон был здесь, все было бы иначе».
1: «Почему Рамон?»
0: Том продолжал говорить, обращаясь ко мне, но на самом деле говорил он для себя.
1: «Так умереть противоестественно. Уверяю тебя, Пабло».
0: «Я знаю. Я знаю и то, что всю эту ночь мы думали одно и то же. Том, я. Но я не чувствовал настоящей близости к нему, хотя мы, должно быть, сейчас походили друг на друга, как близнецы». Том взял меня за руку и, не глядя на меня, произнес:
1: «Скажи, я хотел бы знать, правда ли, что человек превращается в ничто? Что мы совсем исчезнем? Как ты думаешь, Пабло?»
0: Но я думал о своем. Сцены одна за другой быстро проносились передо мной, как на экране. Забастовка на заводе, стрельба, лицо Рамона. Потом лицо женщины, Конча. Она любит меня. Я любил ее. Потом вот я вхожу в церковь. Черные тени молящихся. Белые стволы свечей, на которых цветут желтые лепестки пламени. Потом снова Рамон перед самым бегством. Я хотел уйти за ним, но он велел мне остаться. Потом еще картины более далекого прошлого. Ночь, проведенная на скамейке на улице в Гренаде. Я улыбнулся. Как я раньше стремился к счастью, как любил женщин, как мечтал о свободе. Я хотел спасти родину, выступал на митингах. Все это всерьез, как будто я был бессмертен. В эту секунду вся моя жизнь была передо мной, словно туго связанный мешок. Я подумал, все было ложью, потому что все сейчас кончится. Как я мог судить об этой моей жизни, когда все в ней было только наброском? Всю мою короткую жизнь я словно выставлял векселя на вечность. Я ничего не понял. Но я и не жалел ни о чем. Если бы в эту минуту мне объяснили, что я помилован, что я буду жить дальше, я думаю, что мне это было бы безразлично. Еще несколько часов или несколько лет ожидания, не все ли равно? Когда человек потерял иллюзию, когда он понял, что он не бессмертен. Я не жалел ни о чем. Я мог бы пожалеть о многом. Я ничего больше не любил, и в этом смысле я был спокоен. Но это было страшное спокойствие из-за тела моего. Я продолжал видеть его глазами, слушать его ушами, но это не был я –

0: Бельгийского врача вдруг осенила блестящая мысль. Он сказал, что если разрешат власти, он передаст от нас письма нашим близким. Том пробормотал:
1: «У меня никого нет».
0: Я промолчал.
1: «Ты ничего не хочешь сказать Конша?»
0: Я ненавидел его за этот сообщнический, дружеский тон. В прошлую ночь перед судом я напрасно говорил о ней с Томом. В тот момент я бы дал себе отрубить руку, чтобы провести с ней несколько минут. Но сейчас мне не хотелось ее видеть, мне нечего было ей сказать. Я бы не мог ее обнять. Я ненавидел мое тело, серое, словно бескровное, потное. Я не был уверен, что не испытывал отвращения к ее телу. Конча будет плакать, когда узнает о моей смерти. Она потеряет вкус к жизни на долгие месяцы. Но в конце концов умру я, а не она. Я вспомнил ее глаза, чудные такие, полные нежности. Когда она смотрела на меня, что-то проникало в мою душу. Но и этого больше нет. Я подумал, что если бы Конча сейчас посмотрела на меня, ее взгляд остался бы в глубине ее глаз. Он не дошел бы до меня. Я был теперь один на свете, как Том, но по-другому. Том сидел верхом на скамейке. Он смотрел на нее с удивлением, с какой-то странной улыбкой. Потом он осторожно коснулся рукой дерева и вздрогнул, будто обжегся. На месте Тома я бы не трогал скамейки. Мне достаточно было взглянуть на нее и на другие предметы, чтобы почувствовать, что я скоро умру. Вещи словно отодвинулись от меня и держались скромно в стороне, перешептываясь, как близкие у изголовья умирающего. Прикоснувшись рукой к скамье, Том словно коснулся собственной смерти. Бельгиец взглянул на свои часы и сказал, что сейчас 16:30. Мерзавец. Он сделал это нарочно. Хуан заметался по камере, потом бросился на тюфяк, рыдая. Том молчал. Он встал и остановился под самым отверстием в потолке. Подняв голову, ирландец смотрел на небо в ожидании рассвета. «Я же упрямо хотел только одного – умереть достойно, чистоплотно. Но с того момента, как врач сказал нам, который час, я стал физически ощущать течение времени, капля за каплей». Было еще совсем темно, когда я вдруг услышал голос Тома и вслед за этим шаги там, во дворе.
1: «Ты слышишь?»
0: «Да».
1: «Как они могут стрелять в темноте?»
0: Наступила тишина. Стены камеры начали сереть. Сторож задул лампу. «Светает», — сказал я Тому. И тут же мы услышали залп. «Начинается. Это там, на внутреннем дворе».
1: «Папиросу, пожалуйста».
0: Мне курить не хотелось.
1: «Подумай только».
0: Том хотел что-то прибавить, но дверь открылась. В камеру вошел лейтенант и 4 солдата. Том бросил сигарету.
2: «Стейнбок!»
0: Том не ответил.
2: «Иван Ирбал!»
0: Их увели. Когда я направился к выходу, лейтенант велел мне подождать. Бельгийцы тюремщики тоже ушли. Я остался один. Я не понимал, что происходит. Я бы предпочел, чтобы это кончилось сейчас, сразу. Мне хотелось кричать, но я сжимал кулаки, стиснув зубы. Я хотел умереть достойно. И тут меня охватила паника. Я бросился к стене и начал карабкаться вверх к решетке. Я пытался просунуть голову между прутьями, но расстояние было слишком узким. Пальцы одной моей руки вцепились в землю по ту сторону решетки. Другой рукой, ободранной до крови, я пытался согнуть прут. Наконец, обессилев, я соскользнул на пол и машинально стряхнул пыль с рубашки. Разжав пальцы, я выронил кусочек моха и несколько смятых травинок. В эту минуту за мной пришли. В комнате, куда меня провели, было очень жарко. Пахло сигарами. Их было двое. Один офицер спросил меня, знаю ли я, где находится сейчас Рамон Грис. Я ответил, что не знаю. Другой офицер, закуривая сигару, сказал мне, что если я выдам Рамона, меня не расстреляют. Я смотрел на них с изумлением. Неужели они не сознавали, что тоже умрут, рано или поздно, что они не бессмертны? Мне казалось безумием, что они сами этого не понимают и занимаются всякой чепухой, проверяя какие-то списки. Я опять сказал, что не знаю, где Рамон, но что, по моим сведениям, он в Мадриде. Мне дали четверть часа на размышление. Солдат увел меня и запер в бельевой. Здесь было тихо, тихо и чисто. Стопы белья напоминали сугробы снега. Я взял свежее полотенце и вытер лицо, руки. Потом сел на табурет и стал думать. Вовсе не о предложении, сделанном мне офицером. Я знал, конечно, что Рамон находится в 4 километрах от города, где он прячется у кузена. Но я знал также, что не выдам его. Я думал о причине моего поведения. Почему я предпочитаю умереть, чем выдать Рамона? Я больше не любил его. Моя дружба к нему кончилась в эту ночь, перед самой зарей, тогда же, когда кончилась моя любовь к Конча и мое желание жить. Да, я уважал Рамона Грис. Я сознавал, что он человек более полезный, чем я. Но если я решил умереть вместо Рамона, то совсем не по этой причине. Я знал, что его жизнь не ценнее моей или любой другой. Человеческая жизнь вообще не имеет ценности. Я понимал это, понимал и то, что мне теперь все безразлично, и что если я не выдам Рамона, чтобы спасти собственную шкуру, то это, скорее всего, из упрямства.

Может быть, эта мысль пришла мне в голову в тот момент, когда я прикоснулся к успокоительно свежему полотенцу. Не знаю. Но когда солдат с винтовкой повел меня обратно по коридору, меня рассмешили сначала его нелепые усы, потом крыса, которая прошмыгнула у нас под ногами. Я решил пошутить над моими врагами. Я веселился, представляя себе, как они вдруг засуетятся, забегают. С новым любопытством, взглянув на офицеров, я сказал: «Рамон Грис прячется на кладбище». Они вскочили на ноги, и немедленно старший офицер, маленький, толстый, стал выкрикивать приказы. Другой сказал мне на ходу, что если я сказал неправду, то это мне будет стоить очень дорого. Они выбежали из комнаты. Со двора доносились гулкие шаги солдат. Они быстрым маршем шли на кладбище. Мне опять хотелось смеяться. Я представлял себе, как они открывают склепы один за другим. Маленький толстяк вернулся один через полчаса. Я решил, что он пришел дать приказ, чтобы меня расстреляли. Но он, косо посмотрев на меня, велел солдатам вывести меня во двор, где находились другие арестованные. Мне показалось, что я плохо понял его, и я переспросил: «Значит, меня не расстреляют?» Офицер ответил, что после, когда прекратятся военные действия, трибунал решит мою судьбу, и что его это больше не касается. Я все еще не понимал и спросил: «Но почему же?» Офицер пожал плечами и ушел. Меня привели в большой двор. Там был человек 100 арестованных. Одни сидели группами на земле, другие стоя разговаривали между собой. Я ходил по двору, опустив голову мелкими шажками, и напряженно думал, стараясь понять, что со мной произошло. В полдень нас повели обедать. Среди пленных были и знакомые мне. Но я молча глотал суп, не отвечая на их приветствие. Я даже плохо соображал, где я нахожусь. Вечером во двор привели еще новых арестованных, человек 10. Среди них я узнал булочника Гарсия. Он подошел ко мне.

0: Пабло, я не думал, что увижу тебя в живых.
1: Меня приговорили к расстрелу. Потом они передумали. Я не знаю, почему.
0: Знаешь, они нашли Рамона Грис.
1: Когда?
0: Сегодня утром. Он сделал глупость. Он повздорил с кузеном и решил уйти. Он сказал, что вернулся бы к тебе, но что это слишком опасно, и что лучше он спрячется на кладбище.
1: На кладбище?
0: Да. Как глупо. Конечно, они пошли туда. Это должно было случиться. Когда его нашли, он выстрелил. Они убили его на месте.
1: На кладбище? На кладбище?

Камера покидает окруженный аркадами двор, по которому черными точками разбросаны группы людей. Экран постепенно темнеет. Потом появляются титры. В роли Пабло не профессиональный актер, а испанский писатель Мишель Дель Кастилло. Тома Стайнбока играет Денис Махафей. Музыка Эдгарда Кантон. Режиссер Серж Рулень.

0: Вы слушали нашу программу «На экранах Запада».
1: Эфир 14 февраля 1968 года.
2: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
1: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Советско-китайский договор о дружбе 50-го года. Что это было? У микрофона лондонский комментатор «Свободы» Федор Вишняков, Тибор Самуэль. Эфир 16 февраля 70-го года.

0: Передаем второй выпуск откликов и комментариев на актуальные темы дня. 20 лет тому назад был заключен Советско-Китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Слушайте беседу Федора Вишнякова об этой годовщине.
1: 20 лет тому назад, 14 февраля 1950 года, в Москве, был заключен Советско-Китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет. Договор предусматривал объединение усилий обеих сторон для совместной борьбы за мир и безопасность, объединение усилий для противодействия агрессии со стороны Японии, оказание взаимной помощи в случае нападения Японии или союзного с Японией государства на любую из высоких договаривающихся сторон. Это, конечно, было намеком на Соединенные Штаты. Стороны согласились не участвовать во враждебных друг друга коалициях, консультироваться по важнейшим вопросам международного положения, развивать и укреплять экономические и культурные связи и взаимную помощь. Одновременно было опубликовано соглашение, частично ликвидировавшие неравноправные колониальные условия, навязанные Китаю по Советско-Китайскому договору 1945 года. Советский Союз обещал безвозмездно передать Китаю свои права на китайскую восточную железную дорогу, пролегавшую, кстати сказать, исключительно по территории Китая. Далее обещал вывести войска из порта Артура в 1952 году. Это обещание, отмечу, не было выполнено. Передать Китаю советское имущество в Дальнем или Дайрене, а также предоставить Китаю кредит в сумме $300 миллионов,

излюбленный советский метод колониальной эксплуатации коммунистических государств, широко употреблявшийся в Восточной Европе и, в частности, послуживший одной из важнейших причин для разрыва отношений между Советским Союзом и Югославией. В свете этого неудивительно, что переговоры о Советско-Китайском договоре длились целых 2 месяца. Мао Цзэдун прибыл в Москву еще в середине декабря 1949 года. Это была первая поездка Мао Цзэдуна за границу. Он был принят с необычайными почестями. На праздновании 70-летия Сталина Мао Цзэдун выступил первым со своими поздравлениями. И весь мир ожидал, что две братские державы очень быстро сговорятся. Но не тут-то было. Вожди Советского Союза и Коммунистического Китая упорно торговались за каждую мелочь. Несколько раз переговоры находились на грани полного срыва. Результаты переговоров, как видим, были несколько смешанными. Советскому Союзу пришлось во многом уступить, признать создание сильной единой китайской державы. Но и китайцам пришлось признать советскую опеку, согласиться на унизительные для них условия. Никто не был полностью удовлетворен. Обе стороны затаили злобу друг на друга. Но они понимали, что это не время ссориться, и сведение счетов отложили на будущее. Таким образом, советско-китайский договор 1950 года уже заключал в себе зародыш будущего советско-китайского конфликта. Тогда, конечно, все это никому не было известно, кроме нескольких посвященных лиц. Вся советская пропагандистская машина была посвящена восхвалению нерушимого братского союза между Советским Союзом и Китаем. Московское радио непрерывно передавало новую песню «Москва-Пекин» с припевом «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас». Казалось, создан был коммунистический блок невиданной мощи, объединявший 900 миллионов человек и способный противостоять всему капиталистическому миру. Однако действительность была весьма далека от этой радушной картины. Сталин и Мао на самом деле были далеко не братья, а враги. Оба, конечно, были достаточно умными и хитрыми государственными деятелями, чтобы скрывать это от мира. Но оба помнили долгие годы вражды. Ведь в течение почти 25 лет Мао Цзэдун отказывался подчиняться приказам из Москвы и вел свою самостоятельную политику. В 1928 году 6-й съезд Китайской компартии, происходивший в Москве, даже исключил Мао из ЦК партии за мелкобуржуазный уклон. После катастрофического поражения Китайской революции в 1927 году, являвшегося следствием преступной догматической линии Сталина и Коминтерна, Мао отверг эту линию и начал создавать собственную партию и собственную теорию революции. Но лишь в 1935 году Мао был избран генеральным секретарем Китайской компартии и весьма неохотно признан таковым Советским Союзом. Во время гражданской войны в Китае Сталин скорее поддерживал Гоминдан и Чан Кайши. Сталин всеми силами хотел приостановить развитие китайской революции и предотвратить создание сильной, динамичной коммунистической державы. Сталин понимал, что с коммунистическими странами, не оккупированными советской армией, может быть только вражда. И с тех пор эта истина неоднократно подтверждалась. В 1947 году Сталин дал китайским коммунистам совет не переходить в наступление против Гоминдана, вместо этого закрепиться в уже освобожденных районах. Китайцы отвергли совет Сталина, разгромили на голову Чан Кайши, и 1 октября 1949 года в Пекине

провозгласили Китайскую Народную Республику. Сталину пришлось смириться с этим и постараться получить наилучшие для себя условия. Мао Цзэдуну тоже пришлось проглотить свою гордость, проглотить оскорбления и отложить на будущее сведение счетов с Советским Союзом. Ведь ему еще на долгие годы нужна была советская помощь. Такова подоплека советско-китайского договора 1950 года. Отношения ненавидящих друг друга, так называемых союзников, развивались соответствующим образом. Несколько месяцев спустя Сталину удалось добиться огромного успеха и, казалось, прочно подчинить себе Китай. Произошло это случайно. В июне 50-го года Сталин развязал Корейскую войну. Все указания говорят о том, что Мао не был даже предупрежден о начале войны. Очень может быть, что основной целью Корейской войны было окружение Китая с северо-востока, и что это таким образом было антикитайским маневром. Но неожиданно для всех Соединенные Штаты вступились за Южную Корею и разгромили на голову северокорейскую армию. Американскими войсками в Корее командовал генерал МакАртур, лютый враг китайского коммунизма. И в результате стремительного наступления американских войск к северу, китайской границе, для китайцев возникла опасность американского вторжения. Тем более, что в это же время Соединенные Штаты вмешались в гражданскую войну в Китае и взяли под свою защиту правительство Чан Кайши на Тайване. Ранее американцы тщательно остерегались такого шага. Мао Цзэдуну пришлось вступить в Корейскую войну. В ходе войны впервые проявилась военная мощь новой китайской коммунистической державы. Но достигнуто это было огромной ценой в людях, а самое главное, в политических последствиях. Во-первых, возникла огромная задолженность Советскому Союзу за вооружение, поставленное Китаю, которое пришлось оплатить. А во-вторых, Китай на многие годы рассорился с Соединенными Штатами, и возникли отношения лютой вражды между Китаем и Америкой. Все это, конечно, было на руку Советскому Союзу. Но в 1953 году Сталин умер, и вскоре положение коренным образом изменилось. Китай быстро восстанавливал свое народное хозяйство и военную силу. В Советском же Союзе к власти пришло слабое, разобщенное руководство. Разгорелось лютая борьба за власть. Хрущев, воевавший в это время с Маленковым, стремился заручиться поддержкой Китая. Пришлось идти на уступки. И в октябре 1954 года, уже не в Москве, а в Пекине, было заключено новое соглашение с Китаем, по которому Советский Союз обязался вывести свои войска из порта Артура в течение 1955 года, и на этот раз обещание было сдержано, ликвидировать все смешанные общества и передать Китаю советскую долю участия в этих обществах, наконец, предоставить Китаю долгосрочный кредит в 520 миллионов рублей и помочь Китаю в строительстве 100 с лишних промышленных предприятий. Отношения между двумя коммунистическими державами изменились. Теперь это уже были равноправные партнеры. Более того, Мао Цзэдун начал проявлять притязания на роль старейшины в коммунистическом мире. В Европе во время восточноевропейского кризиса октября 1956 года Мао открыто вмешался, давал советским руководителям советы о том, как обращаться с Венгрией и Польшей, и помог Советскому политбюро выпутаться из положения своей открытой поддержкой. В знак благодарности в 1957 году советское правительство обещало

0: обещала помочь Китаю в создании собственного атомного оружия. Но начиная с 1958 года, отношения между Советским Союзом и Китаем становились все более напряженными. СССР отказался поддержать Китай во время тайваньского кризиса. Когда разгорелся конфликт между Китаем и Индией, Советский Союз объявил о своем нейтралитете. Это было неслыханным жестом между союзниками. Наконец, разногласия достигли такой степени, что в 1959 году Советский Союз отказался помочь Китаю со строительством атомного оружия. А в 1960 году неожиданно отозвал из Китая всех советников, которые забрали с собой чертежи строившихся заводов. Фактически это означало окончательный разрыв между двумя странами. Но советское правительство просчиталось. Оно рассчитывало на то, что одним ударом подорвет китайскую промышленность, уже ослабленную в результате безумного эксперимента так называемых народных коммун, и поставит Китай на колени. Расчет этот провалился. Хотя Китай понес огромный урон, но нечеловеческими усилиями удалось как-то выкарабкаться из положения, достроить заводы и даже выплатить Советскому Союзу все долги. Но в Китае осталась неискоренимая ненависть к Советскому Союзу, предавшему, по их мнению, Китайскую Народную Республику. С 1960 года уже об этой вражде говорилось открыто. О том, как развивались отношения между двумя коммунистическими державами за последние 10 лет, говорить не буду. Эти факты достаточно хорошо известны всем. Сегодня между ними существует состояние полувойны. Происходят вооруженные инциденты на всем протяжении советско-китайской границы длиной в 11 тысяч километров. Советский Союз и Китай из союзников превратились в злейших врагов. Над Советским Союзом нависла угроза многолетней и безнадежной войны с упорным, беспощадным 750-миллионным народом. Над всем миром нависла угроза атомной катастрофы. Ведь сегодня Китай обладает атомным оружием, а через несколько лет, несомненно, будет обладать и способностью уничтожить Москву или и любой другой советский город. У России нет союзников, одни враги. Народы всего мира превратились во врагов России. Американцев, союзников во время войны, своей агрессией коммунистические руководители превратили во врагов. Германия, сильнейшая страна Европы, никогда не примирится с оккупацией своей восточной части. Страны Западной Европы боятся и ненавидят Советский Союз. Во всей Восточной Европе лишь мечтают об освобождении от советского ига. Даже Чехия и Словакия, единственные, традиционно любившие русский народ, ныне ненавидят его и предпочитают ему даже немцев. А на Востоке Китай, непримиримый враг, помнящий все оскорбления, все предательства, становящиеся все более могущественным. На кого рассчитывать в таком положении? Кому обратиться за помощью? Некому. Впрочем, чуть не забыл, у Советского Союза есть союзники. Куба, стоящая советскому народу 1 миллион рублей ежедневно. Арабы, трижды битые и уповающие на советскую помощь, но ненавидящие своих благодетелей. Индия, находящаяся на грани развала. Вот плачевные итоги 50-летней внешней политики большевиков. Вот над чем следует задуматься сегодня, в 20-ю годовщину подписания советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.
1: Слушали второй выпуск «Откликов и комментариев».
2: Эфир 16 февраля 70-го.

0: 1991 года.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень настороженно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: «Золотой запас свободы». По сути дела, авторская рубрика лондонской студии «Радио Свобода». У микрофона Виктор Франк. Эфир 2 февраля 1969 года.
10: А теперь прослушайте очередную беседу Виктора Франка из его цикла «По сути дела». У микрофона автор беседы.
11: «Наше время содержит в себе странное противоречие. С одной стороны, все больше и больше людей – в силу обстоятельств или в силу своей воли, оказываются в положении эмигрантов, апатридов, то есть людей, лишенных отечества, как их называют французы. С другой же стороны, растет национализм, сознание кровной связи человека с его страной, с его народом. Может быть, это противоречие только кажущееся. Может быть, именно потому, что люди перетасованы теперь по всему свету, живут вне своей родины, чувствуют себя ущербленными, в них усиливается, говоря пушкинскими словами, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. А кроме того, в наш век гигантских коллективов, в которых затеривается, утрачивает свое лицо человек, усиливается тяга к небольшому, конкретному, ощутимому, личному. Это тоже идет на руку роста национализма. Бретонец, работающий в парижском метро, валиец, служащий в лондонском электроэнергетическом управлении, грек, попавший на металлургический завод в Западной Германии, все они мечтают о своем близком, родном, знакомом. И когда они приезжают на побывку к себе домой, в рыбацкий поселок в Британии, в холмы Уэльса, пересеченными каменными изгородями, на розово-золотой Эгейский островок, в них растет чувство гордости и кровной связи со своей родной страной. А ведь таких апатридов развелось в наше время видимо-невидимо. В любом большом городе огромный процент людей не уроженцы этого города, а может быть даже и не уроженцы страны, в которой расположен город. Это одиночки, заброшенные на чужбину в силу экономических условий, безработицы или нужды у себя дома, возможности приискать работу и прокормить семью на чужбине. Но есть и другой вариант. Я имею в виду политических эмигрантов. В отличие от эмигрантов экономических, бытовых, эмигранты политические зачастую меняют зажиточный быт у себя на родине на лишение и бедность на чужбине. Они ищут не легкой жизни, а, выражаясь христианским языком, они ищут спасения души. Правомерно или нет, они часто считают себя подлинными носителями культуры и совести своего народа. Поэтому, не обладая иммунитетом против тоски по родине, они вместе с тем несут в себе гордое сознание, что подлинная родина с ними, что они, будучи лишены физического контакта с родными местами, связаны с духовным естеством их народа и даже воплощают это духовное естество. Вспомним о польской эмиграции XIX века. Польша, раздробленная тогда, уничиженная, порабощенная, разделенная, оставалась Польшей с ее лесами, полями, старыми костелами, крестьянским бытом. Но духовные судьбы Польши вершились тогда и в парижских мансардах, и в женевских кафе, и в лондонских трущобах. И вершились они польскими эмигрантами, апатридами. И польская культура не только была сохранена в эмиграции, но и расцвела и обогатилась гениальными творениями Мицкевича и других. Или возьмем другой пример, нам еще более близкий, эмиграцию русскую. Она состояла первоначально из двух весьма разнородных групп. Из массы белых офицеров и солдат, и из интеллигенции, бежавшей из пореволюционной России. Затем она пополнялась в различные времена другими группировками. Но как бы ни разнородны были эти группы, их все же объединяло одно. Их объединяло сознание, что судьбы России, духовные судьбы России, вершатся не только дома, но и за рубежом. Одним из чудесных достижений русской эмиграции за последние полвека было сохранение и творческое развитие русской идеалистической философии. Да и не только русская философия расцвела за рубежом. Можно и нужно упомянуть и о балетном искусстве, и о литературе, и о других областях культуры, в которых русские апатриды не только берегли и растили свое русское дело, но и ненароком обогащали и общечеловеческую культуру. И если теперь за рубежом выросло, например, целое поколение нерусских знатоков русской литературы, то это несомненная заслуга русских ученых-эмигрантов. Возьму еще один пример. За послевоенные годы русские и иностранные ученые сделали огромное дело и для России, и для мира в целом. Я имею в виду публикацию произведений русских поэтов и писателей, запрещенных или полузапрещенных у себя дома, в Советском Союзе. Ничего подобного этим изданиям, сочинениям Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Клюева, Пастернака и других, нет на родине этих писателей. Как раз вчера вечером я перечитывал первый том собрания сочинений Осипа Мандельштама, выпущенных в Америке трудами двух русских литературоведов Глеба Струва и Бориса Филиппова. Первому тому предпосланы две большие вступительные статьи русского ученого Глеба Струва и американского ученого Клэренса Брауна. Что Струва пишет с огромным знанием дела и с огромным благоговением перед гением Мандельштама, это, пожалуй, само собой понятно. Но статья американца Клэренса Брауна меня поразила своей глубиной и своим проникновенным знанием предмета. И это тоже заслуга русских ученых-эмигрантов. А вещание на русском языке, исходящее из-за рубежа, ведь оно творится большей частью усилиями русских людей, живущих за границей. И теперь уже всем ясно, что это вещание представляет собой реальный политический фактор огромного значения в нынешнем положении. Так русские апатриды, русские эмигранты, оставаясь на чужбине, оставаясь апатридами, творят историю своего народа. И, может быть, именно та человеческая перетасовка, которая имеет место в наше время, делает положение эмигрантов чем-то качественно иным, чем оно было в иные, более устойчивые времена. Я имею в виду, конечно, эмигрантов политических, а не бытовых. Именно потому, что границы отдельных государств или систем государств перестали быть герметически закрытыми заставами, через которые птица не перелетит. Именно потому, что самозамыкание государства стало теперь делом невозможным, вспомним о туризме, вспомним о спорте, вспомним о радио, эмиграция перестала быть чем-то замкнутым, чем-то присужденным к умиранию. Люди религиозные говорят, что в известном смысле все мы на земле эмигранты, что все мы взыскуем нашей подлинной родины, Царствия Небесного, но что эта тоска по небесной родине не снимает с нас ответственности за то, что мы делаем на земле, и не лишает смысла наших трудов на земле. Если перевести этот религиозный язык на язык мирской, то действительно то же самое можно сказать и о политической эмиграции. Конечно, люди тоскуют по своей родине. Конечно, им порой бывает трудно жить в отрыве от своей почвы. Но эта тоска, это сознание ущербленности, неполноценности эмигрантского бытия не снимает с них обязанности работать на пользу своей страны и не лишает смысла их работы. Наоборот, именно потому, что они, эмигранты, не подвержены тому давлению, которое испытывают их родичи дома, они в состоянии делать то, чего не могут делать их соотечественники на родине. Они лишены многого, но одно у них есть – возможность свободного приложения своих сил на

0: благо своей стране. А это огромная привилегия. От того, как она будет использована, зависит многое в судьбах страны.
1: По сути дела, авторская рубрика лондонской студии «Радио Свобода». Эфир 2 февраля 1969 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсия минимальная, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Зависимые и независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителя иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим.

0: Ильинским. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Руснюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже 3-й приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
1: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановление Пленума Верховного суда, которое пока носит скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательны для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
0: Так, председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру

0: материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна. И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
2: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там англосаксонской правовой системы. Это изобретение после революционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности.

0: для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
1: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимович, здрасте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
2: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданина Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, ну, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себя стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, ну, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее, ну, точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь не было. Ну, после реформ Александра II, я имею в виду в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. Ну, в 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей, то есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но

0: Сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
1: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову. И вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите, вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дают гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
2: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время. И что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь, не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов, вот и изобретаются эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение власти – такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От Верховного.
1: Была.
2: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли Президиума Пленума Верховного Суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
0: Ну, Верховный суд, как известно, и по федеральному конституционному закону о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, по в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья

0: в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот, очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
1: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь, их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших, каким-то образом затронут, или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится.
0: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе, с другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. Нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алибастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику: «Да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров невиновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу, нам запрещено их выносить». Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет, то есть 2-3 оправдательных приговора из тысячи. Единственное, что я могу сделать, максимально снизить срок или там вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел, но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное,

0: при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно и, в принципе, в 90-е годы так ее и не появилось, она только-только стала появляться, но сейчас об этом, по большому счету, внутри вертикали власти даже и речи не идет, то сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое? Расскажем в нашем сюжете.
2: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу. Попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины

августа 23 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно

0: Защитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то, лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
1: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигранта она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
0: Какой?
1: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый, сифилис застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный, да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредные для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысяч рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
0: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, жалуются. А дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
1: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по 3. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре. Начинаются валы таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды нафиг.

0: пиковый диагноз.
1: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
0: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
1: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
0: Мигранты делятся на множество категорий, и в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально 3 анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту, и даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
1: практически... ВКСники – это высококвалифицированные специалисты.
0: Специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
1: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны? Что происходит?
0: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике невозможно.
1: А что такое мигрантская клиника? Это легальная медицинская клиника?
0: Это где все врачи, мигранты и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
1: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2020 год.

0: 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
1: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов в Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
2: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими.
1: Истории, когда незнакомцы нападают на детей и подростков в России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители.
3: А я папа их.
1: Так житель Тверской области избил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью. Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. А наказание для него ничего не известно.
4: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
1: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марьяна.
0: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
5: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое 3-е дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. а самое распространенное наказание 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто

0: и что?
1: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
0: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы, и надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием, и насилие остается по факту никак не наказуемо.
1: А для вас, как для редактора, когда вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
0: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел – это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы, в духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
1: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что... Говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
0: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и... В том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты. Мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически

0: и никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики. А вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом в жизни ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
1: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, но в семье, но наверняка же об этом знают соседи, но совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
0: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это и не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делают. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
1: А может быть, еще они думают, что мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже, лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
0: Вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии, речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
1: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, чтобы в другой раз такое молчать.
0: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по добру, по здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, и, я думаю, только усиливает эту атмосферу на себе.
1: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
0: На самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутрипрофессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можно сколько угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем собственно, сторону.

0: одно дело, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто невозможно, я боюсь.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит «Радио Свобода». Микрофон в Праге Андрей Шарый. 38 лет в эфире. Иван Толстой. Поверх барьеров.

0: Филолог и историк Иван Толстой начал сотрудничество с русской службой «Радио Свобода» 38 лет назад. За без малого 4 десятилетия в эфиры на сайт «Свобода» вышли тысячи подготовленных Иваном материалов. Он автор и редактор многих литературных и историко-культурных циклов, считающихся фирменными знаками редакции «Свободы». В частности, радиопрограммы «Поверх барьеров», проектов «Герои Ивана Толстого», «Алфавит инакомыслия», серии архивных выпусков «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад и «Золотой запас». «Пас свободы». Иван – автор многих литературоведческих книг и публикаций, книгоиздатель и телеведущий. Сфера его интересов распространяется на историю русской культуры, русской эмиграции, холодной войны. Много лет он занимается изучением прошлого русской службы свободы и корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Иван рядом со мной в студии «Свободы». Простая проверка в поисковой системе сайта «Радио Свобода» дает около 7500 указаний на вашу фамилию, преимущественно как на автора и участника программы, ведущего интервью, но и, напротив, как на человека, который сам дает интервью. Самая старая ссылка датируется январем 98 года. История вашего сотрудничества со «Свободой» на десятилетие дольше. Началось все задолго до того, как у нас в русской службе появился веб-сайт, но основное из вашего свободовского творчества наследия электронная память все же сохранила, удержала. Иван, на ваш взгляд, что в этом массиве информации самое любопытное, самое важное, самое запоминающееся для вас?
1: Конечно, это работа над огромным циклом 50 программ, посвященных истории Радио Свобода от 1953 года до 2003. Это были 50 программ по 50 минут каждая, посвященная каждому году существования нашей станции, которые были построены по одному принципу. Я рассказывал об основных событиях года, так сказать, вовне радио, за стенами радио, и о том самом главном, что случилось внутри станции. Это были, наверное, лучшие мои годы на радио, потому что в течение нескольких лет я готовился к этому циклу, и затем каждую среду с 2002 до 2003 года выходили эти 50 программ. При этом никто с меня не снял моей основной рабочей нагрузки, то есть приходилось делать гораздо больше. Но это был год счастья.
0: 50-летие русская служба отмечала в 2003 году, но были еще у нас той пары две больших компании, связанные с юбилеями. Это компания 60-летия службы и 70-летия службы. Давайте напомним о том, что было в 2013 и 2023 годах.
1: Ну что, в 2013 мы подхватили историю радио и напомнили, дали в эфир еще раз этот цикл к 50-летию и рассказали о тех драматических событиях, которые произошли с 2003 по 2013. Сейчас, оглядываясь назад, конечно, это было десятилетие достаточно спокойное. Был минимум войн, да, была Грузия, да, конечно, и Приднестровье тут фигурировало, и многое другое, но не было ни захвата Крыма, не было еще Майдана, ни

0: не было страшной войны. Поэтому 60-летие, оно прошло, может быть, и не очень замеченным нашими слушателями. Они привыкли к тому, что мы делаем исторические программы. Да и, честно говоря, на волне успеха к 50-летию, вот к этому главному циклу, полвека в эфире он назывался, я, воодушевленный этим успехом, я стал больше делать программ из архива «Свободы».
1: Там, кстати, еще же CD-ROM, как тогда говорили, выпущен был к 50-летию.
0: Да,
1: помните,
0: очень
1: да?
0: красивый, симпатичный, который достаточно быстро в качестве такого исторического оползня ушел в историю, в небытие, потому что начали исчезать приборы, на которых можно было его слушать. Да и программирование тогда было несколько отсталым в самом начале 2000-х. Так что теперь это просто как некий артефакт, картинка, которую можно в рамочку и на стенку. Но это, весь этот цикл находится на сайте «Радио Свобода», его можно слушать по этому диску, по 50 программам в американских университетах, что-то в пределах дюжины, преподают историю Холодной войны.
1: Produced by Ivan Tolstoy.
0: Я не знаю, упоминают ли они мое имя, они прежде всего называют «Радио Свобода», потому что мое дело – это составление и редактирование все-таки, но это ужасно приятно, что они взяли это за основу. Мы трудились полвека не зря.
2: У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня мы начинаем наш исторический цикл, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре нашего существования в Мюнхене до сегодняшних передач из Праги, Нью-Йорка и Москвы. Каждый год мировой истории с 53-го до наших дней устами «Радио Свобода». Архивные пленки, голоса прошлого, музыка эпохи, воспоминания ветеранов и размышления сегодняшних сотрудников радио.
3: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
1: 70-летие.
0: 70-летие – это уже 2023 год, понимаете, страсти кипят. Конечно, уже есть и Крым, и страшные последствия российской политики в Украине и так далее. И тут что ни программа, то кровь, пот и слезы. 70-летие, конечно, было совсем уж безрадостным.
1: И бюро наше было вытеснено из Москвы в 22-м году после начала агрессии сразу, и иностранными агентами мы стали как раз в течение этого 7-го десятилетия своего существования, и репрессии против наших журналистов, десятки из которых сейчас объявлены иностранными агентами, включая моего собеседника, это как раз все продукт российской политики последних 10 лет. Почему в сфере ваших профессиональных интересов именно история «Радио Свобода» занимает такое большое место?
0: Прежде всего, потому что это самая большая институция, которая возникла в эмиграции, и она возникла на стыке двух интересов. Желание эмиграции служить своему отечеству, то есть высказываться как-то, делиться своим опытом, мнением, тревогами, сомнениями, слезами и радостями. И это, значит, одна была линия, а вторая линия – это американские интересы. Народная дипломатия, то, что называется, неофициальные потуги, попытки, очень часто успешные, достучаться до российской, тогда советской аудитории и показать, что люди не одиноки, что их слышат, к ним прислушиваются, им хотят рассказать о том, как все-таки устроен мир, что такое демократия, что такое либерализм, что такое парламентаризм и так далее, и так далее. И вот на стыке этих двух интересов возникла идея создать такое радио. «Радио Свобода», тогда называвшееся «Освобождение», было не первым в этом смысле. Раньше было «Радио Свободная Европа», которая вещала на европейские страны, Центральную и Восточную Европу. А еще раньше «Голос Америки» и BBC. То есть этот опыт у американской дипломатии уже был, да и не только, как видим, у американской. Все-таки вот оказалось, что самое жизнеспособное – это соединение этих двух линий. Американского желания предотвратить Третью мировую войну, то есть показать советским слушателям, что никто не собирается сбрасывать атомную или, там, не дай бог, водородную бомбу на Советский Союз. Ведь об этом тревожились советские власти, угрожая своему собственному населению, что вот враг им

0: империализм, Америка сбросит бомбу. Задача американской дипломатии устами радио «Свобода», радио «Освобождение» было объяснить населению: нет, никто не собирается сбрасывать бомбу. И вот удивительный исторический феномен. Оказалось, что это наиболее жизнеспособная, так сказать, формула, такая монада, такое вот суррогатное радио, как когда-то называлось. А я поясню, что суррогатное – это, значит, радио, созданное не в российских условиях, за пределами России, но такое, о котором мечтает слушатель. Вот как будто бы оно было в Советском Союзе, если бы Советский Союз был свободен. И вот я считаю, что эта удачная формула, видите, просуществовала до сих пор.
1: А сейчас?
0: Так сейчас, по существу, свобода возвращается к тем задачам, которые были, может быть, в ранние 50-е годы. Нужно снова объяснять населению, что Запад не враг. Ведь, посмотрите, за эти десятилетия Запад не объявлял войны Советскому Союзу и России. Психологически установка была совершенно верная. Она и политическая оказалась верна. Никто на Россию не нападает. Скорее, Россия нападает на другие страны. Но население, оно зомбируется легко. Но вот такая доверчивость, такая подростковость, как часто социологи и психологи называют российскую публику, российскую аудиторию. Подростковое сознание. Поэтому с подростком очень трудно работать. Работать нужно долго. И маслом этот хлеб нужно промазывать много-много раз. Впереди у «Свободы» много работы.
1: Многое из того, что делает в своей ежедневной работе журналисты, выполнение заданий редакции, хочешь не хочешь, а делаешь. Однако каждый из нас имеет все-таки особые зоны своего интереса, исследованием которых занимается не только по обязанности, но и с удовольствием, надо сказать. Назовите, пожалуйста, 2-3 сферы такого своего личного интереса. Чем вы с особым пэшн занимаетесь?
0: Исторически получилось так, что меня привели, пригласили в Пушкинский дом, потому что я ходил на курсы экскурсоводов в Ленинграде, это был конец 70-х годов, и такой совершенно гениальный человек Вадим Эразмович Вацура, лермонтовед, пушкиновед, он, увидев мой интерес, спросил меня, не хочу ли я прийти и поговорить всерьез в Пушкинском доме об одной работе, об одной сдельной работе. Нужно было прокомментировать книгу о Пушкинском Петербурге, нужно было просто сверить готовый текст покойного автора, такой Николай Никитич Фокин был. Большая книга, 600 машинописных страниц, нужно было все проверить, проверить библиографию, а самое главное, проверить цитаты, которые он брал из книг. И вот я сел, и 3 года я копал, собственно говоря, эту книгу. На этом я вырос. Пушкинистика стала моим хобби. Она не стала профессией, но она стала хобби. За это время я, в частности, в пушкинском кабинете Пушкинского дома, это святая святых, куда просто так никого не пускают, там все книги о Пушкине собраны, в том числе запрещенные книжки, например, эмигрантские, там я познакомился с комментарием Набокова к Евгению Онегину. Это английский комментарий. Я им насладился, я стал даже кое-что переводить. А только потом я поступил на филфак. Я, так сказать, вообще должен был быть медиком по образованию и проучился несколько лет в медицинском институте. А потом экскурсовод и так далее. И только потом я в свои там 22 года я решил отправиться на филфак. А вот когда я заканчивал филфак, я решил соединить пушкинистику и любовь к Набокову. И мой диплом назывался «Комментарий Владимира Набокова к роману Пушкина Евгения Онегина». Когда я положил этот диплом, ну, точнее, его заготовки, рыбу, так сказать, перед своим руководителем, на дворе стоял 85-й год. Георгий Пантелеймонович Макогоненко, мой руководитель, очень известный ленинградский литературовед, он сказал: «Ваня, вы сошли с ума. Такой диплом защитить нельзя. Что это за название?» Я говорю: «Георгий Владимирович, вот я не хочу другой». А он сказал: «Нет, это невозможно». Хорошо, я забрал эту рыбу, написал диплом, принес на следующий год. Снова к Макогоненко. Он прочел название и сказал: «Ну, Вань, я вам в прошлом году сказал, нельзя». А через 2 месяца Набоков был разрешен в Советском Союзе. Летом в газете «64» появилась первая публикация Набокова «Шахматная задача» и кусочек из «Защиты Лужина». Ура! Но снова нужно терять год. Кстати, Макогоненко скончался, у меня был новый уже руководитель Маркович, и только в 88 году я защитил свой диплом. Но к этому времени я был совершенно другим человеком, мне был тридцатник. То есть я себя чувствовал совершенно независимым человеком. И я решил, что мне нужно, так сказать, как-то думать о своей судьбе, выбирать и так далее. В 88 году, в мае или там в начале июня, я диплом свой защитил. Прошел еще месяц или полтора, мне звонит моя мама и говорит: «Ты всю жизнь хотел отправиться за границу». Что правда? «Вот ты знаешь, что мне сказали? Что Советский Союз отменяет выездные визы. То есть ты теперь можешь просто получить загранпаспорт и ехать, лишь бы получить приглашение». Я

0: приглашение получил, и во второй половине 88 года я улетел в Париж. Я не думал о «Радио Свобода», но в первый вечер, в самый первый вечер, до 12 ночи, мне предложили писать для «Русской мысли». А на следующий день, когда я пришел в редакцию, уже знали, что вот приехал некто Иван Толстой из Ленинграда с какой-то заготовкой статьи. Он сейчас сидит и барабанит на пишущей машинке. Компьютеров не было. Это был звонок со «Свободы». Мне предложили попробовать какой-то сделать текст.
1: Кто звонил?
0: Ирина Каневская, Ирина Хенкина. И мы сделали пробную запись. Я жил тогда в квартире у Ефима Григорьевича Эткинда, запер собаку в комнате, чтобы она не лаяла, и сделал первую запись. Она практически там через 3 дня она пошла в эфир и составила сюжет в программе «Аспекты». И в эту минуту я понял, что это страшно интересно, что я по «Свободе», оказывается, могу сказать то, что слушатели «Свободы» не знают. А сюжет был простой, как читают эмигрантские журналы в Советском Союзе. А я 10 лет уже их читал, потому что там издат ходил по рукам. У меня были такие знакомые. И таким образом «Радио Свобода» стало третьим моим хобби. Вот она, видите, переросла в профессию. За свое хобби я получаю зарплату.
1: В архиве «Радио Свобода», к сожалению, не сохранилась запись выпуска программы «Аспекты» с первым выступлением на «Волнах Свободы» Ивана Толстого. Предложим вашему вниманию фрагмент другой программы.
2: Поговорим сейчас о Михаиле Горбачеве. Похоже, кончилось на Западе время затянувшегося горбазма. В стране это время кончилось гораздо раньше – но вот сдаются последние магикане, последние защитники. Иван Толстой, Ленинград.
3: Россия, Россия, рабоче-крестьянская, и как не отчаяться, едва началось твое счастье цыганское, и вот уж кончается. Стихи Георгия Иванова удивительно точно передают чувства русского человека, русского интеллигента, понадеявшегося было на возможные перемены. Что и говорить, 5 лет какой-то цыганской надежды. Эта надежда вполне справедливо связывалась с именем Михаила Горбачева. Было занятно видеть, как из среды высших партийных функционеров вырвался нежданный реформатор. Как всякий политик, Горбачев должен был понимать, что ему нужно опираться на какие-то социальные слои, классы, группы людей. Но первые же указы, антиалкогольные главным образом, решительно оттолкнули от него именно рабочих и крестьян. Своей водочной политикой генеральный секретарь, генсок, показал полное непонимание психологии своего народа, неосведомленность в укладе жизни и потребностях русского работяги. Этот разом упавший авторитет Горбачев не смог поднять в глазах простого народа уже никогда. На кого же тогда сделал он ставку? На средний класс, на мелкую буржуазию, на кооператоров. Но и здесь Михаил Горбачев проявил свое непонимание условий,

0: Вот тут что интересно, Иван Никитич, мы с вами 30 лет знакомы, и я-то список ваших приоритетов, честно говоря, тем не менее, выстраивал немножко по-другому, потому что мне, ну, Набокова вы упомянули, но мне казалось, что Набоков, Пастернак, а Пушкин где-то ниже. А вы начали с Пушкина. Того, что Пушкин наше все?
1: Нет, потому что это я рассказал хронологически. Было так, и Пушкин – это моя любовь до сих пор. Я постоянно читаю Пушкина и комментарии к нему, и пушкиновические работы, и выписываю специальные пушкиновические книги. И более того, я могу даже сознаться, что я готовлю том, но это все-таки не скоро, мне нужно много вещей в ближайшие годы написать. Я готовлю том, условно говоря, Пушкина в эмиграции, то есть неопубликованные эмигрантские материалы ученых-пушкинистов, посвященных пушкинской теме.
0: Я воспользуюсь сейчас творческим приемом одного из ваших радиоциклов, который и сейчас еще идет и звучит в эфире. Кого бы вы, Иван Никитич Толстой, назвали своими учителями? На свободе и не на свободе?
1: Вне свободы я мог бы прежде всего назвать Андрея Юрьевича Арьева, замечательного критика и писателя ленинградского и петербургского.
0: Он ведь здравствует до сих пор.
1: Он здравствует, и он со-редактор вместе с Яковом Аркадьевичем Гординым петербургского журнала «Звезда». Это совершенно невероятное содружество, такое много лет

0: десятилетий уже продолжающееся, Андрей Юрьевич Арьев повлиял на меня и в нравственном отношении, и в профессиональном отношении, и в этическом, и в том, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях жизненных, без поучения, на своем примере. Лучший из учителей, которого можно себе только представить. Это вне свободы. Конечно, были и другие люди, но прежде всего Андрей Юрьевич, которого я ни на один день не забываю. На свободе, как ни странно, человек, который сам радиопрограмм не делал, но, во-первых, он меня взял на службу, зафрахтовал меня, чему я очень благодарен. Самое главное, что он давал какие-то, знаете, как вот ходит корабль против ветра, он галсами идет, парусник. Он ловит как бы боковой ветер, потому что прямой его должен был бы отталкивать. И вот корабль движется галсами, но вперед. Это Юрий Львович Гендлер, удивительнейший совершенно человек, который, надо сказать, меня не любил. Но это абсолютно не мешает мне вспоминать его с величайшей благодарностью, потому что его какие-то, ну, я бы сказал, философские уроки, хотя он совершенно не был философом, теоретиком, но он был философом жизни. Он понимал, что такое чувственное радио, что такое эмпатия в работе журналиста, что такое понимание материала и вот фактуры. Нет у тебя фактуры, и не получится из тебя радиоведущего.
1: Согласен в целом с вашими оценками, еще и потому, что и меня Юрий Львович Гендлер взял на работу в русскую службу, и я тоже ему за это благодарен до сих пор, царство ему небесное. Но эта фигура вызывает, как вы знаете, разные оценки, как и многие яркие фигуры. Интересно то, как вы оценили причину, по которой Гендлер вам интересен, и вот откуда это взялось в нем, как вы думаете? Он ведь не был профессиональным журналистом.
0: Абсолютно нет, он был юрист. Более того, он был юристом на ликёроводочном заводе, то есть абсолютно из операции «Ы» сюжет.
1: Вот оттуда и взялось, вы хотите.
0: Вот оттуда и взялось. Истина в вине. Вот. Это натура. Это глубокая, чувствующая, переживающая человечность. Он был романтик, он был влюблен. Знаете, как у Шкловского? У женщины есть любовь, поэтому она любит. Вот у Гендлера была любовь к массе вещей в жизни, к профессии, к человеческому таланту, к остроумию. Он безумно любил людей остроумных, к людям, которые не требуют никакой плетки для того, чтобы они выполняли свое дело. У него в Нью-Йоркском бюро, ну и потом, так сказать, в Мюнхенском, потом в Пражском, по существу у него был такой коммунизм. Все люди знали, что нужно делать, и работали. Он только посмеивался и любил говорить: «Никто никому не мешал, многие хорошо работают».

0: «Поверх барьеров». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Федерико Феллини, «Ла Страда». У микрофона Юрий Гендлер.
1: Одно только слово «Ла Страда» переносит меня в пасмурный ленинградский октябрь 56 года. Это был незабываемый октябрь. Довольно неожиданно в Ленинграде тогда прошли два кинофестиваля. В начале октября английских, а вслед за ним итальянских фильмов. Оба в кинотеатре «Великан». После последних кадров дороги и великих кадров, надо сказать, нам сразу стало же ясно, что мы столкнулись с чем-то очень большим, доселе неизвестным, с тем, что нас будет сопровождать всю нашу остальную жизнь. Другое ощущение выразить чуть более трудно. Оно сложилось, я думаю, скорее на подсознательном уровне из-за сочетания колоссального таланта Феллини и подлинной исторической драмы. Через неделю после фестиваля итальянских фильмов советские танки вошли в Будапешт. После дороги мы все повзрослели. Мы где-то внутри себя сильнее, чем когда-либо прежде, почувствовали, что не обязательно закончим свою жизнь в тех же ленинградских квартирах, в которых родились, что есть в нашей жизни, пусть не ясная, перспектива и предназначение, и что многих впереди ждет и любовь, некоторых казенный дом, и всех дорога.

0: Юрий Гендлер в эфире «Свободы». Архивная запись, мировая кинодвадцатка «Радио Свобода», обсуждение фильма Федерико Феллини «Ла Страда. Дорога». Эфир 96-го года. Иван, звук или текст?
1: Текст. Хотя последние 30 лет все больше звук. Я тоскую по тексту. Но, как быстро стало понятно, звук, который тебе самому нравится, ты удовлетворен тем, как ты говоришь, всегда поверяется легким текстом. Нельзя на радио говорить витиеватыми фразами. 60-е, да и 70-е, и 80-е. Вот переслушиваешь архив, люди говорят письменным языком, придаточными предложениями, причастными деепричастными оборотами. Ну, невозможно. Ну, это сухой коржик. Срочно хочется запить чем-нибудь. Говорить нужно в фас. Легко, как Довлатов. Как говорил Достоевский, нельзя добиться истины, но к истине нужно приближаться каждым шажком. Вот так и к простоте довлатовской. Конечно, не к его таланту величайшему, но именно к простоте. Не надо вычурности. Расскажи историю, расскажи ее просто. Сам внутренне посмейся, и твой слушатель будет тебе благодарен. И поэтому, ну, и текст, и звук. Но там, глубоко, где-то вот в мозжечке, если он еще остался у меня, там, конечно, лежит текст. И я думаю, что остаток своих дней я проведу за текстами. А если будет возможность их еще и озвучить у микрофона, я буду вдвойне счастлив.
0: Но у нас в редакции есть один признанный мастер, маэстро, я даже сказал бы, звука, известный нашим слушателям, это Игорь Яковлевич Померанцев, который как раз по-другому, как мне кажется, это соотношение рассматривает. Он от звука творчество свое строит. У вас есть что возразить ему?
1: Нет, нет, как раз наоборот, я восхищен и очень доволен, что я встретил такого человека и просидел с ним наискосок много-много лет, и мы сделали два цикла, два подкаста больших, один посвященный украинским беженцам, другой посвященный новейшей волне эмиграции, так называемой пятой волне.
0: И обе они в книгах, обе они в тексте.
1: Обе они, кстати, и в тексте. Но для книг пришлось много редактировать, резать звук, резать речь человеческую, потому что она не приспособлена для механического воспроизведения. Это, за это отвечают разные извилины в голове. И тем не менее, уважая Померанцева Игоря Яковлевича и понимая, что он делает, и восприняв некоторые его уроки, я надеюсь, что этот результат слышен. Тем не менее, я остаюсь вот при тексте. В основе лежит текст, но я с удовольствием его читаю. И я вообще с удовольствием читаю чужие тексты. Кем я только ни был у микрофона за 38 лет. И президентом чего угодно, и криминалом разнообразным, и спортсменом, и политиком, и писателем, и поэтом, и так далее. Особенно люблю читать стихи. Мне нравится.
0: Когда-то, очень много лет назад, я делал программу по... Там участвовал, про Балканы свои любимые, там участвовала книга такого сталинского лауреата Ареста Мальцева. И вы там мне озвучивали резидента ЦРУ, помню, надо сказать, до сих пор. В 1950 году советский писатель Арест Мальцев по заказу ЦК ВКПБ написал книгу «Югославская трагедия», годом позже удостоенную сталинской премии. Речь в книге шла о Тито-оппортунисте. Вот фрагмент этого почти исторического документа. О Тито беседуют резиденты британской и американской разведок в Югославии Шерри Маккарвер и полковник Хантингтон.
2: «Слушайте, Шерри, эти козыри я вам доверительно сдаю, и не без умысла. Начнем с биографии Тита. Брос начал делать карьеру канцеляриста в аппарате Коминтерна. Позже вернулся в Югославию. В 1937 году стал секретарем ЦК КПЮ. Тогда у него была кличка Вальтер. Некоторое время он находился не у дел и переводил на сербско-хорватский язык историю ВКПБ. Перевод не без вольностей, нужно сказать. «Вы читали?» – удивился Маккарвер. «Да, и вам советую. Нужно знать марксизм, чтобы бороться с марксистами». Брос оказался неплохим организатором, и он всплыл на поверхность летом 1941 года. Он использовал ситуацию, конъюнктуру. Дело в том, Шерри,

0: Он ловко умеет потакать настроением народа, его симпатиям к Советскому Союзу. Он сумел вовремя выдвинуть подходящие для масс лозунги, и массы, естественно, пошли за ним. Из всего сказанного вам должно быть ясно, что Тито – демагог, позер, большой любитель реальных благ. Из всего, что мы о нем узнали, вытекает наша задача – относиться к нему так, как будто он действительно герой Балкан, гениальный полководец.
1: Вот так советская пропаганда представляла образ югославского врага в начале 50-х.
2: Фрагмент из программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Архивная запись от 5 мая 2000 года.

0: когда-то очень много лет назад. Думаю, что это было в конце 90-х, а может быть, в начале 2000-х. Я помню наш с вами разговор. Мы с вами сидели в редакционной столовой и беседовали на общелитературные, общекультурные темы. Я спросил, что из написанного вами самим представляет для вас особую ценность. Вы мне, знаете, что тогда ответили? Вы мне сказали: Андрей, главного и лучшего я еще не написал. Как вы сейчас отвечаете на этот вопрос? Наконец написали или нет еще?
1: Точно так же. Не написал. Я имею в виду книгу о Набокове. Самое главное, что я хотел бы произвести. И как хорошо, что за 40 лет, с тех пор, как она была задумана, я ее не выпустил. Это была бы плохая книга. По крайней мере, не та, которую я вижу сейчас. Если у меня будет больше времени в ближайшей перспективе, я, безусловно, эту книгу закончу, потому что она на 70, на почти на 80% сделана. Там нужно, так сказать, швы прошить. Швы прошить, что-то еще перечитать из новейшей набоковеческой литературы, на что-то сослаться, найти какое-то подтверждение или опровержение своим тезисом, потому что эта книга не просто излагает биографию Набокова, эта книга проблемная. У нее есть, так сказать, несколько концепций, положенных в основу. И вот, конечно, тут нужно просто знать, какова наука. А когда ты каждый день ходишь на работу, то ты упускаешь многие научные вещи. Я никуда не спешу. Главная книга всегда остается главной. Я думаю, что я буду ей недоволен, даже когда она выйдет. Ну, буду думать о втором издании. Но некоторые вещи все-таки я осуществил. Мне хотелось выпустить журнал. С журналом не совсем пошло. Он назывался «Опыт». В 1994 году вышел только один том, потом я выпустил 4 тома, это 3 тома в 4 толстых книгах под названием «Коннессер», то есть «Знаток», «Дока», «Специалист», историко-культурный журнал, весь насквозь иллюстрированный. Есть книжка об истории издательства, такого периодического издания «Литературное наследство», есть книжка о Пастернаке, отмытый роман Пастернака «Доктор Живаго между ЦРУ и КГБ». У нее, у этой книги будет второе издание, когда у меня будет время, потому что масса материалов найдено. Книги есть, некоторые написаны, некоторые в работе, некоторые еще будут написаны. Все любимые, так или иначе.
0: На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Иван, вот вы перечислили несколько важных для себя книг, а книга о русской службе будет там?
1: Да, и я надеюсь, это будет совсем не одна книга. Я задумал ее в нескольких частях, о толщине судить не берусь, но ее этапы совершенно понятны. Есть огромная проблема, интереснейшая, не описанная ни одним автором. Хотя этой темы касались. Это предыстория «Радио Свободы». Другая часть самостоятельная посвящена 50-м годам, когда радио называлось «Радио Освобождения», и была вот эта вот идея, миссия освободить советского человека от иго коммунизма. Затем радио в 59-м году поменяло свое название на «Свободу», и началась, как бы для меня начинается третья тема. Это сам издат, конечно, это вот 60-е и 70-е годы. А потом все это переливается в там издат, начинается третья волна эмиграции, и до сих пор живы ветераны «Радио Свобода», тогда поехавшие из Москвы и из Питера. Я с ними очень часто беседую, записываю с ними интервью, и они помогают мне собрать вот эту часть «Радио Свобода». Ну и так далее, и так далее. Посмотрим, я не буду загадывать. Во всяком случае, да, это огромный замысел, и я много лет накапливал документы и внутренние, и внешние, и воспоминания, и вот, как я сказал, интервью, посвященные истории моей любимой радиостанции. Конечно, будет что-то.
0: Иван, а вот современные...

0: современная, новейшая история русской службы. В какой степени вас интересует в жанре рассказа бывалого? Что-то будет?
1: Не хотел бы загадывать и каркать. Не знаю. Это ведь совершенно другое дело. Рассказывать об истории и рассказывать свою собственную жизнь. Одно дело.

0: вместе со своей женой перевести, отредактировать. Но самое главное, эта книга, написанная человеком, любившим радио. Он был и рыцарем свободы, он защищал ее интересы. И он любил, ну, просто как отец, отец солдатам. Джин Сосин знал русский язык великолепно. Он первую главу Евгения Онегина читал наизусть и показывал мне в Нью-Йоркском кафе, как это звучит в его устах. Но он прошел все этапы вместе с русской эмиграцией. Он учился в Гарвардском университете, и он закончил всевозможные колледжи, и он ездил работать с перемещенными лицами в Мюнхен после войны, и он затем возглавлял Нью-Йоркское бюро и некоторое время был заместителем директора всего радио. Он работал и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, он собирал библиотеку для Нью-Йоркского бюро. То есть, ну, все-все-все. Он дружил, он собирал магнитофонные записи, любил Галича, анекдоты собирал. Каждая глава его воспоминаний начинается каким-нибудь маленьким анекдотом. И вот мы с женой сделали два издания. Другие книги, ну, есть масса интересных книг, но в основном они посвящены истории американской администрации и американской внешней политики. А у Джина Сосина она посвящена в основном истории русской службы. И как русская служба с помощью американской администрации отстаивает свои интересы. Поэтому это разные книжки. Моя-то будет посвящена на 95% истории русской службы. Ведь никто не написал биографии сотрудников радио.
1: Вот. Сколько их было всего? Нас сколько
0: больше,
1: было всего?
0: Больше тысячи.
1: Больше тысячи, да?
0: Больше тысячи, конечно, за 70 лет. Больше тысячи.
1: В мае в Берлине книжная ярмарка, и я просматривал программу. Вы там выступаете с интересной темой «Иван Толстой, человек-оркестр». Как вы в одиночку осуществляете сложные культурные проекты? Вы и редактор, и автор зачастую, и составитель, и издатель книг. Поделитесь ноу-хау.
0: Выступление я свое назвал «История издателя-одиночки», потому что действительно, когда я задумывал все это мероприятие, я был один и остался один. Я вообще не очень командный человек, то есть я с удовольствием работаю в русской службе, но в принципе, как бы, у меня такой... Помните, как у Владимова в «Верном Руслане»? «Я отличник злобы и недоверия». Так тренировали Руслана. Вот я отличник недоверия. Я люблю все делать сам. Мне свойственен гиперконтроль. Это плохо с точки зрения организации рабочего процесса. Обращаешься к кому-то, и люди не понимают ни зачем, ни как это сделать, и дольше объяснять. Проще сделать самому. Пришлось научиться, например, такому, в общем, не очень сложному мастерству, как дизайн. Ну, научился размещать картинки относительно текста, понимал, что должно смотреть налево, что смотреть направо. Мне нравилось всегда делать книги. Я лет в 14, когда уже стал заядлым ходоком по букинистическим магазинам, я понял, что я хочу быть директором букиниста. Можно было поступить в книготорговый техникум и дослужиться от продавца до директора букинистического магазина. Ничего не было бы сложного. Но когда я рассказал об этом своему отцу, он так усмехнулся и сказал: «Знал я одного человека, который хотел быть владельцем букинистического магазина. Лично знал. Его звали Павел Елисеевич Щеголев». Щеголев в 20-е годы, будучи страстным библиофилом, он открыл магазин под названием «Былое», потому что так назывался журнал, который выпускал Щеголев. Щеголев открыл магазин, и ему книги понесли сдавать в магазин на продажу. Щеголев покупал практически все сам, себе, в квартиру, и поэтому очень быстро прогорел. Он играл во Владимирском клубе в карты, выигрывал, как он говорил, чертову тучу денег, но все спускал на книги. Отец говорит: «Вот это будет с тобой. Поэтому не вздумай». И я не пошел в букиниста. Любовь к книге, к деланию книги, она осталась навсегда, и все книги я делаю своими руками. Это упоительное занятие. Включаешь радио «Свобода» в динамике, берешь листы бумаги, наклеиваешь картинки, что-то пишешь, распечатываешь какой-то текст, наклеиваешь, измеряешь, и ты связываешься с авторами. Никто тебе не нужен. Оставьте меня в покое.
1: Последние годы, когда мир стал стремительно развиваться, меняться, мы с вами сейчас поговорим еще об этом, надеюсь, к книгопечатанию, к книгоизданиям стало по-другому. Вот пока мы были связаны как бы с Россией, скажу так, было ощущение у меня, по крайней мере, что издание – это такая... Башня – это такой замок, который ты немного берешь приступом. Это такая структура, туда пришел, ты никто, там ходишь с этой рукописью и так далее. Сейчас все-таки стало по-другому. И технологии другие, и

0: Дешевле это стало отчасти. Никто не читает, это другой вопрос. И тиражи, конечно, не такие. У вас произошло какое-то такое вот приближение книги за счет этого?
1: Да, конечно. Книга стала очень малотиражная, и я готов выпускать малотиражные книги по разным причинам. Во-первых, потому что если книга понравится, ее можно всегда допечатать, и ты сам хозяин этого процесса. Тебе никуда не нужно обращаться. Если ты немножко подкопил от зарплаты, отложил денег, ты напечатал еще несколько десятков экземпляров. Продал и печатай дальше, если она идет. Появляются и другие возможности. Сделай красивую книгу и отдай ее на сканирование издателю электронных книг. И она разойдется, вот это-то и поразительно, огромным числом экземпляров. Да, ты не получишь ни одной копейки, но у тебя будет десятки, сотни, тысячи читателей. Что недостижимо, если ты делаешь бумажную только книгу. Во времена Жюля Верна в конце XIX века одной из самых крупных экологических и социальных проблем считалось в XX веке наступающим переполнение городов конским навозом. Никто не думал об этом скачке, об изобретении автомобиля. Вот так и сейчас. Ты видишь тупик в книжном тираже, больше нельзя напечатать, но появляется сканирование, электронная книга, которую в один клик люди себе скачивают, читают.
0: Иван Никитич, сейчас хочу спросить вас о новой реальности, о политическом и социальном все более растущем разделении того, что я назову неполиткорректно русским миром, но в отношениях, соотношении миграции и тех, кто остался в России. Вы полжизни своей за пределами России, сейчас связи с ней фактически сильно ослаблены, мягко скажу так. Вы в изгнании, в послании, где вы?
1: Вот не там и не там. Иногда, конечно, кажется, что в послании, потому что сделать сейчас в Петербурге, где я родился и прожил первые свои 30 лет, или там в Москве, сделать то, что делаю я сейчас, было бы невозможно. Еще 5 лет назад, да, это можно было, и, так сказать, я делал какие-то вещи, но теперь это невозможно. Поэтому в этом смысле в послании, но это же смешно употреблять по отношению к самому себе, да и вообще кому бы то ни было теперь такие понятия, как послание, изгнание, послание и так далее. Нет, я продолжаю делать то, что я делаю, я российский гражданин, мои интересы, мое сердце, my heart's in the highlands, мое сердце все там же, в России, с моими друзьями, коллегами по работе, по моим научным и культурным интересам, но мы разделены, стоят некоторые барьеры, преодолеть которые все труднее и труднее, поэтому я продолжаю делать то, что делаю, это нормальное культурное дело, которым я занимался бы всегда при любом режиме и так далее. И слава богу, что я сейчас нахожусь не в России, а там, где я все-таки могу до конца своих дней, я надеюсь, осуществить какую-то свою минимальную, частную, личную, узкую программу. Мне кажется, я на правильной стороне истории оказался. Мне в этом смысле повезло.
0: Я знаю, что в мире есть некоторые города, которые имеют для вас системообразующее значение. В первую очередь, это, вероятнее всего, Петербург и Ленинград. И Прага, я помню, например, ваше прекрасное предисловие к книге Анджело Репеллино, «Магическая Прага», по-моему, она называется, да. И вы прожили в этих двух городах в основном, я сейчас Париж за скобками оставляю, прожили по половине своей жизни. Эти города как-то внутри вас сочетаются или нет?
1: Прага некоторыми своими районами напоминает мне Васильевский остров, Петроградскую сторону, Литейную часть или Пески, это туда ближе к Смольному. Да, они перекликаются, хотя они совершенно разные, и вот именно разница, она сразу показывает, что я не у себя дома. Ни таких гризайлей, ни граффити, ни вычурных фасадов, ни вот этого барокко или такого модерна, которые здесь есть, в Петербурге нет. В этом смысле Рига скорее была бы ближе к Петербургу, северный модерн. Прага прелестна своим простором, своей ширью. Когда ты выходишь на берег Волтавы, ты понимаешь, что какая-то перекличка, далекий привет Неве можно послать. Здесь все обрамлено знакомым, той архитектурой, которая принадлежит более или менее одной архитектурной школе. Когда мы смотрим фотографии Мадрида, Буэнос-Айреса, даже Женевы, Будапешта, конечно же, да, и Петербурга, мы видим вот это сродство. Это фен де сьекль, это эклектика и так далее. Вот

0: тут родство очень многих городов на свете. Но ни в коем случае, вот вы вынули из этой формулы Париж. Для меня три П – Петербург, Париж, Прага. Это три города, которые вот всегда со мной, ночью просыпаюсь, они вместе.
1: Вы оговорились или нет? Вы в Праге не дома до сих пор?
0: Психологически дома, зрительно в большой степени, но не дома. Сны про Прагу мне не снятся, а про Каменноостровский проспект, при мне Кировский, снятся всегда. Я иду и шуршу осенними листьями, я иду на острова, я иду по своему любимому Петербургу или по ветвящейся Мойке, каналу Грибоедова, Екатеринскому каналу. Вот там я дома, я там памятью дома. А психологически? Да. Здесь мне спокойно. Это такой неагрессивный город, тьфу-тьфу-тьфу, Прага. Каких только поискать.
1: Как вы относитесь, будучи патриотом Петербурга, к теории о том, что Петербург – это город-копия? Пусть хорошая, но город-копия.
0: Ну, он же строился как город-копия, но осознан он был не как копия. Большинство людей, 99% родившихся и в Петербурге, и полюбивших Петербург, эти люди не воспринимают его как копию. Они считают, что это оригинал. И когда попадают за границу, они видят те оригиналы, с которых Петербург скопирован, но они понимают, что они их воспринимают как копии. Да? Ты приезжаешь в Версаль. Но разочарование по сравнению с Царским селом, с Павловском, с Петергофом или с Зимним дворцом в Петербурге, разочарование, там не было такой пышности, не было таких денег, не было нахальства аристократического, такого русского, чтобы вот так себе позволить, вот такой расфуфу, чтобы пригласить виднейших архитекторов, и чтобы они там всякие расстрелили Россию, Кваренги и так далее строили. В этом смысле Петербург для меня ни в коем случае не копия. А если копия, то это такая ученая копия, как говорил Бродский, Петербург научил его Европе до попадания в Европу. Понимаете, когда вы переходите петербургские мосты и смотрите на удаляющиеся реки и каналы, на проспекты, на широту Невы, на шпили, ну какая здесь копия? В сочетании это все абсолютно оригинально, единично и конечно. А вот по отдельности, да, петербургские памятники архитектуры, ни один из них не есть творение в своей единственности. Это непременно повторение чего-то. Ну и что? А по ансамблю город абсолютно несравним. И я город свой люблю не за точечность, а за ансамблевость, извините за выражение.
1: Иван Никитич, события вокруг нас, особенно в последние годы, ставят под знак вопроса многие довольно прочно устоявшиеся, казалось бы, представления о мироустройстве. И в ряду этих представлений новая оценка русской культуры вообще и русской культуры классической, в частности. В какой степени, на ваш взгляд, как пушкиниста, эти представления нужно пересматривать?
0: Ну, кто хочет, пусть пересматривает. Тут никому типун на язык не наложишь. Но меня всегда смущали вот эти разговоры о пересмотре русской культуры в контексте ответственности русской культуры. Мне уже не раз приходилось говорить. Культура ни за что не ответственна. Культура, как известно, это есть набор неких констант, набор неких правил, неких требований, которые объединены качеством своего создания, духовностью своего содержания и самодостаточностью.
1: Бахтина, кажется, определение культуры как система запретов.
0: Как система запретов, конечно, культура – это то, что передается как некая ценность, как священное писание, то, что называется из поколения в поколение, от мыслящего и чувствующего человека к мыслящему и чувствующему. Это очень важно. К мыслящему и чувствующему. Культура предназначена для немногих. Когда Жуковский там или другие выпускали свои поэтические сборники с эпиграфом «для немногих», это был на самом деле плеоназм, это были лишние слова. Культура и так для немногих. Культуру способны потребить те люди, у которых есть некий загадочный механизм в душе и в голове, который способен ее услышать, переварить и сделать из этого выводы. Увы, таких людей очень мало. Во всем мире безумно мало. Поэтому культура вообще для немногих, и она не несет ни за что ответственность. Шепот, робкое дыхание.

0: трели соловья. Никого не исправило из тех, кто взял ружье и пошел в бучу. Они, если бы и прочли, они не восприняли бы. Вот говорят, что русская культура не смогла оказать влияние. Она оказывает всегда влияние на какие-то там 5 или 10%. И все, и в этом слабость культуры мировой. А что, Гитлера остановили сочинение Гёте или Шиллера? Никого ничто не остановило.
1: Не элитаристская у вас позиция? Так, сверху немножко.
0: Элитаристская?
1: Да.
0: А культура сама по определению элитарна, потому что культура – это результат сложнейшего, мучительного творчества, борения с самим собою. Это высшее достижение человеческого разума и души. Вот она такая. Причем есть культура же совершенно не элитарная, есть культура достаточно простая. Что, Евгений Онегин элитарен? Да проще некуда. Что, «Война и мир», военные сцены элитарные? Да Господь с вами. Вот какой-нибудь Константин Леонтьев или Тютчев, его можно, наверное, было бы отнести к элитарности. А так, Акакий Акакиевич элитарен, ну, зачем же так говорить? Но Акакий Акакиевич способен научить сочувствию, жалости, милосердию, человечности. Тех научить, кого можно научить. Вот тут проходит, так сказать, принципиальная граница. А когда мы слышим крики и отчаяние людей под бомбами, да что же это ваша чертова культура на вас не произвела впечатления, увы, она не могла на 90% людей повлиять. Не могла. Люди манкурты.
1: Отмена русской культуры.
0: Да русскую культуру нужно расширять, внедрять, как картошку при Екатерине, потому что если люди хотят питаться русской культурой, потреблять ее, слушать, восхищаться и нравственно расти над самими собой, надо дать им эту возможность. Чайковский, что ли, зовет на бой? Глинка? Пушкин или Лермонтов, ну, Лермонтов зовет на бой, да, но в совершенно другом смысле. Он поднимает человеческий дух, разум и интеллект, критику и так далее. Взывает к сердечности, а не к бесчеловечности. Русскую культуру нужно как можно шире распространять по миру. От этого всем будет лучше. Но культуру, а не воинственные произведения зетников.
1: Иван Никитич, ну вот вы назвали четыре имени. Представители, яркие представители имперской колониальной российской культуры.
0: Ну, конечно, потому что 19 век, да и весь 20-й, это все было вписано в рамки колониальной культуры и колониального сознания. Но внутри бури ты не ощущаешь этой бури, ты находишься в ее эпицентре, ты не понимаешь, что ты колониалист. Вот сейчас, когда говорят, что русские возненавидели украинцев, да, и ответно, понятно, чувство несчастных жителей Украины, которым я невероятно сочувствую. Но, понимаете, мы вспоминаем свою юность и свое детство. В России всегда смеялись над украинцами, в России смеялись над жителями Средней Азии, над кавказцами. А на Кавказе смеялись над кем-то еще и так далее. Французы посмеивались над бельгийцами, американцы над поляками. Все народы друг над другом посмеиваются. Но какая же дистанция между посмеиванием, зубоскальством, шуточками, анекдотами даже грязными и, понимаете, расчехлением пушек. Русская культура – это то, что способно примирить, а не обострить. Да, попробуйте скажите это украинцу, и он плюнет в вас. И будет абсолютно в этом смысле прав. Но все остальные, мне кажется, должны способствовать этому примирению. Оно неизбежно. Не прощение категорически, я прошу меня правильно понять, не прощение русским убийцам совершенного ими, а примирение на небесах.
1: Оценки отдельных произведений Пушкина, Лермонтова, Бродского нужно давать новые?
0: Нужно, это совершенно неизбежно. Человеческий дух дышит где хочет, это совершенно понятно. Стихотворение Бродского на независимость Украины совершенно омерзительно звучит. Бродский был имперец в этом смысле. И супруги Проферы, Эллендея и Карл писали в своих воспоминаниях о том, в каком они пребывали ужасе от рассуждений Бродского о войне во Вьетнаме. Он считал, что американцы должны раздавить и растоптать Вьетнам, потому что это был рассадник коммунизма. А с американской левой точки зрения только Америка и Вьетнам воевали. Американцы, многие левые, не видели, что там на самом деле это советский гнойник из-за

0: вьетнамцами стоит Советский Союз. И это, по существу, война двух держав – Америки и России. Американцы желали поражения своей Америки, а Бродский желал поражения Советскому Союзу. Проферы и Бродский не слышали и не понимали друг друга. Поэтому разговор о войне приводит к ожесточению и ссоре. Разговор о культуре немедленно приводит к примирению, как это произошло, например, у Бродского с Проферами.
1: Хотелось бы задать вам еще один вопрос о звуке. Мы работаем в режиме специальной программы. Мы вольны брать свои песни. Чем мы будем звуковым образом оформлять эту программу?
0: Я нашел в архиве «Радио Свобода» то, что, оказывается, никуда и не исчезало, но это была моя находка, и потом целая история вокруг этой мелодии. Это мелодия, которую я положил в основание своего первого юбилейного цикла к 50-летию «Свободы». Это вещь джазмена, ленинградского джазмена Островского, которая называется «Нет, сказала она».
1: Почему же она сказала «нет»?
0: Ему, потому что он ей не понравился. Но как она это сказала, это легло в основу мелодии. Островский передал то ли, или там через кого-то, передал Бенни Гудману, приехавшему тогда в 1962 году в Советский Союз. Он передал ему то ли магнитофонную пленочку со своей записью, то ли ноты. Бенни Гудман приехал в Нью-Йорк, показал своим знакомым джазменам. С работой Островского познакомился и главный продюсер Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Джо Валерио. И он сказал: «Ребята, как здорово, джаз из Советского Союза приехал. А давайте его здесь сыграем. Приходите в нашу студию, порепетируем и запишем». Группа Бенни Гудмана пришла, это было 8 человек, они сыграли несколько вещей, и вот одну из них я взял для оформления, музыкального оформления своего цикла. Я люблю ее очень, и на этой мелодии сделан цикл и к 50-летию, и к 60-летию, и к 70-летию, и я надеюсь, что когда дойдет до 80-летия, вы вспомните об этой музыке. Вот давайте на ней и решим нашу программу.
1: Верно, я помню, что с вашим непосредственным участием, наверное, 20-25 лет назад вышел компакт-диск «Джаз на свободе», и там эта мелодия тоже была.
0: Да, конечно, конечно. Андрей Гаврилов, мой многолетний соавтор, он разыскал массу материалов, он историк джаза, профессиональный, массу материалов, снабдил фотографиями приезд Бенни Гудмана в Советский Союз, вот тот самый джем-сейшн, на котором Гудман получил эту пленку, и так далее, и так далее. А когда я привез в Лондон подарить этот диск своему знакомому, который выступал в некоторых моих программах, такой Александр Ильич Шлепянов, искусствовед и специалист по аукционным продажам, он был эксперт, я показал ему этот диск и стал рассказывать историю с приездом Бена Гудмана и с этим джазом, и так далее. Шлепянов — человек редчайшего остроумия, такого кинжального или сабельного, можно сказать. Он внимательно слушал, ни один мускул не дрогнул, и, значит, он не улыбнулся, выслушал историю, я подарил ее. А потом он сказал: «А вы знаете, Иван, кажется, был фильм, его можно найти на Ютьюбе теперь. Он назывался «Бенни Гудман. Поездка в СССР». «Да вы что?» – сказал я. «И знал бы я раньше». Ну, конечно, приехав в Прагу, я немедленно полез в YouTube, стал искать этот фильм, тут же его нашел, там получасовой, кажется, и смотрю, автор сценария Александр Шлепянов. Это воля! Вот это умение владеть чувствами!
1: На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». Вопросы задавал Андрей Шарый, режиссер студии Илья Бабчиницкий. Всего доброго!

0: Каким вам представляется будущее России?
1: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
2: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.

0: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
1: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: Семейный бизнес «Россия». Дочери Путина получили миллиардные контракты, чтобы продлить жизнь отца.
5: Тут уже трудно сказать, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть.
4: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
6: Та эскалация, на которую он сейчас идет, это, собственно говоря, попытка просто снова заинтересовать Трампа.
4: Война за отпуск. Курорты Краснодарского края и Крыма борются за туристов в соцсетях.
7: Море чистенькое, я бледная как поган. О, это, наверное, учение. Ничего страшного. Подумаешь, фигня какая.
4: Дроны ВСУ везде. Как меняются технологии войны?
8: Оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта.
4: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: В разгар кризиса в России в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум. Начался он под звуки взрывов в Ленинградской области, горел нефтяной терминал. В этих условиях экономические чиновники со всей страны пытались объяснить, что происходит, усиленно стараясь не называть слово «война». Обсудим основные события с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: С чего начнем?
1: Ну, первое, что бросается в глаза, это резкая, радикальная смена настроения по сравнению с 2025 годом. В 2025 году главной темой было послевоенное устройство экономики. Все были абсолютно уверены, что война вот-вот закончится, поэтому обсуждали, на каких условиях принимать иностранных инвесторов, отмены или смягчение каких санкций ждать в первую очередь. Ну и так далее. Да. Сейчас видно, что многие осознали, что война это надолго. Если...
0: Вот это хорошо иллюстрирует речь Максима Орешкина на макроэкономической сессии, которая даже называлась тревожно, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Давайте послушаем этот кусок.
2: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный. И это движение надо только ускорять и усилять.
0: Ну вот скажите, что он определил главное из того, что надо сделать?
1: Ну, смотрите, прежде всего, вот эта макроэкономическая сессия, кусочек, который мы посмотрели, она была посвящена поиску новой модели экономического роста в условиях, когда старая себя исчерпала. При этом они так ничего не нашли, сразу можно сказать, ничего они не нашли, ничего нового сказано не было, и в основном они концентрировались на том, на симптомах, да, то есть диагноз они не поставили, потому что в этом случае действительно пришлось бы нарушить тот обет молчания, который они фактически дали с начала 22 года, с начала войны, и сказать о военных расходах, о влиянии войны на экономику, о том, что если что и росло, то исключительно за счет гипертрофированных расходов на оборонку, и, собственно, сама оборонка являлась тем драйвером, а по сути раковой опухолью, которая сейчас разъедает экономику. Этого ничего сказано не было, да, поэтому они сконцентрировались на симптомах. Там бюджетный дефицит, структурный дефицит кадров, ну и так далее.
0: Ну вот падение инвестиций – это симптом. Вот, например, что говорит на эту тему Алексей Мордашов, глава «Северстальгрупп». Давайте посмотрим.
3: И мы видим торможение темпов роста. Да, Александр Валентинович, мы видим по любым оценкам, там то больше, то меньше мы слышим цифры, но в лучшем случае то, что мы слышим, это 0,7%. Ну, коллеги, вообще, учитывая специфику подсчета, 0,7%, на мой взгляд, уже не очень отличается от нуля. То есть мы фактически сталкиваемся уже с официально признанным торможением роста ВВП. И вот это все факторы, которые и говорят о том, что, возможно, мы уже переохладились.
0: Последняя его фраза, возможно, мы переохладились. Что он имел в виду?
1: Ну, о том, переохладились или не переохладились, идут споры, да, но фактически отсутствие инвестиций, и это обсуждалось в том числе и на макроэкономической сессии, вот сейчас мы смотрели деловой завтрак у Грефа, у Сбера, а на макроэкономической сессии тоже Андрей Макаров, модератор этой сессии, спросил министра экономики, если впереди у нас такое светлое будущее, какого черта вы такой макропрогноз на ближайшие 3 года написали? Тот тоже сказал, ну, вот инвестиций нет, да? Что значит нету инвестиций? Нету инвестиций, значит, рост возможен только восстановительный. Для того, чтобы этот восстановительный рост начался, экономика должна сначала упасть, да? И она потом, опять же, упрется вот в тот потолок, который достигнут сейчас фактически. Алексей Мордашов, да, и нету инвестиций, соответственно, нету экономического роста, потому что рост возможен только восстановительный, да? Но Алексей Мордашов, которого мы только что посмотрели, всю вину возлагает на высокую ставку Центробанка. Между тем, это не единственная проблема, которая беспокоит сейчас бизнес как большой, так и малый и средний. Да? Есть и другие проблемы в российской экономике, которые мешают бизнесу развиваться, в том числе и инвестировать.
0: Давайте вот продолжим нашу беседу и обратимся к традиционному завтраку Сбербанка, который начался с опроса, где Герман Греф предложил по QR-коду проголосовать тем, кто находится в зале и смотрит трансляцию. Вопрос был такой. Что является барьером для роста вашего бизнеса? Результаты очень интересны. Сидящие в зале считают проблемой высокие ставки по кредитам, а зрители высокие налоги. Давайте посмотрим.
4: Я думаю, что все обратили внимание, что при первом опросе мнение зала довольно сильно разделилось с мнением телеаудитории. Если здесь на первом месте были вопросы, связанные с кредитной ставкой, то там были налоги. Потому что здесь крупный бизнес сидит, а смотрит нас в основном малый и средний, как я понимаю. Вот, поэтому сегодня об этом ничего не было сказано. Вчера на сессии, посвященной финансам и экономике, Антон Германович сказал, что еще месяц тому назад нам показалось, что мы перегнули палку с введением НДС, ну, понижением порога НДС для малого и среднего бизнеса.
0: Ну вот Путин сказал, что нельзя понижать налоговую нагрузку на малый бизнес меньше 20 миллионов рублей. Вот как вы считаете, это поможет как-то?
1: Повышать, то есть, да. Повышать. Ну, смотрите, да, одной из центральных дискуссий вообще всего этого форума было, перегнул ли Минфин палку с повышением налогов и с лишением малого и среднего бизнеса тех налоговых льгот, которые у него были, или не перегнул. Да, Силуанов сказал, что вот мы сначала думали, что перегнули палку, а на самом деле не перегнули, и потому что налоговые поступления растут. Большинство с ним не согласилось. То, о чем говорит Путин, да, это дальнейшее ужесточение, которое запланировано правительством для малого и среднего бизнеса, да, то есть постепенное, поэтапное еще снижение этого порога для все более и более мелких компаний, которые вынуждены будут, раньше они не платили НДС, а сейчас будут вынуждены. Вот Путин предлагает это дополнительное ужесточение, нынешнее уже убивает бизнес, да, а Путин предлагает это дополнительное ужесточение пока отменить, да, ну, собственно, говорить о том, что бизнес получит какое-то облегчение, не приходит.
0: Ну, вот продолжение этой темы, на самом деле, не только малый бизнес беспокоит, но и главу РСПП Александра Шохина. Вот давайте посмотрим самые яркие его высказывания.
5: Документ под названием «Основные направления налоговой политики», ну, бюджетный, там, таможенный и так далее, тарифный, он вообще потерял смысл свой. Сначала бюджет, а потом смотрим, что не хватает бюджету и какие налоги еще ввести, и вставляем этот стратегический документ на трехлетку. Поэтому слово «налоговая реформа» я бы поостерегся. Мы соглашаемся с правительством о временных налоговых мерах. Сначала это был перенос убытков на будущие периоды, 50% вместо, так сказать, более высокой цифры. Мы несколько лет предлагаем, давайте постепенно.

0: постепенно хотя бы введем этот перенос убытка в полном объеме. На 5 лет растянем его. Нет, это у нас все посчитано. Оставляем как есть. Акциз на жидкую сталь. Ввели как временную меру. Когда НДС повысили, так сказать, вроде бы можно было забыть об этой временной мере. Что говорит нам Минфин? А у нас это посчитано уже. Мы отменить не можем. То есть налоговая политика строится на том, что то, что раньше вводили, и что вводилось как временная мера, согласованная с бизнесом в том числе, становится постоянной мерой, которую не надо согласовывать, потому что все уже включено в бюджет. ФНС – замечательная структура, мы с ней хорошо сотрудничаем, видит все. Когда мы пригласили Данила Егорова в РСПП рассказать про обеление, он сказал, да, мы видим все. Вот если дробление идет, мы даже видим на брата, на свата, на кого переведен бизнес, это дробление. И все можем как группу рассматривать. И действительно, это хорошо, что все видят. Действительно, дробление с целью уклонения от налогов, с этим надо бороться, безусловно. Но, тем не менее, очень важно, чтобы, условно говоря, не обелить до дыр, как говорится, экономику и малый бизнес в частности.
1: Ну вот опять он критикует то, как правительство использует налоговую систему против малого, в том числе, бизнеса.
2: Ну, смотрите, Мумин, на самом деле все это обсуждение симптомов, да, потому что объективно огромные траты на войну надо чем-то покрывать. Других источников дохода у государства нет. Да? Соответственно, это все разговоры в пользу бедных. Они не могут себе позволить снизить налоги, да? Потому что для этого придется снизить военные расходы.
1: А вот по поводу военных расходов. Если бы они произносили слово «война», все, что происходит по причине войны, что бы могло измениться?
2: Тогда бы они пришли к выводу, что российская экономика просто не в состоянии нести это бремя войны без радикального ухудшения качества и уровня жизни населения. Да, этого признать они не могут. Поэтому все идет вот таким вот образом. И российская экономика сейчас фактически, они все это более-менее понимают. Да? Оказалось, на развилке между военным вариантом а-ля Великая Отечественная, когда хлебные карточки, 12-часовой рабочий день для подростков, они уже предлагают привлекать подростков, пенсионеров, тех категорий, не задействованных в трудовой деятельности. Либо гиперинфляция. Да? Ну, вот другого пути у них альтернативы не осталось.
1: Но вот все-таки тема войны косвенно прозвучала. Вот незадолго до форума в Минфине решили, что нефтяники и энергетики должны сами оплачивать защиту от украинских БПЛА. Ранее бизнесу разрешили закупать для этого крупнокалиберное вооружение. Про это на форуме никто не говорил.
2: Нет, говорил министр финансов Антон Силуанов, подтвердил, что никаких фондов и никаких денег государство выделять не будет. Да? Дело защиты утопающих, дело рук самих утопающих. Но тут обращает на себя внимание, что если мы вспомним, что такое государство и его основные функции, в том числе закрепленные в Конституции, то дело государства обеспечивать защиту и граждан, и бизнеса, в том числе от военных внешних угроз. И на это оно собирает налоги. На минуточку. И налоги не маленькие.
1: Максим, и спасибо вам за вашу экспертизу и интересную беседу. С нами был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Санкт-Петербург в 29-й раз принял Международный экономический форум, главную ярмарку тщеславия и витрину современной России. Своего рода кремлевскую ВДНХ, где вместо племенных коров показывают так называемый технологический суверенитет. С подробностями Андрей Шилов.
3: Когда в Петербурге впервые провели экономический форум в 1997 году, журналисты еще не знали слова «СМИ».
4: Петербургский экономический форум традиционно пользуется повышенным вниманием представителей средств массовой информации.
3: Вскоре форум получает от правительства признание и статус международного. Кое-как переживает дефолт, экономический кризис, а с приходом к власти Владимира Путина с каждым годом выглядит все пышнее, стремясь стать выставкой достижений путинской России. Он и остается ею до сих пор. Российский президент стал участвовать в форуме с середины 2000-х, на пике экономического роста.
5: Ни у кого уже не вызывает сомнения, что Россия по темпам экономического роста находится в числе лидеров. Зарубежные инвесторы приходят в Россию с долгосрочными планами. Они создают новые производства и рабочие места, внедряют передовые технологии. Причем в 2005 году приток частных капиталов впервые в современной России превысил их отток из страны.
3: В 2006-м тут идет речь о сотрудничестве России с Евросоюзом, строительстве заводов Nissan и General Motors. Сумма заключенных на форуме

0: контрактов впервые составляет $1 миллиард.
1: Президент России Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев.
2: «Дождь» едет в Питер, как официальный информационный партнер ежегодного Петербургского международного экономического форума.
0: В начале 2010-х с лестным сравнением «Русский Давос» ежегодный питерский форум становится обязательным местом встречи российских предпринимателей и гостей из мира бизнеса мирового. В 2011-м тогдашний исполнительный председатель Гугла Эрик Шмидт восхищается на форуме российскими успехами в области интернет-индустрии.
3: «Изменения, произошедшие за эти годы, настолько поразительны, что вас всех можно только поздравить с таким достижением».
0: В том же году Рособоронэкспорт подписывает на форуме контракт на покупку у Франции двух универсальных десантных кораблей типа «Мистраль». Сделка на 1 120 000 000 евро – первое приобретение России крупной военной техники у страны НАТО. 2013-й – последний беззаботный для форума год, когда Роснефть и Китайская народная нефтегазовая компания договариваются о долгосрочных поставках нефти на сумму $270 миллиардов. Это, вероятно, крупнейшая сделка за всю историю форума. Со следующего года, после аннексии Крыма, достижения в стране, в российском бизнесе и на питерском форуме иные. Сюда еще приезжают видные гости – Блэр, Саркози, Джек Ма, но западные санкции все больше ограничивают российскую экономику. Заключенные здесь рекордный контракт по покупке французских «Мистралей» отменяют. Петербургский форум теперь повод подчеркнуть, что это экономике западных стран плохо, а мы еще го-го.
4: В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов.
0: Название «международный» выглядит все страннее. Журналисты теперь зовут форум «симулякром», а главные вести отсюда далеки от экономики. Так, в 2026-м самую громкую цитату форума на фоне девиза «пространство доверия» произносит отставной полковник разведки после разоблачения вернувшейся из США по шпионскому обмену.
5: «Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить».
0: С таким мышлением спорит бывший первый вице-премьер России, обращаясь к бизнес-сообществу формально по другому поводу и пытаясь сохранить хоть что-то из прошлых достижений.
6: «Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должно быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту, потому что вы учтите, что эти люди, которые хотят нам дать бой, они все проснулись, и они тоже будут рядом с президентом».
7: МЭФ 2019.
0: Не экономическая и не политическая сторона питерского форума – пробки, забитые гостиницы и автопати в исторических декорациях Петербурга, где гости гудят на всю катушку, годами остаются почти неизменными. Именно эта сторона ежегодного события спровоцировала главный мем, связанный с форумом.
8: «Пока впечатление от форума одно, и оно главное. Нет, что случилось? Где эскортница?
0: А напоминанием о том российском достижении, что продолжается уже пятый год, стали не столько стенды так называемых «новых территорий» или телеканала «Russia Today», сколько дым от взрывов после прилетов украинских дронов в первый день работы форума в 2026 году.
9: «Тут дроны летают, тут людей хотят убить в Петербурге. Тут, значит, в исторических интерьерах дворцов, музеев шик, блеск, красота, праздник жизни. Праздник жизни у них. Праздник жизни у них на форуме. Ну, ладно, на форуме не работают, это понятно. А во дворцах-то почему? В присадебных этих территориях дворцовых, когда дроны запускают, людей хотят убить. Вообще, конечно, какие-то параллельные реальности, честное слово.
10: На Петербургском экономическом форуме выступили дочери Владимира Путина. Одна лично, вторая онлайн. Они в России как будто бы отвечают буквально за все. От вечной молодости до железнодорожных колес. Старшая Мария Воронцова осваивает грант по программе «Новые технологии сохранения здоровья».

0: стоимостью 26 миллиардов долларов. Речь идет об исследовании долголетия и клеточного обновления. И это не считая ее участия в мегапроекте Центра ядерной медицины под Петербургом стоимостью под 30 миллиардов рублей. Младшая Катерина Тихонова вещала по видеосвязи от лица фонда «Иннопрактика». Ее тема – импортозамещение лекарств и спасение российской инженерии. Говорила Тихонова много, но почему-то перед полупустым залом. Где здесь реальная наука, а где банальный непотизм и попытка занять детей миллиардными бюджетами? Обсудим эти темы с научным обозревателем Александром Сергеевым. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, вот российское научное сообщество, как оно воспринимает Марию Воронцову и Екатерину Тихонову? Считает ли их внутри академической среды серьезными специалистами, или их присутствие в президиумах и центрах МГУ воспринимается исключительно как неизбежное номенклатурное кураторство?
1: Ну, понятно, что ответ здесь как бы зашит в вопросе. Да, конечно, в первую очередь это номенклатурное кураторство, но все-таки есть некоторая разница между этими людьми. Мария Воронцова все-таки является специалистом, то есть она закончила соответствующую аспирантуру и получила степень за счет своих собственных работ в области эндокринологии, в области... У нее есть узкоклинические исследования на детской эндокринологии, и она имеет целый ряд публикаций с 2012 года, начиная, часть из них без соавторов, то есть ее собственные работы. Вот. Но примерно с 2020 года она переключается на такие более модные темы, большие, такие красивые, это эмбриогенетика, это генная терапия, это этика научных исследований в этой области. Все эти работы сделаны в соавторстве, и тут уже понятно, что это скорее работы ради статуса, ради престижа, и тут уже трудно сказать, кто из них, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть. Тем не менее, она человек, с которым можно беседовать на научные темы, и как бы она, ее понимают, и она понимает, что говорят ей. И в этом смысле она курирует те направления. Я бы сказал, что она не только направляет финансовые потоки, там, за которые отвечает, да, там, но она еще и представительствует в этой научной области, представляет интересы, в том числе самого Путина лично, потому что это вопросы, связанные в том числе со старением, с таким, я бы сказал, биохакингом, который понадобится и самому Путину, и, скорее всего, применяется и приближенным. И в каком-то смысле нужно иметь человека, который понимает в этой области на уровне, так сказать, ведения диалога с профессионалами, и которому можно доверять со стороны, так сказать, заказчика. Потому что просто хорошему ученому доверять, в общем, наверное, нельзя в такой степени, в которой, значит, члену семьи. Вот это скорее такая функция. Ну да, и, конечно, кураторство в плане распределения средств.
0: Вот фонд «Иннопрактика» и Центр национального интеллектуального резерва МГУ под руководством как раз Екатерины Тихоновой оперирует миллиардными бюджетами. Вот существуют ли объективные маркеры того, что эти структуры действительно двигают науку вперед? Видим ли мы реальные патенты, международные публикации и прорывные технологии? Или это классическая золотая клетка для освоения средств под кумовские проекты?
1: Да, вот как раз тут про Екатерину Тихонову правильно поговорить. Это нельзя сказать, что это кумовские проекты в чистом виде. То есть они, конечно, кумовские. Но они в том числе и, конечно же, какие-то реальные. Только нужно понимать, что «Иннопрактика» – это не та структура, которая занимается научными исследованиями или инженерными разработками. Это некоторый такой финансовый и организационный хаб, через который прокачиваются деньги. Откуда поступают деньги? Они поступают из госкорпораций. Это Роснефть, Транснефть, Росатом и другие. Куда они направляются? Ну, естественно, что в конечном счете какая-то часть этих средств должна дойти до реальных научных команд. Потому что, а как иначе? Кто иначе будет хоть что-то делать? Другое дело, что доходят далеко не все средства, потому что они все делятся на какие-то такие две категории. То есть то, что делается для вида, для презентации, для красивой отчетности, и то, что делается, ну, чтобы реально команды какие-то все-таки действительно что-то делали. В этом смысле между... Это способ финансирования науки, но способ характерный для такого вот авторитарного государства, в котором все курируется от подконтрольных

0: правителю корпорации, структуры и так далее. То есть нас не устраивают те схемы, которые, значит, существовали раньше. То есть министерство, Академия наук, им доверие не полное. Вот такие прорывные, яркие направления должны как бы курироваться своими людьми, и деньги, что называется, должны идти нестандартным путем. Вот эти хабы, которые курируют эти деньги, вот их возглавляет Катерина Тихонова. И, ну, нельзя сказать, что там не доходит до конкретных научных разработок, но эти разработки не за авторством, именно на практике. И на практике перевела деньги, куда нужно, что нужно, в той в свой карман будет отправлено. Тут трудно судить об этом. Но какие-то команды там работают, и я бы не сказал, что там есть прям прорывные результаты, но там идет в том числе и нормальная наука.
1: Мария Воронцова, вот как эндокринолог, вот часто связывают с масштабными государственными программами в области генетики и так называемого активного долголетия. Вот насколько продвинулись эти исследования, и нет ли здесь элемента средневекового поиска эликсира молодости для стареющей российской элиты за счет налогоплательщиков?
0: Ну, естественно, этот элемент есть, потому что с точки зрения профанов, а профанами являются все, кто не являются специалистами в этой области, да, все это, конечно, воспринимается как эликсир долголетия. И вот известная утечка, когда Путин беседовал с Си в Китае, да, и говорил про то, что вообще-то можно жить и до 150 лет. Вот это все такое восприятие этого биохакинга, что, мол, если мы сейчас вытащим из ученых все, на что они могут, то как бы можно продлить, ну, не личное бессмертие, может быть, но уж, по крайней мере, лет до 150, а к тому времени придумаем еще что-нибудь. Но, тем не менее, за этими разработками идет и какая-то реальная наука. Да, некоторые научные разработки, имеющие какую-то практическую ценность в этом случае есть, но вряд ли они выйдут в широкую практику, в медицинскую, потому что это дорогие специализированные вещи. Может быть, из этого будет некоторая польза для фундаментальных исследований, потому что нужно все-таки что-то проверять, что-то, значит, как-то систематизировать. Вот, главный вопрос здесь скорее безопасность, потому что ведь от этих структур так или иначе, но потребуют конкретных эликсиров.
1: Огромное спасибо за очень интересный рассказ, интересную беседу. Моим гостем был редактор медиа Т-Инвариант, научный обозреватель Александр Сергеев. Обсудим политические итоги недели с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
2: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
2: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой и испугалась, как бы не засидеться, я, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает.

0: исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
0: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты: могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок. Как решу, так и будет, а вы сидите и ждите.
1: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «Преемник»?
0: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно.
1: Спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Аббас Галямов. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю, но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта?

0: Так в небе над трассой Ростов-Крым парит украинский дрон-охотник. Это Хорнет. Новое проклятие российской военной логистики. Беспилотник управляется искусственным интеллектом. Он методично ищет над асфальтом жертву. Результат на вашем экране.
1: Сука, и не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющи.
0: За последние недели ВСУ превратили сухопутный коридор в Крым в дорогу смерти. Новые умные дроны выжигают логистику дотла. Фуры и бензовозы вспыхивают, как факелы. Война больше не прячется в окопах. Она пришла на гражданские автотрассы. 3 июня в городе Енакиево ударный беспилотник насквозь пробивает рейсовый автобус Москва-Симферополь. В салоне обычные люди, которые ехали к морю. Итог: 8 погибших пассажиров, еще 11 ранены. Но российская власть непреклонна. Летний сезон на Черном море объявлен открытым. Пляжи пока пустые, в той же Анапе местные бизнесмены готовятся к горячему сезону.
2: Друзья, приветствую вас на канале Маковозовы в нашем новом видео из солнечной Анапы. Начинаем мы в том месте, где нет никакой сыпки песка. Ну, вот это со станицы Благовещенской, центральный пляж Блага, любимое место отдыха у наших туристов, кто любит свободу, полудикий такой отдых на шикарных пляжах Благи, кемпинга «Жара» и Бугасской косы. Как мы видим, здесь уже практически готова вся пляжная инфраструктура. Навесы, лежаки, кабинки для переодевания, спасательные будки. Вот прямо сейчас, прямо в эти минуты уже готовят будка с полицией. Уже вот здесь заготавливают, вон там уже павильончики практически готовы. Сейчас натягивают и красят, видите, столбы. То есть через неделю все будет уже полностью абсолютно готово. Сейчас уже вот деревянные настилы, навесы есть.
0: Черноморский отдых в этом сезоне подорожал абсолютно везде. Прейскуранты на туры выросли в среднем на 10-15%. Но если в Сочи и Анапе цены взвинчены из-за сверхвысокого наплыва платежеспособных граждан, им попросту больше некуда летать, то в аннексированном Крыму своя прифронтовая экономика. Здесь ательеры прогнозируют пиковый взлет цен до 35%. Местному бизнесу

0: оторваться по полной.
1: Найпомітніша проблема неозброєним оком зараз – це нафтові та так звані...
2: Самая заметная проблема, которую видно сейчас невооруженным глазом, это нефтяные, так называемые жирные пятна. Потому что за последние два года море загрязняли военные корабли, обстрелы портов и аварии на старых танкерах. Особенно серьезной стала авария 15 декабря 2024 года, когда вылилось более 5000 тонн мазута. И мы до сих пор в 2026 году, после сильных штормов, фиксируем его избыток в морской воде.
1: И он оседает на дно, и так как он при холодной воде стает густым и схожим на пластилин, прилипает до камня.
2: Он оседает на дно, и поскольку в холодной воде он становится густым и похожим на пластилин, пристает к камням и берегам, иногда просачивается в песок. И даже отдыхающие на этих территориях не могут нормально жить и продолжать свой досуг, потому что во время жары весь химический состав мазута попадает в их организм. Также с конца 2025 года во время обстрела портов мы наблюдаем, как в воду попали тысячи тонн подсолнечного масла. И на первый взгляд может показаться, что это не такая серьезная проблема, ведь масло – это пищевой продукт. Но в холодной морской воде оно ведет себя совсем иначе. Превращается в густые липкие комочки, которые напоминают жир. Эти массы покрыли часть пляжей и территорию заповедника «Тузловские лиманы» на 10 тысяч квадратных метров.
1: Грудки, які нагадують жир, і ці маси вкрили частину пляжів і територію заповідника Тузлівські лимани на 10 тисяч квадратных метров.
0: В социальных сетях раскол. Скептики пугают соотечественников морем с мазутом, убогим сервисом и осколками вместо ракушек. Их оппоненты из частного сектора, рестораторы и владельцы гостевых домов судорожно снимают оптимистичные ролики. Они и региональные власти тщетно пытаются доказать, что Черноморское побережье – это эталон чистоты, порядка и комфорт на любой вкус. Подробности в нашем сюжете.
3: Наша безопасность – это наша репутация.
4: Это живое? Это действительно... Это...
5: Победили.
6: Еще недавно казалось, что российский юг, те самые курорты Краснодарского края и Крым, способны пережить что угодно. Революцию, дефолт 98 года, аннексию Крыма, санкции, пандемии и даже войну. При любом режиме русский человек бесстрашно рвется к морю, невзирая на любые трудности, даже если это взрывы и беспилотники.
7: «Давай, — говорит, — путевки в Крым сдадим? Ты видела, что там творится? Везде на пляжах нефть, а хоть гудрон пусть на пляжах будет. Я и никуда сдавать ничего не буду».
6: И все же лето 26-го года, кажется, стало первым сезоном, когда даже у самых бесстрашных начало появляться ощущение, что с этим видом отдыха что-то не так. Мазут наложился на кризис и высокие цены, прилеты беспилотников в ВСУ на перебои с бензином.
8: «Это не тренд, это сейчас наша жизнь. Мы сейчас находимся на пляже Баунти и с ребятами очищаем пляж, камни от мазута».
6: Сначала экологическая катастрофа. После разливов нефтепродуктов весь апрель и май люди снимали мазут в воде, в гальке, на животных. Волонтеры отмывали птиц, на пляже выбрасывало мертвых дельфинов. Туристы, которые приезжали в Крым и Краснодарский край, постоянно сталкивались с черными пятнами прямо у берега.
9: «Хотелось ребенком жить на море. Море все с этим мазутом, все испорчено. Что вообще делать? Мы пыла летают. Уже, блин, все разносит. Не знаю, что ли. Ты будешь жив вообще? Проснешься ты живым или нет? И твой ребенок».
6: В середине мая беспилотники ВСУ нанесли два удара по Туапсе. Социальные сети заполнили кадры черного неба, черных от нефти машин, собак, птиц, покрытых нефтяной пленкой. И именно тогда люди, которые заранее купили путевки на лето, начали отменять свои брони в попытках спасти единственный отпуск.
10: «Бронировали жилье. Мы, знаете, мы хотим отменить».
11: «А связь? Что случилось?»
10: «Что случилось? Ну, в связи с обстоятельствами, которые сейчас происходят, мы бы не хотели ехать».
11: «А что, интересно, у нас тут случилось? Какие обстоятельства?»
10: «Ну, в связи с тем, что море загрязнено, мы бы не хотели своих детей вести как бы в такое...»
11: «А мы онлайн-камеры включали, где море загрязнено, чтобы видеть?»

0: Или, господи, какая дурь у вас в голове с этим интернетом, отменяю.
1: Пошли массовые отмены бронирований. И жители побережья быстро поняли, сезон может рухнуть. Для многих курортных городов лето – это деньги на весь следующий год. И местные фактически начали воевать уже не с мазутом и беспилотниками, а плохими новостями. Под видео с загрязненными пляжами появляются десятки комментариев.
2: Украинская подкладка, чтобы люди не ехали отдыхать. Нефть имеет другой цвет, учите матчасть, уважаемая. А ваша конечность, уж не обижайтесь, явно в чьи-то продукты жизнедеятельности влезла. Я недавно была в Ялте, вода чистая, камни чистые, вы ноги сами намазали.
1: Люди массово жалуются на посты и рилсы, кидают страйки, помечают публикацию как ложную информацию. Параллельно появляется целый жанр успокаивающих видео. Особенно стараются в Крыму.
3: Второй эксперимент. Белые тапочки.
1: И выглядит это иногда почти сюрреалистично. Потому что пока человек снимает бирюзовую воду и рассказывает про идеальный отдых, где-то на заднем плане слышны взрывы, сирены и работа противовоздушной обороны. Но жителей тут успокаивают.
4: 2 июня. Так, это если что... Учение. Море чистенькое, я бледная как поган. О, это, наверное, учение.
1: Отдельное испытание добраться до Черного моря. В Крым по-прежнему не летают самолеты. Аэропорт Геленджика вроде бы частично открывают, но атаки ВСУ расписанию не подчиняются. Россияне массово жалуются на технические сложности покупки билетов на поезд онлайн. Платформа РЖД постоянно виснет, билеты можно оформить, если заранее внес данные всех пассажиров. Людям приходится в итоге ехать за билетами на вокзалы, как будто бы и не было 10 с лишним лет с цифровизацией. Но если человек решает, никаких поездов и автобусов, поеду на своей машине, отпуск на этом проще не становится. Потому что в Крыму уже несколько суток просто нет бензина.
5: Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет. Не в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки.
1: Очереди на заправках, ограничения, талоны. Ну и местные быстро превратили это в отдельный бизнес.
6: Так, ну что, будем продавать стаканчик с призом секретным. Секретный бокс. Не желаете купить стаканчик с ценным призом? И открывайте. Держите, он ваш. О боже, талон! На 20 литров. Заправка ТЭС. Нет, пойдемте проверим сейчас.
1: Талоны и бензиновые карточки уже перепродают через Авито, как дефицитный товар.
5: Для соблюдения законности и справедливости и пресечения злоупотреблений на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
1: И все это на фоне традиционно безумных цен. За 2 недели отдыха семья легко может оставить 300-400 тысяч рублей только за жилье.
7: Объясните мне, пожалуйста, как эта гостиница в городе Анапа может стоить дороже вот этой гостиницы на Мальдивах?
1: И получается отдых остаться в живых. Сначала нужно накопить деньги на этот отпуск, потом каким-то образом купить билеты, потом доехать, минуя атаки беспилотников, потом найти место без мазута и грязи, и потом решить вопрос с бензином. И вот, казалось бы, самое время наконец-то выдохнуть, расслабиться и просто посмотреть на море. Но тут выясняется, что и море особо не помогает. В начале июня вода на побережье около 12-15 градусов. В итоге российский отдых на Черном море летом 26 года выглядит примерно так же, как и вся остальная жизнь в стране. Дорого, тревожно, неудобно, холодно и страшно.
8: Сможет ли оправиться туристическая отрасль после войны и экологических катастроф, и сколько времени ей понадобится, обсудим с Александром Лиевым, министром курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах. Александр, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих?

0: отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
1: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь, и на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены, то теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
0: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
1: Значит, в советском время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым.
0: Туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
1: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом сбройных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
0: Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
1: Ну, надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант. Но как этот вариант может быть реализован? Для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется.
0: Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
1: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень

0: интенсивными. У нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано.
1: Александр, огромное вам спасибо за интересную беседу. Моим гостем был министр курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах Александр Лиев. Украинские дроны теперь атакуют не только военные заводы, они бьют по береговой линии. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный как Мадяр, отчитался об ударах в ночь на 4 июня. В его телеграм-канале появилось видео ночного разгрома в аннексированном Крыму. Главный улов возле села Юркино на Керченском полуострове. Там украинские дроны атаковали российский пограничный сторожевой корабль класса «Светляк».

0: Тут даже устанешь перечислять, сколько произошло ударов дронами по военным и гражданским объектам только первые числа июня. Очередная атака по Джанкою. Украинские БПЛА вывели из строя ключевой железнодорожный узел. Станция временно закрыта для пассажиров. Поезда пустили в обход. Логистика на полуострове серьезно нарушена. Российское ПВО бессильно. Авиационный эксперт Константин Криволап объясняет успехи ВСУ просто. Зенитные комплексы противника не успевают за развитием технологий. Дроны модернизируют быстрее, чем Москва обновляет свои системы обороны.
1: Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплексы С-400, С-300... Они больше, более-менее работают эффективно. А «Панцирь-С», вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Вот, например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций. Угу. То есть и ориентация по карте, и определение с помощью искусственного интеллекта рейтинга целей. Движущаяся цель не имеет значения, если она попадает в библиотеку распознавания образов, и это та цель, которую надо поразить, она будет поражена.
0: Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Момин.
0: Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей – и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS.

0: и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно далеко от линии фронта, движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы целей, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink — это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера.
1: Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
0: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась, ухудшилась существенно. Не то чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну скажем, в 2025 году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу задача минимум потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания.
1: Давид, вот из свежих новостей: в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа двух теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами Белиза и Палау. Во что может вылиться эта трагедия?
0: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то и более километров от линии фронта, начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно-блокадного характера.
1: Давид, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был военный эксперт Давид Шарп. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне – Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси и сможет ли страна вновь сблизиться с Европой, остается открытым. Но ясно одно – судьба Беларуси сегодня тесно связана с исходом войны в Украине.
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Почему в последние пару недель все так усиленно говорят о войне? Все так готовятся к войне на украинско-белорусском фронте. И Зеленский повторяет, и Макрон обеспокоенный по этому поводу звонил. Что стоит за этими слухами? Потому что эксперты говорят, что вроде никакого движения войск не наблюдается, никаких нет объективных к тому показателей.
2: Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, потому что тот ответ, который который мог бы быть реалистичным и мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
0: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
2: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история была уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Похоже, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение, если панику, возможно, напряжение, как в Киеве, так и в отношениях между Украиной и Белоруссией. Для этого у Москвы есть совершенно определенные резоны. Им хочется не только посеять какую-то напряженность в правящих кругах Украины, это одно, но с другой стороны, им очень хочется, чтобы Украина оттянула на северную границу, трудно сказать, сколько солдат и офицеров, но, думаю, некое существенное количество. Это логическое объяснение, которое может позволить нам понять истоки этого. Другой вопрос, почему в Украине поверили вот этой дезинформации? Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлена достаточно достоверно. Тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре. Он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, ну, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении. Особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема.
0: Да.
2: Да и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
0: Да, признаюсь, я тоже, это позиция нашей программы. Да.
2: Да, но важно сказать, что ситуация очень непростая. И, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, да, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Ну, я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
0: Да. Да.
2: Это тоже сигнал Минску, и ну, его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну против Украины, нет.
0: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Ну, понятно, что в 22-м году вторжение с территории Беларуси осуществлялось, но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
2: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры». Там дислоцировалось достаточно большое количество, но, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники. Там базировалась российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты. И, ну, в общем, действовало. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. В селе, по-моему, он называется Велейки, это село. Угу. Вот его, эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае ну, какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад, ну, куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего ну, где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Но вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
0: А можно ли говорить, да, о наступлении не обязательно в Украину, а о наступлении то, что сейчас ожидают в НАТО? О наступлении в Сувалки, о наступлении в Латвию, Польшу. И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
2: Если говорить о северном направлении, ну, это действительно Литва, это не только Сувалки, но на картах.

0: некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс и на восточную, юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Ну, теоретически, да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, ну, 12 тысяч человек. Это численность 4 мотострелковых бригад и 2 артиллерийских бригад сухопутных войск в Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть опять же на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск. В Литве насчитывается литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, значит, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны. Угу. Но иногда я называю это ПСО, я не очень люблю этот термин. Да, но да, психологическая война, да, это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс, или в Сувалки, или еще куда-то? Ну, в общем, что-то нужно делать. А вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве. Я думаю, что реакция будет достаточно жесткой.
1: А что с ядерным оружием?
0: А ядерное оружие? Вопрос.
1: Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
0: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, ну, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, ну, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. Ну, в общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерный потенциал, и которая, ну, в общем, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, но ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
1: Я имел в виду
0: большой риск проигрыша.
1: Понятно. А я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное, в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
0: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», это ракеты дальностью примерно в 500 километров. Нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, ну, практически ничем не отличаются от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест. Я не знаю, кто был инициатором этого, то ли Лукашенко, то ли Путин, но, во всяком случае, это некий жест, который должен показать коварному Западу, что вот, в общем, мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, ну, в самой восточной точке ее. Я думаю, что это, ну, это тоже жест. Понимаете? Потому что с военной, вот если говорить о военной ценности этого, ну да, Орешник может долететь, ну, практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, вот все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. Ну, в общем, можно ткнуть пальцем в карту России.
1: Ну да, так что с стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления, да, на Польшу отправки тысяч мигрантов.
0: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, вот даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании: «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». Но, в общем, если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико, потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная, это граница, северная граница Литва-Латвия и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, ну, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А вот если Беларусь окажется нейтральной, а это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту, ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Беларусью. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
1: Да.
0: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
1: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху так называемой СВО. Как она действует на режим? Что происходит с властью Александра Лукашенко в эпоху войны? К нам по Зуму присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот главный вопрос, который меня здесь интересует. Война укрепляет или ослабляет режим Лукашенко?
2: Я думаю, этот вопрос стоит разделить на две части. Безусловно, первый период войны, это приблизительно с 22 по конец 24 года, когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и эта зачистка определенного рода действия спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Перемога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Беларуси и также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн. В результате взлома базы это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальные сроки. Это привело к таким серьезным психо- и политическим ударом по оппозиции.
1: Похоже, похоже на российскую историю с РБК, да?
2: Да, совершенно верно. Только РБК – это немножко другое, потому что у белорусов еще был полк Калиновского, он остается, как и отдельные подразделения белорусских добровольцев, которые продолжают служить в рядах украинской армии и продолжают сражаться против России. А второй момент – это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там в Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще в начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
1: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко наоборот продает белорусам то, что вот Россия это в войне, Россию бомбят, а Беларусь она в сторонке?
2: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
1: А были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится во вооруженными силами?
2: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие, победоносность, освободительность, тогда белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, а, скажем так, силы специальных операций спецназ, более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну никоим образом, ни в каком качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим, да, внутри Беларуси, это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате

0: результате электорального провала в 2020 году. Поэтому, года, мне кажется, он не осмелился втягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживает режим Лукашенко, они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек есть, а их нет.
1: Они теряются, на пространствах.
0: А в Беларуси это вызвало бы серьезную
1: реакцию. Все друг друга знают. Павел, можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? И если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
0: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. С одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
1: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
0: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных войне против Украины, то в вопросе, кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
1: Извините, уточню, то есть те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, им можно скормить эту пропаганду про киевскую хунту, про укронацистов, про противостояние с Европой, а я вам покажу, откуда готовилось нападение, эти вещи.
0: Это прежде всего чиновники, это силовики, это номенклатура и бюрократия, но опять же, это ответы на так называемые дистанционные соцопросы. Они не могут быть объективными в силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны. Но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было. Люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как «Радио Свобода», там, «Белсат» и так далее. Но в массе своей население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивала интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее. Это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан. То теперь, конечно же, ощущается усталость и индифферентность, опять же.
1: Павел, уточните, одну секунду, хотел уточнить. А ведь в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, когда Беларусь поднялась на военных заказах и был экономический рост. Это осталось?
0: Это остается, и белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ.

0: это и «Интеграл», это и «Нагат». Это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения. Плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это Ворше-завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122-го калибра. Это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок. Плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
1: в России.
0: Что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
1: фронтах. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси, присоединении к России шестью областями?
0: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угроза того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
1: Да, это то, что Путин сможет продать дома.
0: Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но... Да. По декларациям есть и Орешник в Кричевском районе, это при границе с Россией, есть и тактическое ядерное оружие, и последнее учение по использованию ядерного оружия, в которое были вовлечены и белорусские вооруженные силы, показывают, присутствие оно остается. Политическое давление пока еще не так очевидно, но с учетом подписанных и дорожных карт по углублению интеграции, с учетом подписанных деклараций по гарантии безопасности для Беларуси со стороны России, которые были подписаны в марте прошлого года, военно-стратегические программы, в которых Россия обязуется принимать участие в модернизации военных объектов на территории Беларуси, военные коллегии штабов генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана, и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
1: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет? Гауляйтером?
0: В форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью, придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен, с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.

0: бояться. Но,
1: это
0: опять
1: да,
0: же,
1: это,
0: все
1: кстати,
0: будет
1: извините, интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. Что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к

0: классных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году. Но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
1: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
2: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно. Ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель. Победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давление, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении в Беларусь, из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации, соответственно, так с этим выводом и продолжает жить. И, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии. Когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно, гарантированно победить в Украине.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
0: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
1: ну, как альтернатива, Западе, как альтернатива для Запада.
0: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивать свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером если говорить о процессе переговоров, это то же самое, например,

0: подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коулу после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от Путина это ему не позволяют сделать, но, тем не менее, он пытается сыграть такую роль человека, от которого может зависеть судьба безопасности региона. И делает это довольно успешно. Это связано с двумя важными процессами. Первое — это усталость, опять же, Запада от войны и попытка найти какую-то формулу выхода из нее и обеспечения долгосрочного мира. А второй момент — также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренняя, репрессии и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или каким-то образом разрядить обстановку посредством давления принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, решил попробовать свою излюбленную формулу большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском. А это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты и коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане он выиграет.
1: Достаточно хитер, да.
0: Даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое — это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе — сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион, а зачем вам дополнительные проблемы? Необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
1: Ну да.
0: С учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс.
1: Это удобно, возможно. Такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну и вообще Беларусь как своего рода неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают Телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и Телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое такой заповедничек квазисвободы.
0: Да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все каналы, на все каналы можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
1: да,
0: в России.
1: Коллеги.
0: То есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России. Можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
1: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Беларуси? Или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществлено?

0: осуществляется местными силовиками?
1: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Ну, я не могу точно подтвердить тот факт, но есть информация, что, например, в главном управлении КГБ отведен чуть ли не целый этаж для оперативных отделов ФСБ, которые осуществляет и разведку, и поддерживает и мониторит ситуацию внутри Беларуси, потому что Беларусь все же остается и стратегически важным элементом для России в вопросах безопасности и военного присутствия, плюс взаимодействие осуществляется между главными разведывательными управлениями, и Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданин и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
0: Бутягин,
1: в Украину.
0: Из Бутягин, Польши, Бутягин, да, да, да. Бутягин, это да, Бутягин. Известный в российском, да.
1: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом, помните?
0: Да, мост, Глиника, где, Глиника Брюке, который в Потсдаме, да.
1: И да, вот этот, да, такую параллель можно провести в плане того, что Беларусь стала такой разделительной зоной. Если раньше Лукашенко говорил, что Беларусь — это мост между Востоком и Западом, то теперь это такой мост в вопросах безопасности.
0: Шпионский,
1: туда можно экспортировать
0: мост.
1: Да, экспортировать можно этих мигрантов в качестве необходимости, еще потрясать ядерным оружием. Ну а в случае необходимости можно и обменивать шпионов или квазишпионов.
0: Ну да, Беларусь в этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, и польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. Проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
1: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральной, и тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенной. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. И тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильные. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем чем страна войдет в Евросоюз. Но вместе с тем политика санкции-изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути такая реальность, что белорусов приравняли к русским. То есть и политики, и дипломаты чураются иногда говорить о том, что Беларусь стала частью России.
0: А они в санкционном списке? Уточнить, они все в санкционном списке?
1: Кто?
0: Чиновники Лукашенко и...
1: Чиновники, да. Все чиновники, ну, порядка там 500 человек 500. В списках. Это не только чиновники. Но тут вопрос ограничений для белорусов, даже находящихся за рубежом. Например, открыть счет в банке, продлить документы. Проблемы есть в Литве. Есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках. Даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы. И даже, по разговорам, по мнениям, белорусы выбирают сейчас азиатский вектор даже туризма. Не европейский, потому что открыть визу, по сути, это дело просто кошмарное. Это отстоять в очередях, это еще заплатить огромные деньги за то, чтобы открыть туристическую визу на полгода, пройти вот эти все мучительные, унизительные процедуры, то многие среднестатистические белорусы, к сожалению, выбирают в этих условиях не Европу, а, например, Китай, Вьетнам. Традиционное направление — это Турция. Опять же, это все через российские каналы. И здесь, как мне кажется, политика Европы не продуманная, она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния, наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникации и для передвижений белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов как угрозу и как врагов.
0: А элита будет готова к возвращению в Европу, если изменятся внешние условия?
1: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. И в этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов. Это большой процент для такой маленькой страны. Вынужден был эмигрировать за границу. То есть это вот, считайте, эквивалент чисток массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из
0: слоя, целого слоя людей, я думаю.
1: Да. И в этом случае какой-то резкой трансформации, я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
0: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
1: Она есть, ну, по географическим условиям, плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украину.

0: Украина и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности.
1: Да.
0: Балто-Черноморский союз или Троеморье, или Люблинский треугольник – это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться. Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут, вне всяких сомнений, шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже другое,
1: другая тема. Да, уже
0: Опять же, Европа на сегодняшний день – это единственная альтернатива для Беларуси.
1: Единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста. Моста между Россией и Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре. Два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее. Потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры, а лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России, но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. На экранах Запада фильмы Сержа Руле. Ведет программу Галина Зотова. Эфир 14 февраля 1968 года.

Сегодня наша программа из серии «Лучшие фильмы 1967 года» посвящена одному из самых благородных произведений кинематографического искусства – фильму французского режиссера Сержа Руле. Серж Руле – последователь Робера Брессона и был его ассистентом. Влияние метра, конечно, чувствуется – строгость, отсутствие лишних эффектов, четкость. Все это относится к стилю, но тональность фильма Руле другая. В двух словах. Брессону удаются экранизации Бернаноса. Серж Руле поставил свой первый фильм «Le Mur» – «Стена» по одноименной повести Жан-Поля Сартра. Из этого первого опыта получился маленький шедевр. Руле не только не исказил повесть Сартра, он дал ей новое измерение – время. Физическое измерение времени – по выражению самого Сартра. В повести «Le Mur» всего около 30 страниц. Режиссер без малейшего трюкачества развернул ее на ленте, которая идет полтора часа. За исключением некоторых кадров, все происходит в стенах тюремной камеры, где в течение одной ночи ждут смертники, приговоренные к расстрелу. Их трое. 30-летний рабочий Пабло, ирландец Том и 17-летний юноша Хуан Мирбал. Напомним, что действие известной повести Сартра «Стена» происходит во время гражданской войны в Испании. Но сюжет повести не политический. Политика, или теперь уже история, здесь только служит фоном для психологической проблемы. Что чувствует приговоренный к смерти в течение последних 12 часов? Тема здесь не то или иное событие, в той или иной стране, при том или ином режиме, это тема слепой несправедливости горячечных трибуналов, которые заменяют правосудие поспешным приговором. Это не только памфлет против смертной казни при любых обстоятельствах. Это повесть о муках человека, готового умереть не столько за идею, сколько для того, чтобы сохранить собственную чистоту и достоинство. Ценность фильма «Стена» в том, что, несмотря на весь его напряженный драматизм, он действует на зрителя не угнетающе, а возвышающе. Это и есть критерий настоящего художественного произведения. Поэтому нам кажется уместным в эти дни, когда еще не умолкли звон колоколов и рождественские песнопения, передать сокращенную инсценировку фильма Сержа Руле «Стена».

0: Нас втолкнули в большой белый зал. От света было больно глазам. Потом я разглядел стол. За ним сидело четверо в штатском. Они рассматривали бумаги. Мы прошли через весь зал, в глубине которого стояла толпа арестованных. Нас было трое. Молодой Хуан, ирландец Том и я. Мы прождали около 3 часов. Я отупел, в голове было пусто. Пленных по очереди подводили к столу. Здесь задавали краткие вопросы. Имя, профессия, адрес. Наконец вызвали Тома. Его спросили, был ли он в интернациональной бригаде. Он не мог этого отрицать из-за бумаг, которые они нашли в его кармане. Хуана они ничего не спросили, кроме адреса.
1: 47, Plaza San Miguel.
0: Хуан стал объяснять, что политикой занимается не он, а его старший брат, которого уже нет здесь. Что он, Хуан, не принадлежит ни к какой партии, что он ничего не сделал. Никто не слушал его. Пришла моя очередь. Меня спросили, где находится Рамон Грис. Я ответил, что не знаю. Один из них сказал полувопросительно: «Вы прятали его в вашем доме между 6-м и 19-м?» Я сказал: «Нет». Нас увели. По дороге Том обратился к страже.
2: Что это было? Допрос или суд?
0: Тот ответил, что это был суд и что приговор нам сообщат в тюремной камере. Камера, в которую нас заключили, не была настоящей тюрьмой. Это был погреб в здании госпиталя. Было страшно холодно, дуло во все щели. Первые дни после ареста я провел в подземелье средневекового здания архиепископства. Там не было холодно.

0: но я был один. И это, в конце концов, стало невыносимым. Здесь у меня были товарищи. Хуан молчал, но Том любил говорить.
1: Мы пропали.
0: Я тоже так думаю. Но, по-моему, этому мальчику они ничего не сделают.
1: Они ничего не могут поставить ему вину. Он не отвечает за своего брата.
0: Свет в погреб проникал через небольшие оконца и люк в потолке. Оттуда было видно небо. В нормальное время в погреб этот ссыпали уголь для топки. Уголь лежал без употребления на полу под самым отверстием, которое забыли закрыть, и часто мок под дождем. Том дрожал от холода.
1: Черт побери, меня опять начинает трясти.
0: Том встал и начал проделывать гимнастические упражнения. Потом он сел рядом со мной, тяжело дыша. В 8 часов они вошли. Их было трое. У старшего офицера в руках была бумага. Он прочел вслух наши фамилии. Стайнбок, Ибьета и Мирбал. Он сказал, что мы приговорены к смертной казни и будем расстреляны завтра утром. Хуан бросился объяснять, что он невиновен, что это недоразумение. Офицер еще раз взглянул на лист и повторил, что имя Хуана тоже числится в списке приговоренных к расстрелу. Потом, обращаясь ко всем, заявил, что военный врач, бельгиец, получил разрешение провести с нами эту последнюю ночь.
1: Что я тебе сказал? Мы пропали.
0: Да. Жаль мальчика. Я сказал это из чувства справедливости, но настоящей жалости к Хуану я не испытывал. Чувство жалости вызывает во мне скорее отвращение. Том был добрым человеком. Он протянул руку, хотел положить ее на плечо Хуана. Тот отодвинулся и почти с яростью взглянул на Тома. «Оставь его, не видишь, что ли? Он сейчас заревет». Тому явно хотелось утешить мальчика. К тому же это отвлекло бы его от мысли о себе. Я был раздражен. Я тоже никогда не думал о смерти, потому что для этого не было повода раньше. Но теперь случай представился. И мне нечего было делать, кроме как думать об этом. Тут Том опять заговорил. У него потребность вслух выражать свои мысли.
1: Я хорошо помню, как я в первый раз убил человека. Он был, по крайней мере, в 300 метрах от меня, по ту сторону глубокого оврага. Я решил попробовать попасть в него. Прицелился, выстрелил. Он упал. Это произвело на меня сильное впечатление. Потом мы ушли. Это все.
0: Том шагал по камере, затем остановился передо мной и сказал мечтательно.
1: Да, хорошо было равенство между офицерами и солдатами. Деньги все получали одинаково, и пища была та же для всех. Все были товарищами.
0: Том замолчал. Я взглянул на него из-под лобья. Он был словно серого цвета. Вечерело. Сквозь отверстие в потолке я увидел первую звезду. Ночь обещала быть ледяной.

0: Он был высокого роста, плотный, в бельгийской военной форме. Врач представился и сказал, что получил разрешение провести с нами ночь. Я крикнул: «Зачем вы здесь? Госпиталь переполнен больными!» Бельгиец спокойно ответил, что его прислали к нам. Педро, один из двух сторожей, вышел из камеры и вернулся с керосиновой лампой. Я долго смотрел на кружок света. Лампа едва освещала стены камеры, пещеры и силуэты людей. Хуан лежал ничком на тюфяке. Сторожа сидели на скамейке. Один из них явно боролся со сном. Бельгиец стоял спиной к двери и, не отрываясь, следил за каждым нашим движением. Он предложил нам сигареты и сигары. Том и я отказались. Врач подошел к Хуану, прикоснулся к худой руке мальчика. Глаза бельгийца оставались холодными. Потом он украдкой нащупал пульс Хуана, взглянул на часы и отошел. Через несколько минут он, словно вспомнив что-то очень срочное, вынул записную книжку и стал писать. И тут я понял, что он здесь для того, чтобы изучать нашу физическую реакцию на страх. Бельгиец теперь смотрел на меня. В упор. Тут я заметил, что обливаюсь потом. Зимой, в холодном подземелье, пот градом лился по моему лицу, рубашка прилипла к телу. Я встал и прошелся по камере. Том вздрогнул. Лицо его было землистого цвета, как мое, наверное. Сквозь отверстие в потолке, над самой моей головой, я мог видеть большую медведицу. В первые дни после моего ареста я тоже видел большой кусок неба из моего карцера. И каждый час суток, отражаясь на небе, напоминал мне какой-нибудь момент из моего прошлого. Утром, глядя на жестко голубой небосвод, я вспоминал пляжи на берегу Атлантического океана. В полдень, при виде солнца, я думал о том, как я сидел в баре в Севилье и пил вино, закусывал анчоусами и маслинами. В послеобеденные часы я почему-то думал о глубокой тени, в которую погружена одна половина арены, в то время как другая сверкает на солнце. Но теперь я мог смотреть на небо сколько угодно. Я не видел ничего. Так, пожалуй, было лучше. Я опять подсел к Тому. Прошло много времени. Том снова заговорил.
1: Ты понимаешь? Я не понимаю. С нами случится то, чего я не могу осознать. Мне не ясно. Я хочу быть мужественным, но я должен, по крайней мере, понять. Слушай, нас выведут во двор. Сколько их будет?
0: Не знаю. 5, 8, не больше.
1: Нас поставят к стене. Я прижмусь к ней и всеми силами буду пытаться пройти сквозь стену. Но она будет сопротивляться, как в кошмаре. Все это я могу вообразить. И боль тоже, раны. Но потом, что потом? Я знаю, что потом ничего не будет. И вот этого я не могу осознать. Я вижу мой труп. Но ведь вижу я его моими глазами. А ведь... Я должен представить себе, что я больше ничего не увижу, ничего не услышу, и что мир будет существовать без меня. Человек не может постичь этого, Пабло. Мы не успеем приготовиться к этому, Пабло. Оно застигнет нас врасплох со спины.
0: Я вдруг подумал, что если бы вместо Тома рядом со мной был Рамон Грис, я был бы менее одинок. С другой стороны, тогда бы я, может быть, слишком расчувствовался. Я произнес вслух: «Если бы Рамон был здесь, все было бы иначе».
1: «Почему Рамон?»
0: Том продолжал говорить, обращаясь ко мне, но на самом деле говорил он для себя.
1: «Так умереть противоестественно. Уверяю тебя, Пабло».
0: «Я знаю. Я знаю и то, что всю эту ночь мы думали одно и то же. Том, я». Но я не чувствовал настоящей близости к нему, хотя мы, должно быть, сейчас походили друг на друга, как близнецы. Том взял меня за руку и, не глядя на меня, произнес:
1: «Скажи, я хотел бы знать, правда ли, что человек превращается в ничто, что мы совсем исчезнем? Как ты думаешь, Павло?»
0: Но я думал о своем. Сцены одна за другой быстро проносились передо мной, как на экране. Забастовка на заводе, стрельба, лицо Рамона. Потом лицо женщины, Конча. Она любит меня. Я любил ее. Потом вот я вхожу в церковь. Черные тени молящихся, белые стволы свечей, на которых цветут желтые лепестки пламени. Потом снова Рамон перед самым бегством. Я хотел уйти за ним, но он велел мне остаться. Потом еще картины более далекого прошлого. Ночь, проведенная на скамейке на улице в Гренаде. Я улыбнулся. Как я раньше стремился к счастью, как любил женщин, как мечтал о свободе. Я хотел спасти родину, выступал на митингах. Все это всерьез, как будто я был бессмертен. В эту секунду вся моя жизнь была передо мной, словно туго связанный мешок. Я подумал, все было ложью, потому что все сейчас кончится. Как я мог судить об этой моей жизни, когда все в ней было только наброском? Всю мою короткую жизнь я словно выставлял векселя на вечность. Я ничего не понял. Но я и не жалел ни о чем. Если бы в эту минуту мне объяснили, что я помилован, что я буду жить дальше, я думаю, что мне это было бы безразлично. Еще несколько часов или несколько лет ожидания, не все ли равно, когда человек потерял иллюзию, когда он понял, что он не бессмертен. Я не жалел ни о чем. Я мог бы пожалеть о многом. Я ничего больше не любил, и в этом смысле я был спокоен. Но это было страшное спокойствие из-за тела моего. Я продолжал видеть его глазами, слушать его ушами, но это не был я. Мое тело дрожало и покрывалось потом помимо моей воли. Я не узнавал его больше.

0: Бельгийского врача вдруг осенила блестящая мысль. Он сказал, что если разрешат власти, он передаст от нас письма нашим близким. Том пробормотал:
1: «У меня никого нет».
0: Я промолчал.
1: «Ты ничего не хочешь сказать Конша?»
0: Я ненавидел его за этот сообщнический, дружеский тон. В прошлую ночь перед судом я напрасно говорил о ней с Томом. В тот момент я бы дал себе отрубить руку, чтобы провести с ней несколько минут. Но сейчас мне не хотелось ее видеть, мне нечего было ей сказать. Я бы не мог ее обнять. Я ненавидел мое тело, серое, словно бескровное, потное. Я не был уверен, что не испытывал отвращения к ее телу. Конча будет плакать, когда узнает о моей смерти. Она потеряет вкус к жизни на долгие месяцы. Но в конце концов умру я, а не она. Я вспомнил ее глаза, чудные такие, полные нежности. Когда она смотрела на меня, что-то проникало в мою душу. Но и этого больше нет. Я подумал, что если бы Конча сейчас посмотрела на меня, ее взгляд остался бы в глубине ее глаз. Он не дошел бы до меня. Я был теперь один на свете, как Том, но по-другому. Том сидел верхом на скамейке. Он смотрел на нее с удивлением, с какой-то странной улыбкой. Потом он осторожно коснулся рукой дерева и вздрогнул, будто обжегся. На месте Тома я бы не трогал скамейки. Мне достаточно было взглянуть на нее и на другие предметы, чтобы почувствовать, что я скоро умру. Вещи словно отодвинулись от меня и держались скромно в стороне, перешептываясь, как близкие у изголовья умирающего. Прикоснувшись рукой к скамье, Том словно коснулся собственной смерти. Бельгиец взглянул на свои часы и сказал, что сейчас 16:30. Мерзавец. Он сделал это нарочно. Хуан заметался по камере, потом бросился на тюфяк, рыдая. Том молчал. Он встал и остановился под самым отверстием в потолке. Подняв голову, ирландец смотрел на небо в ожидании рассвета. «Я же упрямо хотел только одного – умереть достойно, чистоплотно. Но с того момента, как врач сказал нам, который час, я стал физически ощущать течение времени, капля за каплей». Было еще совсем темно, когда я вдруг услышал голос Тома и вслед за этим шаги там, во дворе.
1: «Ты слышишь?»
0: «Да».
1: «Как они могут стрелять в темноте?»
0: Наступила тишина. Стены камеры начали сереть. Сторож задул лампу. «Светает», — сказал я Тому. И тут же мы услышали залп.

0: Начинается. Это там, на внутреннем дворе.
1: Папиросу, пожалуйста.
0: Мне курить не хотелось.
1: Подумай только.
0: Том хотел что-то прибавить, но дверь открылась. В камеру вошел лейтенант и 4 солдата. Том бросил сигарету.
2: Стейнбок.
0: Том не ответил.
2: Иванирбар.
0: Их увели. Когда я направился к выходу, лейтенант велел мне подождать. Бельгийцы-тюремщики тоже ушли. Я остался один. Я не понимал, что происходит. Я бы предпочел, чтобы это кончилось сейчас, сразу. Мне хотелось кричать, но я сжимал кулаки, стиснув зубы. Я хотел умереть достойно. И тут меня охватила паника. Я бросился к стене и начал карабкаться вверх к решетке. Я пытался просунуть голову между прутьями, но расстояние было слишком узким. Пальцы одной моей руки вцепились в землю по ту сторону решетки. Другой рукой, ободранной до крови, я пытался согнуть прут. Наконец, обессилев, я соскользнул на пол и машинально стряхнул пыль с рубашки. Разжав пальцы, я выронил кусочек моха и несколько смятых травинок. В эту минуту за мной пришли. В комнате, куда меня провели, было очень жарко. Пахло сигарами. Их было двое. Один офицер спросил меня, знаю ли я, где находится сейчас Рамон Грис. Я ответил, что не знаю. Другой офицер, закуривая сигару, сказал мне, что если я выдам Рамона, меня не расстреляют. Я смотрел на них с изумлением. Неужели они не сознавали, что тоже умрут, рано или поздно, что они не бессмертны? Мне казалось безумием, что они сами этого не понимают и занимаются всякой чепухой, проверяя какие-то списки. Я опять сказал, что не знаю, где Рамон, но что, по моим сведениям, он в Мадриде. Мне дали 15 минут на размышление. Солдат увел меня и запер в бельевой. Здесь было тихо, тихо и чисто. Стопы белья напоминали сугробы снега. Я взял свежее полотенце и вытер лицо, руки. Потом сел на табурет и стал думать. Вовсе не о предложении, сделанном мне офицером. Я знал, конечно, что Рамон находится в 4 километрах от города, где он прячется у кузена. Но я знал также, что не выдам его. Я думал о причине моего поведения. Почему я предпочитаю умереть, чем выдать Рамона? Я больше не любил его. Моя дружба к нему кончилась в эту ночь, перед самой зарей, тогда же, когда кончилась моя любовь к Конча и мое желание жить. Да, я уважал Рамона Грис. Я сознавал, что он человек более полезный, чем я. Но если я решил умереть вместо Рамона, то совсем не по этой причине. Я знал, что его жизнь не ценнее моей или любой другой. Человеческая жизнь вообще не имеет ценности. Я понимал это, понимал и то, что мне теперь все безразлично. И что если я не выдам Рамона, чтобы спасти собственную шкуру, то это, скорее всего, из упрямства. Может быть, эта мысль пришла мне в голову в тот момент, когда я прикоснулся к успокоительно свежему полотенцу. Не знаю. Но когда солдат с винтовкой повел меня обратно по коридору, меня рассмешили сначала его нелепые усы, потом крыса, которая прошмыгнула у нас под ногами. Я решил пошутить над моими врагами. Я веселился, представляя себе, как они вдруг засуетятся, забегают. С новым любопытством, взглянув на офицеров, я сказал, «Рамон Грис прячется на кладбище». Они вскочили на ноги, и немедленно старший офицер, маленький, толстый, стал выкрикивать приказы. Другой сказал мне на ходу, что если я сказал неправду, то это мне будет стоить очень дорого. Они выбежали из комнаты. Со двора доносились гулкие шаги солдат. Они быстрым маршем шли на кладбище. Мне опять хотелось смеяться. Я представлял себе, как они открывают склепы один за другим. Маленький толстяк вернулся один через 30 минут. Я решил, что он пришел дать приказ,

0: чтобы меня расстреляли. Но он, косо посмотрев на меня, велел солдатам вывести меня во двор, где находились другие арестованные. Мне показалось, что я плохо понял его, и я переспросил: «Значит, меня не расстреляют?» Офицер ответил, что после, когда прекратятся военные действия, трибунал решит мою судьбу, и что его это больше не касается. Я все еще не понимал и спросил: «Но почему же?» Офицер пожал плечами и ушел. Меня привели в большой двор. Там был человек 100 арестованных. Одни сидели группами на земле, другие стоя разговаривали между собой. Я ходил по двору, опустив голову мелкими шажками, и напряженно думал, стараясь понять, что со мной произошло. В полдень нас повели обедать. Среди пленных были и знакомые мне. Но я молча глотал суп, не отвечая на их приветствие. Я даже плохо соображал, где я нахожусь. Вечером во двор привели еще новых арестованных, человек 10. Среди них я узнал булочника Гарсия. Он подошел ко мне.
1: «Пабло, я не думал, что увижу тебя в живых».
0: «Меня приговорили к расстрелу, потом они передумали, я не знаю почему».
1: «Знаешь, они нашли Рамона Грис».
0: «Когда?»
1: «Сегодня утром. Он сделал глупость. Он повздорил с кузеном и решил уйти. Он сказал, что вернулся бы к тебе, но что это слишком опасно, и что лучше он спрячется на кладбище».
0: «На кладбище?»
1: «Да. Как глупо. Конечно, они пошли туда. Это должно было случиться. Когда его нашли, он выстрелил. Они убили его на месте».
0: «На кладбище? На кладбище?»

Камера покидает окруженный аркадами двор, по которому черными точками разбросаны группы людей. Экран постепенно темнеет. Потом появляются титры. В роли Пабло не профессиональный актер, а испанский писатель Мишель Дель Кастильо. Тома Стайнбока играет Деннис Махафей. Музыка Эдгарда Кантон. Режиссер Серж Рулей.

0: Вы слушали нашу программу «На экранах Запада».
1: Эфир 14 февраля 1968 года.
2: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Советско-китайский договор о дружбе 50-го года. Что это было? У микрофона лондонский комментатор «Свободы» Федор Вишняков, Тибор Самуэль. Эфир 16 февраля 70-го года.

0: Передаем второй выпуск откликов и комментариев на актуальные темы дня. 20 лет тому назад был заключен Советско-Китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Слушайте беседу Федора Вишнякова об этой годовщине.
1: 20 лет тому назад, 14 февраля 1950 года, в Москве, был заключен Советско-Китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет. Договор предусматривал объединение усилий обеих сторон для совместной борьбы за мир и безопасность, объединение усилий для противодействия агрессии со стороны Японии, оказание взаимной помощи в случае нападения Японии или союзного с Японией государства на любую из высоких договаривающихся сторон. Это, конечно, было намеком на Соединенные Штаты. Стороны согласились не участвовать во враждебных друг другу коалициях, консультироваться по важнейшим вопросам международного положения, развивать и укреплять экономические и культурные связи и взаимную помощь. Одновременно было опубликовано соглашение, частично ликвидировавшие неравноправные колониальные условия, навязанные Китаю по Советско-Китайскому договору 1945 года. Советский Союз обещал безвозмездно передать Китаю свои права на китайскую восточную железную дорогу, пролегавшую, кстати сказать, исключительно по территории Китая. Далее обещал вывести войска из Порт-Артура в 1952 году. Это обещание, отмечу, не было выполнено. Передать Китаю советское имущество в Дальнем или Дайрене, а также предоставить Китаю кредит в сумме 300 миллионов долларов для оплаты поставок оборудования из СССР. Одновременно в Москве было подписано тайное соглашение, не опубликованное в печати, по которому Советский Союз обещал вывести свои войска и так называемых советников из территории китайской провинции Синьцзян, которая была нелегально оккупирована Советским Союзом с самого начала 40-х годов. Но в то же время Советский Союз навязал Китаю так называемые смешанные советско-китайские общества по развитию китайского народного хозяйства. Излюбленный советский метод колониальной эксплуатации коммунистических государств, широко употреблявшийся в Восточной Европе и, в частности, послуживший одной из важнейших причин для разрыва отношений между Советским Союзом и Югославией. В свете этого неудивительно, что переговоры о Советско-Китайском договоре длились целых 2 месяца. Мао Цзэдун прибыл в Москву еще в середине декабря 49 года. Это была первая поездка Мао Цзэдуна за границу. Он был принят с необычайными почестями. На праздновании 70-летия Сталина Мао Цзэдун выступил первым со своими поздравлениями. И весь мир ожидал, что 2 братские державы очень быстро сговорятся. Но не тут-то было. Вожди Советского Союза и коммунистического Китая упорно торговались за каждую мелочь. Несколько раз переговоры находились на грани полного срыва. Результаты переговоров, как видим, были несколько смешанными. Советскому Союзу пришлось во многом уступить. Признать создание сильной, единой китайской державы. Но и китайцам пришлось признать советскую опеку, согласиться на унизительные для них условия. Никто не был полностью удовлетворен. Обе стороны затаили злобу друг на друга. Но они понимали, что это не время ссориться, и сведение счетов отложили на будущее. Таким образом, Советско-Китайский договор 1950 года уже заключал в себе зародыш будущего советско-китайского конфликта. Тогда, конечно, все это никому не было известно, кроме нескольких посвященных лиц. Вся советская пропагандистская машина была посвящена восхвалению нерушимого братского союза между Советским Союзом и Китаем. Московское радио непрерывно передавало новую песню «Москва-Пекин» с припевом «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас». Казалось, создан был коммунистический блок невиданной мощи, объединявший 900 миллионов человек и способный противостоять всему капиталистическому миру. Однако действительность была весьма далека от этой радушной картины. Сталин и Мао на самом деле были далеко не братья, а враги. Оба, конечно, были достаточно умными

хитрыми государственными деятелями, чтобы скрывать это от мира. Но оба помнили долгие годы вражды. Ведь в течение почти 25 лет Мао Цзэдун отказывался подчиняться приказам из Москвы,

революции. Но лишь в 1935 году Мао был избран генеральным секретарем Китайской компартии и весьма неохотно признан таковым Советским Союзом. Во время гражданской войны в Китае Сталин скорее поддерживал Гоминдан и Чан Кайши. Сталин всеми силами хотел приостановить развитие китайской революции и предотвратить создание сильной динамичной коммунистической державы. Сталин понимал, что с коммунистическими странами, не оккупированными советской армией, может быть только вражда. И с тех пор эта истина неоднократно подтверждалась. В 1947 году Сталин дал китайским коммунистам совет не переходить в наступление против Гоминдана, вместо этого закрепиться в уже освобожденных районах. Китайцы отвергли совет Сталина, разгромили на голову Чан Кайши, и 1 октября 1949 года в Пекине провозгласили Китайскую Народную Республику. Сталину пришлось смириться с этим и постараться получить наилучшие для себя условия. Мао Цзэдуну тоже пришлось проглотить свою гордость, проглотить оскорбления и отложить на будущее сведение счетов с Советским Союзом. Ведь ему еще на долгие годы нужна была советская помощь. Такова подоплека советско-китайского договора 1950 года. Отношения ненавидящих друг друга, так называемых союзников, развивались соответствующим образом. Несколько месяцев спустя Сталину удалось добиться огромного успеха и, казалось, прочно подчинить себе Китай. Произошло это случайно. В июне 1950 года Сталин развязал Корейскую войну. Все указания говорят о том, что Мао не был даже предупрежден о начале войны. Очень может быть, что основной целью Корейской войны было окружение Китая с северо-востока, и что это таким образом было антикитайским маневром. Но неожиданно для всех Соединенные Штаты вступились за Южную Корею и разгромили на голову северокорейскую армию. Американскими войсками в Корее командовал генерал МакАртур, лютый враг китайского коммунизма. И в результате стремительного наступления американских войск к северу, китайской границей, для китайцев возникла опасность американского вторжения. Тем более, что в это же время Соединенные Штаты вмешались в гражданскую войну в Китае и взяли под свою защиту правительство Чан Кайши на Тайване. Ранее американцы тщательно остерегались такого шага. Мао Цзэдуну пришлось вступить в Корейскую войну. В ходе войны впервые проявилась военная мощь новой китайской коммунистической державы. Но достигнуто это было огромной ценой в людях, а самое главное, в политических последствиях. Во-первых, возникла огромная задолженность Советскому Союзу за вооружение, поставленное Китаю, которое пришлось оплатить. А во-вторых, Китай на многие годы рассорился с Соединенными Штатами, и возникли отношения лютой вражды между Китаем и Америкой. Все это, конечно, было на руку Советскому Союзу. Но в 1953 году Сталин умер, и вскоре положение коренным образом изменилось. Китай быстро восстанавливал свое народное хозяйство и военную силу. В Советском же Союзе к власти пришло слабое, разобщенное руководство. Разгорелась лютая борьба за власть. Хрущев, воевавший в это время с Маленковым, стремился заручиться поддержкой Китая. Пришлось идти на уступки. И в октябре 1954 года, уже не в Москве, а в Пекине, было заключено новое соглашение с Китаем, по которому Советский Союз обязался вывести свои войска из порта Артура.

течение 55 года, и на этот раз обещание было сдержано, ликвидировать все смешанные общества и передать Китаю советскую долю участия в этих обществах, наконец, предоставить Китаю долгосрочный кредит в 520 миллионов рублей и помочь Китаю в строительстве 100 с лишних промышленных предприятий. Отношения между двумя коммунистическими державами изменились. Теперь это уже были равноправные партнеры. Более того, Мао Цзэдун начал проявлять притязания на роль старейшины в коммунистическом мире. В Европе во время восточноевропейского кризиса октября 1956 года Мао открыто вмешался, давал советским руководителям советы о том, как обращаться с Венгрией и Польшей, и помог Советскому Политбюро выпутаться из положения своей открытой поддержкой. В знак благодарности в 1957 году советское правительство обещало помочь Китаю в создании собственного атомного оружия. Но начиная с 1958 года, отношения между Советским Союзом и Китаем становились все более напряженными. СССР отказался поддержать Китай во время тайваньского кризиса. Когда разгорелся конфликт между Китаем и Индией, Советский Союз объявил о своем нейтралитете. Это было неслыханным жестом между союзниками. Наконец, разногласия достигли такой степени, что в 1959 году Советский Союз отказался помочь Китаю со строительством атомного оружия. А в 1960 году неожиданно отозвал из Китая всех советников, которые забрали с собой чертежи строившихся заводов. Фактически это означало окончательный разрыв между двумя странами. Но советское правительство просчиталось. Оно рассчитывало на то, что одним ударом подорвет китайскую промышленность, уже ослабленную в результате безумного эксперимента так называемых народных коммун, и поставит Китай на колени. Расчет этот провалился. Хотя Китай понес огромный урон, но нечеловеческими усилиями удалось как-то выкарабкаться из положения, достроить заводы и даже выплатить Советскому Союзу все долги. Но в Китае осталась неискоренимая ненависть к Советскому Союзу, предавшему, по их мнению, Китайскую Народную Республику. С 1960 года уже об этой вражде говорилось открыто. О том, как развивались отношения между двумя коммунистическими державами за последние 10 лет, говорить не буду. Эти факты достаточно хорошо известны всем. Сегодня между ними существует состояние полувойны. Происходят вооруженные инциденты на всем протяжении советско-китайской границы длиной в 11 тысяч километров. Советский Союз и Китай из союзников превратились в злейших врагов. Над Советским Союзом нависла угроза многолетней и безнадежной войны с упорным, беспощадным 750-миллионным народом. Над всем миром нависла угроза атомной катастрофы. Ведь сегодня Китай обладает атомным оружием, а через несколько лет, несомненно, будет обладать и способностью уничтожить Москву или и любой другой советский город. У России нет союзников, одни враги. Народы всего мира превратились во врагов России. Американцев, союзника во время войны, своей агрессией коммунистические руководители превратили во врагов. Германия, сильнейшая страна Европы, никогда не примирится с оккупацией своей восточной части. Страны Западной Европы боятся и ненавидят Советский Союз. Во всей Восточной Европе лишь мечтают об освобождении от советского ига. Даже Чехия и Словакия, единственные, традиционно любившие русский народ, ныне ненавидят его и предпочитают ему даже немцев. А на Востоке Китай, непримиримый враг, помнящий

0: все оскорбления, все предательства, становящиеся все более могущественным. На кого рассчитывать в таком положении? Кому обратиться за помощью? Некому. Впрочем, чуть не забыл, у Советского Союза есть союзники. Куба, стоящая советскому народу 1 миллион рублей ежедневно. Арабы, трижды битые и уповающие на советскую помощь, но ненавидящие своих благодетелей. Индия, находящаяся на грани развала. Вот плачевные итоги 50-летней внешней политики большевиков. Вот над чем следует задуматься сегодня, в 20-ю годовщину подписания Советско-Китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.
1: Слушали второй выпуск «Откликов и комментариев».
2: Эфир 16 февраля 70-го года.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова.
11: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: «Золотой запас свободы». По сути дела, авторская рубрика лондонской студии «Радио Свобода». У микрофона Виктор Франк. Эфир 2 февраля 1969 года.
1: А теперь прослушайте очередную беседу Виктора Франка из его цикла «По сути дела». У микрофона автор беседы.
13: Наше время содержит в себе странное противоречие. С одной стороны, все больше и больше людей – в силу обстоятельств или в силу своей воли, оказываются в положении эмигрантов, апатридов, то есть людей, лишенных отечества, как их называют французы. С другой же стороны, растет национализм, сознание кровной связи человека с его страной, с его народом. Может быть, это противоречие только кажущееся. Может быть, именно потому, что люди перетасованы теперь по всему свету, живут вне своей родины, чувствуют себя ущербленными, в них усиливается, говоря пушкинскими словами, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. А кроме того, в наш век гигантских коллективов, в которых затеривается, утрачивает свое лицо человек, усиливается тяга к небольшому, конкретному, ощутимому, личному. Это тоже идет на руку роста национализма. Бретонец, работающий в парижском метро, валиец, служащий в лондонском электроэнергетическом управлении, грек, попавший на металлургический завод в Западной Германии, все они мечтают о своем близком, родном, знакомом. И когда они приезжают на побывку к себе домой, в рыбацкий поселок в Британии, в холмы Уэльса, пересеченными каменными изгородями, на розово-золотой Эгейский островок, в них растет чувство гордости и кровной связи со своей родной страной. А ведь таких апатридов развелось в наше время видимо-невидимо. В любом большом городе огромный процент людей не уроженцы этого города, а может быть даже и не уроженцы страны, в которой расположен город. Это одиночки, заброшенные на чужбину в силу экономических условий, безработицы или нужды у себя дома, возможности приискать работу и прокормить семью на чужбине. Но есть и другой вариант. Я имею в виду политических эмигрантов. В отличие от эмигрантов экономических, бытовых, эмигранты политические зачастую меняют зажиточный быт у себя на родине на лишение и бедность на чужбине. Они ищут не легкой жизни, а, выражаясь христианским языком, они ищут спасение души.

правомерно или нет, они часто считают себя подлинными носителями культуры и совести своего народа. Поэтому, не обладая иммунитетом против тоски по родине, они вместе с тем несут в себе гордое сознание, что подлинная родина с ними, что они, будучи лишены физического контакта с родными местами, связаны с духовным естеством их народа и даже воплощают это духовное естество. Вспомним о польской эмиграции XIX века. Польша, раздробленная тогда, уничиженная, порабощенная, разделенная, оставалась Польшей с ее лесами, полями, старыми костелами, крестьянским бытом. Но духовные судьбы Польши вершились тогда и в парижских мансардах, и в женевских кафе, и в лондонских трущобах. И вершились они польскими эмигрантами, апатридами. И польская культура не только была сохранена в эмиграции, но и расцвела и обогатилась гениальными творениями Мицкевича и других. Или возьмем другой пример, нам еще более близкий, эмиграцию русскую. Она состояла первоначально из двух весьма разнородных групп, из массы белых офицеров и солдат, и из интеллигенции, бежавшей из пореволюционной России. Затем она пополнялась в различные времена другими группировками. Но как бы ни разнородны были эти группы, их все же объединяло одно. Их объединяло сознание, что судьбы России, духовные судьбы России, вершатся не только дома, но и за рубежом. Одним из чудесных достижений русской эмиграции за последние полвека было сохранение и творческое развитие русской идеалистической философии. Да и не только русская философия расцвела за рубежом. Можно и нужно упомянуть и о балетном искусстве, и о литературе, и о других областях культуры, в которых русские апатриды не только берегли и растили свое русское дело, но и ненароком обогащали и общечеловеческую культуру. И если теперь за рубежом выросло, например, целое поколение нерусских знатоков русской литературы, то это несомненная заслуга русских ученых-эмигрантов. Возьму еще один пример. За послевоенные годы русские и иностранные ученые сделали огромное дело и для России, и для мира в целом. Я имею в виду публикацию произведений русских поэтов и писателей, запрещенных или полузапрещенных у себя дома, в Советском Союзе. Ничего подобного этим изданиям, сочинением Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Клюева, Пастернака и других нет на родине этих писателей. Как раз вчера вечером я перечитывал первый том собрания сочинений Осипа Мандельштама, выпущенных в Америке трудами двух русских литературоведов Глеба Струва и Бориса Филиппова. Первому тому предпосланы две большие вступительные статьи русского ученого Глеба Струва и американского ученого Клэренса Брауна. Что Струва пишет с огромным знанием дела и с огромным благоговением перед гением Мандельштама, это, пожалуй, само собой понятно. Но статья американца Клэренса Брауна меня поразила своей глубиной и своим проникновенным знанием предмета. И это тоже заслуга русских ученых-эмигрантов. А вещание на русском языке, исходящее из-за рубежа, ведь оно творится большей частью усилиями русских людей, живущих за границей. И теперь уже всем ясно, что это вещание представляет собой реальный политический фактор огромного значения в нынешнем положении. Так русские апатриды, русские эмигранты, оставаясь на чужбине, оставаясь апатридами, творят историю своего народа. И, может быть, именно та человеческая перетасовка, которая имеет место в наше время, делает положение мигрантов чем-то качественно иным, чем оно было в иные, более устойчивые времена. Я имею в виду, конечно, эмигрантов политических, а не бытовых. Именно потому, что границы отдельных государств или систем государств перестали быть герметически закрытыми заставами, через которые птица не перелетит. Именно потому, что самозамыкание государства стало теперь делом невозможным, вспомним о туризме, вспомним о спорте, вспомним о радио, иммиграция перестала быть чем-то замкнутым, чем-то присужденным.

0: к умиранию. Люди религиозные говорят, что в известном смысле все мы на земле эмигранты, что все мы взыскуем нашей подлинной родины, Царствия Небесного, но что эта тоска по небесной родине не снимает с нас ответственности за то, что мы делаем на земле, и не лишает смысла наших трудов на земле. Если перевести этот религиозный язык на язык мирской, то действительно то же самое можно сказать и о политической эмиграции. Конечно, люди тоскуют по своей родине. Конечно, им порой бывает трудно жить в отрыве от своей почвы. Но эта тоска, это сознание ущербленности, неполноценности эмигрантского бытия не снимает с них обязанности работать на пользу своей страны и не лишает смысла их работы. Наоборот, именно потому, что они, эмигранты, не подвержены тому давлению, которое испытывают их родичи дома, они в состоянии делать то, чего не могут делать их соотечественники на родине. Они лишены многого, но одно у них есть – возможность свободного приложения своих сил на благо своей стране. А это огромная привилегия. От того, как она будет использована, зависит многое в судьбах страны.
1: По сути дела, авторская рубрика лондонской студии «Радио Свобода». Эфир 2 февраля 1969 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
9: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
10: Семейный бизнес «Россия». Дочери Путина получили миллиардные контракты, чтобы продлить жизнь отца.
11: Тут уже трудно сказать, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть.
10: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
12: Та эскалация, на которую он сейчас идет, это, собственно говоря, попытка просто снова заинтересовать Трампа.
10: Война за отпуск. Курорты Краснодарского края и Крыма борются за туристов в соцсетях.
13: Море чистенькое, я бледная как поган. О, это, наверное, учение. Ничего страшного. Подумаешь, фигня какая.
10: Дроны ВСУ везде. Как меняются технологии войны?
14: Оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе на больших дальностях от линии фронта.
10: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

В разгар кризиса в России в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум. Начался он под звуки взрывов в Ленинградской области, горел нефтяной терминал. В этих условиях экономические чиновники со всей страны пытались объяснить, что происходит, усиленно стараясь не называть слово «война». Обсудим основные события с экономической

0: Украинским обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: С чего начнем?
1: Ну, первое, что бросается в глаза, это резкая, радикальная смена настроения по сравнению с 2025 годом. В 2025 году главной темой было послевоенное устройство экономики. Все были абсолютно уверены, что война вот-вот закончится, поэтому обсуждали, на каких условиях принимать иностранных инвесторов, отмены или смягчение каких санкций ждать в первую очередь. Ну и так далее, да. Сейчас видно, что многие осознали, что война это надолго. Если...
0: Вот это хорошо иллюстрирует речь Максима Орешкина на макроэкономической сессии, которая даже называлась тревожно, как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности. Давайте послушаем этот кусок.
2: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный. И это движение надо только ускорять и усилять.
0: Ну вот скажите, что он определил главное из того, что надо сделать?
1: Ну, смотрите, прежде всего, вот эта макроэкономическая сессия, кусочек, который мы посмотрели, она была посвящена поиску новой модели экономического роста в условиях, когда старая себя исчерпала. При этом они так ничего не нашли, сразу можно сказать, ничего они не нашли, ничего нового сказано не было, и в основном они концентрировались на том, на симптомах, да, то есть диагноз они не поставили, потому что в этом случае действительно пришлось бы нарушить тот обет молчания, который они фактически дали с начала 22 года, с начала войны, и сказать о военных расходах, о влиянии войны на экономику, о том, что если что и росло, то исключительно за счет гипертрофированных расходов на оборонку, и, собственно, сама оборонка являлась тем драйвером, а по сути раковой опухолью, которая сейчас разъедает экономику. Этого ничего сказано не было, да, поэтому они сконцентрировались на симптомах, там, бюджетный дефицит, структурный дефицит кадров, ну и так далее.
0: Ну вот падение инвестиций – это симптом. Вот, например, что говорит на эту тему Алексей Мордашов, глава «Северсталь-групп». Давайте посмотрим.
3: И мы видим торможение темпов роста. Да, Александр Валентинович, мы видим по любым оценкам, там то больше, то меньше мы слышим цифры, но в лучшем случае то, что мы слышим, это 0,7%. Ну, коллеги, вообще, при специфике, учитывая специфику подсчета, 0,7%, на мой взгляд, уже не очень отличается от нуля. То есть мы фактически сталкиваемся с уже с официально признанным торможением роста ВВП. И вот это все факторы, которые и говорят о том, что, возможно, мы уже переохладились.
0: Последняя его фраза «возможно, мы переохладились». Что он имел в виду?
1: Ну, о том, переохладились или не переохладились, идут споры, да, но фактически отсутствие инвестиций, и это обсуждалось в том числе и на макроэкономической сессии, вот сейчас мы смотрели завтрак, деловой завтрак у Грефа, у Сбера, а на макроэкономической сессии тоже Андрей Макаров, модератор этой сессии, спросил министра экономики, если впереди у нас такое светлое будущее, какого черта вы такой макропрогноз на ближайшие 3 года написали? Тот тоже сказал, ну, вот инвестиций нет, да? Что значит нету инвестиций? Нету инвестиций, значит, рост возможен только восстановительный. Для того, чтобы этот восстановительный рост начался, экономика должна сначала упасть, да? И она потом, опять же, упрется вот в тот потолок, который достигнут сейчас фактически. Алексей Мордашов, да, и нету инвестиций, соответственно, нету экономического роста, потому что рост возможен только восстановительный, да? Но Алексей Мордашов, которого мы только что посмотрели, всю вину возлагает на высокую ставку Центробанка. Между тем, это не единственная проблема, которая беспокоит сейчас бизнес как большой, так и малый и средний. Да? Есть и другие проблемы в российской экономике, которые мешают бизнесу развиваться, в том числе инвестировать.
0: Давайте вот продолжим нашу беседу и обратимся к традиционному завтраку Сбербанка, который начался с опроса, где Герман Греф предложил по QR-коду проголосовать тем, кто находится в зале и смотрит трансляцию. Вопрос был такой. Что является барьером для роста вашего бизнеса? Результаты очень интересны. Сидящие в зале считают проблемой высокие ставки по кредитам, а зрители высокие налоги. Давайте посмотрим.

0: Я думаю, что все обратили внимание, что при первом опросе мнение зала довольно сильно разделилось с мнением телеаудитории. Если здесь на первом месте были вопросы, связанные с кредитной ставкой, то там были налоги. Потому что здесь крупный бизнес сидит, а смотрит нас в основном малый и средний, как я понимаю. Вот, поэтому сегодня об этом ничего не было сказано. Вчера на сессии, посвященной финансам и экономике, Антон Германович сказал, что еще месяц тому назад нам показалось, что мы перегнули палку с введением НДС, ну, понижением порога НДС для малого и среднего бизнеса.
1: Ну вот Путин сказал, что нельзя понижать налоговую нагрузку на малый бизнес меньше 20 миллионов рублей. Вот как вы считаете, это поможет как-то?
2: Повышать, то есть, да. Повышать. Ну, смотрите, да, одной из центральных дискуссий вообще всего этого форума было, перегнул ли Минфин палку с повышением налогов и с лишением малого и среднего бизнеса тех налоговых льгот, которые у него были, или не перегнул. Да, Силуанов сказал, что вот мы сначала думали, что перегнули палку, а на самом деле не перегнули, потому что налоговые поступления растут. Большинство с ним не согласилось. То, о чем говорит Путин, да, это дальнейшее ужесточение, которое запланировано правительством для малого и среднего бизнеса, да, то есть постепенное, поэтапное еще снижение этого порога для все более и более мелких компаний, которые вынуждены будут, раньше они не платили НДС, а сейчас будут вынуждены. Вот Путин предлагает это дополнительное ужесточение, нынешнее уже убивает бизнес, да, а Путин предлагает это дополнительное ужесточение пока отменить, да, ну, собственно, говорить о том, что бизнес получит какое-то облегчение, не приходит.
1: Ну, вот продолжение этой темы, на самом деле, не только малый бизнес беспокоит, но и главу РСПП Александра Шохина. Вот давайте посмотрим самые яркие его высказывания.
3: Документ под названием «Основные направления налоговой политики», ну, бюджетный, там, таможенный и так далее, тарифный, он вообще потерял смысл свой. Сначала бюджет, а потом смотрим, что не хватает бюджету и какие налоги еще ввести, и вставляем этот стратегический документ на трехлетку. Поэтому слово «налогореформа» я бы поостерегся. Мы соглашаемся с правительством о временных налоговых мерах. Сначала это был перенос убытков на будущие периоды, 50% вместо, так сказать, более высокой цифры. Мы несколько лет предлагаем, давайте постепенно хотя бы введем этот перенос убытка в полном объеме, на 5 лет растянем его. Нет, это у нас все посчитано, оставляем как есть. Акциз на жидкую сталь ввели как временную меру. Когда НДС повысили, так сказать, вроде бы можно было забыть об этой временной мере. Что говорит нам Минфин? А у нас это посчитано уже. Мы отменить не можем. То есть налоговая политика строится на том, что то, что раньше вводили, и что вводилось как временная мера, согласованная с бизнесом в том числе, становится постоянной мерой, которую не надо согласовывать, потому что все уже включено в бюджет. ФНС – замечательная структура, мы с ней хорошо сотрудничаем, видит все. Когда мы пригласили Данила Егорова в РСПП рассказать про обеление, он сказал, да, мы видим все. Вот если дробление идет, мы даже видим на брата, на свата, на кого переведен бизнес, это дробление. И все можем как группу рассматривать. И действительно, это хорошо, что все видят. Действительно, дробление с целью уклонения от налогов, с этим надо бороться, безусловно. Но, тем не менее, очень важно, чтобы, условно говоря, не обелить до дыр, как говорится, экономику и малый бизнес в частности.
1: Ну вот опять он критикует то, как правительство использует налоговую систему против малого, в том числе, бизнеса.
2: Ну, смотрите, Мумин, на самом деле все это обсуждение симптомов, да, потому что объективно огромные траты на войну надо чем-то покрывать. Других источников дохода у государства нет. Да? Соответственно, это все разговоры в пользу бедных. Они не могут себе позволить снизить налоги, да? Потому что для этого придется снизить военные расходы.
1: А вот по поводу военных расходов. Если бы они произносили слово «война», все, что происходит по причине войны, что бы могло измениться?
2: А тогда бы они пришли к выводу, что российская экономика просто не в состоянии нести это бремя войны без радикального ухудшения качества и уровня жизни населения. Да, этого признать они не могут. Поэтому все идет вот таким вот образом. И российская экономика сейчас фактически, они все это более-менее понимают. Да?

0: оказалась на развилке между военным вариантом а-ля Великая Отечественная, когда хлебные карточки, 12-часовой рабочий день для подростков, они уже предлагают привлекать подростков, пенсионеров, тех категорий, не задействованных в трудовой деятельности, либо гиперинфляция. Да? Ну вот другого пути у них, альтернативы не осталось.
1: Но вот все-таки тема войны косвенно прозвучала. Вот незадолго до форума Минфине решили, что нефтяники и энергетики должны сами оплачивать защиту от украинских БПЛА. Ранее бизнесу разрешили закупать для этого крупнокалиберное вооружение. Про это на форуме никто не говорил.
0: Нет, говорил министр финансов Антон Силуанов, подтвердил, что никаких фондов и никаких денег государство выделять не будет. Да? Дело защиты утопающих, дело рук самих утопающих. Но тут обращает на себя внимание, что если мы вспомним, что такое государство и его основные функции, в том числе закрепленные в Конституции, то дело государства обеспечивать защиту и граждан, и бизнеса, в том числе от военных внешних угроз. И на это оно собирает налоги. На минуточку. И налоги не маленькие.
1: Максим, и спасибо вам за вашу экспертизу и интересную беседу. С нами был экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант. Санкт-Петербург в 29-й раз принял Международный экономический форум, главную ярмарку тщеславия и витрину современной России. Своего рода кремлевскую ВДНХ, где вместо племенных коров показывают так называемый технологический суверенитет. С подробностями Андрей Шилов.
2: Когда в Петербурге впервые провели экономический форум в 1997 году, журналисты еще не знали слова «СМИ».
3: Петербургский экономический форум традиционно пользуется повышенным вниманием представителей средств массовой информации.
2: Вскоре форум получает от правительства признание и статус международного. Кое-как переживает дефолт, экономический кризис, а с приходом к власти Владимира Путина с каждым годом выглядит все пышнее, стремясь стать выставкой достижений путинской России. Он и остается ею до сих пор. Российский президент стал участвовать в форуме с середины 2000-х, на пике экономического роста.
4: Ни у кого уже не вызывает сомнения, что Россия по темпам экономического роста находится в числе лидеров. Зарубежные инвесторы приходят в Россию с долгосрочными планами. Они создают новые производства и рабочие места, внедряют передовые технологии. Причем в 2005 году приток частных капиталов впервые в современной России превысил их отток из страны.
2: В 2006-м тут идет речь о сотрудничестве России с Евросоюзом, строительстве заводов Nissan и General Motors. Сумма заключенных на форуме контрактов впервые составляет миллиард долларов.
5: Президент России Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев.
6: «Дождь едет в Питер» как официальный информационный партнер ежегодного Петербургского международного экономического форума.
2: В начале 2010-х с лестным сравнением «Русский Давос» ежегодный питерский форум становится обязательным местом встречи российских предпринимателей и гостей из мира бизнеса мирового. В 2011-м тогдашний исполнительный председатель Гугла Эрик Шмидт восхищается на форуме российскими успехами в области интернет-индустрии.
7: Изменения, произошедшие за эти годы, настолько поразительны, что вас всех можно только поздравить с таким достижением.
2: В том же году Рособоронэкспорт подписывает на форуме контракт на покупку у Франции двух универсальных десантных кораблей типа «Мистраль». Сделка на 1 120 000 000 евро – первое приобретение России крупной военной техники у страны НАТО. 2013-й – последний беззаботный для форума год, когда Роснефть и Китайская народная нефтегазовая компания договариваются о долгосрочных поставках нефти на сумму 270 миллиардов долларов. Это, вероятно, крупнейшая сделка за всю историю форума. Со следующего года, после аннексии Крыма, достижения в стране, в российском бизнесе и на питерском форуме иные. Сюда еще приезжают видные гости – Блэр, Саркози, Джек Ма, но западные санкции все больше ограничивают российскую экономику. Заключенные здесь рекордный контракт по покупке французских «Мистралей» отменяют. Петербургский форум теперь повод подчеркнуть, что это экономике западных стран плохо, а мы еще го-го.
8: В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов.
2: Название «международный» выглядит все страннее. Журналисты теперь зовут форум «симулякром», а главные вести отсюда далеки от экономики. Так, в 2026-м самую громкую цитату форума на фоне девиза «пространство доверия» произносит отставной полковник разведки после разоблачения, вернувшийся из США по шпионскому обмену.
9: Мы должны

0: признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: С таким мышлением спорит бывший первый вице-премьер России, обращаясь к бизнес-сообществу формально по другому поводу и пытаясь сохранить хоть что-то из прошлых достижений.
2: Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должно быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту. Потому что вы учтите, что эти люди, которые хотят нам дать бой, они все проснулись, и они тоже будут рядом с президентом.
3: МЭП 2019.
1: Не экономическая и не политическая сторона питерского форума. Пробки, забитые гостиницы и автопати в исторических декорациях Петербурга, где гости гудят на всю катушку, годами остаются почти неизменными. Именно эта сторона ежегодного события спровоцировала главный мем, связанный с форумом.
4: Пока впечатление от форума одно. И оно главное. Нет, что случилось? Где эскортница?
1: А напоминанием о том российском достижении, что продолжается уже пятый год, стали не столько стенды так называемых «новых территорий» или телеканала «Russia Today», сколько дым от взрывов после прилетов украинских дронов в первый день работы форума в 2026 году.
5: Тут дроны летают, тут людей хотят убить в Петербурге. Тут, значит, в исторических интерьерах дворцов, музеев шик, блеск, красота, праздник жизни. Праздник жизни у них. Праздник жизни у них на форуме. Ну, ладно, на форуме не работают, это понятно. А во дворцах-то почему? В присадебных этих территориях дворцовых, когда дроны запускают, людей хотят убить. Вообще, конечно, какие-то параллельные реальности, честное слово.
6: На Петербургском экономическом форуме выступили дочери Владимира Путина. Одна лично, вторая онлайн. Они в России как будто бы отвечают буквально за все. От вечной молодости до железнодорожных колес. Старшая Мария Воронцова осваивает грант по программе «Новые технологии сохранения здоровья» стоимостью 26 миллиардов долларов. Речь идет об исследовании долголетия и клеточного обновления. И это не считая ее участия в мегапроекте Центра ядерной медицины под Петербургом стоимостью под 30 миллиардов рублей. Младшая Катерина Тихонова вещала по видеосвязи от лица фонда «Иннопрактика». Ее тема – импортозамещение лекарств и спасение российской инженерии. Говорила Тихонова много, но почему-то перед полупустым залом. Где здесь реальная наука, а где банальный непотизм и попытка занять детей миллиардными бюджетами? Обсудим эти темы с научным обозревателем Александром Сергеевым. Александр, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, вот российское научное сообщество, как оно воспринимает Марию Воронцову и Екатерину Тихонову? Считает ли их внутри академической среды серьезными специалистами, или их присутствие в президиумах и центрах МГУ воспринимается исключительно как неизбежное номенклатурное кураторство?
7: Ну, понятно, что ответ здесь как бы зашит в вопросе. Да, конечно, в первую очередь это номенклатурное кураторство. Но все-таки есть некоторая разница между этими людьми. Мария Воронцова все-таки является специалистом. То есть она закончила соответствующую аспирантуру и получила степень за счет своих собственных работ в области эндокринологии, в области... У нее есть узкоклинические исследования на детской эндокринологии. И она имеет целый ряд публикаций с 2012 года, начиная, часть из них без соавторов, то есть ее собственные работы. Вот. Но примерно с 2020 года она переключается на такие более модные темы, большие, такие красивые. Это эмбриогенетика, это генная терапия, это этика научных исследований в этой области. Все эти работы сделаны в соавторстве. И тут уже понятно, что это скорее работы ради статуса, ради престижа, и тут уже трудно сказать, кто из них, ну, до какой степени она сама этим занимается, потому что, что называется, может и времени не быть. Тем не менее, она человек, с которым можно беседовать на научные

0: темы, и как бы она ее понимает, и она понимает, что говорят ей. И в этом смысле она курирует те направления. Я бы сказал, что она не только направляет финансовые потоки, там, за которые отвечает, да, там, но она еще и представительствует в этой научной области, представляет интересы, в том числе самого Путина лично, потому что это вопросы, связанные в том числе со старением, с таким, я бы сказал, биохакингом, который понадобится и самому Путину, и, скорее всего, применяется и приближенным. И в каком-то смысле нужно иметь человека, который понимает в этой области на уровне, так сказать, ведения диалога с профессионалами, и которому можно доверять со стороны, так сказать, заказчика. Потому что просто хорошему ученому доверять, в общем, наверное, нельзя в такой степени, в которой, значит, члену семьи. Вот это скорее такая функция. Ну да, и, конечно, кураторство в плане распределения средств.
1: Вот фонд «Иннопрактика» и Центр национального интеллектуального резерва МГУ под руководством как раз Екатерины Тихоновой оперирует миллиардными бюджетами. Вот существуют ли объективные маркеры того, что эти структуры действительно двигают науку вперед? Видим ли мы реальные патенты, международные публикации и прорывные технологии? Или это классическая золотая клетка для освоения средств под кумовские проекты?
0: Да, вот как раз тут про Екатерину Тихонову правильно поговорить. Это нельзя сказать, что это кумовские проекты в чистом виде. То есть они, конечно, кумовские. Но они в том числе и, конечно же, какие-то реальные. Только нужно понимать, что «Иннопрактика» – это не та структура, которая занимается научными исследованиями или инженерными разработками. Это некоторый такой финансовый и организационный хаб, через который прокачиваются деньги. Откуда поступают деньги? Они поступают из госкорпораций. Это Роснефть, Транснефть, Росатом и другие. Куда они направляются? Ну, естественно, что в конечном счете какая-то часть этих средств должна дойти до реальных научных команд. Потому что, а как иначе? Кто иначе будет хоть что-то делать? Другое дело, что доходят далеко не все средства, потому что они все делятся на какие-то такие две категории. То есть то, что делается для вида, для презентации, для красивой отчетности, и то, что делается, ну, чтобы реально команды какие-то все-таки действительно что-то делали. В этом смысле между... это способ финансирования науки, но способ характерный для такого вот авторитарного государства, в котором все курируется от подконтрольных правителю, корпораций, структур и так далее. То есть нас не устраивают те схемы, которые, значит, существовали раньше. То есть министерство, Академия наук, им доверие не в неполные. Вот такие прорывные, яркие направления должны как бы курироваться своими людьми, и деньги, что называется, должны идти нестандартным путем. Вот эти хабы, которые курируют эти деньги, вот их возглавляет Екатерина Тихонова. И, ну, нельзя сказать, что там не доходит до конкретных научных разработок, но эти разработки не за авторством «Иннопрактики». «Иннопрактика» перевела деньги, куда нужно, что нужно, в той в свой карман будет отправлено. Тут трудно судить об этом. Но какие-то команды там работают, и я бы не сказал, что там есть прям прорывные результаты, но там идет в том числе и нормальная наука.
1: А Мария Воронцова, вот как эндокринолог, вот часто связывают с масштабными государственными программами в области генетики и так называемого активного долголетия. Вот насколько продвинулись эти исследования, и нет ли здесь элемента средневекового поиска эликсира молодости для стареющей российской элиты за счет налогоплательщиков?
0: Ну, естественно, этот элемент есть, потому что с точки зрения профанов, а профанами являются все, кто не являются специалистами в этой области, да, все это, конечно, воспринимается как эликсир долголетия. И вот известная утечка, когда Путин беседовал с Си в Китае, да, и говорил про то, что вообще-то можно жить и до 150 лет. Вот это все такое восприятие этого биохакинга, что, мол, если мы сейчас вытащим из ученых все, на что они могут, то как бы можно продлить, ну, не личное бессмертие, может быть, но уж, по крайней мере, лет до 150, а к тому времени придумаем еще что-нибудь. Но, тем не менее, за этими разработками идет и какая-то реальная наука. Да, некоторые научные разработки, имеющие какую-то практическую ценность в этом случае есть, но вряд ли они выйдут в широкую практику, в медицинскую, потому что это дорогие специализированные вещи. Может быть, из этого будет некоторая польза для фундаментальных исследований, потому что нужно...

0: все-таки что-то проверять, что-то, значит, как-то систематизировать. Вот, главный вопрос здесь скорее безопасность, потому что ведь от этих структур так или иначе, но потребуют конкретных эликсиров.
1: Огромное спасибо за очень интересный рассказ, интересную беседу. Моим гостем был редактор медиа Т-Инвариант, научный обозреватель Александр Сергеев. Обсудим политические итоги недели с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
2: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
2: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась, как бы не засидеться, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
2: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок. Как решу, так и будет, а вы сидите и ждите.
1: Ну вот как раз интересная деталь, дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «Преемник»?
2: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно.
1: Спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Аббас Галямов. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к

0: Так в небе над трассой Ростов-Крым парит украинский дрон-охотник. Это Хорнет. Новое проклятие российской военной логистики. Беспилотник управляется искусственным интеллектом. Он методично ищет над асфальтом жертву. Результат на вашем экране.
1: Сука, и не объехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющи.
0: За последние недели ВСУ превратили сухопутный коридор в Крым в дорогу смерти. Новые умные дроны выжигают логистику дотла. Фуры и бензовозы вспыхивают, как факелы. Война больше не прячется в окопах. Она пришла на гражданские автотрассы. 3 июня в городе Енакиево ударный беспилотник насквозь пробивает рейсовый автобус Москва-Симферополь. В салоне обычные люди, которые ехали к морю. Итог: 8 погибших пассажиров, еще 11 ранены. Но российская власть непреклонна. Летний сезон на Черном море объявлен открытым. Пляжи пока пустые, в той же Анапе местные бизнесмены готовятся к горячему сезону.
2: Друзья, приветствую вас на канале Маковозовы в нашем новом видео из солнечной Анапы. Начинаем мы в том месте, где нет никакой сыпки песка, но вот этого со станицы Благовещенской, центральный пляж Благо, любимое место отдыха у наших туристов, кто любит свободу, полудикий такой отдых на шикарных пляжах Благи, кемпинга Жара и Бугасской косы. Как мы видим, здесь уже практически готова вся пляжная инфраструктура. Навесы, лежаки, кабинки для переодевания, спасательные будки. Вот прямо сейчас, прямо в эти минуты уже готовят будка с полицией. Уже вот здесь заготавливают, вон там уже павильончики практически готовы. Сейчас натягивают и красят, видите, столбы. То есть через неделю все будет уже полностью абсолютно готово. Сейчас уже вот деревянные настилы, навесы есть.
0: Черноморский отдых в этом сезоне подорожал абсолютно везде. Прейскуранты на туры выросли в среднем на 10-15%. Но если в Сочи и Анапе цены взвинчены из-за сверхвысокого наплыва платежеспособных граждан, им попросту больше некуда летать, то в аннексированном Крыму своя прифронтовая экономика. Здесь ательеры прогнозируют пиковый взлет цен до 35%. Местному бизнесу нужно выживать, окупать дефицитный персонал, сложнейшую логистику и, разумеется, новый статьи расходов на безопасность. И все это под аккомпанемент горящих нефтебаз, взрывов на пляжах и сирен воздушной тревоги. Русский фатализм, похоже, стал главным туристическим брендом этого лета. Формула проста: загорать, пока горит, и пить пиво, пока дрон летит. Но кто же будет слушать экологов, когда ты вырвал отпуск и хочешь оторваться по полной?
3: Найпомітніша проблема неозброєним оком зараз – це нафтові та так
4: звані. Самая заметная проблема, которую видно сейчас невооруженным глазом, это нефтяные так называемые жирные пятна. Потому что за последние 2 года море загрязняли военные корабли, обстрелы портов и аварии на старых танкерах. Особенно серьезной стала авария 15 декабря 2024 года, когда вылилось более 5000 тонн мазута. И мы до сих пор в 2026 году, после сильных штормов, фиксируем его избыток в морской воде.
3: И он оседает на дно, и так как он при холодной воде стает густым и схожим на пластилин, прилипает до каменя.
4: Он оседает на дно, и поскольку в холодной воде он становится густым и похожим на пластилин, пристает к камням и берегам, иногда просачивается в песок. И даже отдыхающие на этих территориях не могут нормально жить и продолжать свой досуг, потому что во время жары весь химический состав мазута попадает в их организм. Также с конца 2025 года во время обстрела портов мы наблюдаем, как в воду попали тысячи тонн подсолнечного масла. И на первый взгляд может показаться, что это не такая серьезная проблема, ведь масло – это пищевой продукт. Но в холодной морской воде оно ведет себя совсем иначе. Превращается в густые липкие комочки, которые напоминают жир. Эти массы покрыли часть пляжей и территорию заповедника «Тузловские лиманы» на 10 000 квадратных метров.
3: Грудки, які нагадують жир, і ці маси вкрили частину пляжів і територію заповідника Тузлів.

0: лиманы на 10 тысяч квадратных метров.
1: В социальных сетях раскол. Скептики пугают соотечественников морем с мазутом, убогим сервисом и осколками вместо ракушек. Их оппоненты из частного сектора, рестораторы и владельцы

0: Победили.
1: Еще недавно казалось, что российский юг, те самые курорты Краснодарского края и Крым, способны пережить что угодно. Революцию, дефолт 98 года, аннексию Крыма, санкции, пандемии и даже войну. При любом режиме русский человек бесстрашно рвется к морю, невзирая на любые трудности, даже если это взрывы и беспилотники.
2: «Давай, — говорит, — путевки в Крым сдадим? Ты видела, что там творится? Везде на пляжах нефть, а хоть гудрон пусть на пляжах будет, я никуда сдавать ничего не буду».
1: И все же лето 26-го года, кажется, стало первым сезоном, когда даже у самых бесстрашных начало появляться ощущение, что с этим видом отдыха что-то не так. Мазут наложился на кризис и высокие цены, прилеты беспилотников в ВСУ на перебои с бензином.
3: «Это не тренд, это сейчас наша жизнь. Мы сейчас находимся на пляже Баунти и с ребятами очищаем пляж, камни от мазута».
1: Сначала экологическая катастрофа. После разливов нефтепродуктов весь апрель и май люди снимали мазут в воде, в гальке, на животных. Волонтеры отмывали птиц, на пляже выбрасывало мертвых дельфинов. Туристы, которые приезжали в Крым и Краснодарский край, постоянно сталкивались с черными пятнами прямо у берега.
4: «Хотелось ребенком жить на море. Море все с***ено этим мазутом, все испорчено. Что вообще делать? Мы была и летает. Уже, блин, все разносит. Не знаю, что ли. Ты будешь жив вообще? Проснешься ты живым или нет? И твой ребенок».
1: В середине мая беспилотники ВСУ нанесли два удара по Туапсе. Социальные сети заполнили кадры черного неба, черных от нефти машин, собак, птиц, покрытых нефтяной пленкой. И именно тогда люди, которые заранее купили путевки на лето, начали отменять свои брони в попытках спасти единственный отпуск.
5: «Бронировали жилье. Мы, знаете, мы хотим отменить».
6: «А связь? Что случилось?»
5: «Что случилось? Ну, в связи с обстоятельствами, которые сейчас происходят, мы бы не хотели ехать».
6: «А что, интересно, у нас тут случилось? Какие обстоятельства?»
5: «Ну, в связи с тем, что море загрязнено, мы бы не хотели своих детей везти как бы в такое...»
6: «А мы онлайн-камеры включали, где море загрязнено, чтобы вы видели. Господи, какая дурь у вас в голове с этим интернетом, осуняю».
1: Пошли массовые отмены бронирований. И жители побережья быстро поняли – сезон может рухнуть. Для многих курортных городов лето – это деньги на весь следующий год. И местные фактически начали воевать уже не с мазутом и беспилотниками, а плохими новостями. Под видео с загрязненными пляжами появляются десятки комментариев.
7: «Украинская подкладка, чтобы люди не ехали отдыхать. Нефть имеет другой цвет, учите матчасть, уважаемая. А ваша конечность, уж не обижайтесь, явно в чьи-то продукты жизнедеятельности влезла. Я недавно была в Ялте, вода чистая, камни чистые, вы ноги сами намазали».
1: Люди массово жалуются на посты и рилсы, кидают страйки, помечают публикацию как ложную информацию. Параллельно появляется целый жанр успокаивающих видео. Особенно стараются в Крыму.
8: «Второй эксперимент. Белые тапочки».
1: И выглядит это иногда почти сюрреалистично. Потому что пока человек снимает бирюзовую воду и рассказывает про идеальный отдых, где-то на заднем плане слышны взрывы, сирены и работа противовоздушной обороны. Но жителей тут успокаивают.
9: «2 июня. Так, это если что, учение. Море чистенькое, я бледная как поган. О, это, наверное, учение».
1: Отдельное испытание – добраться до Черного моря. В Крым по-прежнему не летают самолеты. Аэропорт Геленджика вроде бы частично открывают, но атаки ВСУ расписанию не подчиняются. Россияне массово жалуются на технические сложности покупки билетов на поезд онлайн. Платформа РЖД постоянно виснет, билеты можно оформить, если заранее внес данные всех пассажиров. Людям приходится в итоге ехать за билетами на вокзалы, как будто бы и не было 10 с лишним лет с цифровизацией. Но если человек решает: никаких поездов и автобусов, поеду на своей машине, отпуск на

0: этом проще не становится, потому что в Крыму уже несколько суток просто нет бензина.
1: Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки.
0: Очереди на заправках, ограничения, талоны. Ну и местные быстро превратили это в отдельный бизнес.
2: Так, ну что, будем продавать стаканчик с призом секретным. Секретный бокс. Не желаете купить стаканчик с ценным призом? И открывайте. Держите, он ваш. О боже, талон на 20 литров. Заправка ТЭС. Нет, пойдемте проверим сейчас.
0: Талоны и бензиновые карточки уже перепродают через Авито, как дефицитный товар.
1: Для соблюдения законности и справедливости и пресечения злоупотреблений на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
0: И все это на фоне традиционно безумных цен. За две недели отдыха семья легко может оставить 300-400 тысяч рублей только за жилье.
3: Объясните мне, пожалуйста, как эта гостиница в городе Анапа может стоить дороже вот этой гостиницы на Мальдивах?
0: И получается отдых остаться в живых. Сначала нужно накопить деньги на этот отпуск, потом каким-то образом купить билеты, потом доехать, минуя атаки беспилотников, потом найти место без мазута и грязи, и потом решить вопрос с бензином. И вот, казалось бы, самое время наконец-то выдохнуть, расслабиться и просто посмотреть на море. Но тут выясняется, что и море особо не помогает. В начале июня вода на побережье около 12-15 градусов. В итоге российский отдых на Черном море летом 26 года выглядит примерно так же, как и вся остальная жизнь в стране. Дорого, тревожно, неудобно, холодно и страшно.
4: Сможет ли оправиться туристическая отрасль после войны и экологических катастроф, и сколько времени ей понадобится, обсудим с Александром Лиевым, министром курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
5: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь, и на этих рейсах прилетали отдыхать и по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены, то теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
4: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
5: Значит, в советском время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым.
4: Туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствуют качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
5: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым

0: коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
1: Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
0: Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант, но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется.
1: Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
0: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. У нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано.
1: Александр, огромное вам спасибо за интересную беседу. Моим гостем был министр курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах Александр Лиев. Украинские дроны теперь атакуют не только военные заводы, они бьют по береговой линии. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный как Мадяр, отчитался об ударах в ночь на 4 июня. В его телеграм-канале появилось видео ночного разгрома в аннексированном Крыму. Главный улов возле села Юркино на Керченском полуострове. Там украинские дроны атаковали российский пограничный сторожевой корабль класса «Светляк».

Тут даже устанешь перечислять, сколько произошло ударов дронами по военным и гражданским объектам только первые числа июня. Очередная атака по Джанкою. Украинские БПЛА вывели из строя ключевой железнодорожный узел. Станция временно закрыта для пассажиров. Поезда пустили в обход. Логистика на полуострове серьезно нарушена. Российское ПВО бессильно. Авиационный эксперт Константин

0: Криволап объясняет успехи ВСУ просто. Зенитные комплексы противника не успевают за развитием технологий. Дроны модернизируют быстрее, чем Москва обновляет свои системы обороны.
1: Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300, они больше, более-менее работают эффективно. А панцирь-С, вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны, вот, например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций. То есть и ориентация по карте, и определение с помощью искусственного интеллекта рейтинга целей. Движущаяся цель не имеет значения, если она попадает в библиотеку распознавания образов, и это та цель, которую надо поразить, она будет поражена.
0: Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Момин.
0: Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей – и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно, далеко от линии фронта, движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы целей, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера.
0: Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
2: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось, И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию. Изменить в этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания.
0: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа двух теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
2: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно-блокадного характера.
0: Давид, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был военный эксперт Давид Шарп. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
3: Я вообще не понимаю, с чем это связано. Но...
4: С чем связано исчезновение бензина в оккупированном Крыму? Местные чиновники отвечают – со временными неудобствами. А пропагандисты войны говорят, что Украина учит их жить по-новому.
5: Украинцы нам это блестяще показали и доказали.
4: Поездка Абрамовича в Киев не остановила войну, но поехал миллиардер по своей воле, говорит Путин. Элиты договариваются за его спиной.
6: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы выясняем, что же отказ от переговоров означает для России и для ее правящей верхушки. После ночной атаки в Новороссийске горит промышленная площадка «Грушовая». Это крупный перевалочный пункт транснефти. Объем резервуаров более 1 000 000 кубометров. По данным независимого канала «Астра», жители Новороссийска за ночь фиксировали около 50 взрывов.
7: Фаршик. Там уже минут, наверное, час бомбят, просто там все уже горит дымом, я не знаю.
8: Ух, ебать! Не, не в дом, я заснял, прикинь?
9: Ночь в Новороссийске. Вот это ангарь. Вот это. Я так понимаю... Виновник это вот этого, да, все?
6: Удары по Новороссийску, Анапе, Геленджику, Туапсе и аннексированному Крыму – это и есть та самая увеличенная цена войны, о которой в открытом письме Зеленский писал Путину. Глава Кремля предложение о встрече отклонил, и сейчас мы вам покажем, на фоне каких событий он принимает это решение.
10: Курортный сезон в Крыму стартовал на фоне масштабных атак ВСУ по объектам инфраструктуры. С начала июня жители аннексированного России полуострова каждую ночь слышат стрельбу и взрывы.
11: О! Охренеть!
10: В ВСУ отчитались об атаках на военные цели, включая аэродромы Саки, Гвардейская и Бельбек, военную топливную базу в Симферополе, а также заявили о поражении нескольких кораблей, ЗРК «Панцирь-С-1» и командного пункта 92-й бригады личных катеров. Также беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру, оказывая давление на военную логистику. Но под удар попали и пассажирские поезда. 8 июня дрон

0: попал в поезд, шедший по маршруту Москва-Симферополь. Есть погибшие и раненые. После этого на перегоне Керчь-Симферополь приостановили ход поездов.
1: По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.
0: Ранее 4 июня сообщалось об ударе по пригородному поезду «Азовская Керчь». Оккупационные власти сообщали об одном погибшем и трех раненых. На прошлой неделе украинские атаки спровоцировали топливный кризис на полуострове.
2: Я вообще не понимаю, с чем это связано, но однозначно с последними событиями. Однако, я не знаю, как власти будут выходить, если нет стратегических запасов на территории Крыма, то, естественно, эта проблема не решится в ближайшие, я не знаю, недели две, наверное.
0: Для борьбы с очередями на заправках власти аннексированного Севастополя ввели систему QR-кодов. Жители города смогут получать не более 20 литров бензина раз в неделю, а занять очередь получится только через мессенджер Max. Правда, талоны закончились уже в первый же день. Ситуация вызвала волну возмущения среди так называемых Z-блогеров.
3: Бензин в Крыму только через мессенджер Max. Новый уровень отношения к народу. А давайте втюхивать Max тем, кто попал в беду.
1: QR-код для подтверждения приходит только в Max, это который на iPhone не скачать. Градус любви и доверия к власти вырос пропорционально со скачиванием мессенджера на бедствующем полуострове. Когда-нибудь будут написаны целые книги, как за кратчайший срок из лояльного населения получили то, что получили. И главный вопрос потомков будет: нахрена вы это делали?
0: Нарушена и логистика поставок продуктов. Жители Крыма и Севастополя пожаловались на отсутствие многих товаров в магазинах и ограничения на продажу в одни руки.
4: И пусто. Ага, я купила 6 килограмм клубники. Что мне с ней делать?
0: Министр сельского хозяйства аннексированного Крыма назвал отсутствие отдельных продуктов беспочвенным ажиотажем.
5: Вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше.
3: Просто интересно, а было ли официальное сообщение, рекомендация, пожелание к согражданам не переться в Крым этим летом? Или нас впереди ждет увлекательный квест? Эвакуируй 2 миллиона, среднее число сдыхов и заракушечников.
6: Очевидно, грядет бензиновый кризис. Не могу сказать, будет он острее, чем в прошлом году или нет. Предположить-то да. Вот. Связано это с тем, что сезонное повышение спроса, в том числе со стороны и туристов, которые едут, может быть, уже не едут на самом деле, на Северный Кавказ и в Крым, и со стороны сельского хозяйства, да, вот повышается спрос сезонно, и ВСУ уже второй год подряд к этому приурочили идентификацию ударов не только по путям снабжения Крыма, там, не только по среднему тылу, но и по нефтеперерабатывающим заводам, что, вероятно, по крайней мере, к локальному кризису может привести.
0: На фоне топливного кризиса все меньше россиян планирует свой отдых в Крыму. С 24 мая по 6 июня число гостиничных бронирований сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом, а Крым выпал из топ-10 туристических направлений россиян, следует из данных системы Travelline. ВСУ также усилили атаки на юг России. Сирены воздушной тревоги звучали в Анапе, Геленджике и Туапсе. В Новороссийске загорелась нефтебаза, а в аэропорту Сочи массовые задержки рейсов.
7: Вы свои обязанности исполнять будете в авиакомпании, либо нет?
8: И что же удары по аннексированному Крыму и подступам к нему дают военным, мы спросим у военного аналитика Михаила Притуна. Михаил, здравствуйте. Можно ли сейчас говорить о блокаде или прогнозировать блокаду полуострова?
9: Конечно же. Но обязательно вы должны говорить сейчас о блокаде, которая уже началась. И далее она будет усиливаться. Потому как военным путем, то есть путем, там, как это делают россияне, атакуя малую Токмачку, путем штурмов никто Крым брать не будет. Это же очевидно. То есть в данном случае перерезаются пути снабжения Крыма, так как Крым не самостоятельный полуостров. У него нет ни своей электроэнергии, не считая это метровой электроэнергии, ни своего бензина, ни своих продуктов питания в достаточном объеме для того, чтобы прокормить все население, в том числе новоприбывших, которых переселили по государственным программам. Таким образом, будет, в общем-то, Крым присоединен обратно к Украине абсолютно, ну, скажем так, почти бескровным путем. Ну, если не считая погибших российских военных.

0: Я думаю, что это абсолютно правильный и стратегически верный план Киева в отношении Крыма. То есть без атак, без штурмов. Ну а как будут эвакуироваться российские военные, я не знаю. Может быть, на бананах, там, знаете, плавсредства есть, отдыхающих мало, вот так вот будут плыть.
1: Если почитать, что пишут российские военные, блогеры, близкие к российским военным, они рассказывают о том, что вооруженные силы Украины бьют по объектам инфраструктуры вокруг Крыма, тем самым затрудняя логистику. И вот эти удары по логистике аннексированного Крыма провоцируют сторонников войны на недоумение, апатию и вопросы к руководству. Их, как собирательный образ, проговаривает телеведущий Первого канала Кузичев. Давайте послушаем, как он формулирует это.
2: Логистика – это одно из главных, вообще один из главных элементов и условий успешного ведения боевых действий. Соответственно, можно, ну, предположить, это будет очень логичное предположение, что эту логистику надо любыми способами ухудшать, перерезать, там, обрывать и так далее. Понятно, что мосты являются одним из ключевых элементов этих самых логистических цепочек. И, между прочим, украинцы нам это блестяще показали и доказали. Потому что по трассе Новороссия действительно ездить теперь, ну, там практически невозможно. Вот. А почему же мы, так сказать, со своей стороны симметрично не пытаемся перерубить, отрезать и так далее? Про мосты разговоры идут года 4. Ну, собственно, все 4 года они и идут. Ответов никаких внятных, по крайней мере, нет. Кроме такого, знаете, насмешливого «а зачем?».
1: Вопрос сторонников войны к руководству России получается такой. Почему Украина разрушает логистику, а у России не получается? А ведь правда, почему у России не получается?
0: Ну, потому что как бы совершенно другая территория и совершенно другие ситуации. Потому что перерезать, допустим, логистику всей Украине, это невозможно. Потому что слишком много мостов, слишком много дамб. Для россиян доставить туда достаточное количество поражающих средств будет просто невозможно. И надеяться на то, что там удары по прифронтовой зоне разрушат всеобщую логистику, ну, это некорректно. С другой стороны, а мы разве не видели, как россияне бьют по нашим узким логистическим местам? Сколько прилетов было на мост в Затоке, так называемый, вот, который соединяет Украину с Румынией и так далее. Это просто невозможно подсчитать, сколько туда прилетело шахедов, крылатых ракет. Поэтому мосту бьют постоянно, ежедневно, практически. Вот как бы ответ простой. Да, россияне пробуют, но не могут. Одно дело хотеть это сделать, а другое дело сделать. То есть те критические мосты, которые нужны, они стараются уничтожить, безусловно. По многим железнодорожным мостам Россия бьет, но попасть не может, вот в чем проблема.
1: А из-за чего не может попасть?
0: Ну, ракеты, знаете ли, имеют недостаточную точность у России, вот в чем проблема. Для России проблема. Угу. И ракеты иногда промахиваются на 200-300 метров, больше. Ну и Украина, конечно же, не сидит сложа руки. Естественно, есть системы противовоздушной обороны, есть системы так называемая «Лима», которая сбивает с курса российские ракеты, в том числе кинжалы. Знаете, как это происходит? Кинжал летит, допустим, на какой-то мост. Вот. А система «Лима» ему указывает, что он летит в Эквадоре. Кинжал резко меняет направление и ломается пополам. И просто падает, как болванка, вниз. Вот что происходит. Поэтому не могут. Нет такой возможности. А у Украины есть такие возможности.
1: И тем временем западные военные аналитики, украинские военные аналитики отмечают снижение темпов российского продвижения вообще в целом на фронте. Но провоенный публицист, российский публицист Егор Холмогоров объясняет российской аудитории письмо Владимира Зеленского, который Путин, открытое письмо Зеленского получил, он объясняет это письмо кратковременным успехом Украины на фронте. Мол, Украина кратковременно получила успех, поэтому Зеленский открыто обращается к Путину. Вы согласитесь, что замедление российского наступления – это кратковременный тренд?
0: Нет, не согласен. Замедление российского наступления – это уже поворотный пункт. И письмо, так называемое открытое письмо Путину, следует читать как открытое письмо всем россиянам и элитам. России.

0: Именно так надо его понимать. Потому что в этом письме дается четкая инструкция, что им делать в конце письма. И в этом письме рассказываются причины тех событий, которые происходят. Спасибо Z-блогерам, которые распространили это письмо по всей России. Не знаю, прочитал ли его Путин, это письмо, а вот все остальные прочитали. И спасибо за это всем, в том числе Пескову. То есть я думаю, что элиты Кремля все и все поняли, что было написано в этом письме. Достаточно просто.
1: А какой бы... Вот в этом письме Владимир Зеленский пишет о повышении стоимости войны для России. Но ведь если война продолжается, то стоимость ее увеличивается и для Украины. Как Украина воспринимает подготовку к тому, что война, вероятно, будет еще дороже?
0: Немножечко не согласен с этой экономикой. Дело в том, что Украина уже вложила колоссальные средства, и люди в том числе, в то, чтобы создать систему производства дронов, беспилотных летательных аппаратов. Сегодня их производится порядка 10 тысяч в месяц. В день, простите. И в месяц, в день. Россия не может этим похвастаться. Это капиталовложение, которое уже сделано. То есть Украина уже производит огромное количество дронов на сегодняшний день. И интенсификация этого производства, ну, не требует особого, как бы, стоимости. А вот России придется платить. А Россия уже платит. Почему так получилось? Ну, Россия, что могла разрушить, уже разрушила. Вот в чем дело. Она разрушила многие электростанции, пришлось их восстанавливать. То есть стоимость дальнейшей войны будет повышаться именно для России. Будет уменьшаться финансовый поток для России, будет ухудшаться качество жизни. Ну, я думаю, что люди, которые стоят в очередях, за бензином, как в свое время в Советском Союзе стояли в очередях за водкой, помните? Вот. Вот в очередях они начнут общаться между собой не по Максу, не по мессенджеру, они будут общаться между собой вживую и говорить крепкие слова в адрес российских элит. Ну, а российские элиты будут думать, как им выходить из этого положения. Ведь нефтеперерабатывающие заводы принадлежат не простым россиянам, а именно российским элитам. И именно российские элиты несут катастрофические потери. Это же не государственные заводы, все уже приватизировано, все уже украдено. Таким образом, будет возникать общественный консенсус, понимание сути письма Зеленского и что в этом письме было написано в самом предпоследнем абзаце, скажем.
1: Ну, за этим все будет просто. Очень интересно наблюдать. Спасибо вам большое, Михаил. Военный аналитик Михаил Притула объяснял нам атаки на оккупированный Крым и его окрестности, как это происходит и зачем. И пока, раз уж мы остановились на письме Владимира Зеленского и его предположительном обращении к российским элитам, вспомним, что чем закончилась предыдущая неделя. Владимир Путин на Питерском экономическом форуме ответил на открытое письмо Владимира Зеленского рассказом о том, что некий миллиардер поехал в Киев, вернулся, рассказал предложение Зеленского, которое Путину не понравилось. Кто же это был? Давайте посмотрим об этом сюжет и с политологом обсудим.
2: Российский бизнесмен Роман Абрамович в мае выступил гонцом от Путина к Зеленскому и обратно. Источники издания Financial Times сообщали, президент Украины просил передать Путину, что готов встретиться. Зеленский в интервью Sky News подтвердил диалог через Абрамовича. Путин активно на это намекал на форуме в Петербурге. Прочее в последних заявлениях двух президентов разнится. И остается выслушивать обе стороны о том, почему переговоров нет и не предвидится. 5 июня Путин реагирует на открытое письмо Зеленского, что, мол, и не собирался делиться подробностями, но раз уж разговор перешел в паблик, первым намекает на некоего переговорщика.
3: Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами.
2: По словам Зеленского, Абрамович приехал скорее по инициативе Москвы.
4: Абрамович приехал в Киев. Он сказал: у меня есть послание прямо для вас, и я хочу получить послание от вас, чтобы передать его Путину. Но он подчеркнул, что это должно быть тихо, без каких-либо публичных заявлений.
2: Но, мол, с россиянами так всегда. Говорят, что это между нами, а на следующий день об этом знают все. То есть это Кремль разболтал. По поводу, собственно, переговоров, позиция Киева не секретная, она такая же, как и прежде.
4: Я сказал

0: Поэтому про Донбасс это было главное. Я сказал, нет, мы не уйдем, мы не покинем свою территорию. Нет, так не дадим вам победу. Вы это не получите. Мы говорили о разного рода компромиссах. Я сказал, что все компромиссы после прекращения огня. Само прекращение огня с нашей стороны для вас – это самый большой компромисс.
1: Путин тоже подтвердил свою прежнюю позицию. Вначале договариваться в деталях, а потом устраивать саммит. Прекращать огонь, по его словам, для этого не обязательно. Но и этот деликатный обмен мнениями через бизнесмена Путину сорвал удар по Старобельску.
2: Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике.
1: На вопрос, продолжает ли Абрамович передавать туда-сюда сообщения, ясного ответа нет.
0: Не знаю, когда он получил от меня это послание, он сказал, что направится прямо к Путину. Я сказал, хорошо, я готов встретиться, но не в Москве, не в Беларуси, не в Минске. Понятно почему. Я говорю, можете выбрать любое время, начиная с завтрашнего дня. Можете выбрать любой день и любой формат.
1: Стилистика этого разговора, то тайного, то публичного, остается прежней. Путин говорил про элементы хамства в открытом письме Зеленского, при этом само письмо назвал бумажкой, которую ему подсунули. А Зеленский парировал, что публичная версия письма довольно мягкая.
0: Это вы первый вариант не читали.
3: Он был еще грубее? Не покажете нам?
0: Нет, нет.
1: Кремль в лице Путина, его пресс-секретаря Пескова и других чиновников настаивает на полном контроле над оккупированными территориями Украины для достижения мира. На встрече с представителями информагентств в Петербурге Путин заявил, что Россия продолжает наступление. Правда, украинский расследовательский проект Deep State в конце мая засвидетельствовал, что территория Украины, находящаяся под контролем России, за неделю уменьшилась на 19 квадратных километров. Считается, что с сентября 2023 года это самая большая потеря Москвы. Российские успехи на поле боя снижаются до нуля, в то время как Украина получила преимущество в беспилотниках и создала условия для потенциального выхода из позиционной войны, резюмировали на прошлой неделе эксперты Института изучения войны.
4: И о значении переговоров для близких к Кремлю людей мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
4: Сперва о фигуре, которая ездила в Киев. Почему Абрамович? Почему именно он?
5: Ну, смотрите, любая тема сейчас, особенно такая, как переговоры, должна рассматриваться, ну, как минимум, там, с нескольких точек зрения. Например, наличие самой темы. Давно ли вдруг и Путин, и Зеленский, и вообще средства массовой информации говорят про мирные переговоры? И вдруг эту тему начали обрабатывать. Вторая, тоже важная, но менее значимая, это персоналии. Кто? Шрёдер там вдруг появляется у Путина, какой-то там православный иерарх в Израиле появляется, ну и Абрамович тоже. То есть, как бы процесс-то пошел, а вот уже ищут, кто бы мог взаимодействовать. Третье – это стилистика, более или менее хамская, потому что обе стороны себя изображают победителем. Четвертое – это фон. На каком фоне это происходит? Значит, мы касаемся персоналей. Ну что, какой еще персонаж может быть более или менее приемлем для обеих сторон? Для Путина он близкий, понятный пацан. Они вместе делили деньги Бориса Абрамовича Березовского, ну и так далее. Для Зеленского это человек, с которым можно договариваться, потому что он ничем слишком таким человеконенавистническим и людоедским себя не запятнал. Но важно же даже не это. Важно, что тема появилась. Появляется Абрамович. Ну, понятно, что, наверное, он все-таки не политический актор. Он же не государство. У него нет Министерства иностранных дел, у него нет своей армии. Он в лучшем случае может исполнять вот эту роль этого самого переговорщика, используя внутренний такой капитал взаимного доверия и наращивая свою политическую значимость. Но если бы это было не надо Путину, он бы не поехал. Если бы это было не надо Зеленскому, тот бы его не принял. Значит, мы с вами можем говорить о том, что с обеих сторон тема исчерпанности конфликта так или иначе осознается. Иначе бы Абрамович занимался коллекционированием марок или там катался бы на каких-нибудь яхтах по синим.

0: морю и не ездил бы ни в Киев, ни в Москву. Раз это появилось, значит процесс пошел. Ну вот, а кто еще, кроме Абрамовича, мог быть взаимоприемлемым? Нам намекают и предлагают несколько вариантов, начиная от Шрёдера, кончая этим израильским православным каким-то там иерархом. Наверняка еще будут. Трамп отвалился. И здесь мы уже переходим к вопросу фона. Фон такой. У Путина дела довольно кислые. Понятно, что бы он там ни говорил про наступление по всей линии фронта. Уже одно то, что он так или иначе обсуждает тему мирных переговоров, говорит о том, что он не совсем ведь богом обиженный, понимает, что проигрывает. А что еще более важно, отвалилась Америка. Она говорит, ну вот вам, пожалуйста, попа православного вместо Трампа. Усилилась позиция Европы. Ну, причем Европа не является уже стороной, скажем так, посреднической. Она является участником. Вот действительно увиделись, ну, буквально вчера, лидеры Европы, трех крупнейших государств, Франции, Германии и Британии, и с ними на равных Зеленский. То есть есть общая позиция европейская. Европейцы поняли, что на Америку рассчитывать оснований нет. И Зеленский это понял. И похоже, Путин это понимает. То есть вот эта идея насчет духа Анкориджа, она просто выветрилась за ненадобностью. Кто такой Трамп на самом деле? Он отказался поддерживать Украину, и он сам же говорит, ну пусть они там сами договариваются. Трамп сдулся как политический актор на европейском деле, а Европа, европейские страны раздулись. Путин не сказать, что усилил свои позиции за прошедшие месяцы, а Зеленский сказать, что он усилил свои позиции. Так что динамика-то, в общем, такая, что Владимиру Владимировичу Путину давно пора было бы соглашаться на те условия, которые ему предлагают, потому что в ближайшем будущем эти условия будут хуже. Прилетает все чаще и глубже, и когда Зеленский говорит, что скоро уже и баллистика прилетит, ну, конечно, это информационное давление, но оно не совсем безосновательно, в отличие от путинских рассуждений про орешки.
1: А как на эту динамику реагируют элиты, которые окружают Владимира Путина? Он говорит, Абрамович сам поехал. Можно ли это трактовать как то, что элиты за спиной Путина пытаются договориться?
0: Да нет, конечно, во-первых, Абрамович не сам поехал, но уж точно он, ну, собственно, Путин же сказал, что мы поговорили, я сказал, ну, хочешь, езжай. Это обычная путинская стилистика, потому что сказать ему, что я поручил, он поехал, вернулся не солоно хлебавши, ну, это же очевидное поражение. Поэтому он представляет это так. Господин Абрамович вдруг воспылал желанием съездить в Киев, и сам поехал. Но если бы это было так, что, конечно, не так, Путин просто выстраивает свою картинку мира. Если бы это было так, то это обозначало, что путинские элиты, Абрамович к ним принадлежит, безусловно, выстраивают свою самостоятельную политику и пытаются договориться с Украиной, помимо Вована. То есть его вообще как бы всерьез не воспринимают. Но на самом деле так оно и не было. Я думаю, что Путин Абрамович, если не попросил, то намекнул, Абрамович человек сметливый, он этот намек хорошо понял, и поехал, ну, как бы не просто по личной инициативе. Если по личной инициативе, может быть, его и принимать бы не стал Зеленский. А так понятно, что от имени поручения партийных верхов поехал товарищ с ответственной миссией. Привез, Путину доложил, Путину не понравилось. У Зеленского был понятный, предсказуемый, продуманный ход. Если ты не хочешь по закрытым каналам, пожалуйста, мы открываем. Вот тебе открытое публичное письмо. Отвечай. И Путин был вынужден отвечать. Причем ведь как? Он же жаловался, что не он, ну, Песков, словами Пескова, устами Пескова. Путин жаловался, что, мол, почему Украина не пользуется закрытыми дипломатическими каналами, выносит этот вопрос в паблик. Ну, ровно по той причине, что она воспользовалась закрытыми абрамовичскими каналами, получила ту реакцию, которая не устраивает, и вышла в паблик. Теперь, пожалуйста, отбрехивайтесь как можете. Всему мировому общественному мнению понятно, что с предложением мира Зеленский выступил, а Путин

0: его не принял. Ну, значит, понятно, кто заинтересован в продолжении конфликта. Так что игра, на самом деле, сложная. И я бы сказал так, что она идет скорее на пользу Зеленскому в данной ситуации. Кто бы что ни говорил и кто бы как об этом ни думал. Но самое важное – это то, что эту тему начали все активней разминать, обсуждать, друг друга обвинять, кто первый начал, кто неправильно сказал и так далее. Но тема на повестке дня. И фон скорее благоприятен для Украины и для Зеленского, чем для России и для Путина. И я боюсь и надеюсь, что в ближайшем будущем этот процесс будет продолжаться, и фон будет все сильнее в пользу Владимира Зеленского по сравнению с Владимиром Путиным, потому что все чаще будет прилетать на территорию России разное взрывающееся железо.
1: Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире и объяснял, как трактовать реакцию Кремля на открытое письмо Владимира Зеленского. Что вы думаете о фоне, как он влияет на переговоры? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Мы все читаем, отвечаем. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Я пришел к тебе и сказал: мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить. И ты мне ответила: ты хочешь уезжать? Уезжай.
4: В какой-то момент Яльчу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор — ехать либо на запад, либо на восток.
5: А Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пеням.
3: О, когда я вернусь.
6: Привет, это Виктор Кульганик.
7: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Мы перемещаемся на полтора года вперед с событий последнего эпизода, когда Галича исключили из Союза писателей в июнь 1974 года. Именно тогда единственным вариантом для Галичей остается отъезд из СССР.
3: Меня вызвали в Комитет государственной безопасности и сообщили мне о том, что я никогда не уеду из страны с советским паспортом. Человеку, который, значит, уже так клещет и ведет такую враждебную деятельность внутри страны, не может быть выпущен за рубеж как представитель Советского Союза, и что мне предлагают, так сказать, выйти из гражданства и тогда подать заявление, и тогда, значит, мне будет разрешено покинуть страну. Вот, я сделал это далеко не сразу, в общем, примерно месяцев 7 я после этого еще думал и нервничал, сходил с ума. Но я понимал, что, в общем, меня вынуждают к этому. И, так сказать, просто они делали все возможное для того, чтобы я пошел на этот шаг.
7: Задолго до нашего подкаста в 2015 году, когда я уезжала из Москвы, я бродила по родному аэропорту, смотря на него особым взглядом уезжающего. Иммигранты меня поймут. То есть ты пытаешься все это мысленно сфотографировать. И в плейлисте тогда у меня в том числе звучала песня «Единственная подходящая», ставшая песней этого эпизода.
8: А когда я вернусь?
7: Но в исполнении Андрея Макаревича. Простите меня за это.
6: Слушай, ну, извиняться здесь совершенно не за что. Тем более Галич в исполнении Макаревича — это совершенно нормально и правильно. В отличие от того, например, когда Галич поет какой-нибудь Сергей Шнуров или, прости господи, Александр Эвскляр.

А я еще хочу напомнить, что самый первый эпизод нашего подкаста мы с тобой начинали с воспоминания Галича о его детстве и о желании его отца уехать из России. И тогда мама

0: Галича отговаривала отца от этой идеи. Давай послушаем продолжение этого воспоминания Галича из архивов «Радио Свобода».
1: Я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем». И ты сказала: «Нет». Ты сказала: «Это наша родина. Мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам не будет трудно». И 50 лет спустя я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно. Я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Ты хочешь уезжать? Уезжай. Ты по-другому не можешь». Я тебя спросил: «А ты помнишь разговор тот 50 лет назад?» Ты сказала: «Конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства. Мы должны были остаться. Ты должен уехать».
2: Да, ужасная ситуация, когда ты и оставляешь слишком много, то есть родителей, и едешь в абсолютную неизвестность. И эти же страхи и растерянность ты видишь сейчас, спустя почти 40 лет, в чатах для релокантов. Кому мы там нужны, что мы там будем делать, и почему я, дурак, не учил язык?
0: Что интересно, Полин, что именно с языком у Галича проблем как раз и не было. Вот что рассказывает об этом его подруга и соседка Ирина Роскина.
3: Галич знал английский язык. Конечно, он не говорил на нем, но пассивный запас слов у него был очень хороший. Вот просто, мне кажется, что именно перед отъездом он как раз легко и с огромным удовольствием читал «Крестного отца» Марио Пьюза. У него не было никаких трудностей в понимании каких-либо слов. И он как-то надеялся, что, может быть, вот этот пассивный английский язык он разобьет. Но все равно ему было абсолютно непонятно, чем он мог бы заниматься. Какие-то он бросал совершенно фантастические идеи, что, может быть, он мог бы преподавать.
0: Надо сказать, что помимо друзей, товарищей, мамы и брата, у Галича в СССР оставались еще и дети. Дочь Алена и сын Гриша. Алене на момент отъезда отца было уже за 30, а Гриша был маленьким, ему было всего 7 лет. Так получилось, что одна из участниц нашего подкаста, Ольга Романова, очень хорошо знакома с сыном Галича. Ей слово.
4: Знаете, я дружу с его сыном, с епископом Григорием Михновым-Вайтенко. У него же точно такой же путь. Ну, точно такой же. Человек был вполне успешным журналистом, вообще редактором «Утренней почты». Но это же центральное телевидение, как сыр в масле катался. Что ему эта протестная православная церковь, которая не входит в РПЦ? Ну что ему эти беженцы? Ну что ему вот эта жизнь без загранпаспорта, когда вот он не хочет уезжать? И с каждым годом становится все более и более похожим на своего отца. И нос вылезает, и лоб выпирает, и упрямство это выпирает. Что заставляет? Да, характер заставляет. Мне кажется, что совесть – это все-таки врожденная. Можно, конечно, в себе натренировать, и, наверное, надо тренировать. Надо, наверное, в себе это воспитывать и как-то ее обострять, протирать, чистить, наращивать, следить, чтобы как-то не болело. Но вот она по наследству как-то, мне кажется, передается. Или как-то совесть сама выбирает, кому передаваться.
0: Говорит сын Аркадия Галича Григорий Михнов-Войтенко.
5: Мало кто знает, что Александр Григорьевич в 16 лет получил очень серьезную прививку от страха. Потому что в рамках одного уголовного дела по контрреволюции вообще-то его должны были посадить. Вот, вместе с целой группой товарищей. А, по счастью, дело развалилось, но прививка осталась. Что, оказывается, если не бояться, то оно значительно надежнее. Это чисто такое практическое явление. У него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек, вроде бы. И все начинает повторяться. И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакия, и все что угодно, и далее по списку. В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток. Действительно, 72-й год оказался годом абсолютно трагическим. Да, потому что сначала исключение из союзов, потом начала 73-го года смерть мамы. То есть последовательно получилось, что у него были обрублены все возможности и все перспективы жизни, собственно говоря, здесь, в Советском Союзе. Оставалась перспектива уехать на восток. И поэтому это был такой прыжок в омут вниз головой по принципу «выплыву, так выплыву».

0: кори, то еще здоровых людей, детей возят к соседским больным детям, чтобы они уже как-то раз и навсегда переболели этой болезнью и больше к ней не возвращались. Вот так я решил переболеть этой болезнью. А для меня переболеть – это значит написать несколько стихотворений, песен на эту тему. Вот я еще, живя в Москве, написал несколько стихотворений о ностальгии. Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь.
1: Наш друг и коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов, уехал из России в 2014 году. Сейчас он тоже вспоминает эту песню Галича.
2: Вещи, которые звучат сейчас буквально актуально, типа «Когда я вернусь», я уверен, что это то, что, в общем, многие люди, которые сейчас уехали от дома, да, и не понимают вообще, насколько это надолго, на когда. Это песня, которая просто про этих людей, и, возможно, про меня в том числе. И, судя по всему, эти переживания, они очень сильные, по крайней мере, для очень многих известных людей, о чьих воспоминаниях или о чьих биографиях мы знаем, это были переживания колоссальной силы. И там, не знаю, можно говорить о Марине Цветаевой, можно говорить о Сергее Довлатове. Люди в разное время абсолютно уехавшие, да, в технологически разное время, если говорить там про Цветаеву и Довлатова, это просто, да, даже технически поддерживать связь с миром, от которого ты уехал во времена Довлатова, было, наверное, сильно проще, чем во времена, там, не знаю, белой эмиграции или Цветаевой, или там, не знаю, 72-го, какого угодно года. А о нас уж вообще нечего говорить. Но все равно поколение за поколением, оно проходит вот эту тоску, оно очень многие люди из уехавших, они приходят к тому, что неважно, что там дома, неважно, что даже может быть, неважно, что я приеду и меня репрессируют, да, все равно вот эта тяга, вот это рвение домой, оно очень у многих есть. Поэтому моя-то, в общем, маленькая частная история, она абсолютно, может быть, и меньше релевантна, но как бы проблема, безусловно, существовала. И я думаю, что каждое поколение мигрантов, конечно, будет очень остро это переживать.
0: О, когда я вернусь!
3: Кроме, собственно, сборов, Галич успел перед своим отъездом дать 4 концерта на квартирах своих друзей. Вот так об этом вспоминает Ирина Роскина.
4: Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пениям. В смысле, что он ездил петь к тем, кто ему помогал в этот такой тяжелый и очень долгий, все-таки, значит, 2 года прошло, такой тяжелый период. Вот где-то я слышала обрывок записи одного из таких совершенно последних концертов. Там даже не было пения Галича. Это был совершенно конец этого вечера, когда такси или какая-то машина для отъезда Галича уже была вызвана, но еще не пришла. И вот он сидит, просто ждет эту машину. И, в общем, он очень откровенно говорит о том, как ему страшно. Это слушать совершенно невозможно, просто сердце разрывается. И никто не знает, что сказать. И я не знала, что сказать, и сейчас не знаю, что надо было сказать, но какие-то женщины пытаются сказать ему, как же мы без вас, действительно, как же мы без него, но что там будет, как это все?
0: Я даже последние 4 дня, которые мне были даны на сборы, на то, чтобы выкинуться из страны, значит, я, в общем, вместо того, чтобы устраивать такие ритуальные традиционные поводы, я просто устроил 4 концерта, вот 4, так сказать, объехал всех друзей и у всех попел в домах. И вообще я, как известно, не пою. Я просто пишу стихи, которые, значит, исполняю под нехитрый гитарный аккомпанемент.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
7: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.

0: судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
1: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Отъезд Александра Аркадьевича и Ангелины Николаевны стал событием знаковым. И, конечно, он оброс разными мифами. Если читать биографию Галича авторства Михаила Аронова или воспоминания его знакомых на эту тему, все они немного разнятся. И у нас будет версия событий от соседки и подруги семьи Галичей Ирины Роскиной.
4: Очень мало времени дали на сборы до отъезда. Он разбирал вещи, как самый такой, опять же, обычный человек. Мы к этому моменту уже многие отъезды видели, как начинают срочно что-то продавать. Очень многие приходили прощаться. Что говорили, совершенно не знаю. Не было такого общего разговора. Из гостиной шла дверь в комнату Александра Аркадьевича. Это был его кабинет, и там, значит, и кушеточка была, и книжные полки, письменный стол. Вот в эту комнату он уводил всех, кто приходил прощаться, и закрывал за собой дверь. Я хочу сказать, что это было личное горе отъезд Галича. И очень большое трагическое событие для общественной жизни.
5: Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь.
3: Когда в Европе стали появляться люди, спешно уехавшие после 24 февраля, мы, естественно, говорили о том, как справляться, и я в том числе говорила об опыте иммигрантов первой и третьей волн, и в том числе о Галиче. Но сейчас я понимаю, что это не совсем верно, ибо у нас есть волшебная палочка в виде интернета. А когда уезжал Галич, это была просто глухая железная стена, говорит журналист Маша Слоним.
6: Тогда, конечно, не было того, что сейчас у нас такая связь через интернет, то все, мы как будто и не расставались со многими, с нашими компаниями, да. А тогда все, конечно, было серьезное расставание. Не особо не переписывались, не особо созванивались, ну да. Поэтому, конечно, но с другой стороны, собирал полные залы в Париже, в Лондоне. Он выступал все-таки на «Свободе». Да, он так был вполне востребован в каком-то смысле. Ну, господи, конечно, он довольно-таки немолодой человек уже был, когда уехал. Я знаю, как это тяжело людям вот в этом возрасте. Мне проще было, я молодая была. Конечно, но то, что его травили, то, что у него были инфаркты, то, что он болел, это мы знаем, да? Вот, так что не знаю. Может быть, лучше, что он все-таки пожил немножко более спокойной жизнью, что ли.
7: А вот что думает на этот счет еще один участник нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
8: Оказываясь за границей, оказываясь на чужбине, ты получаешь возможность самому формировать круг своего общения, состоящего из русскоязычных людей. То есть ты, условно говоря, сам выстраиваешь вокруг себя свою родину в том виде, в котором ты хочешь, чтобы она была. И Галич, конечно, не стал бы встречаться с подонками, мерзавцами, которым он посвятил очень много своих стихов. Поэтому очень легко представить, что та родина, которую Галич создал за рубежом, она вот такая прекрасная. Ну, конечно, для творческого человека это большая ошибка. Человек должен быть на одной волне с той темой, на которую он пишет. То есть тут надо либо переходить на язык новой страны и становиться американским поэтом Джозефом Бродски или Владимиром Набоковым, либо, не знаю, черпать это из газет, что ли, все. Но это все не то, да. То есть есть какой-то вот такой разрыв с той реальностью, в которой ты существуешь. Но, с другой стороны, я думаю, что Галич очень долго прожил в Советском Союзе. Написал очень много как поэт. Но не надо забывать, что он еще был и человеком. И как человек он должен был хотя бы какое-то время пожить, да, вот в этом, ну, просто в спокойствии, в каком-то, без вот этих вот существ, разрывающих его на части. Но чем человек ярче, чем человек больше, а уж если мы говорим о Галиче, то уж какие псы его окружали, уж какие собаки пытались укусить этого великана, да, то мне кажется, что ему нужно было какое-то время от этого отдохнуть.
3: А между тем до отлета Галича остаются уже считанные часы, и мы снова передаем слово Ирине Роскиной.
4: Самолет был в половине 11-го, так что выходить нужно было рано. Я за ними зашла, выходила вместе с ними. А мать Галича была внизу с младшим сыном, с братом Александра Аркадьевича, Валерием Аркадьевичем. Но, наверное, кто-то еще из близких был, не помню, боюсь наврать. Когда мы вышли из подъезда, то Галич с Нюшей оказались в кружочке женщин. Сначала я не могла понять, что такое. Вот это действительно такой, знаете, женский круг. И потом мы сообразили, что мужчины побоялись выйти. Там буквально не было ни одного мужчины из писательских домов. И жены не побоялись, и жены они послали, и женам они велели от них передавать привет. А сами не вышли. Но это произвело большое впечатление на Александра Аркадьевича, конечно.
7: Описание этой мизансцены я слышал и читал еще в некоторых воспоминаниях. И она у меня, Полин, не выходит из головы. То есть я себе очень живо это представляю, как писательские жены вышли на улицу провожать Галича с Нюшей в эмиграцию, а их мужья, чтобы не навлечь на себя гнев начальства, стыдливо стоят за занавесками и машут им из окон, а некоторые и к окнам-то подходить не решились. Ну, одним словом, женщины здесь показали себя гораздо сильнее и достойнее, чем мужчины. Мы возвращаемся к рассказу Ирины Роскиной.
4: В каких-то воспоминаниях я читала, что у Нюши была истерика. Ее запихнули в машину. Совсем мне так не кажется, не помнится начисто. Мне кажется, что она держалась замечательно. Это был для нее полный кошмар. Все-таки она оставляла и мать, и дочь. И это было совершенно ясно, что она никогда их больше не увидит. Мать она так никогда и не увидела. Про дочь я не знаю. Мне кажется, что с Галей она тоже никогда больше не увидалась. Галя погибла очень трагически, с какой-то странной историей она замерзла. В подъезде, не знаю никаких деталей, но хочу сказать, что этот момент для Нюши, даже если она устроила какую-то истерику, то, боже мой, вообще все ей можно простить, понять, вообще только можно безумно пожалеть. А расселись по такси, и мне кажется, что Галич сел с матерью.
9: Я помню ее на аэродроме. Все плакали, когда прощались. Она не плакала. И кто-то ее спросил, почему же вы не плачете? Она сказала, у меня сегодня слишком большое горе. Я не могу плакать. Слишком великое горе у меня сегодня.
4: Мы приехали в аэропорт, где были такие столики, а вокруг них стулья. И мы сели большим довольно кругом. Опять у меня получается, что там был кружок женщин, а тут получился, значит, такой кружок близких людей, что это были и Нюша, ее мать, и Галя, и мать Галича, Сахаровы там были. Никто не мог произнести ни слова. Значит, мы сидели, за нами стояли, вот буквально как бы за каждым из нас стояло по КГБшнику. Молодые такие, красивые, можно даже сказать, такие парни. А Галич не сел. Он переходил от группы к группе провожающих. Провожающих было сравнительно много. Но, опять же, это были люди из какой-то его новой жизни.
7: Одним из таких людей из новой жизни Галича был молодой тогда бард Александр Мирзоян. Вот как он вспоминает те дни. Запись концерта 1998 года, посвященному Галичу.
10: Александр Аркадьевич позвонил мне перед отъездом и сказал, что он уезжает. Мы договорились встретиться на даче у его друзей, знакомых. И он говорит, Саша, я уезжаю. Я говорю, мы договорились, мы встретимся. Он говорит, нет, я уезжаю совсем. Я сидел как раз и писал песню на стихи Бродского. «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать». И оно у меня было совершенно в другом ключе, все было по-другому. И вдруг вот этот вот звонок, это вот состояние, я посмотрел на этот текст, Бродского. И совершенно у меня, так сказать, все переменилось, все поплыло в другую сторону. Я первый раз эту вещь исполнял как раз в аэропорту Александру Аркадьевичу. Была совершенно потрясающее какое-то такое мистическое совпадение, когда

0: Его очень долго досматривали, там шмонали, то есть раздевали, вплоть рубашку, значит, заставили снять. Была такая очень неприятная сцена. Мы ее наблюдали, потому что в Шереметьево-1, тогда Шереметьево-2 не было, да, вот эта вот стенка таможенная, там, досмотр, она была тогда стеклянная. Все сидели в самолете, и Галич уходил последний. И мы выбежали на улицу, и вот на фоне июньского неба Александр Аркадьевич шел, в одной руке гитара была, в другой шляпа, и вот он нам махал, нас тогда провожающих было там человек 20, наверное, 25. И вот эта вот, вот последняя сцена, вот этот кадр, про который я хочу увидеть его когда-нибудь в живописи, да, вот этот вот человек по стеклянному переходу на фоне вот июньского неба с гитарой так вот махал.
1: Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду побежденный своею победой и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои.
2: В 70-е годы, если ты пытался уехать за границу, тебя еще постоянно пытались стрясти какие-то деньги. И, естественно, как бы, ну, то, что не всем выдавали документы, постоянно люди ждали годами выезда, это уже понятно. А еще и таможня не давала добро.
3: Без определенной мзды.
2: Да. Вот это и случилось с Галичами. Сначала Ангелина Николаевна, которая, хоть было и лето, оделась, естественно, в шубы и во все свои украшения, но ей не все удалось вывезти. А потом настала очередь Галича, и придрались к его золотому крестику.
3: Я бы даже сказал не крестику, а кресту, потому что это был довольно большой крест, я это видел на фотографиях, он такой внушительный. И, насколько я понимаю, его подарил ему Александр Мень, когда крестил его.
2: Да, и, возможно, именно поэтому придрались, потому что сказали, у вас слишком тяжело, слишком много золота вы на себе вывозите. Галич, естественно, сказал, что я снимать крест и оставлять не буду. Началась заварушка.
3: Перепалка, очевидно, какая-то, да.
2: Перепалка-заварушка. Отъезжающие гости пытались как-то помочь Галичу. И на самом деле это, насколько я поняла, удалось только Сахарову, потому что он подошел, попытался поучаствовать в этой дискуссии, и таможенники после звонка наверх все-таки пропустили его.
3: Ну, а все люди, очевидно, ждали, ну, то есть все пассажиры этого рейса ждали в самолете, пока все это произошло.
2: Да, да, очевидцы говорят, что рейс задержали где-то часа на полтора, вот именно из-за вот креста этого Галича.
3: Интересный факт. А я вот, знаешь, что, о чем думаю? Что вот эта фраза из песни, ну, то есть рефрен ее, «Когда я вернусь», она настолько резонирует с тем, что происходит сейчас, вот в нашем 23-м, 22-м году, что очень многие люди ее не просто эту песню перепевают, как мы уже говорили с тобой, и в этом подкасте, и в этом эпизоде, и в других эпизодах, а многие люди уже ее используют в собственном творчестве. Вот, например, поэт Александр Дельфинов, один из участников нашего подкаста, он даже написал стихотворение, посвященное Галичу, и вот давай мы его сейчас с тобой полностью послушаем.
4: «Мне приснился Александр Галич, грустный, без гитары, у окна, за которым вроде бы Италия или, может, Франция видна. Мы молчали. Стыл пахучий кофе. Где-то вдалеке звенел трамвай. Повторялось это вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, и у меня болела голова. Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок».
3: Итак, Галич навсегда покинул Советский Союз и начинает устраивать свою жизнь на Западе. Слово нашему коллеге, журналисту и историку «Радио Свобода» Ивану Толстому.
5: Он был на своем Олимпе. Он приехал в эмиграцию на пике. В общем, это везение, это счастливая судьба, что ему не было дано постичь нисхождение с вершины. Его нисхождение было трагическим и внезапным, незапланированным им.
1: Когда я вернусь.
2: В следующем эпизоде мы поговорим о Галиче в эмиграции и его трагической внезапной смерти в Париже. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
3: И на настоящем времени. Пока-пока.
6: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я ведущий программы «Деньги на свободу».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 8 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Дональд Трамп призвал обе стороны воздержаться от продолжения боевых действий. Владимир Зеленский подтвердил, что упомянутый Владимиром Путиным бизнесмен, побывавший с секретной миссией в Киеве, это Роман Абрамович. На выборах в Армении побеждает проевропейский блок во главе с нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. Также сегодня.
1: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности.
0: Чем запомнится Петербургский международный экономический форум 2026 года? Начну сегодня с войны в Персидском заливе, 100 дней со дня начала, которое исполнилось вчера. Вчера же, вопреки действующему перемирию между США и Ираном, иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по целям на территории Израиля. Непосредственным поводом для этого удара стал нанесенный днем ранее удар израильской армии по, как утверждает командование Цахал, штабу проиранской шиитской группировки Хизбаллах в районе Дахия, южном пригороде Бейрута. Тегеран же многократно заявлял, что соглашение о перемирии, заключенное между США и Ираном, должно включать в себя прекращение операции армии Израиля в Ливане против Хизбаллы, группировки, напомню, признанной в США террористической, а в Европейском Союзе большинство стран считают террористической организацией только военизированное крыло Хизбаллы. А вот что говорилось в заявлении Корпуса стражи Исламской революции по поводу удара по Израилю 7 июня. Сионистский агрессивный режим неоднократно нарушая режим прекращения огня, день за днем усиливает свои преступные действия против угнетенного народа Ливана при поддержке и одобрении преступного американского правительства, а также на фоне молчания международных организаций. Сионистский режим, убивающий детей, приступил все красные линии и усилил атаки на юге Ливана и в районе Дахия в Бейруте. Если атаки на этот район продолжатся или будут расширены, а также если последует ответная эскалация, действия Ирана будут еще более сокрушительными и болезненными. Израиль настаивает, что имеет право продолжать операцию в Ливане, чтобы защищать свои северные районы от обстрелов со стороны Хизбаллы. В ночь на 8 июня израильская армия нанесла ответный удар по Ирану. По объектам на юге и в центральной части страны это были нефтехимический завод и несколько чисто военных объектов. Наблюдатели отмечают, что Израиль не

0: по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, то есть, возможно, избегал дальнейшей эскалации в противостоянии с Ираном. Согласно заявлению представителя военного командования Израиля, бригадного генерала Эфи Дефрина, все иранские ракеты, выпущенные по Израилю, были сбиты. Дефрин обвинил Тегеран в желании обострить ситуацию, а также настаивал на легитимности атаки на штаб-квартиру Хизбаллы в Дахии.
1: Иранский террористический режим совершил серьезную ошибку, вновь выбрав терроризм. Он пытается обострить ситуацию, обстреливая нашу территорию в ответ на удары Цахал в Дахии. Мы этого не допустим. Мы атаковали Дахию после непрекращающихся обстрелов наших северных районов со стороны Хизбуллы. Цахал продолжит действовать по всему Ливану и нанесет еще больший ущерб террористической организации Хизбулла. Мы не допустим продолжения обстрелов граждан государства Израиль.
0: События вчерашнего дня и минувшей ночи стали крупнейшей эскалацией конфликта с начала апреля, когда США и Иран договорились о перемирии. Израиль с этого времени воздерживался от ударов по Ирану и наоборот. Президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший в последние дни о близости заключения мирного соглашения с Ираном и окончания вооруженного конфликта, комментируя этот обмен ударами между Ираном и Израилем, призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к режиму прекращения огня. Согласно сообщению, опубликованному днем в понедельник, вооруженные силы Ирана прекратили операцию против Израиля. Однако, как говорится в заявлении центрального командования КСИР, если будут удары по югу Ливана, Иран ответит гораздо более сокрушительно. В интервью американскому телеканалу NBC в конце прошлой недели Дональд Трамп дал понять, что премьер-министру Израиля Бенямину Нетаньяху нужно будет принять условия будущей возможной сделки США-Ирана, если, конечно, она будет в конце концов заключена. Трамп также подчеркнул, что Вашингтон все еще добивается от Тегерана четких гарантий того, что Иран полностью откажется как от попыток создать собственное ядерное оружие, так и закупить его в другой стране. В целом, президент США выразил уверенность в том, что уже в скором времени главные задачи, начавшиеся 100 дней назад операции «Эпическая ярость», будут выполнены.
2: Мне не нравятся бесконечные войны, но это не бесконечная война. Она идет 3 месяца, большую часть этого времени действовало вполне неплохое перемирие. Блокада была потрясающей, наш флот потрясающий, наша армия лучшая в мире. Послушайте, мы взяли под контроль могущественную страну Венесуэлу, там очень много солдат, большая и сильная армия. Мы захватили Венесуэлу за считанные минуты. Мы уничтожили потенциал Ирана за считанные дни, никто никогда не ничего подобного не видел. Теперь я собираюсь это закончить.
0: Интересно, что интервью NBC, отрывок из которого вы только что услышали, и в котором обсуждались также другие проблемы, в том числе касающиеся внутренней политики в США, Трамп довольно резко прервал. В тот момент, когда ведущая программы Meet the Press Кристин Уэлкер попросила Трампа привести доказательства подтасовок на президентских выборах 2020 года, которые, как все последующие годы Трамп утверждал, имели место. «Вы предвзятый и нечестный телеканал, извините. Давайте закончим на этом, потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего», — сказал Трамп и ушел с интервью, которое записывалось в пятницу на ферме в штате Висконсин, где Трамп выступал перед фермерами. Что же касается бесконечных войн, а не любви, к которым Трамп упомянул, то это наверняка касается и войны в Украине, которая идет уже почти 4,5 года. Напомню, что в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться лично и договориться об окончании войны. Путин, выступавший в пятницу на Международном экономическом форуме в Петербурге, публично отказался от предложения Зеленского, выразив сомнение в том, что президент Украины вообще действительно добивается такой встречи. Отвечая на вопрос по поводу письма Зеленского, Путин также упомянул о визите в Киев некоего российского бизнесмена, о котором, если бы не письмо, он якобы предпочел бы не рассказывать.
3: Ну, 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: «Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь». Я говорю: «Ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте». Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Кроме всякой шелухи,

0: Самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил, что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. Вот и это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?
1: Это был Владимир Путин, Владимир Зеленский, который в воскресенье прибыл в Лондон для встречи с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Перед началом этих переговоров дал интервью телеканалу Sky News, в котором назвал имя приезжавшего в Киев бизнесмена. Как и предполагали многие, им оказался Роман Абрамович, уже пытавшийся ранее играть роль посредника на переговорах между Россией и Украиной, проходивших в Турции. И вот как Зеленский описал этот визит. Абрамович приехал в Киев и сказал, у меня есть сообщение непосредственно для вас, и я хочу получить ответное сообщение от вас и передать его Путину. При этом он подчеркнул, что все должно происходить без каких-либо публичных заявлений. Я ответил, смотрите, это ваш выбор, для нас не имеет значения, будет это публично или нет. Но с Россией всегда, все время происходит именно так. Если они говорят, что это должно остаться между нами, то это означает, что уже завтра об этом узнают все, это перестанет быть секретом. Он приехал и хотел передать сигнал о том, что они готовы к разговору и хотят понять, на что готовы мы. Я сказал, вопрос не в нас. Вы ведете войну против нас на нашей территории. И потом я сказал о Донбассе. Это было мое главное послание. Я сказал, нет, мы не уйдем. Мы не уйдем с нашей территории. Мы не дадим вам одержать такую победу. Вы ее не получите. Мы также обсуждали возможные компромиссы. Я сказал, что любые компромиссы возможны только после прекращения огня. Прекращение огня — это уже огромный компромисс с нашей стороны. Получив от меня это сообщение, он сказал, что немедленно передаст его Путину. Я ответил, хорошо, я готов встретиться, начиная с завтрашнего дня, где угодно. Только не в Москве, не в Беларуси, не в Минске, а в любом другом месте, в любой день и в любом формате. Мы можем провести встречу с участием президента Трампа. Уверен, что он будет готов приехать. Мы можем организовать ее вместе с европейскими лидерами. Уверен, что все они хотят помочь. Или можем выбрать двусторонний формат и провести встречу один на один. В интервью телеканалу Sky News Зеленский также заявил, что инициатива на фронте сейчас в руках ВСУ, что Россия не сможет одержать военную победу над Украиной, которая сейчас в состоянии наносить эффективные удары по объектам в глубине российской территории. «Мы не собираемся просто тихо умирать», — сказал Зеленский. Что же касается лондонских переговоров, то лидеры Великобритании, Франции и Германии поддержали призыв Зеленского к завершению войны дипломатически средствами, изложенной в его письме Путину. Условиями справедливого и прочного мира в совместном заявлении Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, опубликованном сегодня, названы немедленное прекращение огня, признание права Украины самостоятельно выбирать меры безопасности и союзников, развертывание многонациональных сил для Украины, выплата Украине компенсаций, в том числе за счет замороженных российских активов, а также учет интересов европейской безопасности. И добавлю, что на следующий день после отказа Путина от предложения встретиться с Зеленским, то есть 6 июня, украинские беспилотники вновь атаковали Петербург, где завершался Международный экономический форум, прозванный когда-то Давосом Путина или Российским Давосом. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 июня. Тема выпуска представлена

0: представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на то, что близость войны с Украиной, которую Россия развязала в 2022 году, очень ощущалась, участники Петербургского международного экономического форума, проходившего под лозунгом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему», упоминания о войне старательно избегали. О том, во что в таких условиях превратилось обсуждение путей восстановления российской экономики, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
1: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности. Резко изменились за год и настроения. Если в июне 2025-го лейтмотивом многих выступлений было «пришло время принимать решения», после чего выступающие делали многозначительную паузу, то теперь вся макроэкономическая часть была посвящена поискам новой модели роста в условиях, когда старая себя исчерпала. Этому была посвящена и макроэкономическая сессия с бессменным модератором, председателем Думского комитета по бюджету и налогам, а по совместительству записным критиком правительства с как бы либеральных позиций Андреем Макаровым. И с не менее традиционными участниками, министрами экономики и финансов Максимом Решетниковым и Антоном Силуановым, а также куратором экономических вопросов в путинской администрации Максимом Орешкиным. Еще один бессменный участник панели, глава Банка России Эльвира Набиуллина, впервые за все годы ее служения в ЦБ, а до этого в правительстве, в северную столицу своим присутствием не почтила. А без нее поиски новой модели устойчивого роста экономики так и не увенчались успехом. Решетников долго рассказывал о том, что плохо сейчас всем, а не только России. Говорил о 10% росте экономики в последние 3 года. И свел все к тому, что сейчас все плохо, потому что раньше было слишком хорошо. А сейчас нужна пауза для структурной перестройки, после которой опять все будет хорошо. В чем эта структурная перестройка выражается, он умолчал. Зато родил относительно свежую мысль о том, что в вопросе санкций пора уже переходить от оборонительной тактики к наступательной. Присутствующие было оживились, но министр экономики смазал все впечатление, приведя в качестве примера такой тактики грядущее налаживание тесных экономических связей с Танзанией. На ехидный вопрос Макарова о том, почему, если впереди все так радужно, подчиненные Решетникову выдали на гора такой пессимистичный прогноз на 3 года, министр экономики сослался на свежие данные Росстата о падении инвестиций в первом квартале на 14% с лишним к первому кварталу прошлого года. А без инвестиций и про рост говорить не приходится. Это макроэкономические светила в России пока еще помнят. Одним словом, на профильной панели модель не отыскалась. И поиски продолжились на деловом завтраке Сбера, который всегда считался едва ли не главным мероприятием форума, где люди, определяющие экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику, в гораздо более свободном формате обсуждают наболевшее между собой и с капитанами российского бизнеса. Стоит ли говорить, что и тут собравшихся ждал полный провал? Иначе и быть не могло, поскольку все обсуждения ограничивались констатацией симптомов. Структурного дефицита кадров, вопиющего отставания роста производительности труда от роста зарплат, разбалансированного бюджета, сбалансировать который не получилось даже после того, как 2 года подряд повышали налоги, беспрецедентного по длительности периода высоких ставок, которые так и не смогли загнать инфляцию в отведенные ей рамки, обвала инвестиций, наконец. А честно сформулировать, в чем именно заключалась та самая модель роста, которая себя, дескать, исчерпала, никто так и не удосужился. Поскольку для этого пришлось бы произнести такие слова, как «война» и «военные расходы», которые по-прежнему произносить не принято, когда идет обсуждение проблем экономики. Ближе всех к тому, чтобы прекратить играть в эти экономические жмурки, был на деловом завтраке у Германа Грефа почти утративший хладнокровие первый зампред ЦБ Алексей Заботкин.
2: Безработица – это зло. Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость. Ни для себя, ни для общества в целом. Мы видели на графике, да? Безработица 2,1%. Это исторический минимум, и пока она с этой точки никуда не сдвигается. Поэтому говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно. Но, конечно, ситуация очень различается по секторам. И я понимаю, что есть много бизнесов, которые ощущают, что для них спрос очень сильно упал с 2024 года. Но при этом спрос на какие-то другие вещи выросли, и мы видим кучу отраслей, которые растут двузначными темпами год к году. И в части выпуска, и в части инвестиций.
1: Что это за сектора, где не падают ни спрос, ни инвестиции, Заботкин уточнять не стал, остановился вовремя. Хозяин же мероприятия Герман Греф поспешил сменить тему, а в конце завтрака и вовсе выдал тираду, которая меня лично окончательно уверила,

0: в том, что если долго и очень старательно исключать что-то из своей жизни, то начинаешь жить совсем в другом мире, не вполне реальном.
1: Очевидно, что сегодня мы стоим перед огромным риском попытки создания критического отрыва с помощью искусственного интеллекта в военных технологиях, чего ни в коем случае нельзя допустить. В этом смысле сейчас период времени, который во многом созвучен с тем, что мы видели во времена Манхэттенского проекта. И сегодня нам всем нужно приложить усилия к тому, чтобы сохранить мир.
0: Комментировать тут, пожалуй, нечего. Могу только пожелать главе Сбера, чтобы его усилия к тому, чтобы сохранить мир, увенчались успехом.
2: Итоги состоявшегося в конце прошлой недели Петербургского международного экономического форума подвел экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» побеждает на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье 7 июня. О победе сторонников Пашиняна сегодня утром сообщила Центральная избирательная комиссия, подсчитавшая голоса на всех 2005 участках. По уточненным данным, «Гражданский договор» получает почти 50% голосов, у партии будет 64 мандата из 105 в парламенте. Это большинство, однако конституционного большинства в 70 голосов у партии Пашиняна не будет, что может осложнить внесение поправок в Конституцию, о необходимости которых говорится в связи с мирными договоренностями с Азербайджаном. В парламент Армении проходят также две оппозиционные силы, считающиеся пророссийскими. Это блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна. У него более 23% голосов и 29 мандатов, а также блок «Армения» Роберта Кочеряна с 12 мандатами. Первоначально сообщалось, что партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна тоже проходит в парламент, но, согласно окончательным результатам, ей не хватило всего 0,01% для преодоления барьера в 4%, установленного Конституцией. Роберт Кочерян в день голосования заявил о бессмысленности, на его взгляд, европейского выбора партии Никола Пашиняна «Гражданский договор», поскольку он считает вступление Армении в ЕС недостижимой целью.
3: Европейская сказка как бы победить не может, потому что это такая сказка, может, красивая, в красивой упаковке. Это не побеждает европейская сказка, это как раз проигрывает рациональный смысл вообще развития государства, потому что предлагается то, перспектива чего не видно абсолютно, по крайней мере, в ближайшие 20-30 лет. Поэтому здесь просто здравый смысл проигрывает, государство проигрывает, народ проигрывает.
2: Это был лидер блока «Армения» Роберт Кочерян. В свою очередь, Самвел Карапетян, напомню, он возглавляет блок «Сильная Армения», заявил, что останется в Армении после выборов. Он также отрицал, что в ходе предвыборной кампании прямую поддержку ему оказывали Россия и лично Владимир Путин. Самвел Карапетян тоже скептически высказался о перспективах экономического сотрудничества Армении с ЕС и отметил важность поддержания хороших отношений со всеми ведущими державами мира.
4: Понимаете, мы должны иметь со всеми хорошие отношения, и с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что мы будем иметь только хорошие отношения с Россией или только хорошие отношения с Америкой.
5: То есть баланс будет в этом?
4: Баланс однозначно будет. Вот в нашем случае однозначно этот баланс будет.
2: Это был лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, ну а Никол Пашинян, объявляя о своей победе, отверг призыв Владимира Путина к скорейшему проведению референдума в Армении по вопросу о вступлении страны в Европейский Союз. Пашинян повторил свой тезис, согласно которому сейчас Армения к такому референдуму не готова, а первоочередная цель – это реформы в стране, которые могли бы превратить ее в кандидата на членство в Евросоюзе.
6: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
7: Для референдума мы должны как минимум
5: уже официально обратиться в Европейский Союз.

0: избранное членство или быть кандидатом. Вы знаете, Армения тоже не готова быть членом Европейского Союза. И наша первая цель – реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами Европейского Союза.
1: Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Пашиняна, страны ЕС становятся для Армении новыми экспортными направлениями. Он также напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора перед выборами подтвердила выделение Еревану срочной помощи в размере 50 миллионов евро. Средства, по словам премьера, предназначены для поддержания армянских производителей на фоне проблем с экспортом их продукции в Россию. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз солидарен с Арменией и готов поддержать страну на фоне существующих экономических трудностей. Ну и последняя тема. Как всегда, отвлекусь в конце от политики. Сегодня исполнилось 150 лет со дня смерти одной из самых известных французских писательниц XIX века Жорж Санд. Настоящее ее имя – Амантина Люсиль Аврора Дюпен. Самые читаемые романы Жорж Санд – это «Консуэла» и «Графиня Рудольштадт». Еще один известный роман «Лукреция Флориани» посвящен отношениям Жорж Санд с польским композитором, пианистом-виртуозом Фредериком Шопеном. Эти отношения продолжались 10 лет и оказали заметное влияние на творчество обоих. Но для меня сегодняшняя дата – повод завершить выпуск отрывком из спектакля «Любовь артистов» об отношениях Жорж Санд и Шопена. Спектакль был поставлен в 1997 году в США. В этой пьесе только два персонажа – Жорж Санд и музыка Шопена. Жорж Санд сыграла актриса Елена Соловей.
2: Если бы я знала, что Шопен не свободен, что в его сердце есть еще увлечение, я никогда не опустилась бы до того, чтобы воровать угли с чужого алтаря. Так же, как и он, конечно, уклонился бы от моего первого поцелуя, если бы знал, что я все еще замужем. Мы никого не предали. Мы дали случайному дуновению ветра перенести нас на мгновение в другой мир. Я всегда верила своему инстинкту. Он меня никогда не подводил. Могла ошибиться в отношении других, но только не в отношении себя. Я делала много глупостей, раскаиваюсь в них, но никогда я не была злобной или низкой. Чувства всегда побеждали мой ум, и те границы, которые я хотела сама себе поставить, никогда не приносили мне пользу. Я меняла свои убеждения множество раз, но верила при этом больше всего в верность. Я исповедовала ее, я следовала ей, я требовала ее. Но меня предавали, и я предавала. Но все-таки я не чувствую раскаяния, потому что каждый раз, когда я изменяла, я подчинялась судьбе, следовала инстинкту, требовавшему идеала. Это заставляло меня бросать несовершенное, чтобы достичь того, что казалось верхом совершенства. Я испытала любовь очень разных людей. Любовь артистов, любовь монаха, поэта. Что еще? Иногда любовь была как пытка, она вгоняла меня в отчаяние, почти в безумие, пока я не привыкла любить только того, кто любит меня. Привыкнув жить с мужчинами, не чувствуя себя по-настоящему женщиной, я действительно была ошеломлена тем воздействием, которое производил на меня этот хрупкий человек. Огромное чувство владело мной, не слушая рассудка. Я оказалась гораздо слабее, чем я думала. Но не обвиняю себя в этом. Ибо если небо хочет, чтобы мы довольствовались только земными желаниями, то зачем? Оно позволяет ангелу заблудиться между нами и оказаться на нашем пути. Мне не нравятся слова «физическая любовь», они оскорбляют меня. Но была ли когда-нибудь любовь, которая не желала бы единственного поцелуя и любящего поцелуя без наслаждения? Теперь я открыла перед вами свою душу до дна. Теперь вы знаете, какая я.
1: Отрывок из спектакля «Любовь артистов» в роли Жорж Санд, Елена Соловей. Музыка Фредерика.

0: Шопена, архивная запись «Радио Свобода» 1997 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зице. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фарцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Караготского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, мне еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения, там, Beatles и Rolling Stones,

0: Кингстонс на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет, и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
0: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Они нет, обойдут. Да. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
0: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая. То, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
1: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать то,
0: можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, эти строки, чтобы зритель понимал,
1: чтобы было понятно, о чем речь.
0: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева. Личные чувства, но вот я их произнес.
0: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать

0: Это впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
1: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
0: С ребенком или вообще друг с другом?
1: С ребенком, ну да, мы, речь идет о школьниках.
0: Мне кажется, школьники справятся с тем...
1: Сами?
0: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
1: То есть чувство вины есть.
0: То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
1: То есть это не штучные люди?
0: Нет, это не штучные, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы. Что я сделал не так? Блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях, вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
0: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушения домов. Слушайте, в конце февраля я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю. Да, у них отняли и вот разрушили. Как это собрать обратно? И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит какая-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, с утра до вечера готов, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договариваемся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем. И математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. Очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная, да, в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь. Я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать. Я понимаю украинцев, которым это хочется сказать. Я понимаю, да? Мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я...

0: другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста у них выше, чем у россиян?
0: Очевидно, вот. Ответ очевиден, история другая. История другая. Поколенческие народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению, они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было, и хорошее, и плохое, да, но тем не менее, у них огромный опыт восстаний, исторически огромный опыт. Это же не случайно все, это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там, Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые, родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
1: Но вы знаете о том, что там один
0: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи, да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
1: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, а в том числе те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности, потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне. Всю жизнь.
1: То есть, в самом страшном сне вы не представляли...
0: Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого. Я не знаю, что. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас. Я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир, и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти. Ну,
0: дальше, да, это стечение обстоятельств,
1: чудо. Даже у немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому

0: что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
1: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда, это правда. И Германия это реальный хороший пример, действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%, половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет, 15, да, извините. Нет, сколько?
0: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
1: 70-й, да.
0: 70-й год.
1: 25 лет, да.
0: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
1: Как вы подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама, 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
0: Как да? Вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
1: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
0: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
1: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Я думаю, что он честный. Ну нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом это выстрелить, я не знаю. Я думаю, что я бы это сделал. Мумин, я понятия не имею.
0: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
1: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
0: Вообще, что, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
1: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно.

0: Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь, у тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле. Но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года. И те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5. Понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в 2 недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно? Непривычно.
1: Это очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
1: Ну, да, ради красного словца.
0: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
1: Давайте.
0: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
1: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, понимая, что нет ученика, он ходил-ходил в школу, и вдруг...
0: Нет.
1: Ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода». Микрофон в Праге Андрей Шарый. 38 лет в эфире Иван Толстой «Поверх барьеров».

0: Филолог и историк Иван Толстой начал сотрудничество с русской службой «Радио Свобода» 38 лет назад. За без малого 4 десятилетия в эфиры на сайт «Свободы» вышли тысячи подготовленных Иваном материалов. Он автор и редактор многих литературных и историко-культурных циклов, считающихся фирменными знаками редакции «Свободы». В частности, радиопрограммы «Поверх барьеров», проектов «Герои Ивана Толстого», «Алфавит инакомыслия», серии архивных выпусков «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад и «Золотой запас». Свободы. Иван – автор многих литературоведческих книг и публикаций, книгоиздатель и телеведущий. Сфера его интересов распространяется на историю русской культуры, русской эмиграции, холодной войны. Много лет он занимается изучением прошлого русской службы свободы и корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Иван рядом со мной в студии «Свободы». Простая проверка в поисковой системе сайта «Радио Свобода» дает около 7500 указаний на вашу фамилию, преимущественно как на автора и участника программы, ведущего интервью, но и, напротив, как на человека, который сам дает интервью. Самая старая ссылка датируется январем 98 года. История вашего сотрудничества со «Свободой» на 10-летие дольше. Началось все задолго до того, как у нас в русской службе появился веб-сайт, но основное из вашего свободовского творческого наследия электронная память все же сохранила, удержала. Иван, на ваш взгляд, что в этом массиве информации самое любопытное, самое важное, самое запоминающееся для вас?
1: Конечно, это работа над огромным циклом 50 программ, посвященных истории радио «Свобода» от 1953 года до 2003. Это были 50 программ по 50 минут каждая, посвященная каждому году существования нашей станции, которые были построены по одному принципу. Я рассказывал об основных событиях года, так сказать, вовне радио, за стенами радио, и о том самом главном, что случилось внутри станции. Это были, наверное, лучшие мои годы на радио, потому что в течение нескольких лет я готовился к этому циклу, и затем каждую среду с 2002 до 2003 года выходили эти 50 программ. При этом никто с меня не снял моей основной рабочей нагрузки, то есть приходилось делать гораздо больше. Но это был год счастья.
0: 50-летие русская служба отмечала в 2003 году, но были еще у нас с той парой две больших компании, связанные с юбилеями. Это компания 60-летия службы и 70-летия службы. Давайте напомним о том, что было в 2013 и 2023 годах.
1: Ну что, в 2013 мы подхватили историю радио и напомнили, дали в эфир еще раз этот цикл к 50-летию и рассказали о тех драматических событиях, которые произошли с 2003 по 2013. Сейчас, оглядываясь назад, конечно, это было десятилетие достаточно спокойное. Был минимум войн, да, была Грузия, да, конечно, и Приднестровье тут фигурировало, и многое другое, но не было ни захвата Крыма, не было еще Майдана, не было страшной войны. Поэтому 60-летие, оно прошло, может быть, и не очень замеченным нашими слушателями. Они привыкли к тому, что мы делаем исторические программы. Да и, честно говоря, на волне успеха к 50-летию, вот к этому,

0: главному циклу «Полвека» в эфире, он назывался. Я, воодушевленный этим успехом, я стал больше делать программ из архива «Свободы».
1: Там, кстати, еще же CD-ROM, как тогда говорили, выпущен был к 50-летию,
0: да,
1: помните,
0: очень, да? Красивый, симпатичный, который достаточно быстро в качестве такого исторического оползня ушел в историю, в небытие, потому что начали исчезать приборы, на которых можно было его слушать, да и программирование тогда было несколько отсталым в самом начале 2000-х. Так что теперь это просто как некий артефакт, картинка, которую можно в рамочку и на стенку. Но весь этот цикл находится на сайте «Радио Свобода», его можно слушать по этому диску, по 50 программам в американских университетах, что-то в пределах дюжины, преподают историю Холодной войны.
1: Produced by Иван Толстой.
0: Я не знаю, упоминают ли они мое имя, они прежде всего называют «Радио Свобода», потому что мое дело – это составление и редактирование все-таки, но это ужасно приятно, что они взяли это за основу. Мы трудились полвека не зря.
2: У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня мы начинаем наш исторический цикл, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре нашего существования в Мюнхене до сегодняшних передач из Праги, Нью-Йорка и Москвы. Каждый год мировой истории с 53-го до наших дней устами «Радио Свобода». Архивные пленки, голоса прошлого, музыка эпохи, воспоминания ветеранов и размышления сегодняшних сотрудников радио.
3: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
1: 70-летие.
0: 70-летие – это уже 2023 год, понимаете, страсти кипят. Конечно, уже есть и Крым, и страшные последствия российской политики в Украине и так далее. И тут что ни программа, то кровь, пот и слезы. 70-летие, конечно, было совсем уж безрадостным.
1: И бюро наше было вытеснено из Москвы в 22-м году после начала агрессии сразу, и иностранными агентами мы стали как раз в течение этого 7-го десятилетия своего существования, и репрессии против наших журналистов, десятки из которых сейчас объявлены иностранными агентами, включая моего собеседника, это как раз все продукт российской политики последних 10 лет. Почему в сфере ваших профессиональных интересов именно история «Радио Свобода» занимает такое большое место?
0: Прежде всего, потому что это самая большая институция, которая возникла в эмиграции, и она возникла на стыке двух интересов. Желание эмиграции служить своему отечеству, то есть высказываться как-то, делиться своим опытом, мнением, тревогами, сомнениями, слезами и радостями. И это, значит, одна была линия, а вторая линия – это американские интересы. Народная дипломатия, то, что называется, неофициальные потуги, попытки, очень часто успешные, достучаться до российской, тогда советской аудитории и показать, что люди не одинокие, что их слышат, к ним прислушиваются, им хотят рассказать о том, как все-таки устроен мир, что такое демократия, что такое либерализм, что такое парламентаризм и так далее, и так далее. И вот на стыке этих двух интересов возникла идея создать такое радио, «Радио Свобода», тогда называвшееся «Освобождение», было не первым в этом смысле. Раньше было «Радио Свободная Европа», которая вещала на европейские страны, Центральную и Восточную Европу. А еще раньше «Голос Америки» и BBC. То есть этот опыт у американской дипломатии уже был, да и не только, как видим, у американской. Все-таки вот оказалось, что самое жизнеспособное – это соединение этих двух линий. Американского желания предотвратить Третью мировую войну, то есть показать советским слушателям, что никто не собирается сбрасывать атомную или, там, не дай бог, водородную бомбу на Советский Союз. Ведь об этом тревожились советские власти, угрожая своему собственному населению, что вот враг, империализм, Америка сбросит бомбу. Задача американской дипломатии – устами «Радио Свобода», «Радио Освобождения» было объяснить населению: нет, никто не собирается сбрасывать бомбу. И вот удивительный историческая

0: психический феномен. Оказалось, что это наиболее жизнеспособная, так сказать, формула, такая монада, такое вот суррогатное радио, как когда-то называлось. А я поясню, что суррогатное – это значит радио, созданное не в российских условиях, за пределами России, но такое, о котором мечтает слушатель. Вот как будто бы оно было в Советском Союзе, если бы Советский Союз был свободен. И вот я считаю, что это удачная формула, видите, просуществовала до сих пор.
1: А сейчас?
0: Так сейчас, по существу, свобода возвращается к тем задачам, которые были, может быть, в ранние 50-е годы. Нужно снова объяснять населению, что Запад не враг. Ведь, посмотрите, за эти десятилетия Запад не объявлял войны Советскому Союзу и России. Психологически установка была совершенно верная. Она и политически оказалась верна. Никто на Россию не нападает. Скорее, Россия нападает на другие страны. Но население, оно зомбируется легко. Но вот такая доверчивость, такая подростковость, как часто социологи и психологи называют российскую публику, российскую аудиторию. Подростковое сознание. Поэтому с подростком очень трудно работать. Работать нужно долго. И маслом этот хлеб нужно промазывать много-много раз. Впереди у свободы много работы.
1: Многое из того, что делает в своей ежедневной работе журналисты, выполнение заданий редакции, хочешь не хочешь, а делаешь. Однако каждый из нас имеет все-таки особые зоны своего интереса, исследованием которых занимается не только по обязанности, но и с удовольствием, надо сказать. Назовите, пожалуйста, 2-3 сферы такого своего личного интереса. Чем вы с особым пэшн занимаетесь?
0: Исторически получилось так, что меня привели, пригласили в Пушкинский дом, потому что я ходил на курсы экскурсоводов в Ленинграде, это был конец 70-х годов, и такой совершенно гениальный человек Вадим Эразмович Вацура, лермонтовед, пушкиновед, он, увидев мой интерес, спросил меня, не хочу ли я прийти и поговорить всерьез в Пушкинском доме об одной работе, об одной сдельной работе. Нужно было прокомментировать книгу о Пушкинском Петербурге, нужно было просто сверить готовый текст покойного автора, такой Николай Никитич Фокин был. Большая книга, 600 машинописных страниц, нужно было все проверить, проверить библиографию, а самое главное, проверить цитаты, которые он брал из книг. И вот я сел, и 3 года я копал, собственно говоря, эту книгу. На этом я вырос. Пушкинистика стала моим хобби. Она не стала профессией, но она стала хобби. За это время я, в частности, в пушкинском кабинете Пушкинского дома, это святая святых, куда просто так никого не пускают, там все книги о Пушкине собраны, в том числе запрещенные книжки, например, эмигрантские, там я познакомился с комментарием Набокова к Евгению Онегину. Это английский комментарий. Я им насладился, я стал даже кое-что переводить. А только потом я поступил на филфак. Я, так сказать, вообще должен был быть медиком по образованию и проучился несколько лет в медицинском институте. Потом экскурсовод и так далее. И только потом я в свои там 22 года я решил отправиться на филфак. А вот когда я заканчивал филфак, я решил соединить пушкинистику и любовь к Набокову. И мой диплом назывался «Комментарий Владимира Набокова к роману Пушкина Евгения Онегина». Когда я положил этот диплом, ну, точнее, его заготовки, рыбу, так сказать, перед своим руководителем, на дворе стоял 85-й год. Георгий Пантелеймонович Макогоненко, мой руководитель, очень известный ленинградский литературовед, он сказал: «Ваня, вы сошли с ума. Такой диплом защитить нельзя. Что это за название?» Я говорю: «Георгий Пантелеймонович, вот я не хочу другой». Он сказал: «Нет, это невозможно». Хорошо, я забрал эту рыбу, написал диплом, принес на следующий год. Снова к Макогоненко. Он прочел название и сказал: «Ну, Вань, я вам в прошлом году сказал, нельзя». А через 2 месяца Набоков был разрешен в Советском Союзе. Летом в газете «64» появилась первая публикация Набокова «Шахматная задача» и кусочек из «Защиты Лужина». Ура! Но снова нужно терять год. Кстати, Макогоненко скончался, у меня был новый уже руководитель Маркович, и только в 88-м году я защитил свой диплом. Но к этому времени я был совершенно другим человеком, мне был тридцатник. То есть я себя чувствовал совершенно независимым человеком. И я решил, что мне нужно, так сказать, как-то думать о своей судьбе, выбирать и так далее. В 88-м году, в мае или там в начале июня, я диплом свой защитил. Прошел еще месяц или полтора, мне звонит моя мама и говорит: «Ты всю жизнь хотел отправиться за границу». Что правда? «Вот ты знаешь, что мне сказали? Что Советский Союз отменяет выездные визы. То есть ты теперь можешь просто получить загранпаспорт и ехать, лишь бы получить приглашение». Я приглашение получил, и во второй половине 88-го года я улетел в Париж. Я не думал о радио «Свобода», но в первый вечер самый первый вечер, до 12 ночи, мне предложили писать для «Русской мысли».

0: на следующий день, когда я пришел в редакцию, уже знали, что вот приехал некто Иван Толстой из Ленинграда с какой-то заготовкой статьи. Он сейчас сидит и барабанит на пишущей машинке. Компьютеров не было. Это был звонок со свободы. Мне предложили попробовать какой-то сделать текст.
1: Кто звонил?
0: Ирина Коневская, Ирина Хенкина. И мы сделали пробную запись. Я жил тогда в квартире у Ефима Григорьевича Эткинда, запер собаку в комнате, чтобы она не лаяла, и сделал первую запись. Она практически там через 3 дня она пошла в эфир и составила сюжет в программе «Аспекты». И в эту минуту я понял, что это страшно интересно, что я по свободе, оказывается, могу сказать то, что слушатели свободы не знают. А сюжет был простой, как читают эмигрантские журналы в Советском Союзе. А я 10 лет уже их читал, потому что там издат ходил по рукам. У меня были такие знакомые. И таким образом «Радио Свобода» стало третьим моим хобби. Вот она, видите, переросла в профессию. За свое хобби я получаю зарплату.
1: В архиве «Радио Свобода», к сожалению, не сохранилась запись выпуска программы «Аспекты» с первым выступлением на волнах «Свободы» Ивана Толстого. Предложим вашему вниманию фрагмент другой программы.
2: Поговорим сейчас о Михаиле Горбачеве. Похоже, кончилось на Западе время затянувшегося горбазма. В стране это время кончилось гораздо раньше – но вот сдаются последние магикане, последние защитники. Иван Толстой, Ленинград.
3: Россия, Россия, рабоче-крестьянская, и как не отчаяться, едва началось твое счастье цыганское, и вот уж кончается. Стихи Георгия Иванова удивительно точно передают чувства русского человека, русского интеллигента, понадеявшегося было на возможные перемены. Что и говорить, 5 лет какой-то цыганской надежды. Эта надежда вполне справедливо связывалась с именем Михаила Горбачева. Было занятно видеть, как из среды высших партийных функционеров вырвался нежданный реформатор. Как всякий политик, Горбачев должен был понимать, что ему нужно опираться на какие-то социальные слои, классы, группы людей. Но первые же указы, антиалкогольные главным образом, решительно оттолкнули от него именно рабочих и крестьян. Своей водочной политикой генеральный секретарь, генсок, показал полное непонимание психологии своего народа, неосведомленность в укладе жизни и потребностях русского работяги. Этот разом упавший авторитет Горбачев не смог поднять в глазах простого народа уже никогда. На кого же тогда сделал он ставку? На средний класс, на мелкую буржуазию, на кооператоров. Но и здесь Михаил Горбачев проявил свое непонимание условий.

0: Вот тут что интересно, Иван Никитич, мы с вами 30 лет знакомы, и я-то список ваших приоритетов, честно говоря, тем не менее, выстраивал немножко по-другому, потому что мне, ну, Набокова вы упомянули, но мне казалось, что Набоков, Пастернак, а Пушкин где-то ниже. А вы начали с Пушкина. Потому что Пушкин наше все?
1: Нет, потому что это, я рассказал хронологически. Было так, и Пушкин – это моя любовь до сих пор. Я постоянно читаю Пушкина и комментарии к нему, и пушкиновические работы, и выписываю специальные пушкиновические книги. И более того, я могу даже сознаться, что я готовлю том, но это все-таки не скоро, мне нужно много вещей в ближайшие годы написать. Я готовлю том, условно говоря, Пушкина в эмиграции, то есть неопубликованные эмигрантские материалы ученых-пушкинистов, посвященных пушкинской теме.
0: Я воспользуюсь сейчас творческим приемом одного из ваших радиоциклов, который и сейчас еще идет и звучит в эфире. Кого бы вы, Иван Никитич Толстой, назвали своими учителями? На свободе и не на свободе?
1: Вне свободы я мог бы прежде всего назвать Андрея Юрьевича Арьева, замечательного критика и писателя ленинградского и петербургского.
0: Он ведь здравствует до сих пор.
1: Он здравствует, и он со-редактор вместе с Яковом Аркадьевичем Гординым петербургского журнала «Звезда». Это совершенно невероятное содружество, такое много лет, десятилетий уже продолжающееся. Андрей Юрьевич Арьев повлиял на меня и в нравственном отношении, и в профессиональном отношении, и в этическом, и в том, как нужно себя вести в тех или иных

0: ситуациях жизненных без поучения на своем примере. Лучший из учителей, которого можно себе только представить. Это вне свободы. Конечно, были и другие люди, но прежде всего Андрей Юрьевич, которого я ни на один день не забываю. На свободе, как ни странно, человек, который сам радиопрограмм не делал, но, во-первых, он меня взял на службу, зафрахтовал меня, чему я очень благодарен. Самое главное, что он давал какие-то, знаете, как вот ходит корабль против ветра, он галсами идет, парусник. Он ловит как бы боковой ветер, потому что прямой его должен был бы отталкивать. И вот корабль движется галсами, но вперед. Это Юрий Львович Гендлер, удивительнейший совершенно человек, который, надо сказать, меня не любил. Но это абсолютно не мешает мне вспоминать его с величайшей благодарностью, потому что его какие-то, ну, я бы сказал, философские уроки, хотя он совершенно не был философом, теоретиком, но он был философом жизни. Он понимал, что такое чувственное радио, что такое эмпатия в работе журналиста, что такое понимание материала и вот фактуры. Нет у тебя фактуры, и не получится из тебя радиоведущего.
1: Согласен в целом с вашими оценками, еще и потому, что и меня Юрий Львович Гендлер взял на работу в русскую службу, и я тоже ему за это благодарен до сих пор, царство ему небесное. Но эта фигура вызывает, как вы знаете, разные оценки, как и многие яркие фигуры. Интересно то, как вы оценили причину, по которой Гендлер вам интересен, и вот откуда это взялось в нем, как вы думаете? Он ведь не был профессиональным журналистом.
0: Абсолютно нет, он был юрист. Более того, он был юристом на ликёроводочном заводе, то есть абсолютно из операции
1: сюжет. Вот оттуда и взялось, вы хотите.
0: Вот оттуда и взялось. Истина в вине. Вот. Это натура. Это глубокая, чувствующая, переживающая человечность. Он был романтик, он был влюблен. Знаете, как у Шкловского? У женщины есть любовь, поэтому она любит. Вот у Гендлера была любовь к массе вещей в жизни, к профессии, к человеческому таланту, к остроумию. Он безумно любил людей остроумных, к людям, которые не требуют никакой плетки для того, чтобы они выполняли свое дело. У него в Нью-Йоркском бюро, ну и потом, так сказать, в Мюнхенском, потом в Пражском, по существу у него был такой коммунизм. Все люди знали, что нужно делать, и работали. Он только посмеивался и любил говорить: «Никто никому не мешал, многие хорошо работают».

0: «Поверх барьеров». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Федерико Феллини, «Ла Страда». У микрофона Юрий Гендлер.
1: Одно только слово «Ла Страда» переносит меня в пасмурный ленинградский октябрь 56-го года. Это был незабываемый октябрь. Довольно неожиданно в Ленинграде тогда прошли два кинофестиваля. В начале октября английских, а вслед за ним итальянских фильмов. Оба в кинотеатре «Великан». После последних кадров «Дороги» и великих кадров, надо сказать, нам сразу стало же ясно, что мы столкнулись с чем-то очень большим, доселе неизвестным, с тем, что нас будет сопровождать всю нашу остальную жизнь. Другое ощущение выразить чуть более трудно. Оно сложилось, я думаю, скорее на подсознательном уровне из-за сочетания колоссального таланта Феллини и подлинной исторической драмы. Через неделю после фестиваля итальянских фильмов советские танки вошли в Будапешт. После «Дороги» мы все повзрослели. Мы где-то внутри себя сильнее, чем когда-либо прежде, почувствовали, что не обязательно закончим свою жизнь в тех же ленинградских квартирах, в которых родились, что есть в нашей жизни, пусть не ясная, перспектива и предназначение, и что многих впереди ждет и любовь, некоторых казенный дом, и всех дорога.

0: Бога. Эфир 96-го года. Иван, звук или текст?
1: Текст. Хотя последние 30 лет все больше звук. Я тоскую по тексту. Но, как быстро стало понятно, звук, который тебе самому нравится, ты удовлетворен тем, как ты говоришь, всегда поверяется легким текстом. Нельзя на радио говорить витиеватыми фразами. 60-е, да и 70-е, и 80-е. Вот переслушиваешь архив, люди говорят письменным языком, придаточными предложениями, причастными деепричастными оборотами. Ну, невозможно. Ну, это сухой коржик. Срочно хочется запить чем-нибудь. Говорить нужно в фас. Легко, как Довлатов. Как говорил Достоевский, нельзя добиться истины, но к истине нужно приближаться каждым шажком. Вот так и к простоте довлатовской, конечно, не к его таланту величайшему, но именно к простоте. Не надо вычурности, расскажи историю, расскажи ее просто, сам внутренне посмейся, и твой слушатель будет тебе благодарен. И поэтому, ну и текст, и звук, но там, глубоко, где-то вот в мозжечке, если он еще остался у меня, там, конечно, лежит текст. И я думаю, что остаток своих дней я проведу за текстами. А если будет возможность их еще и озвучить у микрофона, я буду вдвойне счастлив.
0: Но у нас в редакции есть один признанный мастер, маэстро, я даже сказал бы, звука, известный нашим слушателям. Это Игорь Яковлевич Померанцев, который как раз по-другому, как мне кажется, это соотношение рассматривает. Он от звука творчество свое строит. У вас есть что возразить ему?
1: Нет, нет, как раз наоборот, я восхищен и очень доволен, что я встретил такого человека и просидел с ним наискосок много-много лет, и мы сделали два цикла, два подкаста больших, один посвященный украинским беженцам, другой посвященный новейшей волне эмиграции, так называемой пятой волне.
0: И обе они в книгах, обе они в тексте.
1: Обе они, кстати, и в тексте. Но для книг пришлось много редактировать, резать звук, резать речь человеческую, потому что она не приспособлена для механического воспроизведения. Это, за это отвечают разные извилины в голове. И тем не менее, уважая Померанцева Игоря Яковлевича и понимая, что он делает, и восприняв некоторые его уроки, я надеюсь, что этот результат слышен. Тем не менее, я остаюсь вот при тексте. В основе лежит текст, но я с удовольствием его читаю. И я вообще с удовольствием читаю чужие тексты. Кем я только ни был у микрофона за 38 лет. И президентом чего угодно, и криминалом разнообразным, и спортсменом, и политиком, и писателем, и поэтом, и так далее. Особенно люблю читать стихи. Мне нравится.
0: Когда-то, очень много лет назад, я делал программу по... Там участвовал, про Балканы свои любимые, там участвовала книга такого сталинского лауреата Ареста Мальцева. И вы там мне озвучивали резидента ЦРУ, помню, надо сказать, до сих пор. В 1950 году советский писатель Арест Мальцев по заказу ЦК ВКПБ написал книгу «Югославская трагедия», годом позже удостоенную сталинской премии. Речь в книге шла о Тито-оппортунисте. Вот фрагмент этого почти исторического документа. О Тито беседуют резиденты британской и американской разведок в Югославии Шерри Маккарвер и полковник Хантингтон.
2: «Слушайте, Шерри, эти козыри я вам доверительно сдаю, и не без умысла. Начнем с биографии Тита. Брос начал делать карьеру канцеляриста в аппарате Коминтерна. Позже вернулся в Югославию. В 1937 году стал секретарем ЦК КПЮ. Тогда у него была кличка Вальтер. Некоторое время он находился не у дел и переводил на сербско-хорватский язык историю ВКПБ. Перевод не без вольностей, нужно сказать. Вы читали? — удивился Маккарвер. Да, и вам советую. Нужно знать марксизм, чтобы бороться с марксистами. Брос оказался неплохим организатором, и он всплыл на поверхность летом 41-го года. Он использовал ситуацию, конъюнктуру. Дело в том, Шерри, что он ловко умеет потакать настроением народа, его симпатиям к Советскому Союзу. Он сумел вовремя выдвинуть подходящие для масс лозунги, и массы, естественно, пошли за ним. Из всего сказанного

0: Вам должно быть ясно, что Тито – демагог, позер, большой любитель реальных благ. Из всего, что мы о нем узнали, вытекает наша задача – относиться к нему так, как будто он действительно герой Балкан, гениальный полководец.
1: Вот так советская пропаганда представляла образ югославского врага в начале 50-х.
2: Фрагмент из программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Архивная запись от 5 мая 2000 года.

0: когда-то очень много лет назад. Думаю, что это было в конце 90-х, а может быть, в начале 2000-х. Я помню наш с вами разговор. Мы с вами сидели в редакционной столовой и беседовали на общелитературные, общекультурные темы. Я спросил, что из написанного вами самим представляет для вас особую ценность. Вы мне, знаете, что тогда ответили? Вы мне сказали: Андрей, главного и лучшего я еще не написал. Как вы сейчас отвечаете на этот вопрос? Наконец написали или нет еще?
1: Точно так же. Не написал. Я имею в виду книгу о Набокове. Самое главное, что я хотел бы произвести. И как хорошо, что за 40 лет, с тех пор, как она была задумана, я ее не выпустил. Это была бы плохая книга. По крайней мере, не та, которую я вижу сейчас. Если у меня будет больше времени в ближайшей перспективе, я, безусловно, эту книгу закончу, потому что она на 70, на почти на 80% сделана. Там нужно, так сказать, швы прошить. Швы прошить, что-то еще перечитать из новейшей набоковеческой литературы, на что-то сослаться, найти какое-то подтверждение или опровержение своим тезисом, потому что эта книга не просто излагает биографию Набокова, эта книга проблемная. У нее есть, так сказать, несколько концепций, положенных в основу. И вот, конечно, тут нужно просто знать, какова наука. А когда ты каждый день ходишь на работу, то ты упускаешь многие научные вещи. Я никуда не спешу. Главная книга всегда остается главной. Я думаю, что я буду ей недоволен, даже когда она выйдет. Ну, буду думать о втором издании. Но некоторые вещи все-таки я осуществил. Мне хотелось выпустить журнал. С журналом не совсем пошло. Он назывался «Опыт». В 1994 году вышел только один том. Потом я выпустил 4 тома. Это 3 тома в 4 толстых книгах под названием «Коннессер», то есть «Знаток», «Дока», «Специалист», историко-культурный журнал, весь насквозь иллюстрированный. Есть книжка об истории издательства такого периодического издания «Литературное наследство». Есть книжка о Пастернаке, отмытый роман Пастернака «Доктор Живаго между ЦРУ и КГБ». У нее, у этой книги будет второе издание, когда у меня будет время, потому что масса материалов найдено. Книги есть, некоторые написаны, некоторые в работе, некоторые еще будут написаны. Все любимые, так или иначе.
0: На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Иван, вот вы перечислили несколько важных для себя книг, а книга о русской службе будет там?
1: Да, и я надеюсь, это будет совсем не одна книга. Я задумал ее в нескольких частях. О толщине судить не берусь, но ее этапы совершенно понятны. Есть огромная проблема, интереснейшая, не описанная ни одним автором. Хотя этой темы касались. Это предыстория «Радио Свободы». Другая часть самостоятельная посвящена 50-м годам, когда радио называлось «Радио Освобождение», и была вот эта вот идея, миссия освободить советского человека от иго коммунизма. Затем радио в 1959 году поменяло свое название на «Свободу», и началась, как бы для меня начинается третья тема. Это сам издат, конечно, это вот 60-е и 70-е годы. А потом все это переливается в там издат, начинается третья волна эмиграции, и до сих пор живы ветераны «Радио Свобода», тогда поехавшие из Москвы и из Питера. Я с ними очень часто беседую, записываю с ними интервью, и они помогают мне собрать вот эту часть «Радио Свобода». Ну и так далее, и так далее. Посмотрим, я не буду загадывать. Во всяком случае, да, это огромный замысел, и я много лет накапливал документы, и внутренние, и внешние, и воспоминания, и вот, как я сказал, интервью, посвященное истории моей любимой радиостанции. Конечно, будет что-то.
0: Иван, а вот современная, новейшая история русской службы в какой степени вас интересует? В жанре рассказа бывалого что-то будет?
1: Не хотел бы загадывать и каркать. Не знаю. Это ведь совершенно другое дело. Рассказывать об истории...

0: и рассказывает свою собственную жизнь. Одно дело – это исследование, где ты совершенно бесстрастен. У тебя есть, конечно, какие-то предпочтения, но ты в стороне. Ты сам интересуешься каждой деталью. А другое дело – это твоя собственная биография, где ты немножко смотришь, так сказать, с усмешкой на то, что с тобой произошло. Это скорее для мемуаров. Ну, до мемуаров, я надеюсь, еще далеко.
1: Как вы думаете, лучшее из написанного о свободе, чьему перу принадлежит?
0: Если брать книгу, законченную книжку, я думаю, что это воспоминания Джина Сосина, которые называются «Искры свободы», которую я имел честь вместе со своей женой перевести, отредактировать. Но самое главное, эта книга, написанная человеком, любившим радио. Он был и рыцарем свободы, он защищал ее интересы. И он любил, ну, просто как отец, отец солдатам. Джин Сосин знал русский язык великолепно. Он первую главу Евгения Онегина читал наизусть и показывал мне в Нью-Йоркском кафе, как это звучит в его устах. Но он прошел все этапы вместе с русской эмиграцией. Он учился в Гарвардском университете, и он закончил всевозможные колледжи, и он ездил работать с перемещенными лицами в Мюнхен после войны, и он затем возглавлял Нью-Йоркское бюро и некоторое время был заместителем директора всего радио. Он работал и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, он собирал библиотеку для Нью-Йоркского бюро. То есть, ну, все-все-все. Он дружил, он собирал магнитофонные записи, любил Галича, анекдоты собирал. Каждая глава его воспоминаний начинается каким-нибудь маленьким анекдотом. И вот мы с женой сделали два издания. Другие книги, ну, есть масса интересных книг, но в основном они посвящены истории американской администрации и американской внешней политики. А у Джина Сосина она посвящена в основном истории русской службы. И как русская служба с помощью американской администрации отстаивает свои интересы. Поэтому это разные книжки. Моя-то будет посвящена на 95% истории русской службы. Ведь никто не написал биографии сотрудников радио.
1: Вот. Сколько их было всего? Нас сколько
0: больше,
1: было всего?
0: Больше тысячи.
1: Больше тысячи, да?
0: Больше тысячи, конечно, за 70 лет. Больше тысячи.
1: В мае в Берлине книжная ярмарка, и я просматривал программу. Вы там выступаете с интересной темой «Иван Толстой, человек-оркестр». Как вы в одиночку осуществляете сложные культурные проекты? Вы и редактор, и автор зачастую, и составитель, и издатель книг. Поделитесь ноу-хау.
0: Выступление я свое назвал «История издателя-одиночки», потому что действительно, когда я задумывал все это мероприятие, я был один и остался один. Я вообще не очень командный человек, то есть я с удовольствием работаю в русской службе, но в принципе, как бы, у меня такой... Помните, как у Владимова в «Верном Руслане»? «Я отличник злобы и недоверия». Так тренировали Руслана. Вот я отличник недоверия. Я люблю все делать сам. Мне свойственен гиперконтроль. Это плохо с точки зрения организации рабочего процесса. Обращаешься к кому-то, и люди не понимают ни зачем, ни как это сделать, и дольше объяснять. Проще сделать самому. Пришлось научиться, например, такому, в общем, не очень сложному мастерству, как дизайн. Ну, научился размещать картинки относительно текста, понимал, что должно смотреть налево, что смотреть направо. Мне нравилось всегда делать книги. Я лет в 14, когда уже стал заядлым ходоком по букинистическим магазинам, я понял, что я хочу быть директором букиниста. Можно было поступить в книготорговый техникум и дослужиться от продавца до директора букинистического магазина. Ничего не было бы сложного. Но когда я рассказал об этом своему отцу, он так усмехнулся и сказал: «Знал я одного человека, который хотел быть владельцем букинистического магазина. Лично знал. Его звали Павел Елисеевич Щеголев». Щеголев в 20-е годы, будучи страстным библиофилом, он открыл магазин под названием «Былое», потому что так назывался журнал, который выпускал Щеголев. Щеголев открыл магазин, и ему книги понесли сдавать в магазин на продажу. Щеголев покупал практически все сам, себе, в квартиру, и поэтому очень быстро прогорел. Он играл во Владимирском клубе в карты, выигрывал, как он говорил, чертову тучу денег, но все спускал на книги. Отец говорит: «Вот это будет с тобой. В этом не вздумай». И я не пошел в букинисты. Любовь к книге, к деланию книги, она осталась навсегда, и все книги я делаю своими руками. Это упоительное занятие. Включаешь радио «Свобода» в динамике, берешь листы бумаги, наклеиваешь картинки, что-то пишешь, распечатываешь какой-то текст, наклеиваешь, измеряешь, и ты связываешься с авторами. Никто тебе не нужен. Оставьте меня в покое.
1: Последние годы, когда мир стал стремительно развиваться, меняться, мы с вами сейчас поговорим еще об этом, надеюсь, к книгописанию

0: выпускать малотиражные книги по разным причинам. Во-первых, потому что если книга понравится, ее можно всегда допечатать, и ты сам хозяин этого процесса. Тебе никуда не нужно обращаться. Если ты немножко подкопил от зарплаты, отложил денег, ты напечатал еще несколько десятков экземпляров. Продал и печатай дальше, если она идет. Появляются и другие возможности. Сделай красивую книгу и отдай ее на сканирование издателю электронных книг, и она разойдется, вот это-то и поразительно, огромным числом экземпляров. Да, ты не получишь ни одной копейки, но у тебя будет десятки, сотни, тысячи читателей, что недостижимо, если ты делаешь бумажную только книгу. Во времена Жюля Верна в конце XIX века одно из самых крупных экологических и социальных проблем считалось в 20 веке наступающем переполнение городов конским навозом. Никто не думал об этом скачке, об изобретении автомобиля. Вот так и сейчас. Ты видишь тупик в книжном тираже, больше нельзя напечатать, но появляется сканирование, электронная книга, которую в один клик люди себе скачивают, читают.
1: Иван Никитич, сейчас хочу спросить вас о новой реальности, о политическом и социальном все более растущем разделении того, что я назову неполиткорректно русским миром, но в отношении соотношения миграции и тех, кто остался в России. Вы полжизни своей за пределами России, сейчас связи с ней фактически сильно ослаблены, мягко скажу так. Вы в изгнании, в послании, где вы?
0: Вот не там и не там. Иногда, конечно, кажется, что в послании, потому что сделать сейчас в Петербурге, где я родился и прожил первые свои 30 лет, или там в Москве, сделать то, что делаю я сейчас, было бы невозможно. Еще 5 лет назад, да, это можно было, и, так сказать, я делал какие-то вещи, но теперь это невозможно. Поэтому в этом смысле в послании, но это же смешно употреблять по отношению к самому себе, да и вообще кому бы то ни было теперь такие понятия, как послание, изгнание, послание и так далее. Нет, я продолжаю делать то, что я делаю, я российский гражданин, мои интересы, мое сердце, my heart's in the Highlands, мое сердце все там же, в России, с моими друзьями, коллегами по работе, по моим научным и культурным интересам, но мы разделены, стоят некоторые барьеры, преодолеть которые все труднее и труднее, и поэтому я продолжаю делать то, что делаю, это нормальное культурное дело, которым я занимался бы всегда, при любом режиме и так далее. И слава богу, что я сейчас нахожусь не в России, а там, где я все-таки могу до конца своих дней, я надеюсь, осуществить какую-то свою минимальную, частную, личную, узкую программу. Мне кажется, я на правильной стороне истории оказался. Мне в этом смысле повезло.
1: Я знаю, что в мире есть некоторые города, которые имеют для вас системообразующее значение. В первую очередь, это, вероятнее всего, Петербург и Ленинград. И Прага. Я помню, например, ваше прекрасное предисловие к книге Анджело Рипеллино «Магическая Прага», по-моему, она называется, да. И вы прожили в этих двух городах в основном, я сейчас Париж за скобками оставляю, прожили по половине своей жизни. Эти города как-то внутри вас сочетаются или нет?
0: Прага некоторыми своими районами напоминает мне Васильевский остров, Петроградскую сторону, Литейную часть или Пески, это туда ближе к Смольному. Да, они перекликаются, хотя они совершенно разные, и вот именно разница, она сразу показывает, что я не у себя дома. Ни таких гризайлей, ни граффити, ни вычурных фасадов, ни вот этого барокко или такого модерна, которые здесь есть, в Петербурге нет. В этом смысле Рига скорее была бы ближе к Петербургу, северный модерн. Прага прелестна своим простором, своей ширью. Когда ты выходишь на берег Волтавы, ты понимаешь, что какая-то перекличка, далекий привет Неве можно послать. Здесь все обрамлено знакомым, той архитектурой, которая принадлежит более или менее одной архитектурной школе. Когда мы смотрим фотографии Мадрида, Буэнос-Айреса, даже Женевы, Будапешта, конечно же, да, и Петербурга, мы видим вот это сродство. Это fin de siècle, это эклектика и так далее. Вот тут родство очень многих городов на свете. Но ни в коем случае, вот вы вынули из этой формулы Париж. Для меня три П. Петербург, Париж, Прага. Это три города, которые вот всегда со мной

0: ночью просыпаюсь, они вместе.
1: Вы оговорились или нет? Вы в Праге не дома до сих пор?
0: Психологически дома. Зрительно в большой степени, но не дома. Сны про Прагу мне не снятся, а про Каменноостровский проспект, при мне Кировский, снятся всегда. Я иду и шуршу осенними листьями, я иду на острова, я иду по своему любимому Петербургу или по ветвящейся Мойке, каналу Грибоедова, Екатеринскому каналу. Вот там я дома, я там памятью дома. А психологически? Да. Здесь мне спокойно. Это такой неагрессивный город, тьфу-тьфу-тьфу, Прага. Каких только поискать.
1: Как вы относитесь, будучи патриотом Петербурга, к теории о том, что Петербург – это город-копия? Пусть хорошая, но город-копия.
0: Ну, он же строился как город-копия, но осознан он был не как копия. Большинство людей, 99% родившихся и в Петербурге, и полюбивших Петербург, эти люди не воспринимают его как копию. Они считают, что это оригинал. И когда попадают за границу, они видят те оригиналы, с которых Петербург скопирован, но они понимают, что они их воспринимают как копии. Да? Ты приезжаешь в Версаль. Но разочарование по сравнению с Царским селом, с Павловском, с Петергофом или с Зимним дворцом в Петербурге, разочарование, там не было такой пышности, не было таких денег, не было нахальства аристократического, такого русского, чтобы вот так себе позволить, вот такой расфуфу, чтобы пригласить виднейших архитекторов и чтобы они там всякие расстрелили Росси, Кваренги и так далее строили. В этом смысле Петербург для меня ни в коем случае не копия. А если копия, то это такая ученая копия, как говорил Бродский, Петербург научил его Европе до попадания в Европу. Понимаете, когда вы переходите петербургские мосты и смотрите на удаляющиеся реки и каналы, на проспекты, на широту Невы, на шпили. Ну какая здесь копия? В сочетании это все абсолютно оригинально, единично и конечно. А вот по отдельности, да, петербургские памятники архитектуры, ни один из них не есть творение в своей единственности. Это непременно повторение чего-то. Ну и что? А по ансамблю город абсолютно несравним. И я город свой люблю не за точечность, а за ансамблевость, извините за выражение.
1: Иван Никитич, события вокруг нас, особенно в последние годы, ставят под знак вопроса многие довольно прочно устоявшиеся, казалось бы, представления о мироустройстве. И в ряду этих представлений новая оценка русской культуры вообще и русской культуры классической, в частности. В какой степени, на ваш взгляд, как пушкиниста, эти представления нужно пересматривать?
0: Ну, кто хочет, пусть пересматривает. Тут никому типун на язык не наложишь. Но меня всегда смущали вот эти разговоры о пересмотре русской культуры в контексте ответственности русской культуры. Мне уже не раз приходилось говорить. Культура ни за что не ответственна. Культура, как известно, это есть набор неких констант, набор неких правил, неких требований, которые объединены качеством своего создания, духовностью своего содержания и самодостаточностью.
1: Бахтина, кажется, определение культуры как система запретов.
0: Как система запретов, конечно, культура – это то, что передается как некая ценность, как священное писание, то, что называется из поколения в поколение, от мыслящего и чувствующего человека к мыслящему и чувствующему. Это очень важно. К мыслящему и чувствующему. Культура предназначена для немногих. Когда Жуковский там или другие выпускали свои поэтические сборники с эпиграфом «для немногих», это был на самом деле плеоназм, это были лишние слова. Культура и так для немногих. Культуру способны потребить те люди, у которых есть некий загадочный механизм в душе и в голове, который способен ее услышать, переварить и сделать из этого выводы. Увы, таких людей очень мало. Во всем мире безумно мало. Поэтому культура вообще для немногих, и она не несет ни за что ответственность. Шепот, робкое дыхание, трели соловья – никого не исправило из тех, кто взял ружье и пошел в бучу. Они, если бы и прочли, они не восприняли бы. Вот говорят, что русская культура не смогла оказать

0: влияние. Она оказывает всегда влияние на какие-то там 5 или 10%. И все, и в этом слабость культуры мировой. А что, Гитлера остановили сочинение Гёте или Шиллера? Никого ничто не остановило.
1: Не элитаристская у вас позиция? Так, сверху немножко.
0: Элитаристская?
1: Да.
0: А культура сама по определению элитарна, потому что культура – это результат сложнейшего, мучительного творчества, борения с самим собою. Это высшее достижение человеческого разума и души. Вот она такая. Причем есть культура же совершенно не элитарная, есть культура достаточно простая. Что, Евгений Онегин элитарен? Да проще некуда. Что, «Война и мир», военные сцены элитарные? Да Господь с вами. Вот какой-нибудь Константин Леонтьев или Тютчев, его можно, наверное, было бы отнести к элитарности. А так, Акакий Акакиевич элитарен. Ну, зачем же так говорить? Но Акакий Акакиевич способен научить сочувствию, жалости, милосердию, человечности. Тех научить, кого можно научить. Вот тут проходит, так сказать, принципиальная граница. А когда мы слышим крики и отчаяние людей под бомбами, да что же это ваша чертова культура на вас не произвела впечатления, увы, она не могла на 90% людей повлиять. Не могла. Люди манкурты.
1: Отмена русской культуры.
0: Да русскую культуру нужно расширять, внедрять, как картошку при Екатерине, потому что если люди хотят питаться русской культурой, потреблять ее, слушать, восхищаться и нравственно расти над самими собой, надо дать им эту возможность. Чайковский, что ли, зовет на бой? Глинка? Пушкин или Лермонтов, ну, Лермонтов зовет на бой, да, но в совершенно другом смысле. Он поднимает человеческий дух, разум и интеллект, критику и так далее. Взывает к сердечности, а не к бесчеловечности. Русскую культуру нужно как можно шире распространять по миру. От этого всем будет лучше. Но культуру, а не воинственные произведения зетников.
1: Иван Никитич, ну вот вы назвали четыре имени. Представители, яркие представители имперской колониальной российской культуры.
0: Ну, конечно, потому что 19 век, да и весь 20-й, это все было вписано в рамки колониальной культуры и колониального сознания. Но внутри бури ты не ощущаешь этой бури, ты находишься в ее эпицентре, ты не понимаешь, что ты колониалист. Вот сейчас, когда говорят, что русские возненавидели украинцев, да, и ответно, понятно, чувство несчастных жителей Украины, которым я невероятно сочувствую. Но, понимаете, мы вспоминаем свою юность и свое детство. В России всегда смеялись над украинцами. В России смеялись над жителями Средней Азии, над кавказцами. А на Кавказе смеялись над кем-то еще и так далее. Французы посмеивались над бельгийцами, американцы над поляками. Все народы друг над другом посмеиваются. Но какая же дистанция между посмеиванием, зубоскальством, шуточками, анекдотами даже грязными и, понимаете, расчехлением пушек. Русская культура – это то, что способно примирить, а не обострить. Да, попробуйте скажите это украинцу, и он плюнет в вас. И будет абсолютно в этом смысле прав. Но все остальные, мне кажется, должны способствовать этому примирению. Оно неизбежно. Не прощение категорически, я прошу меня правильно понять, не прощение русским убийцам, совершенного ими, а примирение на небесах.
1: Оценки отдельных произведений Пушкина, Лермонтова, Бродского. Нужно давать новые?
0: Нужно, это совершенно неизбежно. Человеческий дух дышит где хочет, это совершенно понятно. Стихотворение Бродского на независимость Украины совершенно омерзительно звучит. Бродский был имперец в этом смысле. И супруги Проферы, Эллен Дэй и Карл писали в своих воспоминаниях о том, в каком они пребывали ужасе от рассуждений Бродского о войне во Вьетнаме. Он считал, что американцы должны раздавить и растоптать Вьетнам, потому что это был рассадник коммунизма. А с американской левой точки зрения только Америка и Вьетнам воевали. Американцы, многие левые, не видели, что там на самом деле это советский гнойник, и за вьетнамцами стоит Советский Союз. И это по существу. существу война двух держав – Америки и России. Американцы желали поражения своей Америки, а Бродский желал поражения Советскому Союзу. Проферы и Бродский не слышали.

0: слышали и не понимали друг друга. Поэтому разговор о войне приводит к ожесточению и ссоре. Разговор о культуре немедленно приводит к примирению, как это произошло, например, у Бродского с Проферами.
1: Хотелось бы задать вам еще один вопрос о звуке. Мы работаем в режиме специальной программы. Мы вольны брать свои песни. Чем мы будем звуковым образом оформлять эту программу?
0: Я нашел в архиве «Радио Свобода» то, что, оказывается, никуда и не исчезало, но это была моя находка, и потом целая история вокруг этой мелодии. Это мелодия, которую я положил в основание своего первого юбилейного цикла к 50-летию «Свободы». Это вещь джазмена, ленинградского джазмена Островского, которая называется «Нет, сказала она».
1: Почему же она сказала «нет»?
0: Ему, потому что он ей не понравился. Но как она это сказала, это легло в основу мелодии. Островский передал то ли, или там через кого-то, передал Бенни Гудману, приехавшему тогда в 1962 году в Советский Союз, он передал ему то ли магнитофонную пленочку со своей записью, то ли ноты. Бенни Гудман приехал в Нью-Йорк. Показал своим знакомым джазменам. С работой Островского познакомился и главный продюсер Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Джо Валерио. И он сказал: «Ребята, как здорово, джаз из Советского Союза приехал. А давайте его здесь сыграем. Приходите в нашу студию, порепетируем и запишем». Группа Бенни Гудмана пришла, это было 8 человек, они сыграли несколько вещей, и вот одну из них я взял для оформления, музыкального оформления своего цикла. Я люблю ее очень, и на этой мелодии сделан цикл и к 50-летию, и к 60-летию, и к 70-летию, и я надеюсь, что когда дойдет до 80-летия, вы вспомните об этой музыке. Вот давайте на ней и решим нашу программу.
1: Верно, я помню, что с вашим непосредственным участием, наверное, 20-25 лет назад вышел компакт-диск «Джаз на свободе», и там эта мелодия тоже была.
0: Да, конечно, конечно. Андрей Гаврилов, мой многолетний соавтор, он разыскал массу материалов, он историк джаза, профессиональный, массу материалов, снабдил фотографиями приезд Бенни Гудмана в Советский Союз, вот тот самый джем-сейшн, на котором Гудман получил эту пленку и так далее, и так далее. А когда я привез в Лондон подарить этот диск своему знакомому, который выступал в некоторых моих программах, такой Александр Ильич Шлепянов, искусствовед и специалист по аукционным продажам, он был эксперт, я показал ему этот диск и стал рассказывать историю с приездом Бена Гудмана и с этим джазом и так далее. Шлепянов – человек редчайшего остроумия, такого кинжального или сабельного, можно сказать. Он внимательно слушал, ни один мускул не дрогнул, и, значит, он не улыбнулся, выслушал историю, я подарил ее. А потом он сказал: «А вы знаете, Иван, кажется, был фильм, и его можно найти на YouTube теперь. Он назывался «Бенни Гудман. Поездка в СССР». «Да вы что?» – сказал я. «И знал бы я раньше». Ну, конечно, приехав в Прагу, я немедленно полез в YouTube, стал искать этот фильм, тут же его нашел, там получасовой, кажется, и смотрю, автор сценария Александр Шлепянов. Это воля! Вот это умение владеть чувствами!
1: На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». Вопросы задавал Андрей Шарый, режиссер студии Илья Бабчиницкий. Всего доброго!

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет.

0: Потому что работа – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Я вообще не понимаю, с чем это связано. Но...
3: С чем связано исчезновение бензина в оккупированном Крыму? Местные чиновники отвечают – со временными неудобствами. А пропагандисты войны говорят, что Украина учит их жить по-новому.
4: Украинцы нам это блестяще показали и доказали.
3: Поездка Абрамовича в Киев не остановила войну, но поехал миллиардер по своей воле, говорит Путин. Элиты договариваются за его спиной.
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы выясняем, что же отказ от переговоров означает для России и для ее правящей верхушки. После ночной атаки в Новороссийске горит промышленная площадка «Грушовая». Это крупный перевалочный пункт транснефти. Объем резервуаров более миллиона кубометров. По данным независимого канала «Астра», жители Новороссийска за ночь фиксировали около 50 взрывов.
6: Паршик, там уже минут, наверное, час бомбят, просто он все уже горит дымом, я не знаю.
7: Не в дом, я заснял, прикинь.
8: Значит, в Новороссийске, вот это ангаре, вот это, я так понимаю... Виновник это вот этого, да, все?
5: Удары по Новороссийску, Анапе, Геленджику, Туапсе и аннексированному Крыму – это и есть та самая увеличенная цена войны, о которой в открытом письме Зеленский писал Путину. Глава Кремля предложение о встрече отклонил, и сейчас мы вам покажем, на фоне каких событий он принимает это решение.
9: Курортный сезон в Крыму стартовал на фоне масштабных атак ВСУ по объектам инфраструктуры. С начала июня жители аннексированного России полуострова каждую ночь слышат стрельбу и взрывы. В ВСУ отчитались об атаках на военные цели, включая аэродромы Саки, Гвардейская и Бельбек, военную топливную базу в Симферополе, а также заявили о поражении нескольких кораблей, ЗРК «Панцирь-С1» и командного пункта 92-й бригады речных катеров. Также беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру, оказывая давление на военную логистику. Но под удар попали и пассажирские поезда. 8 июня дрон попал в поезд, шедший по маршруту Москва-Симферополь. Есть погибшие и раненые. После этого на перегоне Керчь-Симферополь приостановили ход поездов.
10: По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.
9: Ранее 4 июня сообщалось об ударе по пригородному поезду «Азовская Керчь». Оккупационные власти сообщали об одном погибшем и трех раненых. На прошлой неделе украинские атаки спровоцировали топливный кризис на полуострове.
2: Я вообще не понимаю, с чем это связано, ну, однозначно с последними событиями. Однако, я не знаю, как власти будут выходить, если нет стратегических запасов на территории Крыма, то, естественно, эта проблема не решится в ближайшие, я не знаю, недели две, наверное.
9: Для борьбы с очередями на заправках власти аннексированного Севастополя ввели систему QR-кодов. Жители города смогут получать не более 20 литров бензина раз в неделю, а занять очередь получится только через мессенджер Макс. Правда, талоны закончились уже в первый же день. Ситуация вызвала волну возмущения среди так называемых Z-блогеров.
11: Бензин в Крыму только через мессенджер Макс. Новый уровень отношения к народу. А давайте втюхивать Макс тем, кто попал в беду.
10: QR-код для подтверждения приходит только в Макс, это который на iPhone не скачать. Градус любви и доверия к власти вырос пропорционально со скачиванием мессенджера на бедствующем полуострове. Когда-нибудь будут написаны целые книги, как за кратчайший срок из лояльного населения получили то, что получили. И главный вопрос потомков будет: нахрена вы это делали?
9: Нарушена и логистика поставок продуктов. Жители Крыма и Севастополя пожаловались на отсутствие многих товаров в магазинах и ограничения на продажу в одни руки.
12: И пусто. Ага, я купила 6 килограмм клубники. Что мне с ней делать?
9: Министр сельского хозяйства аннексированного Крыма назвал отсутствие отдельных продуктов беспочвенным ажиотажем.
13: Вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше.
11: Просто интересно.

0: Было ли официальное сообщение, рекомендация о пожеланиях согражданам не переться в Крым этим летом? Или нас впереди ждет увлекательный квест? Эвакуируют 2 миллиона, среднее число сдыхов и заракушечников.
1: Очевидно, грядет бензиновый кризис. Не могу сказать, будет он острее, чем в прошлом году или нет. Предположить-то да. Вот. Связано это с тем, что сезонное повышение спроса, в том числе со стороны и туристов, которые едут, может быть, уже не едут, на самом деле, на Северный Кавказ и в Крым, и со стороны сельского хозяйства, да, вот повышается спрос сезонно, и ВСУ уже второй год подряд к этому приурочили интенсификацию ударов не только по путям снабжения Крыма, там, не только по среднему тылу, но и по нефтеперерабатывающим заводам, что, вероятно, по крайней мере, к локальному кризису может привести.
2: На фоне топливного кризиса все меньше россиян планирует свой отдых в Крыму. С 24 мая по 6 июня число гостиничных бронирований сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом, а Крым выпал из топ-10 туристических направлений россиян, следует из данных системы Travelline. ВСУ также усилили атаки на юг России. Сирены воздушной тревоги звучали в Анапе, Геленджике и Туапсе. В Новороссийске загорелась нефтебаза, а в аэропорту Сочи – массовые задержки рейсов.
3: Вы свои обязанности исполнять будете, как авиакомпания, либо нет?
4: И что же удары по аннексированному Крыму и подступам к нему дают военным, мы спросим у военного аналитика Михаила Притула. Михаил, здравствуйте. Можно ли сейчас говорить о блокаде или прогнозировать блокаду полуострова?
5: Конечно же. Но обязательно вы должны говорить сейчас о блокаде, которая уже началась. И далее она будет усиливаться. Потому как военным путем, то есть путем, там, как это делают россияне, атакуя малую Токмачку, путем штурмов никто Крым брать не будет. Это же очевидно. То есть в данном случае перерезаются пути снабжения Крыма. Так как Крым не самостоятельный полуостров. У него нет ни своей электроэнергии, не считая там ветровой электроэнергии, ни своего бензина, ни своих продуктов питания в достаточном объеме для того, чтобы прокормить все население, в том числе новоприбывших, которых переселили по государственным программам. Таким образом, будет, в общем-то, Крым присоединен обратно к Украине абсолютно, ну, скажем так, почти бескровным путем. Ну, если не считая погибших российских военных. Ну, я думаю, что это абсолютно правильный и стратегически верный план Киева в отношении Крыма. То есть без атак, без штурмов. Ну, а как будут эвакуироваться российские военные, я не знаю. Может быть, на бананах, там, знаете, плавсредства есть, отдыхающих мало, вот так вот будут плыть.
4: Если почитать, что пишут российские военные, блогеры, близкие к российским военным, они рассказывают о том, что вооруженные силы Украины бьют по объектам инфраструктуры вокруг Крыма, тем самым затрудняя логистику. И вот эти удары по логистике аннексированного Крыма провоцируют сторонников войны на недоумение, апатию и вопросы к руководству. Их, как собирательный образ, проговаривает телеведущий Первого канала Кузичев. Давайте послушаем, как он формулирует это.
6: Логистика – это одно из главных, вообще один из главных элементов и условий успешного ведения боевых действий. Соответственно, можно, ну, предположить, это будет очень логичное предположение, что эту логистику надо любыми способами ухудшать, перерезать, там, обрывать и так далее. Понятно, что мосты являются одним из ключевых элементов этих самых логистических цепочек. И, между прочим, украинцы нам это блестяще показали и доказали. Потому что по трассе Новороссия действительно ездить теперь, ну, там, практически невозможно. Вот. А почему же мы, так сказать, со своей стороны симметрично не пытаемся перерубить, отрезать и так далее? Про мосты разговоры идут года 4. Ну, собственно, все 4 года они и идут. Ответов никаких внятных, по крайней мере, нет. Кроме такого, знаете, насмешливого, а зачем?
4: Вопрос сторонников войны к руководству России получается такой. Почему Украина разрушает логистику, а у России не получается? А ведь, правда, почему у России не получается?
5: Ну, потому что, как бы, совершенно другая территория и совершенно другие ситуации. Потому что перерезать, допустим, логистику всей Украине, это невозможно. Потому что слишком много мостов, слишком много дам для россиян. Доставить туда достаточное количество поражающих средств будет просто невозможно.

0: надеяться на то, что там удары по прифронтовой зоне разрушат всеобщую логистику, ну, это некорректно. С другой стороны, а мы разве не видели, как россияне бьют по нашим узким логистическим местам? Сколько прилетов было на мост в Затоке, так называемый, вот, который соединяет Украину с Румынией и так далее? Это просто невозможно подсчитать, сколько туда прилетело шахедов, крылатых ракет. Поэтому мосту бьют постоянно, ежедневно, практически. Вот как бы ответ простой. Да, россияне пробуют, но не могут. Одно дело хотеть это сделать, а другое дело сделать. То есть те критические мосты, которые нужны, они стараются уничтожить, безусловно. По многим железнодорожным мостам Россия бьет, но попасть не может. Вот в чем проблема.
1: А из-за чего не может попасть?
0: Ну, ракеты, знаете ли, имеют недостаточную точность у России. Вот в чем проблема. Для России проблема. Угу. И ракеты иногда промахиваются на 200-300 метров, больше. Ну и Украина, конечно же, не сидит сложа руки. Естественно, есть системы противовоздушной обороны, есть системы так называемая «Лима», которая сбивает с курса российские ракеты, в том числе кинжалы. Знаете, как это происходит? Кинжал летит, допустим, на какой-то мост. Вот. А система «Лима» ему указывает, что он летит в Эквадоре. Кинжал резко меняет направление и ломается пополам. И просто падает, как болванка, вниз. Вот что происходит. Поэтому не могут. Нет такой возможности. А у Украины есть такие возможности.
1: И тем временем западные военные аналитики, украинские военные аналитики отмечают снижение темпов российского продвижения вообще в целом на фронте. Но провоенный публицист, российский публицист Егор Холмогоров объясняет российской аудитории письмо Владимира Зеленского, которое Путин, открытое письмо Зеленского получил, он объясняет это письмо кратковременным успехом Украины на фронте. Мол, Украина кратковременно получила успех, поэтому Зеленский открыто обращается к Путину. Вы согласитесь, что замедление российского наступления – это кратковременный тренд?
0: Нет, не согласен. Замедление российского наступления – это уже поворотный пункт. И письмо, так называемое открытое письмо Путину, следует читать как открытое письмо всем россиянам и элитам России. Именно так надо его понимать. Потому что в этом письме дается четкая инструкция, что им делать в конце письма. И в этом письме рассказываются причины тех событий, которые происходят. Спасибо Z-блогерам, которые распространили это письмо по всей России. Не знаю, прочитал ли его Путин это письмо, а вот все остальные прочитали. И спасибо за это всем, в том числе Пескову. То есть я думаю, что элиты Кремля все поняли, что было написано в этом письме. Угу. Достаточно просто.
1: А какой бы... Вот в этом письме Владимир Зеленский пишет о повышении стоимости войны для России. Но ведь если война продолжается, то стоимость ее увеличивается и для Украины. Как Украина воспринимает подготовку к тому, что война, вероятно, будет еще дороже?
0: Немножечко не согласен с этой экономикой. Дело в том, что Украина уже вложила колоссальные средства, и люди в том числе, в то, чтобы создать систему производства дронов, беспилотных летательных аппаратов. Сегодня их производится порядка 10 тысяч в месяц. В день, простите. И в месяц, в день. Россия не может этим похвастаться. Это капиталовложение, которое уже сделано. То есть Украина уже производит огромное количество дронов на сегодняшний день. И интенсификация этого производства, ну, не требует особого, как бы, стоимости. А вот России придется платить, а Россия уже платит. Почему так получилось? Ну, Россия, что могла разрушить, уже разрушила. Вот в чем дело. Она разрушила многие электростанции, пришлось их восстанавливать. То есть стоимость дальнейшей войны будет повышаться именно для России. Будет уменьшаться финансовый поток для России, будет ухудшаться качество жизни. Ну, я думаю, что люди, которые стоят в очередях за бензином, как в свое время в Советском Союзе стояли в очередях за водкой, помните? Вот в очередях они начнут общаться между собой не по Максу, не по мессенджеру, они общаться между собой вживую. И говорят.

0: крепкие слова в адрес российских элит. Ну, а российские элиты будут думать, как им выходить из этого положения. Ведь нефтеперерабатывающие заводы принадлежат не простым россиянам, а именно российским элитам. И именно российские элиты несут катастрофические потери. Это же не государственные заводы, все уже приватизировано, все уже украдено. Таким образом, будет возникать общественный консенсус, понимание сути письма Зеленского и что в этом письме было написано в самом предпоследнем абзаце, скажем.
1: Ну, за этим все будет просто. Очень интересно наблюдать. Спасибо вам большое, Михаил. Военный аналитик Михаил Притул объяснял нам атаки на оккупированный Крым и его окрестности, как это происходит и зачем. И пока, раз уж мы остановились на письме Владимира Зеленского и его предположительном обращении к российским элитам, вспомним, что чем закончилась предыдущая неделя. Владимир Путин на Питерском экономическом форуме ответил на открытое письмо Владимира Зеленского рассказом о том, что некий миллиардер поехал в Киев, вернулся, рассказал предложение Зеленского, которое Путину не понравилось. Кто же это был? Давайте посмотрим об этом сюжет и с политологом обсудим.
2: Российский бизнесмен Роман Абрамович в мае выступил гонцом от Путина к Зеленскому и обратно. Источники издания Financial Times сообщали, президент Украины просил передать Путину, что готов встретиться. Зеленский в интервью Sky News подтвердил диалог через Абрамовича. Путин активно на это намекал на форуме в Петербурге. Прочее в последних заявлениях двух президентов разнится. И остается выслушивать обе стороны о том, почему переговоров нет и не предвидится. 5 июня Путин реагирует на открытое письмо Зеленского, что, мол, и не собирался делиться подробностями, но раз уж разговор перешел в паблик, первым намекает на некоего переговорщика.
3: Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами.
2: По словам Зеленского, Абрамович приехал скорее по инициативе Москвы.
4: Абрамович приехал в Киев. Он сказал: у меня есть послание прямо для вас, и я хочу получить послание от вас, чтобы передать его Путину. Но он подчеркнул, что это должно быть тихо, без каких-либо публичных заявлений.
2: Но, мол, с россиянами так всегда. Говорят, что это между нами, а на следующий день об этом знают все. То есть это Кремль разболтал. По поводу, собственно, переговоров, позиция Киева не секретная, она такая же, как и прежде.
4: Я сказал ему про Донбасс, это было главное. Я сказал: нет, мы не уйдем, мы не покинем свою территорию. Нет, так не дадим вам победу, вы это не получите. Мы говорили о разного рода компромиссах. Я сказал, что все компромиссы после прекращения огня. Само прекращение огня с нашей стороны для вас – это самый большой компромисс.
2: Путин тоже подтвердил свою прежнюю позицию. Вначале договариваться в деталях, а потом устраивать саммит. Прекращать огонь, по его словам, для этого не обязательно. Но и этот деликатный обмен мнениями через бизнесмена Путину сорвал удар по Старобельску.
3: Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике.
2: На вопрос, продолжает ли Абрамович передавать туда-сюда сообщение, ясного ответа нет.
4: Не знаю, когда он получил от меня это послание, он сказал, что направится прямо к Путину. Я сказал: хорошо, я готов встретиться, но не в Москве, не в Беларуси, не в Минске. Понятно почему. Я говорю: можете выбрать любое время, начиная с завтрашнего дня. Можете выбрать любой день и любой формат.
2: Стилистика этого разговора, то тайного, то публичного, остается прежней. Путин говорил про элементы хамства в открытом письме Зеленского, при этом само письмо назвал бумажкой, которую ему подсунули. А Зеленский парировал, что публичная версия письма довольно мягкая.
4: Это вы первый вариант не читали.
5: Он был еще грубее? Не покажете нам?
4: Нет, нет.
2: Кремль в лице Путина, его пресс-секретаря Пескова и других чиновников настаивает на полном контроле над оккупированными территориями Украины для достижения мира. На встрече с представителями информагентств в Петербурге Путин заявил, что Россия продолжает наступление. Правда, украинский расследовательский проект Deep State в конце мая засвидетельствовал, что территория Украины, находящаяся под контролем России, за неделю уменьшилась на 19 квадратных километров. Считается, что с сентября 2023 года это самая большая потеря Москвы. Российские успехи на поле боя снижаются до нуля, в то время как Украина получила преимущество в беспилотниках и создала условия для потенциального выхода из позиционной войны.

0: резюмировали на прошлой неделе эксперты Института изучения войны.
1: И о значении переговоров для близких к Кремлю людей мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Сперва о фигуре, которая ездила в Киев. Почему Абрамович? Почему именно он?
2: Ну, смотрите, любая тема сейчас, особенно такая, как переговоры, должна рассматриваться, ну, как минимум, там, с нескольких точек зрения. Например, наличие самой темы. Давно ли вдруг и Путин, и Зеленский, и вообще средства массовой информации говорят про мирные переговоры? И вдруг эту тему начали обрабатывать. Вторая, тоже важная, но менее значимая, это персоналии. Кто? Шрёдер там вдруг появляется у Путина, какой-то там православный иерарх в Израиле появляется, ну и Абрамович тоже. То есть как бы процесс-то пошел, а вот уже ищут, кто бы мог взаимодействовать. Третье – это стилистика, более или менее хамская, потому что обе стороны себя изображают победителем. Четвертое – это фон. На каком фоне это происходит? Значит, мы касаемся персоналей. Ну что, какой еще персонаж может быть более или менее приемлем для обеих сторон? Для Путина он близкий, понятный пацан. Они вместе делили деньги Бориса Абрамовича Березовского, ну и так далее. Для Зеленского это человек, с которым можно договариваться, потому что он ничем слишком таким человеконенавистническим и людоедским себя не запятнал. Но важно же даже не это. Важно, что тема появилась. Появляется Абрамович. Ну, понятно, что, наверное, он все-таки не политический актор. Он же не государство, у него нет Министерства иностранных дел, у него нет своей армии. Он в лучшем случае может исполнять вот эту роль этого самого переговорщика, используя внутренний такой капитал взаимного доверия и наращивая свою политическую значимость. Но если бы это было не надо Путину, он бы не поехал. Если бы это было не надо Зеленскому, тот бы его не принял. Значит, мы с вами можем говорить о том, что с обеих сторон тема исчерпанности конфликта так или иначе осознается. Иначе бы Абрамович занимался коллекционированием марок или там катался бы на каких-нибудь яхтах по Синему морю и не ездил бы ни в Киев, ни в Москву. Раз это появилось, значит процесс пошел. Ну вот, а кто еще, кроме Абрамовича, мог быть взаимоприемлемым? Нам намекают и предлагают несколько вариантов. Начинают с Шрёдера, кончая этим израильским православным каким-то там иерархом. Наверняка еще будут. Трамп отвалился. И здесь мы уже переходим к вопросу фона. Фон такой. У Путина дела довольно кислые. Понятно, что бы он там ни говорил про наступление по всей линии фронта. Уже одно то, что он так или иначе обсуждает тему мирных переговоров, говорит о том, что он не совсем ведь богом обиженный, понимает, что проигрывает. А что еще более важно, отвалилась Америка. Она говорит, ну вот вам, пожалуйста, попа православного вместо Трампа. Усилилась позиция Европы. Ну, причем Европа не является уже страной, скажем так, посреднической. Она является участником. Вот действительно увиделись, ну, буквально вчера, лидеры Европы, трех крупнейших государств, Франции, Германии и Британии, и с ними на равных Зеленский. То есть есть общая позиция европейская. Европейцы поняли, что на Америку рассчитывать оснований нет. И Зеленский это понял. И похоже, Путин это понимает. То есть вот эта идея насчет духа анкориджа, она просто выветрилась за ненадобностью. Кто такой Трамп на самом деле? Он отказался поддерживать Украину. И он сам же говорит, ну пусть они там сами договариваются. Трамп сдулся как политический актор на европейском деле. А Европа, европейские страны, раздулись. Путин не сказать, что усилил свои позиции за прошедшие месяцы. А Зеленский сказать, что он усилил свои позиции. Так что динамика-то, в общем, такая, что Владимиру Владимировичу Путину давно пора было бы соглашаться.

0: на те условия, которые ему предлагают, потому что в ближайшем будущем эти условия будут хуже. Прилетает все чаще, глубже, и когда Зеленский говорит, что скоро уже и баллистика прилетит, ну, конечно, это информационное давление, но оно не совсем безосновательно, в отличие от путинских рассуждений про орешки.
1: А как на эту динамику реагируют элиты, которые окружают Владимира Путина? Он говорит, Абрамович сам поехал. Можно ли это трактовать как то, что элиты за спиной Путина пытаются договориться?
0: Да нет, конечно, во-первых, Абрамович не сам поехал. Но уж точно он... Ну, собственно, Путин же сказал, что мы поговорили. Я сказал, ну, хочешь, езжай. Это обычная путинская стилистика, потому что сказать ему, что я поручил, он поехал, вернулся не солоно хлебавши, ну, это же очевидное поражение. Поэтому он представляет это так. Господин Абрамович вдруг возгорел, воспылал желанием съездить в Киев, и сам поехал. Но если бы это было так, что, конечно, не так, Путин просто выстраивает свою картинку мира. Если бы это было так, то это обозначало, что путинские элиты, Абрамович к ним принадлежит, безусловно, выстраивают свою самостоятельную политику и пытаются договориться с Украиной, помимо Вована. То есть его вообще как бы всерьез не воспринимают. Но на самом деле так оно и не было. Я думаю, что Путин Абрамович, если не попросил, то намекнул. Абрамович человек сметливый, он этот намек хорошо понял, и поехал, ну, как бы не просто по личной инициативе. Если бы по личной инициативе, может быть, его и принимать бы не стал Зеленский. А так понятно, что от имени поручения партийных верхов поехал товарищ с ответственной миссией. Привез, Путину доложил, Путину не понравилось. У Зеленского был понятный, предсказуемый, продуманный ход. Если ты не хочешь по закрытым каналам, пожалуйста, мы открываем. Вот тебе открытое публичное письмо. Отвечай. И Путин был вынужден отвечать. Причем ведь как? Он же жаловался, что не он, ну, устами Пескова. Путин жаловался, что, мол, почему Украина не пользуется закрытыми дипломатическими каналами, а выносит этот вопрос в паблик. Ну, ровно по той причине, что она воспользовалась закрытыми абрамовичскими каналами, получила ту реакцию, которая не устраивает, и вышла в паблик. Теперь, пожалуйста, отбрехивайтесь как можете. Всему мировому общественному мнению понятно, что с предложением мира Зеленский выступил, а Путин его не принял. Ну, значит, понятно, кто заинтересован в продолжении конфликта. Так что игра, на самом деле, сложная. И я бы сказал так, что она идет скорее на пользу Зеленскому в данной ситуации. Кто бы что ни говорил и кто бы как об этом ни думал. Но самое важное – это то, что эту тему начали все активней разминать, обсуждать, друг друга обвинять, кто первый начал, кто неправильно сказал и так далее. Но тема на повестке дня. И фон скорее благоприятен для Украины и для Зеленского, чем для России и для Путина. И я боюсь и надеюсь, что в ближайшем будущем этот процесс будет продолжаться, и фон будет все сильнее в пользу Владимира Зеленского по сравнению с Владимиром Путиным, потому что все чаще будет прилетать на территорию России разное взрывающееся железо.
1: Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире и объяснял, как трактовать реакцию Кремля на открытое письмо Владимира Зеленского. Что вы думаете о фоне, как он влияет на переговоры? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Мы все читаем, отвечаем. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных,

0: и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, тьфу-тьфу-тьфу, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, абсолютно. Я расскажу, это шикарно, сказать, шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Карагодского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть
1: повезло.
2: Какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения, там, Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет, и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно, надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
2: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Они нет, обойти собрали. Они обойдут.
2: Да.
1: Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть понятно...

0: дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
1: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая. То, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
0: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать
1: то, можно я такую вещь нужно. Скажу? Я зачитаю это отдельно, да, эти строки, чтобы зритель понимал, чтобы
0: было понятно, о чем речь. Да.
1: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
0: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всем случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева личные чувства, но вот я их произнес.
1: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
0: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, в котором они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там, с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
1: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
0: С ребенком или вообще друг с другом?
1: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
0: Мне кажется, школьники справятся с тем...
1: Сами?
0: Нет.

не справится с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу,

0: знаю, возможно, и вы. Что я сделал не так? Блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я так сказать, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, ну, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях, вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
0: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушения домов. Слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорит, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах. Понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю. Да, у них отняли и вот разрушили. Как это собрать обратно? И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит когда-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Говорю, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ней, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная,
0: да,
1: в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины, естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста, у них выше, чем у россиян.
0: Очевидно. Ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенческие народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было, и хорошее, и плохое. Да? Но тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
2: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
1: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься.

0: Сейчас. Но вы знаете о том, что там один
1: я сканал, знаю, слушайте, нет. Но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
0: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
1: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том, что те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
0: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны. Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами. Это уже как такой мем. На десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
1: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности, потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать, на каком уровне. Всю жизнь.
0: То есть, в самом страшном сне вы не представляли,
1: всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого. Я не знаю, что. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир, и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
0: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти. Ну,
1: дальше, да, это стечение обстоятельств,
0: даже
1: чудо.
0: Даже у немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что... Те, кто верил в Гитлера, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
1: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда. Это правда. И Германия это реальный хороший пример. Действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%! Половина! Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет. 15, да? Извините. Нет. Сколько?
0: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
1: 70-й, да.
0: 70-й год.
1: 25 лет, да.
0: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот. Мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
1: Как вы подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама... 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
0: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?

0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять. Но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну... Ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
1: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом это выстрелить, я не знаю, я думаю, что я бы это сделал. Мумин, я понятия не имею.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Вообще, что, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь, у тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения...

0: Учение предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да? И мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в две недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
1: Это очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
1: Но, да, ради красного словца.
0: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
1: Давайте.
0: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
1: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, понимая, что... Нет ученика, он ходил-ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да. Есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да. Вид сделают. Но это такая... Ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч!

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 8 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Дональд Трамп призвал обе стороны воздержаться от продолжения боевых действий. Владимир Зеленский подтвердил, что упомянутый Владимиром Путиным бизнесмен, побывавший с секретной миссией в Киеве, это Роман Абрамович. На выборах в Армении

0: Побеждает проевропейский блок во главе с нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. Также сегодня.
1: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности.
0: Чем запомнится Петербургский международный экономический форум 2026 года? Начну сегодня с войны в Персидском заливе, 100 дней со дня начала, которое исполнилось вчера. Вчера же, вопреки действующему перемирию между США и Ираном, иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по целям на территории Израиля. Непосредственным поводом для этого удара стал нанесенный днем ранее удар израильской армии по, как утверждает командование Цахал, штабу проиранской шиитской группировки Хизбаллах в районе Дахия, южном пригороде Бейрута. Тегеран же многократно заявлял, что соглашение о перемирии, заключенное между США и Ираном, должно включать в себя прекращение операции армии Израиля в Ливане против Хизбаллы, группировки, напомню, признанной в США террористической, а в Европейском Союзе большинство стран считают террористической организацией только военизированное крыло Хизбаллы. А вот что говорилось в заявлении Корпуса стражи исламской революции по поводу удара по Израилю 7 июня. Сионистский агрессивный режим, неоднократно нарушая режим прекращения огня, день за днем усиливает свои преступные действия против угнетенного народа Ливана при поддержке и одобрении преступного американского правительства, а также на фоне молчания международных организаций. Сионистский режим, убивающий детей, приступил все красные линии и усилил атаки на юге Ливана и в районе Дахия в Бейруте. Если атаки на этот район продолжатся или будут расширены, а также если последует ответная эскалация, действия Ирана будут еще более сокрушительными и болезненными. Израиль настаивает, что имеет право продолжать операцию в Ливане, чтобы защищать свои северные районы от обстрелов со стороны Хизбаллы. В ночь на 8 июня израильская армия нанесла ответный удар по Ирану, по объектам на юге и в центральной части страны. Это были нефтехимический завод и несколько чисто военных объектов. Наблюдатели отмечают, что Израиль не бил по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, то есть, возможно, избегал дальнейшей эскалации в противостоянии с Ираном. Согласно заявлению представителя военного командования Израиля, бригадного генерала Эфи Дефрина, все иранские ракеты, выпущенные по Израилю, были сбиты. Дефрин обвинил Тегеран в желании обострить ситуацию, а также настаивал на легитимности атаки на штаб-квартиру Хизбаллы в Дахии.
2: Иранский террористический режим совершил серьезную ошибку, вновь выбрав терроризм. Он пытается обострить ситуацию, обстреливая нашу территорию в ответ на удары Цахал в Дахии. Мы этого не допустим. Мы атаковали Дахию после непрекращающихся обстрелов наших северных районов со стороны Хизбаллы. Цахал продолжит действовать по всему Ливану и нанесет еще больший ущерб террористической организации Хизбалла. Мы не допустим продолжения обстрелов граждан государства Израиль.
0: События вчерашнего дня и минувшей ночи стали крупнейшей эскалацией конфликта с начала апреля, когда США и Иран договорились о перемирии. Израиль с этого времени воздерживался от ударов по Ирану и наоборот. Президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший в последние дни о близости заключения мирного соглашения с Ираном и окончания вооруженного конфликта, комментируя этот обмен ударами между Ираном и Израилем, призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к режиму прекращения огня. Согласно сообщению, опубликованному днем в понедельник, вооруженные силы Ирана прекратили операцию против Израиля, однако, как говорится в заявлении центрального командования КСИР, если будут удары по югу Ливана, Иран ответит гораздо более сокрушительно. В интервью американскому телеканалу NBC в конце прошлой недели Дональд Трамп дал понять, что премьер-министру Израиля Бенямину Нетаньяху нужно будет принять условия будущей возможной сделки США-Ирана, если, конечно, она будет в конце концов заключена. Трамп Трамп также подчеркнул, что Вашингтон все еще добивается от Тегерана четких гарантий того, что Иран полностью откажется как от попыток создать собственное ядерное оружие, так и закупить его в другой стране. В целом президент США выразил уверенность в том, что уже в скором времени главные задачи, начавшиеся 100 дней назад операции «Эпическая ярость», будут выполнены.

0: выполнены.
1: I don't like these endless wars.
2: Мне не нравятся бесконечные войны, но это не бесконечная война. Она идет 3 месяца, большую часть этого времени действовало вполне неплохое перемирие. Блокада была потрясающей, наш флот потрясающий, наша армия лучшая в мире. Послушайте, мы взяли под контроль могущественную страну Венесуэлу. Там очень много солдат, большая и сильная армия. Мы захватили Венесуэлу за считанные минуты. Мы уничтожили потенциал Ирана за считанные дни. Никто никогда ничего подобного не видел. Теперь я собираюсь это закончить.
3: Интересно, что интервью NBC, отрывок из которого вы только что услышали, и в котором обсуждались также другие проблемы, в том числе касающиеся внутренней политики в США, Трамп довольно резко прервал. В тот момент, когда ведущая программы Meet the Press Кристин Уэлкер попросила Трампа привести доказательства подтасовок на президентских выборах 2020 года, которые, как все последующие годы Трамп утверждал, имели место. Вы предвзятый и нечестный телеканал, извините. «Давайте закончим на этом, потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего», — сказал Трамп и ушел с интервью, которое записывалось в пятницу на ферме в штате Висконсин, где Трамп выступал перед фермерами. Что же касается бесконечных войн, а не любви, к которым Трамп упомянул, то это наверняка касается и войны в Украине, которая идет уже почти 4,5 года. Напомню, что в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться лично и договориться об окончании войны. Путин, выступавший в пятницу на Международном экономическом форуме в Петербурге, публично отказался от предложения Зеленского, выразив сомнение в том, что президент Украины вообще действительно добивается такой встречи. Отвечая на вопрос по поводу письма Зеленского, Путин также упомянул о визите в Киев некоего российского бизнесмена, о котором, если бы не письмо, он якобы предпочел бы не рассказывать.
4: Ну, 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: «Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь». Я говорю: «Ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте». Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: «Я никогда не отказывался. Но не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил». Вот и все. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил: что это значит? Он говорит: у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю: ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. Вот и это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?
3: Это был Владимир Путин. Владимир Зеленский, который в воскресенье прибыл в Лондон для встречи с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, перед началом этих переговоров дал интервью телеканалу Sky News, в котором назвал имя приезжавшего в Киев бизнесмена. Как и предполагали многие, им оказался Роман Абрамович, уже пытавшийся ранее играть роль посредника на переговорах между Россией и Украиной, проходивших в Турции. И вот как Зеленский описал этот визит. Абрамович приехал в Киев и сказал: «У меня есть сообщение непосредственно для вас, и я хочу получить ответное сообщение от вас и передать его Путину». При этом он подчеркнул, что все должно происходить без каких-либо публичных заявлений. Я ответил: «Смотрите, это ваш выбор. Для нас не имеет значения, будет это публично или нет». Но с Россией всегда, все время происходит именно так. Если они говорят, что это должно остаться между нами, то это означает, что уже завтра об этом узнают все, это перестанет быть секретом. Он приехал и хотел передать сигнал о том, что они готовы к разговору и хотят понять, на что готовы мы.

0: Я сказал, вопрос не в нас. Вы ведете войну против нас на нашей территории. И потом я сказал о Донбассе. Это было мое главное послание. Я сказал, нет, мы не уйдем. Мы не уйдем с нашей территории. Мы не дадим вам одержать такую победу, вы ее не получите. Мы также обсуждали возможные компромиссы. Я сказал, что любые компромиссы возможны только после прекращения огня. Прекращение огня — это уже огромный компромисс с нашей стороны. Получив от меня это сообщение, он сказал, что немедленно передаст его Путину. Я ответил, хорошо. Я готов встретиться, начиная с завтрашнего дня, где угодно. Только не в Москве, не в Беларуси, не в Минске, а в любом другом месте, в любой день и в любом формате. Мы можем провести встречу с участием президента Трампа. Уверен, что он будет готов приехать. Мы можем организовать ее вместе с европейскими лидерами. Уверен, что все они хотят помочь. Или можем выбрать двусторонний формат и провести встречу один на один. В интервью телеканалу Sky News Зеленский также заявил, что инициатива на фронте сейчас в руках ВСУ, что Россия не сможет одержать военную победу над Украиной, которая сейчас в состоянии наносить эффективные удары по объектам в глубине российской территории. «Мы не собираемся просто тихо умирать», — сказал Зеленский. Что же касается лондонских переговоров, то лидеры Великобритании, Франции и Германии поддержали призыв Зеленского к завершению войны дипломатически средствами, изложенной в его письме Путину. Условиями справедливого и прочного мира в совместном заявлении Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, опубликованном сегодня, названы немедленное прекращение огня, признание права Украины самостоятельно выбирать меры безопасности и союзников, развертывание многонациональных сил для Украины, выплата Украине компенсаций, в том числе за счет замороженных российских активов, а также учет интересов европейской безопасности. И добавлю, что на следующий день после отказа Путина от предложения встретиться с Зеленским, то есть 6 июня, украинские беспилотники вновь атаковали Петербург, где завершался Международный экономический форум, прозванный когда-то Давосом Путина или Российским Давосом. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на то, что близость войны с Украиной, которую Россия развязала в 2022 году, очень ощущалась, участники Петербургского международного экономического форума, проходившего под лозунгом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему», упоминания о войне старательно избегали. О том, во что в таких условиях превратилось обсуждение путей восстановления российской экономики, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
1: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности. Резко изменились за год и настроения. Если в июне 2025-го лейтмотивом многих выступлений было «пришло время принимать решения», после чего выступающие делали многозначительную паузу, то теперь вся макроэкономическая часть была посвящена поискам новой модели роста в условиях, когда старая себя исчерпала. Этому была посвящена и макроэкономическая сессия с бессменным модератором, председателем Думского комитета по бюджету и налогам, а по совместительству записным критиком правительства с как бы либеральных позиций Андреем Макаровым. И с не менее традиционными участниками, министрами экономики и финансов Максимом Решетниковым и Антоном Силуановым, а также куратором экономических вопросов в путинской администрации Максимом Орешкиным. Еще один бессменный участник панели, глава Банка России Эльвира Набиуллина, впервые за все годы ее служения в ЦБ, а до этого в правительстве, в северную столицу своим присутствием не почтила. А без нее поиски новой модели устойчивого роста экономики так и не увенчались успехом. Решетников долго рассказывал о том, что плохо сейчас всем, а не только России. Говорил о 10% росте экономики в последние 3 года. И свел все к тому, что сейчас все плохо, потому что раньше было слишком хорошо. А сейчас нужна пауза для структурной перестройки, после которой опять все будет хорошо. В чем эта структурная перестройка выражается, он умолчал. Зато родил относительно свежую мысль о том, что в вопросе санкций пора уже переходить от оборонительной тактики к наступательной. Присутствующие было оживились, но министр экономики смазал все впечатление, приведя в качестве примера на такой тактике грядущее налаживание тесных экономических связей с Танзанией. На ехидный вопрос Макарова о том, почему...

0: если впереди все так радужно, подчиненные Решетникову выдали на гора такой пессимистичный прогноз на 3 года, министр экономики сослался на свежие данные Росстата о падении инвестиций в первом квартале на 14 с лишним процентов к первому кварталу прошлого года. А без инвестиций про рост говорить не приходится. Это макроэкономические светила в России пока еще помнят. Одним словом, на профильной панели модель не отыскалась. И поиски продолжились на деловом завтраке Сбера, который всегда считался едва ли не главным мероприятием форума, где люди, определяющие экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику, в гораздо более свободном формате обсуждают наболевшее между собой и с капитанами российского бизнеса. Стоит ли говорить, что и тут собравшихся ждал полный провал? Иначе и быть не могло, поскольку все обсуждения ограничивались констатацией симптомов. Структурного дефицита кадров, вопиющего отставания роста производительности труда от роста зарплат, разбалансированного бюджета, сбалансировать который не получилось даже после того, как 2 года подряд повышали налоги, беспрецедентного по длительности периода высоких ставок, которые так и не смогли загнать инфляцию в отведенные ей рамки, обвала инвестиций, наконец. А честно сформулировать, в чем именно заключалась та самая модель роста, которая себя, дескать, исчерпала, никто так и не удосужился. Поскольку для этого пришлось бы произнести такие слова, как «война» и «военные расходы», которые по-прежнему произносить не принято, когда идет обсуждение проблем экономики. Ближе всех к тому, чтобы прекратить играть в эти экономические жмурки, был на деловом завтраке у Германа Грефа, почти утративший хладнокровие, первый зампред ЦБ Алексей Заботкин.
1: Безработица – это зло. Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость. Ни для себя, ни для общества в целом. Мы видели на графике, да? Безработица 2,1%. Это исторический минимум, и пока она с этой точки никуда не сдвигается. Поэтому говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно. Но, конечно, ситуация очень различается по секторам. И я понимаю, что есть много бизнесов, которые ощущают, что для них спрос очень сильно упал с 2024 года. Но при этом спрос на какие-то другие вещи выросли. И мы видим кучу отраслей, которые растут двузначными темпами год к году. И в части выпуска, и в части инвестиций.
0: Что это за сектора, где не падают ни спрос, ни инвестиции, Заботкин уточнять не стал, остановился вовремя. Хозяин же мероприятия Герман Греф поспешил сменить тему, а в конце завтрака и вовсе выдал тираду, которая меня лично окончательно уверила в том, что если долго и очень старательно исключать что-то из своей жизни, то начинаешь жить совсем в другом мире, не вполне реальном.
2: Очевидно, что сегодня мы стоим перед огромным риском попытки создание критического отрыва с помощью искусственного интеллекта в военных технологиях, чего ни в коем случае нельзя допустить. В этом смысле сейчас период времени, который во многом созвучен с тем, что мы видели во времена Манхэттенского проекта. И сегодня нам всем нужно приложить усилия к тому, чтобы сохранить мир.
0: Комментировать тут, пожалуй, нечего. Могу только пожелать главе Сбера, чтобы его усилия к тому, чтобы сохранить мир, увенчались успехом.
3: Итоги состоявшегося в конце прошлой недели Петербургского международного экономического форума подвел экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» побеждает на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье 7 июня. О победе сторонников Пашиняна сегодня утром сообщила Центральная избирательная комиссия, подсчитавшая голоса на всех 2005 участках. По уточненным данным, «Гражданский договор» получает почти 50% голосов, у партии будет 64 мандата из 105 в парламенте. Это большинство, однако конституционного большинства в 70 голосов у партии Пашиняна не будет, что может осложнить внесение поправок в Конституцию, о необходимости которых говорится в связи с мирными договоренностями с Азербайджаном. В парламент Армении проходят также две оппозиционные силы, считающиеся пророссийскими. Это блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна. У него более 23% голосов и 29 мандатов, а также блок «Армения» Роберта Кочеряна с 12 мандатами. Первоначально сообщалось, что партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна тоже проходит в парламент, но, согласно окончательным результатам, ей не хватило всего 0,01% для преодоления барьера в 4%, установленного Конституцией. Роберт Кочерян в день голосования заявил о бессмысленности, на его взгляд, европейского выбора партии Никола Пашиняна «Гражданский договор», поскольку он

0: считает вступление Армении в ЕС недостижимой целью.
1: Европейская сказка как бы победить не может, потому что это такая сказка, может, красивая, в красивой упаковке. Это не побеждает европейская сказка, это как раз проигрывает рациональный смысл вообще развития государства. Потому что предлагается то, перспектива чего не видна абсолютно, по крайней мере, в ближайшие 20-30 лет. Поэтому здесь просто здравый смысл проигрывает, государство проигрывает, народ проигрывает.
0: Это был лидер блока «Армения» Роберт Кочерян. В свою очередь Самвел Карапетян, напомню, он возглавляет блок «Сильная Армения», заявил, что останется в Армении после выборов. Он также отрицал, что в ходе предвыборной кампании прямую поддержку ему оказывали Россия и лично Владимир Путин. Самвел Карапетян тоже скептически высказался о перспективах экономического сотрудничества Армении с ЕС и отметил важность поддержания хороших отношений со всеми ведущими державами мира.
2: Понимаете, мы должны иметь со всеми хорошие отношения, и с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что мы будем иметь только хорошие отношения с Россией или только хорошие отношения с Америкой.
3: То есть баланс будет в этих?
2: Баланс однозначно будет. Вот в нашем случае однозначно этот баланс будет.
0: Это был лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, ну а Никол Пашинян, объявляя о своей победе, отверг призыв Владимира Путина к скорейшему проведению референдума в Армении по вопросу о вступлении страны в Европейский Союз. Пашинян повторил свой тезис, согласно которому сейчас Армения к такому референдуму не готова, а первоочередная цель – это реформы в стране, которые могли бы превратить ее в кандидата на членство в Евросоюзе.
4: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие в членстве в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
5: Для референдума мы должны как минимум уже официально обратиться в Европейский союз для членства или быть кандидатом. Вы же знаете, Армения тоже не готова быть членом Европейского Союза. И наша первая цель – реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами Европейского Союза.
0: Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Пашиняна, страны ЕС становятся для Армении новыми экспортными направлениями. Он также напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора перед выборами подтвердила выделение Еревану срочной помощи в размере 50 миллионов евро. Средства, по словам премьера, предназначены для поддержания армянских производителей на фоне проблем с экспортом их продукции в Россию. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз солидарен с Арменией и готов поддержать страну на фоне существующих экономических трудностей. Ну и последняя тема. Как всегда, отвлекусь в конце от политики. Сегодня исполнилось 150 лет со дня смерти одной из самых известных французских писательниц XIX века Жорж Санд. Настоящее ее имя – Амантина Люсиль Аврора Дюпен. Самые читаемые романы Жорж Санд – это «Консуэла» и «Графиня Рудольштадт». Еще один известный роман «Лукреция Флориани» посвящен отношениям Жорж Санд с польским композитором, пианистом-виртуозом Фредериком Шопеном. Эти отношения продолжались 10 лет и оказали заметное влияние на творчество обоих. Но для меня сегодняшняя дата – повод завершить выпуск отрывком из спектакля «Любовь артистов» об отношениях Жорж Санд и Шопена. Спектакль был поставлен в 1997 году в США. В этой пьесе только два персонажа – Жорж Санд и музыка Шопена. Жорж Санд сыграла актриса Елена Соловей.
6: Если бы я знала, что Шопен не свободен, что в его сердце есть еще увлечение, я никогда не опустилась бы до того, чтобы воровать угли с чужого алтаря. Так же, как и он, конечно, уклонился бы от моего первого поцелуя, если бы знал, что я все еще замужем. Мы никого не предали. мы дали случайному дуновению ветра перенести нас на мгновение в другой мир. Я всегда верила своему инстинкту. Он меня никогда не подводил. Могла ошибиться в отношении других, но только не в отношении себя. Я делала много глупостей, раскаиваясь в них, но никогда я не была злобной или низкой. Чувства всегда побеждали мой ум, и те границы, которые я хотела сама себе поставить, никогда не приносили мне пользу. Я меняла свои убеждения множество раз, но верила при этом больше всего в верность. Я исповедовала ее, я следовала ей, я требовала ее, но меня предавали, и я предавала. Но все-таки я не чувствую раскаяния, потому что каждый раз, когда я изменяла, я подчинялась судьбе, следовала инстинкту, требовавшему идеала. Это заставляло меня бросать несовершенное, чтобы достичь того, что казалось верхом совершенства. Я испытала любовь очень разных людей. Любовь артистов, любовь монаха, поэта. Что еще? Иногда любовь была как пытка, она вгоняла меня в отчаяние, почти в безумие, пока я не привыкла любить только того, кто любит меня. Привыкнув жить с мужчинами, не чувствуя себя по-настоящему женщиной, я действительно была ошеломлена тем воздействием, которое производил на меня этот хрупкий человек. Огромное чувство владело мной, не слушая рассудка. Я оказалась гораздо слабее, чем я думала. Но не обвиняю себя в этом. Ибо если небо хочет, чтобы мы довольствовались только земными желаниями, то зачем? Оно позволяет ангелу заблудиться между нами и оказаться на нашем пути. Мне не нравятся слова «физическая любовь», они оскорбляют меня. Но была ли когда-нибудь любовь, которая не желала бы единственного поцелуя и любящего поцелуя без наслаждения? Теперь я открыла перед вами свою душу до дна. Теперь вы знаете, какая я.
0: Отрывок из спектакля «Любовь артистов» в роли Жорж Санд, Елена Соловей. Музыка Фредерика Шопена. Архивная запись «Радио Свобода» 1997 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
9: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
10: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
11: Да что-то как-то страшновато.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: «Ты хочешь уезжать? Уезжай».
13: В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор — ехать либо на запад, либо на восток.
14: А Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пением.
12: О, когда я вернусь!
15: Привет, это Виктор Кульганик
16: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич».
15: Мы перемещаемся на 1.5 года вперед с событий последнего эпизода, когда Галича исключили из Союза писателей в июнь 1974 года. Именно тогда единственным вариантом для Галичей остается отъезд из СССР.
16: Меня вызвали в Комитет государственной безопасности и сообщили мне о том, что я никогда не уеду из страны с советским паспортом. Человеку, который, значит, уже так клещет и ведет такую враждебную деятельность внутри страны, не может быть выпущен за рубеж как представитель Советского Союза. И что мне предлагают, так сказать, выйти из гражданства и тогда подать заявление, и тогда, значит, мне будет разрешено покинуть страну. Вот. Я сделал это далеко не сразу, в общем, примерно месяцев 7 я после этого еще думал и нервничал, сходил с ума. Но я понимал, что, в общем, меня вынуждают к этому. И, так сказать, просто они делали все возможное для того, чтобы я пошел на этот шаг.
15: Задолго до нашего подкаста в 2015 году, когда я уезжала из Москвы, я бродила по родному аэропорту, смотря на него особым взглядом уезжающего. Иммигранты меня поймут. То есть ты пытаешься все это мысленно сфотографировать. И в плейлисте тогда у меня в том числе звучала песня «Единственная подходящая», ставшая песней этого эпизода.
17: А когда я вернусь?
15: Но в исполнении Андрея Макаревича. Простите меня за это.
18: Слушай, ну, извиняться здесь совершенно не за что. Тем более Галич в исполнении Макаревича – это совершенно нормально и правильно. В отличие от того, например, когда Галич поет какой-нибудь Сергей Шнуров или, прости господи, Александр Эвскляр.

0: А я еще хочу напомнить, что самый первый эпизод нашего подкаста мы с тобой начинали с воспоминания Галича о его детстве и о желании его отца уехать из России. И тогда мама Галича отговаривала отца от этой идеи. Давай послушаем продолжение этого воспоминания Галича из архивов «Радио Свобода».
1: Я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем». И ты сказала: «Нет». Ты сказала: «Это наша родина. Мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам не будет трудно». И 50 лет спустя я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно. Я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Ты хочешь уезжать? Уезжай. Ты по-другому не можешь». Я тебя спросил: «А ты помнишь разговор тот 50 лет назад?» Ты сказала: «Конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства. Мы должны были остаться. Ты должен уехать».
2: Да, ужасная ситуация, когда ты и оставляешь слишком много, то есть родителей, и едешь в абсолютную неизвестность. И эти же страхи и растерянность ты видишь сейчас, спустя почти 40 лет, в чатах для релокантов. Кому мы там нужны, что мы там будем делать, и почему я, дурак, не учил язык?
0: Что интересно, Полин, что именно с языком у Галича проблем как раз и не было. Вот что рассказывает об этом его подруга и соседка Ирина Роскина.
3: Галич знал английский язык. Конечно, он не говорил на нем, но пассивный запас слов у него был очень хороший. Вот просто, мне кажется, что именно перед отъездом он как раз легко и с огромным удовольствием читал «Крестного отца» Марио Пьюза. У него не было никаких трудностей в понимании каких-либо слов. И он как-то надеялся, что, может быть, вот этот пассивный английский язык он разобьет. Но все равно ему было абсолютно непонятно, чем он мог бы заниматься. Какие-то он бросал совершенно фантастические идеи, что, может быть, он мог бы преподавать.
0: Надо сказать, что помимо друзей, товарищей, мамы и брата, у Галича в СССР оставались еще и дети. Дочь Алена и сын Гриша. Алене на момент отъезда отца было уже за 30, а Гриша был маленьким, ему было всего 7 лет. Так получилось, что одна из участниц нашего подкаста, Ольга Романова, очень хорошо знакома с сыном Галича. Ей слово.
4: Знаете, я дружу с его сыном, с епископом Григорием Михновым-Вайтенко. У него же точно такой же путь. Ну, точно такой же. Человек был вполне успешным журналистом, вообще редактором «Утренней почты». Но это же центральное телевидение, как сыр в масле катался. Что ему эта протестная православная церковь, в которую не входят в РПЦ? Ну что ему эти беженцы? Ну что ему вот эта жизнь без загранпаспорта, когда вот он не хочет уезжать? И с каждым годом становится все более и более похожим на своего отца. И нос вылезает, и лоб выпирает, и упрямство это выпирает. Что заставляет? Да, характер заставляет. Мне кажется, что

0: совесть – это все-таки врожденное. Можно, конечно, в себе натренировать, и, наверное, надо тренировать. Надо, наверное, в себе это воспитывать и как-то ее обострять, протирать, чистить, наращивать, следить, чтобы как-то не болело. Но вот она по наследству как-то, мне кажется, передается. Или как-то совесть сама выбирает, кому ей передаваться.
1: Говорит сын Аркадия Галича Григорий Михнов-Войтенко.
2: Мало кто знает, что Александр Аркадьевич в 16 лет получил очень серьезную прививку от страха. Потому что в рамках одного уголовного дела по контрреволюции вообще-то его должны были посадить. Вот, вместе с целой группой товарищей. А, по счастью, дело развалилось, но прививка осталась. Что, оказывается, если не бояться, то оно значительно надежнее. Это чисто такое практическое явление. У него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть в 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек, вроде бы. И все начинает повторяться. И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакия, и все что угодно, и далее по списку. В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток. Действительно, 72-й год оказался годом абсолютно трагическим, да, потому что сначала исключение из союзов, потом начало 73-го года, смерть мамы. То есть последовательно получилось, что у него были обрублены все возможности и все перспективы жизни, собственно говоря, здесь, в Советском Союзе. Оставалась перспектива уехать на восток. И поэтому это был такой прыжок в омут вниз головой, по принципу выплыву, так выплыву.
3: Значит, когда я понял, что мой отъезд неотвратим в любом случае, то я подумал, что вот, вероятно, меня тоже настигнет, как настигало до меня многих, оказавшихся вне родной земли. Наступит тягостная болезнь, ностальгия. И я решил, что я переболею этой болезнью еще в Москве. Так в детстве, когда возникает эпидемия кори, то еще здоровых людей, детей водят к соседским больным детям, чтобы они уже как-то раз и навсегда переболели этой болезнью и больше к ней не возвращались. Я решил переболеть этой болезнью. Для меня переболеть – это значит написать несколько стихотворений, песен на эту тему. Вот я еще, живя в Москве, написал несколько стихотворений о ностальгии. Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь.
1: Наш друг и коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов, уехал из России в 2014 году. Сейчас он тоже вспоминает эту песню Галича.
4: Вещи, которые звучат сейчас буквально актуально, типа «Когда я вернусь», я уверен, что это то, что, в общем, многие люди, которые сейчас уехали от дома, да, и не понимают вообще, насколько это надолго, на когда, это песня, которая просто про этих людей, возможно, про меня в том числе. И, судя по всему, эти переживания, они очень сильные, по крайней мере, для очень многих известных людей, о чьих воспоминаниях или о чьих биографиях мы знаем, это были переживания колоссальной силы, и там, не знаю, можно говорить о Марине Цветаевой, можно говорить о Сергее Довлатове, люди в разное время абсолютно уехавшие, да, в технологически разное время, если говорить там про Цветаеву и Довлатова, это просто, да, даже технически поддерживать связь с миром, от которого ты уехал во времена Довлатова, было, наверное, сильно проще, чем во времена, там, не знаю, белой эмиграции или Цветаевой, или там, не знаю, 72-го, какого угодно года. А нас уж вообще нечего говорить. Но все равно поколение за поколением, оно проходит вот эту тоску, оно очень многие люди из уехавших, они приходят к тому, что неважно, что там дома, неважно, что даже может быть, неважно, что я приеду и меня репрессируют, да, все равно вот эта тяга, вот это рвение домой, оно очень у многих есть. Поэтому моя-то, в общем, маленькая частная история, она абсолютно, может быть, и меньше релевантна, но как бы проблема, безусловно, существует.

0: существовало. И я думаю, что каждое поколение мигрантов, конечно, будет очень остро это переживать.
1: О, когда я вернусь!
2: Кроме, собственно, сборов, Галич успел перед своим отъездом дать 4 концерта на квартирах своих друзей. Вот так об этом вспоминает Ирина Рос.

0: совершенно последних концертов. Там даже не было пения Галича. Это был совершенно конец этого вечера, когда такси или какая-то машина для отъезда Галича уже была вызвана, но еще не пришла. И вот он сидит, просто ждет эту машину. И, в общем, он очень откровенно говорит о том, как ему страшно. Это слушать совершенно невозможно, просто сердце разрывается. И никто не знает, что сказать. И я не знала, что сказать, и сейчас не знаю, что надо было сказать, но какие-то женщины пытаются сказать ему, как же мы без вас, действительно, как же мы без него, но что там будет, как это все?
1: Я даже последние 4 дня, которые мне были даны на сборы, на то, чтобы выкинуться из страны, значит, я, в общем, вместо того, чтобы устраивать такие ритуальные, традиционные поводы, я просто устроил 4 концерта. Вот 4, так сказать, объехал всех друзей и у всех попел в домах. И вообще я, как известно, не пою. Я просто пишу стихи, которые, значит, исполняю под нехитрый гитарный аккомпанемент.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
5: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
6: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
7: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Отъезд Александра Аркадьевича и Ангелины Николаевны стал событием знаковым. И, конечно, он оброс разными мифами. Если читать биографию Галича авторства Михаила Аронова или воспоминания его знакомых на эту тему, все они немного разнятся. И у нас будет версия событий от соседки и подруги семьи Галича Ирины Роскиной.
0: Очень мало времени дали на сборы до отъезда. Он разбирал вещи, как самый такой, опять же, обычный человек. Мы к этому моменту уже многие отъезды видели, как начинают срочно что-то продавать. Очень многие приходили прощаться. Что говорили, совершенно не знаю. Не было такого общего разговора. Из гостиной шла дверь в комнату Александра Аркадьевича. Это был его кабинет, и там, значит, и кушеточка была, и книжные полки, письменный стол. Вот в эту комнату он уводил всех, кто приходил прощаться, и закрывал за собой дверь. Я хочу сказать, что это было личное горе от отъезд Галича. И очень большое трагическое событие для общественной жизни.
8: Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь.
2: Когда в Европе стали появляться люди, спешно уехавшие после 24 февраля, мы, естественно, говорили о том, как справляться, и я в том числе говорила об опыте иммигрантов первой и третьей волн, и в том числе о Галиче. Но сейчас я понимаю, что это не совсем верно, ибо у нас есть волшебная палочка в виде интернета. А когда уезжал Галич, это была просто глухая железная стена, говорит журналист Маша Слоним.
9: Тогда, конечно, не было того, что сейчас у нас такая связь через интернет, то все, мы как будто и не расставались со мной, с нашими компаниями, да, а тогда все, конечно, было серьезное расставание. Не особо не переписывались, не особо созванивались, ну да. Поэтому, конечно, но с другой стороны, собирал полные залы в Париже, в Лондоне. Он выступал все-таки на свободе. Да, он так был вполне востребован в

0: в каком-то смысле. Ну, господи, конечно, он довольно-таки немолодой человек уже был, когда уехал. Я знаю, как это тяжело людям вот в этом возрасте. Мне проще было, я молодая была. Конечно, но то, что его травили, то, что у него были инфаркты, то, что он болел, это мы знаем, да? Вот, так что не знаю, не знаю. Может быть, лучше, что он все-таки пожил немножко более спокойной жизнью, что ли.
1: А вот что думает на этот счет еще один участник нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
2: Оказываясь за границей, оказываясь на чужбине, ты получаешь возможность самому формировать круг своего общения, состоящего из русскоязычных людей. То есть ты, условно говоря, сам выстраиваешь вокруг себя свою родину в том виде, в котором ты хочешь, чтобы она была. И Галич, конечно, не стал бы встречаться с подонками, мерзавцами, которым он посвятил очень много своих стихов. Поэтому очень легко представить, что та родина, которую Галич создал за рубежом, она вот такая прекрасная. Ну, конечно, для творческого человека это большая ошибка. Человек должен быть на одной волне с той темой, на которую он пишет. То есть тут надо либо переходить на язык новой страны и становиться американским поэтом Джозефом Бродски или Владимиром Набоковым, либо, не знаю, черпать это из газет, что ли, все. Но это все не то, да. То есть есть какой-то вот такой разрыв с той реальностью, в которой ты существуешь. Но, с другой стороны, я думаю, что Галич очень долго прожил в Советском Союзе. Я написал очень много как поэт. Но не надо забывать, что он еще был и человеком. И как человек он должен был хотя бы какое-то время пожить, да, вот в этом, ну, просто в спокойствии, в каком-то, без вот этих вот существ, разрывающих его на части. Но чем человек ярче, чем человек больше, а уж если мы говорим о Галиче, то уж какие псы его окружали, уж какие собаки пытались высить этого великана, да, то мне кажется, что ему нужно было какое-то время от этого отдохнуть.
3: Между тем, до отлета Галича остаются уже считанные часы, и мы снова передаем слово Ирине Роскиной.
4: Самолет был в половине 11-го, так что выходить нужно было рано. Я за ними зашла, выходила вместе с ними, а мать Галича была внизу с младшим сыном, с братом Александра Аркадьевича, Валерием Аркадьевичем. Но, наверное, кто-то еще из близких был, не помню, боюсь наврать. Когда мы вышли из подъезда, то Галич с Нюшей оказались в кружочке женщин. Сначала я не могла понять, что такое. Вот это действительно такой, знаете, женский круг. И потом мы сообразили, что мужчины побоялись выйти. Там буквально не было ни одного мужчины из писательских домов. И жены не побоялись, и жены они послали, и женам они велели от них передавать привет, а сами не вышли. Но это произвело большое впечатление на Александра Аркадьевича, конечно.
1: Описание этой мизансцены я слышал и читал еще в некоторых воспоминаниях. И она у меня, Полин, не выходит из головы. То есть я себе очень живо это представляю, как писательские жены вышли на улицу провожать Галича с Нюшей в эмиграцию, а их мужья, чтобы не навлечь на себя гнев начальства, стыдливо стоят за занавесками и машут им из окон, а некоторые и к окнам-то подходить не решились. Ну, одним словом, женщины здесь показали себя гораздо сильнее и достойнее, чем мужчины. Мы возвращаемся к рассказу Ирины Роскиной.
4: В каких-то воспоминаниях я читала, что у Нюши была истерика. Ее запихнули в машину. Совсем мне так не кажется, не помнится начисто. Мне кажется, что она держалась замечательно. Это был для нее полный кошмар. Все-таки она оставляла и мать, и дочь. И это было совершенно ясно, что она никогда их больше не увидит. Мать она так никогда и не увидела. Про дочь я не знаю. Мне кажется, что с Галей она тоже никогда больше не увидалась. Галя погибла очень трагически, с какой-то странной историей. Она замерзла в подъезде. Не знаю никаких деталей, но хочу сказать, что этот момент для Нюши, даже если она устроила какую-то истерику, то, боже мой, вообще все ей можно простить, понять, вообще только можно безумно пожалеть. А расселись по такси, и мне кажется, что Галич сел с матерью.
5: Я помню ее на аэродроме. Все плакали, когда прощались. Она не плакала. И кто-то ее спросил, почему же вы не плачете? Она сказала, у меня сегодня слишком большое горе. Я не могу плакать. Слишком великое горе у меня сегодня.
4: Мы приехали в аэропорт, где были такие столики, а вокруг них стулья. И мы сели большим довольно кругом. Опять у меня получается, что там был кружок женщин, а тут получился, значит, такой кружок близких людей, что это были и Нюша, и ее мать, и Галя, и мать Галича, Сахаровы там были. Никто не мог произнести ни слова. Значит, мы сидели, за нами стояли, вот буквально как бы за каждым из нас стояло по КГБшнику. Молодые такие, красивые, можно даже сказать, такие парни. А Галич не сел. Он переходил от группы к группе провожающих. Провожающих было сравнительно много. Но, опять же, это были люди из какой-то его новой жизни.
1: Одним из таких людей из новой жизни Галича был молодой тогда бард Александр Мирзоян. Вот как он вспоминает те дни. Запись концерта 1998 года, посвященному Галичу.
6: Александр Галич позвонил мне перед отъездом и сказал, что он уезжает. Мы договорились встретиться на даче у его друзей, знакомых. И он говорит: «Саша, я уезжаю». Я говорю: «Ну, мы договорились, мы встретимся». Он говорит: «Нет, я уезжаю совсем». Я сидел как раз и писал песню на стихи Бродского. «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать». И она у меня была совершенно в другом ключе, все было по-другому. И вдруг вот этот вот звонок, это вот состояние, я посмотрел на этот текст Бродского, и совершенно у меня, так сказать, все переменилось, все поплыло в другую сторону. Я первый раз эту вещь исполнял как раз в аэропорту Александру Аркадьевичу. Была совершенно потрясающее какое-то такое мистическое совпадение, когда его очень долго досматривали, там шмонали, то есть раздевали вплоть рубашку, значит, заставили снять. Была такая очень неприятная сцена. Мы ее наблюдали, потому что в Шереметьево 1, тогда Шереметьево 2 не было, да, вот эта вот стенка таможенная, там досмотр, она была тогда стеклянная. Все сидели в самолете, и Галич уходил последний. И мы выбежали на улицу, и вот на фоне июньского неба Александр Аркадьевич шел, в одной руке гитара была, в другой шляпе. И вот он нам махал, нас тогда провожающих было там человек 20, наверное, 25. И вот эта вот последняя сцена, вот этот кадр, про который я хочу увидеть его когда-нибудь в живописи, да, вот этот вот человек по стеклянному переходу на фоне вот июньского неба с гитарой так вот махал.
7: Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, колени твои.
3: В 70-е годы, если ты пытался уехать за границу, тебя еще постоянно пытались стрясти какие-то деньги. И, естественно, как бы, ну, то, что не всем выдавали документы, постоянно люди ждали годами выезда, это уже понятно. А еще и таможня не давала добро.
1: Без определенной мзды.
3: Да. Вот это и случилось с Галичами. Сначала Ангелина Николаевна, которая хоть было и лето, оделась, естественно, в шубы и во все свои украшения, но ей не все удалось вывезти. А потом настала очередь Галича, и придрались к его золотому крестику.
1: Я бы даже сказал не крестику, а кресту, потому что это был довольно большой крест, я это видел на фотографиях, он такой внушительный. И, насколько я понимаю, его подарил ему Александр Мень, когда крестил его.
3: Да, и, возможно, именно поэтому придрались, потому что сказали, у вас слишком много золота вы на себе вывозите. Галич, естественно, сказал, что я снимать крест и оставлять не буду. Началась заварушка.
1: Перепалка, очевидно, какая-то, да.
3: Перепалка, заварушка. Отъезжающие гости пытались как-то помочь Галичу. И на самом деле это, насколько я поняла, удалось только Сахарову, потому что он подошел, попытался поучаствовать в этой дискуссии, и таможенники после звонка наверх все-таки пропустили его.
1: Ну, а все люди, очевидно, ждали, ну, все пассажиры этого рейса ждали в самолете, пока все это произошло.
3: Да, да, очевидцы говорят, что рейс задержали где-то часа на полтора, вот именно из-за вот креста этого Галича.
1: Интересный факт. А я вот, знаешь, что, о чем думаю? Что вот эта фраза из песни, ну, то есть рефрен ее, «Когда я вернусь», она настолько резонирует с тем, что происходит сейчас, вот в нашем 23-м, 22-м году, что очень многие люди ее не просто эту песню перепевают, как мы уже говорили с тобой, и в этом подкасте, и в этом эпизоде, и в других эпизодах, а многие люди уже ее используют в собственном творчестве. Вот, например, поэт Александр Дельфинов, один из участников нашего подкаста, он даже написал стихотворение, посвященное Галичу, и вот давай мы его сейчас с тобой полностью послушаем.

0: Мне приснился Александр Галич. Грустный, без гитары, у окна, за которым вроде бы Италия или, может, Франция видна. Мы молчали. Стыл пахучий кофе. Где-то вдалеке звенел трамвай. Повторялось это вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, и у меня болела голова. Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, «Некуда», — сказал устало Галич. «Возвращаться некуда, дружок».
1: Итак, Галич навсегда покинул Советский Союз и начинает устраивать свою жизнь на Западе. Слово нашему коллеге, журналисту и историку «Радио Свобода» Ивану Толстому.
2: Он был на своем Олимпе. Он приехал в эмиграцию на пике. В общем, это везение, это счастливая судьба, что ему не было дано постичь нисхождение с вершины. Его нисхождение было трагическим и внезапным, незапланированным им.
3: Когда я вернусь.
4: В следующем эпизоде мы поговорим о Галиче в эмиграции и его трагической внезапной смерти в Париже. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.
5: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Я вообще не понимаю, с чем это связано. Но...
7: С чем связано исчезновение бензина в оккупированном Крыму? Местные чиновники отвечают – со временными неудобствами. А пропагандисты войны говорят, что Украина учит их жить по-новому.
8: Украинцы нам это блестяще показали и доказали.
7: Поездка Абрамовича в Киев не остановила войну, но поехал миллиардер по своей воле, говорит Путин. Элиты договариваются за его спиной.
9: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы выясняем, что же отказ от переговоров означает для России и для ее правящей верхушки. После ночной атаки в Новороссийске горит промышленная площадка «Грушовая». Это крупный перевалочный пункт транснефти. Объем резервуаров более миллиона кубометров. По данным независимого канала «Астра», жители Новороссийска за ночь фиксировали около 50 взрывов.
10: Пожарщик, там уже минут, наверное, час бомбят, просто там все уже горит дымом, я не знаю.
11: Не в дом, я заснял, прикинь.
12: Ночь в Новороссийске, вот это ангарь.

0: Я так понимаю, виновник это вот этого, да, все?
1: Удары по Новороссийску, Анапе, Геленджику, Туапсе и аннексированному Крыму – это и есть та самая увеличенная цена войны, о которой в открытом письме Зеленский писал Путину. Глава Кремля предложение о встрече отклонил, и сейчас мы вам покажем, на фоне каких событий он принимает это решение.
2: Курортный сезон в Крыму стартовал на фоне масштабных атак ВСУ по объектам инфраструктуры. С начала июня жители аннексированного России полуострова каждую ночь слышат стрельбу и взрывы. В ВСУ отчитались об атаках на военные цели, включая аэродромы Саки, Гвардейская и Бельбек, военную топливную базу в Симферополе, а также заявили о поражении нескольких кораблей, ЗРК «Панцирь-С-1» и командного пункта 92-й бригады речных катеров. Также беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру, оказывая давление на военную логистику. Но под удар попали и пассажирские поезда. 8 июня дрон попал в поезд, шедший по маршруту Москва-Симферополь. Есть погибшие и раненые. После этого на перегоне Керчь-Симферополь приостановили ход поездов.
3: По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.
2: Ранее 4 июня сообщалось об ударе по пригородному поезду «Азовская Керчь». Оккупационные власти сообщали об одном погибшем и трех раненых. На прошлой неделе украинские атаки спровоцировали топливный кризис на полуострове.
4: Я вообще не понимаю, с чем это связано, но однозначно с последними событиями. Однако, я не знаю, как власти будут выходить, если нет стратегических запасов на территории Крыма, то, естественно, эта проблема не решится в ближайшие, я не знаю, недели две, наверное.
2: Для борьбы с очередями на заправках власти аннексированного Севастополя ввели систему QR-кодов. Жители города смогут получать не более 20 литров бензина раз в неделю, а занять очередь получится только через мессенджер Макс. Правда, талоны закончились уже в первый же день. Ситуация вызвала волну возмущения среди так называемых Z-блогеров.
5: Бензин в Крыму только через мессенджер Макс. Новый уровень отношения к народу. А давайте втюхивать Макс тем, кто попал в беду.
3: QR-код для подтверждения приходит только в Макс, это который на iPhone не скачать. Градус любви и доверия к власти вырос пропорционально со скачиванием мессенджера на бедствующем полуострове. Когда-нибудь будут написаны целые книги, как за кратчайший срок из лояльного населения получили то, что получили. И главный вопрос потомков будет: нахрена вы это делали?
2: Нарушена и логистика поставок продуктов. Жители Крыма и Севастополя пожаловались на отсутствие многих товаров в магазинах и ограничения на продажу в одни руки.
6: И пусто. Ага, я купила 6 килограмм клубники. Что мне с ней делать?
2: Министр сельского хозяйства аннексированного Крыма назвал отсутствие отдельных продуктов беспочвенным ажиотажем.
7: Вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше.
5: Просто интересно, а было ли официальное сообщение, рекомендация, пожелание к согражданам не переться в Крым этим летом? Или нас впереди ждет увлекательный квест? Эвакуируй 2 миллиона, среднее число сдыхов и заракушечников.
8: Очевидно, грядет бензиновый кризис. Не могу сказать, будет он острее, чем в прошлом году или нет. Предположить-то да. Вот. Связано это с тем, что сезонное повышение спроса, в том числе со стороны и туристов, которые едут, может быть, уже не едут на самом деле, на Северный Кавказ и в Крым, и со стороны сельского хозяйства, да, вот повышается спрос сезонно, и ВСУ уже второй год подряд к этому приурочили интенсификацию ударов не только по путям снабжения Крыма, там, не только по среднему тылу, но и по нефтеперерабатывающим заводам, что, вероятно, по крайней мере, к локальному кризису может привести.
2: На фоне топливного кризиса все меньше россиян планирует свой отдых в Крыму. С 24 мая по 6 июня число гостиничных бронирований сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом, а Крым выпал из топ-10 туристических направлений россиян, следует из данных системы Travelline. ВСУ также усилили атаки на юг России. Сирены воздушной тревоги звучали в Анапе, Геленджике и Туапсе. В Новороссийске загорелась нефтебаза, а в аэропорту Сочи массовые задержки рейсов.
9: Вы свои обязанности исполнять будете в авиакомпании, либо нет?
10: Авиакомпания, в аэропорту отношусь.
1: И что же удары по аннексированному Крыму и подступам к нему дают военным, мы спросим у военного аналитика Михаила Притула. Михаил, здравствуйте. Можно ли сейчас говорить о блокаде или прогнозировать блокаду полуострова?
10: Конечно же. Но обязательно вы должны говорить сейчас о блокаде, которая уже началась. И далее она будет усиливаться. Потому как военным путем, то есть путем, там, как это делают россияне, атакуя малую Токмачку, путем штурмов никто Крым брать не будет. Это же очевидно. То есть в данном случае перерезаются пути снабжения Крыма, так как Крым не самостоятельный полуостров. У него нет ни своей электроэнергии, не считая там ветровой электроэнергии, ни своего бензина, ни своих продуктов питания в достаточном объеме для того, чтобы прокормить все население, в том числе новоприбывших, которых переселили по государственным программам. Таким образом, будет, в общем-то, Крым присоединен обратно к Украине абсолютно, ну, скажем так, почти бескровным путем. Ну, если не считая погибших российских военных. Ну, я думаю, что это абсолютно правильный и стратегически верный план Киева в отношении Крыма. То есть без атак, без штурмов. Ну, а как будут эвакуироваться российские военные, я не знаю. Может быть, на бананах, там, знаете, плавсредства есть, отдыхающих мало, вот так вот будут плыть.
1: Если почитать, что пишут российские военные, блогеры, близкие к российским военным, они рассказывают о том, что вооруженные силы Украины бьют по объектам инфраструктуры вокруг Крыма, тем самым затрудняя логистику. И вот эти удары по логистике аннексированного Крыма провоцируют сторонников войны на недоумение, апатию и вопросы к руководству. Их, как собирательный образ, проговаривает телеведущий Первого канала Кузичев. Давайте послушаем, как он формулирует это.
11: Логистика – это одно из главных, вообще один из главных элементов и условий успешного ведения боевых действий. Соответственно, можно, ну, предположить, это будет очень логичное предположение, что эту логистику надо любыми способами ухудшать, перерезать, там, обрывать и так далее. Понятно, что мосты являются одним из ключевых элементов этих самых логистических цепочек. И, между прочим, украинцы нам это блестяще показали и доказали. Потому что по трассе Новороссия действительно ездить теперь, ну, там, практически невозможно. Вот. А почему же мы, так сказать, со своей стороны симметрично не пытаемся перерубить, отрезать и так далее? Про мосты разговоры идут года 4. Ну, собственно, все 4 года они и идут. Ответов никаких внятных, по крайней мере, нет. Кроме такого, знаете, насмешливого, а зачем?
1: Вопрос сторонников войны к руководству России получается такой. Почему Украина разрушает логистику, а у России не получается? А ведь, правда, почему у России не получается?
10: Ну, потому что, как бы, совершенно другая территория, совершенно другие ситуации. Потому что перерезать, допустим, логистику всей Украине, это невозможно. Потому что слишком много мостов, слишком много дам для россиян. Доставить туда достаточное количество поражающих средств будет просто невозможно. И надеяться на то, что там удары по прифронтовой зоне разрушат всеобщую логистику, ну, это некорректно. С другой стороны, а мы разве не видели, как россияне бьют по нашим узким логистическим местам? Сколько прилетов было на мост в Затоке, так называемый, вот, который соединяет Украину с Румынией и так далее. Это просто невозможно подсчитать, сколько туда прилетело шахедов, крылатых ракет. По этому мосту бьют постоянно, ежедневно практически. Вот как бы ответ простой. Да, россияне пробуют, но не могут. Одно дело хотеть это сделать, а другое дело сделать. То есть те критические мосты, которые нужны, они стараются уничтожить, безусловно. По многим железнодорожным мостам Россия бьет, но попасть не может, вот в чем проблема.
1: А из-за чего не может попасть?
10: Ну, ракеты, знаете ли, имеют недостаточную точность у России. Вот в чем проблема. Для России проблема. И ракеты иногда промахиваются на 200-300 метров, больше. Ну и Украина, конечно же, не сидит сложа руки. Естественно, есть системы противовоздушной обороны, есть системы так называемая «Лима», которые сбивают с курса российские ракеты, в том числе кинжалы. Знаете, как это происходит? Кинжал летит, допустим, на какой-то мост. Вот.

0: А система Лима ему указывает, что он летит в Эквадоре. Кинжал резко меняет направление и ломается пополам. И просто падает, как болванка, вниз. Вот что происходит. Поэтому не могут. Нет такой возможности. А у Украины есть такие возможности.
1: И тем временем западные военные аналитики, украинские военные аналитики отмечают снижение темпов российского продвижения вообще в целом на фронте. Но провоенный публицист, российский публицист Егор Холмогоров объясняет российской аудитории письмо Владимира Зеленского, который Путин, открытое письмо Зеленского получил. Он объясняет это письмо кратковременным успехом Украины на фронте. Мол, Украина кратковременно получила успех, поэтому Зеленский открыто обращается к Путину. Вы согласитесь, что замедление российского наступления – это кратковременный тренд?
0: Нет, не согласен. Замедление российского наступления – это уже поворотный пункт этой войны. И письмо, так называемое открытое письмо Путину, следует читать как открытое письмо всем россиянам и элитам России. Именно так надо его понимать. Потому что в этом письме дается четкая инструкция, что им делать в конце письма. И в этом письме рассказываются причины тех событий, которые происходят. Спасибо Z-блогерам, которые распространили это письмо по всей России. Не знаю, прочитал ли его Путин, это письмо, а вот все остальные прочитали. И спасибо за это всем, в том числе Пескову. То есть я думаю, что элиты Кремля все поняли, что было написано в этом письме. Достаточно просто.
1: А какой бы вот в этом письме Владимир Зеленский пишет о повышении стоимости войны для России, но ведь если война продолжается, то стоимость ее увеличивается и для Украины. Как Украина воспринимает подготовку к тому, что война, вероятно, будет еще дороже?
0: Немножечко не согласен с этой экономикой. Дело в том, что Украина уже вложила колоссальные средства, и люди в том числе, в то, чтобы создать систему производства дронов, беспилотных летательных аппаратов. Сегодня их производится порядка 10 тысяч в месяц. В день, простите. И в месяц, в день. Россия не может этим похвастаться. Это капиталовложение, которое уже сделано. То есть Украина уже производит огромное количество дронов на сегодняшний день. И интенсификация этого производства, ну, не требует особого, как бы, стоимости. А вот России придется платить, а Россия уже платит. Почему так получилось? Ну, Россия, что могла разрушить, уже разрушила. Вот в чем дело. Она разрушила многие электростанции, пришлось их восстанавливать. То есть стоимость дальнейшей войны будет повышаться именно для России. Будет уменьшаться финансовый поток для России, будет ухудшаться качество жизни. Ну, я думаю, что люди, которые стоят в очередях за бензином, как в свое время в Советском Союзе стояли в очередях за водкой, помните? Вот в очередях они начнут общаться между собой не по Максу, не по мессенджеру, они будут общаться между собой вживую и говорить крепкие слова в адрес российских элит. Ну, а российские элиты будут думать, как им выходить из этого положения. Ведь нефтеперерабатывающие заводы принадлежат не простым россиянам, а именно российским элитам. И именно российские элиты несут катастрофические потери. Это же не государственные заводы, все уже приватизировано, все уже украдено. Таким образом, будет возникать общественный консенсус, понимание сути письма Зеленского и что в этом письме было написано в самом предпоследнем абзаце, скажем. Вот все.
1: За этим
0: Все
1: будет
0: просто.
1: очень интересно наблюдать. Спасибо вам большое, Михаил. Военный аналитик Михаил Притула объяснял нам атаки на оккупированный Крым и его окрестности, как это происходит и зачем. И пока, раз уж мы остановились на письме Владимира Зеленского и его предположительном обращении к российским элитам, вспомним, что чем закончилась предыдущая неделя. Владимир Путин на Питерском экономическом форуме ответил на открытое письмо Владимира Зеленского рассказом о том, что некий миллиардер поехал в Киев, вернулся, рассказал предложение Зеленского, которое Путину не понравилось. Кто же это был? Давайте посмотрим об этом сюжет и с политологом обсудим.
2: Российский бизнесмен Роман Абрамович в мае выступил гонцом от Путина к Зеленскому и обратно. Источники издания Financial Times сообщали, президент Украины просил передать Путину, что готов встретиться. Зеленский в интервью Sky News подтвердил диалог через Абрамовича. Путин активно на это намекал на форуме в Петербурге. Прочее в последних заявлениях двух президентов разнится. И остается выслушивать обе стороны о том, почему переговоров нет и не предвидится. 5 июня Путин реагирует на открытое письмо Зеленского, что, мол, и не собирался делиться подробностями, но раз уж разговор перешел в паблик, первым намекает на некоего переговорщика.
3: Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю, ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами.
2: По словам Зеленского, Абрамович приехал скорее по инициативе Москвы.
4: Абрамович приехал в Киев. Он сказал: у меня есть послание прямо для вас, и я хочу получить послание от вас, чтобы передать его Путину. Но он подчеркнул, что это должно быть тихо, без каких-либо публичных заявлений.
2: Но, мол, с россиянами так всегда. Говорят, что это между нами, а на следующий день об этом знают все. То есть это Кремль разболтал. По поводу, собственно, переговоров, позиция Киева не секретная, она такая же, как и прежде.
4: Я сказал ему про Донбасс, это было главное. Я сказал: нет, мы не уйдем, мы не покинем свою территорию. Нет, так не дадим вам победу, вы это не получите. Мы говорили о разного рода компромиссах. Я сказал, что все компромиссы после прекращения огня. Само прекращение огня с нашей стороны для вас – это самый большой компромисс.
2: Путин тоже подтвердил свою прежнюю позицию. Вначале договариваться в деталях, а потом устраивать саммит. Прекращать огонь, по его словам, для этого не обязательно. Но и этот деликатный обмен мнениями через бизнесмена Путину сорвал удар по Старобельску.
3: Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике.
2: На вопрос, продолжает ли Абрамович передавать туда-сюда сообщение, ясного ответа нет.
4: Не знаю, когда он получил от меня это послание, он сказал, что направится прямо к Путину. Я сказал: хорошо, я готов встретиться, но не в Москве, не в Беларуси, не в Минске. Понятно почему. Я говорю, можете выбрать любое время, начиная с завтрашнего дня. Можете выбрать любой день и любой формат.
2: Стилистика этого разговора, то тайного, то публичного, остается прежней. Путин говорил про элементы хамства в открытом письме Зеленского, при этом само письмо назвал бумажкой, которую ему подсунули. А Зеленский парировал, что публичная версия письма довольно мягкая.
4: Это вы первый вариант не читали.
5: Он был еще грубее? Не покажете нам?
4: Нет, нет.
2: Кремль в лице Путина, его пресс-секретаря Пескова и других чиновников настаивает на полном контроле над оккупированными территориями Украины для достижения мира. На встрече с представителями информагентств в Петербурге Путин заявил, что Россия продолжает наступление. Правда, украинский расследовательский проект Deep State в конце мая засвидетельствовал, что территория Украины, находящаяся под контролем России, за неделю уменьшилась на 19 квадратных километров. Считается, что с сентября 2023 года это самая большая потеря Москвы. Российские успехи на поле боя снижаются до нуля, в то время как Украина получила преимущество в беспилотниках и создала условия для потенциального выхода из позиционной войны, резюмировали на прошлой неделе эксперты Института изучения войны.
1: И о значении переговоров для близких к Кремлю людей мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Сперва о фигуре, которая ездила в Киев. Почему Абрамович? Почему именно он?
6: Ну, смотрите, любая тема сейчас, особенно такая, как переговоры, должна рассматриваться, ну, как минимум, там, с нескольких точек зрения. Например, наличие самой темы. Давно ли вдруг и Путин, и Зеленский, и вообще средства массовой информации говорят про мирные переговоры? И вдруг эту тему начали обрабатывать. Вторая, тоже важная, но менее значимая, это персоналии. Кто? Шрёдер там вдруг появляется у Путина, какой-то там православный иерарх в Израиле появляется, ну и Абрамович тоже. То есть, как бы процесс-то пошел, а вот уже ищут, кто бы мог взаимодействовать. Третье – это стилистика, более или менее хамская, потому что обе стороны себя изображают победителем. Четвертое – это фон. На каком фоне это происходит? Значит, мы касаемся персоналей. Ну что, какой еще персонаж может быть более или менее приемлем для обеих сторон. Для Путина он близкий, понятный пацан. Они вместе делили деньги.

0: и Бориса Абрамовича Березовского, ну и так далее. Для Зеленского это человек, с которым можно договариваться, потому что он ничем слишком таким человеконенавистническим и людоедским себя не запятнал. Ну, важно же даже не это. Важно, что тема появилась. Появляется Абрамович. Ну, понятно, что, наверное, он все-таки не политический актор. Он же не государство, у него нет Министерства иностранных дел, у него нет своей армии. Он в лучшем случае может исполнять вот эту роль этого самого переговорщика, используя внутренний такой капитал взаимного доверия и наращивая свою политическую значимость. Но если бы это было не надо Путину, он бы не поехал. Если бы это было не надо Зеленскому, тот бы его не принял. Значит, мы с вами можем говорить о том, что с обеих сторон тема исчерпанности конфликта так или иначе осознается. Иначе бы Абрамович занимался коллекционированием марок или там катался бы на каких-нибудь яхтах по Синему морю и не ездил бы ни в Киев, ни в Москву. Раз это появилось, значит процесс пошел. Ну вот, а кто еще, кроме Абрамовича, мог быть взаимоприемлемым? Нам намекают и предлагают несколько вариантов. Начинают с Шрёдера, кончая этим израильским православным каким-то там иерархом. Наверняка еще будут. Трамп отвалился. И здесь мы уже переходим к вопросу фона. Фон такой. У Путина дела довольно кислые. Понятно, что бы он там ни говорил про наступление по всей линии фронта. Уже одно то, что он так или иначе обсуждает тему мирных переговоров, говорит о том, что он не совсем ведь богом обиженный, понимает, что проигрывает. А что еще более важно, отвалилась Америка. Она говорит, ну вот вам, пожалуйста, попа православного вместо Трампа. Усилилась позиция Европы. Ну, причем Европа не является уже стороной, скажем так, посреднической. Она является участником. Вот действительно увиделись, ну, буквально вчера, лидеры Европы, трех крупнейших государств, Франции, Германии и Британии, и с ними на равных Зеленский. То есть есть общая позиция европейская. Европейцы поняли, что на Америку рассчитывать оснований нет. И Зеленский это понял. И похоже, Путин это понимает. То есть вот эта идея насчет духа Анкориджа, она просто выветрилась за ненадобностью. Кто такой Трамп на самом деле? Он отказался поддерживать Украину. И он сам же говорит, ну пусть они там сами договариваются. Трамп сдулся как политический актор на европейском деле. А Европа, европейские страны раздулись. Путин не сказать, что усилил свои позиции за прошедшие месяцы. А Зеленский сказать, что он усилил свои позиции. Так что динамика-то, в общем, такая, что Владимиру Владимировичу Путину давно пора было бы соглашаться на те условия, которые ему предлагают, потому что в ближайшем будущем эти условия будут хуже. Прилетает все чаще и глубже, и когда Зеленский говорит, что скоро уже и баллистика прилетит, ну, конечно, это информационное давление, но оно не совсем безосновательно, в отличие от путинских рассуждений про орешки.
1: А как на эту динамику реагируют элиты, которые окружают Владимира Путина? Он говорит, Абрамович сам поехал. Можно ли это трактовать как то, что элиты за спиной Путина пытаются договориться?
0: Да нет, конечно, во-первых, Абрамович не сам поехал, но уж точно он, ну, собственно, Путин же сказал, что мы поговорили, я сказал, ну, хочешь, езжай. Это обычная путинская стилистика, потому что сказать ему, что я поручил, он поехал, вернулся не солоно хлебавши, ну, это же очевидное поражение. Поэтому он представляет это так. Господин Абрамович вдруг воспылал желанием съездить в Киев, и сам поехал. Но если бы это было так, что, конечно, не так, Путин просто выстраивает свою картинку мира. Если бы это было так, то это обозначало, что путинские элиты, Абрамович к ним принадлежит безусловно, выстраивают свою самостоятельную политику и пытаются договориться с Украиной помимо Вована. То есть его вообще как бы всерьез не воспринимают. Но на самом деле так оно и не было. Я думаю, что Путин Абрамович, если не попросил, то намекнул. Абрамович человек сметливый, он этот намек хорошо понял, и поехал, ну, как бы не просто по личной инициативе. Если по личной инициативе, может быть, его и принимать бы не стал Зеленский. А так понятно, что от имени поручения партийных верхов поехал товарищ с ответственной миссией. Привез, Путину доложил, Путину не понравилось. У Зеленского был понятный, предсказуемый, продуманный ход. Если ты не хочешь по закрытым каналам, пожалуйста, мы открываем, вот тебе открытое публичное письмо, отвечай. И Путин был вынужден отвечать. Причем ведь как, он же жаловался, что не он, ну, Песков, словами Пескова, устами Пескова, Путин жаловался, что, мол, почему Украина не пользуется закрытыми дипломатическими каналами, а выносит этот вопрос в паблик. Ну, ровно по той причине, что она воспользовалась закрытыми абрамовическими каналами, получила ту реакцию, которая не устраивает, и вышла в паблик. Теперь, пожалуйста, отбрехивайтесь как можете. Всему мировому общественному мнению понятно, что с предложением мира Зеленский выступил, а Путин его не принял. Ну, значит, понятно, кто заинтересован в продолжении конфликта. Так что игра, на самом деле, сложная. И я бы сказал так, что она идет скорее на пользу Зеленскому в данной ситуации. Кто бы что ни говорил и кто бы как об этом ни думал. Но самое важное – это то, что эту тему начали все активней разминать, обсуждать, друг друга обвинять, кто первый начал, кто неправильно сказал и так далее. Но тема на повестке дня. И фон скорее благоприятен для Украины и для Зеленского, чем для России и для Путина. И я боюсь и надеюсь, что в ближайшем будущем этот процесс будет продолжаться, и фон будет все сильнее в пользу Владимира Зеленского по сравнению с Владимиром Путиным, потому что все чаще будет прилетать на территорию России разное взрывающееся железо.
1: Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире и объяснял, как трактовать реакцию Кремля на открытое письмо Владимира Зеленского. Что вы думаете о фоне, как он влияет на переговоры? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Мы все читаем, отвечаем. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.

0: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
0: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
2: Ну, я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фарцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Караготского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
0: то есть какая-то была своя субкультура, да?
2: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, мне, еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
0: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет, и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
2: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, которые я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне», надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
0: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
2: Это так. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
0: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая. То, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
2: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать то,
0: можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, эти строки, чтобы зритель понимал,
2: чтобы было понятно, о чем речь.
0: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
2: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек.

0: Человек имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева, личные чувства, но вот я их произнес.
1: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
0: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, в котором они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми в проброс, что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
1: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
0: С ребенком или вообще друг с другом?
1: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
0: Мне кажется, школьники справятся с тем...
1: Сами?
0: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
1: То есть чувство вины.
0: Есть. То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
1: То есть это не штучные люди?
0: Нет, это не штучные, ну как это сказать, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, которые, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы, что я сделал не так, блин, извините за выражение. Что я сделал не так, где я оступился, где я сделал мало, где я поленился и не объяснил кому-то что-то. Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я так сказать, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, ну, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время...

0: Время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях. Вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
1: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен.

0: любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это стопроцентная травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, ну, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю, да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно. И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки, и мама говорит когда-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать, и он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, ну, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная, да, в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. А почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста, у них выше, чем у россиян.
0: Очевидно, вот. Ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенчески народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению, они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было, и хорошее, и плохое, да, но тем не менее. У них огромный опыт восстаний, исторически огромный опыт. Это же не случайно все, это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там, Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые, наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
1: Но вы знаете о том, что там один
0: я скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи, да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
1: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, а все же те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю.

0: Чаю по себе пятилетней давности. Потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне, всю жизнь.
1: То есть самым страшным с ней вы не представляли?
0: Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю, война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого, я не знаю что. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас. Я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир, и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти.
0: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств,
1: даже
0: чудо.
1: Даже у немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда. Это правда. И Германия это реальный хороший пример. Действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%! Половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет. 15, да? Извините. Нет. Сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да.
1: 70-й год.
0: 25 лет, да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
0: Как вы подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама, 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как да? Вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
1: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Я думаю, что он честный. Ну нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек,

0: человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю, я думаю, что я бы это сделал. Мумин, я понятия не имею.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Вообще, что, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь. У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке, да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в 2 недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
1: Это очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
1: Но, да, ради красного словца.
0: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
1: Давайте.
0: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15.

0: год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
1: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается. Понимая, что нет ученика, он ходил в школу, и вдруг
0: нет.
1: Ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Но опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч!

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 8 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Дональд Трамп призвал обе стороны воздержаться от продолжения боевых действий. Владимир Зеленский подтвердил, что упомянутый Владимиром Путиным бизнесмен, побывавший с секретной миссией в Киеве, это Роман Абрамович. На выборах в Армении побеждает проевропейский блок во главе с нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. Также сегодня.
1: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности.
0: Чем запомнится Петербургский международный экономический форум 2026 года? Начну сегодня с войны в Персидском заливе. 100 дней со дня начала, которое исполнилось вчера. Вчера же, вопреки действующему перемирию между США и Ираном, иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по целям на территории Израиля. Непосредственным поводом для этого удара стал нанесенный днем ранее удар израильской армии по, как утверждает командование Цахал, штабу проиранской шиитской группировки Хизбаллах в районе Дахия, южном пригороде Бейрута. Тегеран же многократно заявлял, что соглашение о перемирии, заключенное между США и Ираном, должно включать в себя прекращение операции армии Израиля в Ливане против Хизбаллы, группировки, напомню, признанной в США террористической, а в Европейском Союзе большинство стран считают террористической организацией только военизированное крыло Хизбаллы. А вот что говорилось в заявлении Корпуса стражи Исламской революции по поводу удара по Израилю 7

0: июня.
1: Сионистский агрессивный режим, неоднократно нарушая режим прекращения огня, день за днем усиливает свои преступные действия против угнетенного народа Ливана при поддержке и одобрении преступного американского правительства, а также на фоне молчания международных организаций. Сионистский режим, убивающий детей, приступил все красные линии и усилил атаки на юге Ливана и в районе Дахия в Бейруте. Если атаки на этот район продолжатся или будут расширены, а также если последует ответная эскалация, действия Ирана будут еще более сокрушительными и болезненными. Израиль настаивает, что имеет право продолжать операцию в Ливане, чтобы защищать свои северные районы от обстрелов со стороны Хизбаллы. В ночь на 8 июня израильская армия нанесла ответный удар по Ирану, по объектам на юге и в центральной части страны. Это были нефтехимический завод и несколько чисто военных объектов. Наблюдатели отмечают, что Израиль не бил по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, то есть, возможно, избегал дальнейшей эскалации в противостоянии с Ираном. Согласно заявлению представителя военного командования Израиля, бригадного генерала Эфи Дефрина, все иранские ракеты, выпущенные по Израилю, были сбиты. Дефрин обвинил Тегеран в желании обострить ситуацию, а также настаивал на легитимности атаки на штаб-квартиру Хизбаллы в Дахии.
2: Иранский террористический режим совершил серьезную ошибку, вновь выбрав терроризм. Он пытается обострить ситуацию, обстреливая нашу территорию в ответ на удары Цахал в Дахии. Мы этого не допустим. Мы атаковали Дахию после непрекращающихся обстрелов наших северных районов со стороны Хизбаллы. Цахал продолжит действовать по всему Ливану и нанесет еще больший ущерб террористической организации Хизбалла. Мы не допустим продолжения обстрелов граждан государства Израиль.
1: События вчерашнего дня и минувшей ночи стали крупнейшей эскалацией конфликта с начала апреля, когда США и Иран договорились о перемирии. Израиль с этого времени воздерживался от ударов по Ирану и наоборот. Президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший в последние дни о близости заключения мирного соглашения с Ираном и окончания вооруженного конфликта, комментируя этот обмен ударами между Ираном и Израилем, призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к режиму прекращения огня. Согласно сообщению, опубликованному днем в понедельник, вооруженные силы Ирана прекратили операцию против Израиля. Однако, как говорится в заявлении центрального командования КСИР, если будут удары по югу Ливана, Иран ответит гораздо более сокрушительно. В интервью американскому телеканалу NBC в конце прошлой недели Дональд Трамп дал понять, что премьер-министру Израиля Бенямину Нетаньяху нужно будет принять условия будущей возможной сделки США и Ирана, если, конечно, она будет в конце концов заключена. Трамп также подчеркнул, что Вашингтон все еще добивается от Тегерана четких гарантий того, что Иран полностью откажется как от попыток создать собственное ядерное оружие, так и закупить его в другой стране. В целом президент США выразил уверенность в том, что уже в скором времени главные задачи, начавшиеся 100 дней назад операции «Эпическая ярость», будут выполнены.
3: Мне не нравятся бесконечные войны, но это не бесконечная война. Она идет 3 месяца, большую часть этого времени действовало вполне неплохое перемирие. Блокада была потрясающей, наш флот потрясающий, наша армия лучшая в мире. Послушайте, мы взяли под контроль могущественную страну Венесуэлу, там очень много солдат, большая и сильная армия. Мы захватили Венесуэлу за считанные минуты. Мы уничтожили потенциал Ирана за считанные дни, никто никогда не ничего подобного не видел. Теперь я собираюсь это закончить.
1: Интересно, что интервью NBC, отрывок из которого вы только что услышали, и в котором обсуждались также другие проблемы, в том числе касающиеся внутренней политики в США, Трамп довольно резко прервал. В тот момент, когда ведущая программы Meet the Press Кристин Уэлкер попросила Трампа привести доказательства подтасовок на президентских выборах 2020 года, которые, как все последующие годы Трамп утверждал, имели место. Вы предвзятый и нечестный телеканал, извините, давайте закончим на этом, потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего, сказал Трамп и ушел с интервью, которое записывалось в пятницу на ферме в штате Висконсин, где Трамп выступал перед фермерами. Что же касается бесконечных войн, а не любви, к которым Трамп упомянул, то это

0: Это наверняка касается и войны в Украине, которая идет уже почти 4,5 года. Напомню, что в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться лично и договориться об окончании войны. Путин, выступавший в пятницу на Международном экономическом форуме в Петербурге, публично отказался от предложения Зеленского, выразив сомнение в том, что президент Украины вообще действительно добивается такой встречи. Отвечая на вопрос по поводу письма Зеленского, Путин также упомянул о визите в Киев некоего российского бизнесмена, о котором, если бы не письмо, он якобы предпочел бы не рассказывать.
1: Ну, 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил, что это значит? Он говорит: у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю: ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. Вот и это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?
0: Это был Владимир Путин. Владимир Зеленский, который в воскресенье прибыл в Лондон для встречи с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, перед началом этих переговоров дал интервью телеканалу Sky News, в котором назвал имя приезжавшего в Киев бизнесмена. Как и предполагали многие, им оказался Роман Абрамович, уже пытавшийся ранее играть роль посредника на переговорах между Россией и Украиной, проходивших в Турции. И вот как Зеленский описал этот визит. Абрамович приехал в Киев и сказал: «У меня есть сообщение непосредственно для вас, и я хочу получить ответное сообщение от вас и передать его Путину». При этом он подчеркнул, что все должно происходить без каких-либо публичных заявлений. Я ответил: «Смотрите, это ваш выбор. Для нас не имеет значения, будет это публично или нет». Но с Россией всегда, все время происходит именно так. Если они говорят, что это должно остаться между нами, то это означает, что уже завтра об этом узнают все, это перестанет быть секретом. Он приехал и хотел передать сигнал о том, что они готовы к разговору и хотят понять, на что готовы мы. Я сказал: вопрос не в нас. Вы ведете войну против нас на нашей территории. И потом я сказал о Донбассе. Это было мое главное послание. Я сказал: нет, мы не уйдем. Мы не уйдем с нашей территории. Мы не дадим вам одержать такую победу. Вы ее не получите. Мы также обсуждали возможные компромиссы. Я сказал, что любые компромиссы возможны только после прекращения огня. Прекращение огня — это уже огромный компромисс с нашей стороны. Получив от меня это сообщение, он сказал, что немедленно передаст его Путину. Я ответил: «Хорошо, я готов встретиться, начиная с завтрашнего дня, где угодно. Только не в Москве, не в Беларуси, не в Минске, а в любом другом месте, в любой день и в любом формате. Мы можем провести встречу с участием президента Трампа. Уверен, что он будет готов приехать. Мы можем организовать ее вместе с европейскими лидерами. Уверен, что все они хотят помочь. Или можем выбрать двусторонний формат и провести встречу один на один». В интервью телеканалу Sky News Зеленский также заявил, что инициатива на фронте сейчас в руках ВСУ, что Россия не сможет одержать военную победу над Украиной, которая сейчас в состоянии наносить эффективные удары по объектам в глубине российской территории. «Мы не собираемся просто тихо умирать», — сказал.

0: сказал Зеленский. Что же касается лондонских переговоров, то лидеры Великобритании, Франции и Германии поддержали призыв Зеленского к завершению войны дипломатическими средствами, изложенный в его письме Путину. Условиями справедливого и прочного мира в совместном заявлении Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, опубликованном сегодня, названы немедленное прекращение огня, признание права Украины самостоятельно выбирать мир, меры безопасности и союзников, развертывание многонациональных сил для Украины, выплата Украине компенсаций, в том числе за счет замороженных российских активов, а также учет интересов европейской безопасности. И добавлю, что на следующий день после отказа Путина от предложения встретиться с Зеленским, то есть 6 июня, украинские беспилотники вновь атаковали Петербург, где завершался Международный экономический форум, прозванный когда-то Давосом Путина или российским Давосом. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на то, что близость войны с Украиной, которую Россия развязала в 2022 году, очень ощущалась, участники Петербургского международного экономического форума, проходившего под лозунгом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему», упоминания о войне старательно избегали. О том, во что в таких условиях превратилось обсуждение путей восстановления российской экономики, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
1: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности. Резко изменились за год и настроения. Если в июне 2025-го лейтмотивом многих выступлений было «пришло время принимать решения», после чего выступающие делали многозначительную паузу, то теперь вся макроэкономическая часть была посвящена поискам новой модели роста в условиях, когда старая себя исчерпала. Этому была посвящена и макроэкономическая сессия с бессменным модератором, председателем Думского комитета по бюджету и налогам, а по совместительству записным критиком правительства с как бы либеральных позиций Андреем Макаровым. И с не менее традиционными участниками, министрами экономики и финансов Максимом Решетниковым и Антоном Силуановым, а также куратором экономических вопросов в путинской администрации Максимом Орешкиным. Еще один бессменный участник панели, глава Банка России Эльвира Набиуллина, впервые за все годы ее служения в ЦБ, а до этого в правительстве, в северную столицу своим присутствием не почтила. А без нее поиски новой модели устойчивого роста экономики так и не увенчались успехом. Решетников долго рассказывал о том, что плохо сейчас всем, а не только России. Говорил о 10% росте экономики в последние 3 года. И свел все к тому, что сейчас все плохо, потому что раньше было слишком хорошо. А сейчас нужна пауза для структурной перестройки, после которой опять все будет хорошо. В чем эта структурная перестройка выражается, он умолчал. Зато родил относительно свежую мысль о том, что в вопросе санкций пора уже переходить от оборонительной тактики к наступательной. Присутствующие было оживились, но министр экономики смазал все впечатление, приведя в качестве примера на такой тактике грядущее налаживание тесных экономических связей с Танзанией. На ехидный вопрос Макарова о том, почему, если впереди все так радужно, подчиненные Решетникову выдали на гора такой пессимистичный прогноз на 3 года, министр экономики сослался на свежие данные Росстата о падении инвестиций в первом квартале на 14 с лишним процентов к первому кварталу прошлого года. А без инвестиций и про рост говорить не приходится. Это макроэкономические светила в России пока еще помнят. Одним словом, на профильной панели модель не отыскалась. И поиски продолжились на деловом завтраке Сбера, который всегда считался едва ли не главным мероприятием форума, где люди, определяющие экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику, в гораздо более свободном формате обсуждают наболевшее между собой и с капитанами российского бизнеса. Стоит ли говорить, что и тут собравшихся ждал полный провал? Иначе и быть не могло, поскольку все обсуждения ограничивались констатацией симптомов. Структурного дефицита кадров, вопиющего отставания роста производительности труда от роста зарплат, разбалансированного бюджета, сбалансировать который не получилось даже после того, как 2 года подряд повышали налоги, беспрецедентного по длительности периода высоких ставок, которые так и не смогли загнать инфляцию в отведенные ей рамки, обвала инвестиций, наконец. А честно сформулировать, в чем именно заключалась та самая модель роста, которая себя, дескать, исчерпала, никто так и не удосужился. Поскольку для этого пришлось бы произнести такие слова, как «война» и «военные расходы», которые по-прежнему

0: По-прежнему произносить не принято, когда идет обсуждение проблем экономики. Ближе всех к тому, чтобы прекратить играть в эти экономические жмурки, был на деловом завтраке у Германа Грефа, почти утративший хладнокровие, первый зампред ЦБ Алексей Заботкин.
1: Безработица – это зло. Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость. Ни для себя, ни для общества в целом. Мы видели на графике, да? Безработица – 2,1%. Это исторический минимум, и пока она с этой точки никуда не сдвигается. Поэтому говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно. Но, конечно, ситуация очень различается по секторам. И я понимаю, что есть много бизнесов, которые ощущают, что для них спрос очень сильно упал с 2024 года. Но при этом спрос на какие-то другие вещи выросли. И мы видим кучу отраслей, которые растут двузначными темпами год к году. И счастье выпуска и в части инвестиций.
0: Что это за сектора, где не падают ни спрос, ни инвестиции, Заботкин уточнять не стал, остановился вовремя. Хозяин же мероприятия Герман Греф поспешил сменить тему, а в конце завтрака и вовсе выдал тираду, которая меня лично окончательно уверила в том, что если долго и очень старательно исключать что-то из своей жизни, то начинаешь жить совсем в другом мире, не вполне реальном.
2: Очевидно, что сегодня мы стоим перед огромным риском попытки создание критического отрыва с помощью искусственного интеллекта в военных технологиях, чего ни в коем случае нельзя допустить. В этом смысле сейчас период времени, который во многом созвучен с тем, что мы видели во времена Манхэттенского проекта. И сегодня нам всем нужно приложить усилия к тому, чтобы сохранить мир.
0: Комментировать тут, пожалуй, нечего. Могу только пожелать главе Сбера, чтобы его усилия к тому, чтобы сохранить мир, увенчались успехом.
3: Итоги состоявшегося в конце прошлой недели Петербургского международного экономического форума подвел экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» побеждает на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье 7 июня. О победе сторонников Пашиняна сегодня утром сообщила Центральная избирательная комиссия, подсчитавшая голоса на всех 2005 участках. По уточненным данным, гражданский договор получает почти 50% голосов. У партии будет 64 мандата из 105 в парламенте. Это большинство, однако конституционного большинства в 70 голосов у партии Пашиняна не будет, что может осложнить внесение поправок в Конституцию, о необходимости которых говорится в связи с мирными договоренностями с Азербайджаном. В парламент Армении проходят также две оппозиционные силы, считающиеся пророссийскими. Это блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна. У него более 23% голосов и 29 мандатов, а также блок «Армения» Роберта Кочеряна с 12 мандатами. Первоначально сообщалось, что партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна тоже проходит в парламент, но, согласно окончательным результатам, ей не хватило всего 0,01% для преодоления барьера в 4%, установленного Конституцией. Роберт Кочерян в день голосования заявил о бессмысленности, на его взгляд, европейского выбора партии Никола Пашиняна «Гражданский договор», поскольку он считает вступление Армении в ЕС недостижимой целью.
4: Европейская сказка как бы победить не может, потому что это такая сказка, может, красивая, в красивой упаковке. Это не побеждает европейская сказка, это как раз проигрывает рациональный смысл вообще развития государства, потому что предлагается то, перспективы чего не видно абсолютно, по крайней мере, в ближайшие 20-30 лет. Поэтому здесь просто здравый смысл проигрывает, государство проигрывает, народ проигрывает.
3: Это был лидер блока «Армения» Роберт Кочерян. В свою очередь, Самвел Карапетян, напомню, он возглавляет блок «Сильная Армения», заявил, что останется в Армении после выборов. Он также отрицал, что в ходе предвыборной кампании прямую поддержку ему оказывали Россия и лично Владимир Путин. Самвел Карапетян тоже скептически высказался о перспективах экономического сотрудничества Армении с ЕС и отметил важность поддержания хороших отношений со всеми ведущими державами мира.
5: Понимаете, мы должны иметь со всеми хорошие отношения, и с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что мы будем иметь только хорошие отношения с Россией или только хорошие отношения с Америкой.
6: То есть баланс будет в этих.

0: Баланс однозначно будет. Вот в нашем случае однозначно этот баланс будет.
1: Это был лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, ну а Никол Пашинян, объявляя о своей победе, отверг призыв Владимира Путина к скорейшему проведению референдума в Армении по вопросу о вступлении страны в Европейский Союз. Пашинян повторил свой тезис, согласно которому сейчас Армения к такому референдуму не готова, а первоочередная цель – это реформы в стране, которые могли бы превратить ее в кандидата на членство в Евросоюзе.
2: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
3: Для референдума мы должны как минимум уже официально обратиться в Европейский союз для членства или быть кандидатом. Вы же знаете, Армения тоже не готова быть членом Европейского Союза. И наша первая цель – реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами Европейского Союза.
1: Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Пашиняна, страны ЕС становятся для Армении новыми экспортными направлениями. Он также напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора перед выборами подтвердила выделение Еревану срочной помощи в размере 50 миллионов евро. Средства, по словам премьера, предназначены для поддержания армянских производителей на фоне проблем с экспортом их продукции в Россию. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз солидарен с Арменией и готов поддержать страну на фоне существующих экономических трудностей. Ну и последняя тема. Как всегда, отвлекусь в конце от политики. Сегодня исполнилось 150 лет со дня смерти одной из самых известных французских писательниц XIX века Жорж Санд. Настоящее ее имя – Амантина Люсиль Аврора Дюпен. Самые читаемые романы Жорж Санд – это «Консуэла» и «Графиня Рудольштадт». Еще один известный роман «Лукреция Флориани» посвящен отношениям Жорж Санд с польским композитором, пианистом-виртуозом Фредериком Шопеном. Эти отношения продолжались 10 лет и оказали заметное влияние на творчество обоих. Но для меня сегодняшняя дата – повод завершить выпуск отрывком из спектакля «Любовь артистов» об отношениях Жорж Санд и Шопена. Спектакль был поставлен в 1997 году в США. В этой пьесе только два персонажа – Жорж Санд и музыка Шопена. Жорж Санд сыграла актриса Елена Соловей.
4: Если бы я знала, что Шопен не свободен, что в его сердце есть еще увлечение, я никогда не опустилась бы до того, чтобы воровать угли с чужого алтаря. Так же, как и он, конечно, уклонился бы от моего первого поцелуя, если бы знал, что я все еще замужем. Мы никого не предали. Мы дали случайному дуновению ветра перенести нас на мгновение в другой мир. Я всегда верила своему инстинкту. Он меня никогда не подводил. Могла ошибиться в отношении других, но только не в отношении себя. Я делала много глупостей, раскаиваясь в них, но никогда я не была злобной или низкой. Чувства всегда побеждали мой ум, и те границы, которые я хотела сама себе поставить, никогда не приносили мне пользу. Я меняла свои убеждения множество раз, но верила при этом больше всего в верность. Я исповедовала ее, я следовала ей, я требовала ее, но меня предавали, и я предавала. Но все-таки я не чувствую раскаяния, потому что каждый раз, когда я изменяла, я подчинялась судьбе, следовала инстинкту, требовавшему идеала. Это заставляло меня бросать несовершенное, чтобы достичь того, что казалось верхом совершенства. Я испытала любовь очень разных людей. Любовь артистов, любовь монаха, поэта. Что еще? Иногда любовь была как пытка, она вгоняла меня в отчаяние, почти в безумие, пока я не привыкла любить только того, кто любит меня. Привыкнув жить с мужчинами, не чувствуя себя по-настоящему женщиной,

0: Но я действительно была ошеломлена тем воздействием, которое производил на меня этот хрупкий человек. Огромное чувство владело мной, не слушая рассудка. Я оказалась гораздо слабее, чем я думала. Но не обвиняю себя в этом. Ибо если небо хочет, чтобы мы довольствовались только земными желаниями, то зачем? Оно позволяет ангелу заблудиться между нами и оказаться на нашем пути. Мне не нравятся слова «физическая любовь», они оскорбляют меня. Но была ли когда-нибудь любовь, которая не желала бы единственного поцелуя и любящего поцелуя без наслаждения? Теперь я открыла перед вами свою душу до дна. Теперь вы знаете, какая я.
1: Отрывок из спектакля «Любовь артистов» в роли Жорж Санд, Елена Соловей. Музыка Фредерика Шопена. Архивная запись «Радио Свобода» 1997 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
5: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
6: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
7: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
8: Да что-то как-то страшновато.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно. Я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: ты хочешь уезжать? Уезжай.
10: В какой-то момент я лечу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор — ехать либо на запад, либо на восток.
11: А Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пеням.
9: О, когда я вернусь.
12: Привет, это Виктор Кульганик.
13: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Мы перемещаемся на 1,5 года вперед с событий последнего эпизода, когда Галича исключили из Союза писателей в июнь 1974 года. Именно тогда единственным вариантом для Галичей остается отъезд из СССР.
9: Меня вызвали в Комитет государственной безопасности и сообщили мне о том, что я никогда не уеду из страны с советским паспортом. Человеку, который, значит, уже так клещет и ведет такую враждебную деятельность внутри страны, не может быть выпущен за рубеж как представитель Советского Союза, и что мне предлагают, так сказать, выйти из гражданства и тогда подать заявление, тогда, значит, мне будет разрешено покинуть страну. Вот. Я сделал это далеко не сразу, в общем, примерно месяцев 7 я после этого еще думал и нервничал, сходил с ума. Но я понимал, что, в общем, меня вынуждают к этому. И, так сказать, просто они делали все возможное для того, чтобы я пошел на этот шаг.
13: Задолго до нашего подкаста в 2015 году, когда я уезжала из Москвы, я бродила по родному аэропорту, смотря на него особым взглядом уезжающего. Иммигранты меня поймут. То есть ты пытаешься все это мысленно сфотографировать. И в плейлисте тогда у меня в том числе звучала песня «Единственная подходящая», ставшая песней этого эпизода.
14: А когда я вернусь?
13: Но в исполнении Андрея Макаревича. Простите меня за это.
12: Слушай, ну, извиняться здесь совершенно не за что. Тем более Галич в исполнении Макаревича.

0: А я еще хочу напомнить, что самый первый эпизод нашего подкаста мы с тобой начинали с воспоминания Галича о его детстве и о желании его отца уехать из России. И тогда мама Галича отговаривала отца от этой идеи. Давай послушаем продолжение этого воспоминания Галича из архивов «Радио Свобода».
1: Я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем». И ты сказала: «Нет». Ты сказала: «Это наша родина, мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам не будет трудно». И 50 лет спустя я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Ты хочешь уезжать? Уезжай. Ты по-другому не можешь». Я тебя спросил: «А ты помнишь разговор тот 50 лет назад?» Ты сказала: «Конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства. Мы должны были остаться. Ты должен уехать».
2: Да, ужасная ситуация, когда ты и оставляешь слишком много, то есть родителей, и едешь в абсолютную неизвестность. И эти же страхи и растерянность ты видишь сейчас, спустя почти 40 лет, в чатах для релокантов. Кому мы там нужны, что мы там будем делать, и почему я, дурак, не учил язык.
0: Что интересно, Полин, что именно с языком у Галича проблем как раз и не было. Вот что рассказывает об этом его подруга и соседка Ирина Роскина.
3: Галич знал английский язык. Конечно, он не говорил на нем, но пассивный запас слов у него был очень хороший. Вот просто, мне кажется, что именно перед отъездом он как раз легко и с огромным удовольствием читал «Крестного отца» Марио Пьюза. У него не было никаких трудностей в понимании каких-либо слов. И он как-то надеялся, что, может быть, вот этот пассивный английский язык он разобьет. Но все равно ему было абсолютно непонятно, чем он мог бы заниматься. Какие-то он бросал совершенно фантастические идеи, что, может быть, он мог бы преподавать.
0: Надо сказать, что помимо друзей, товарищей, мамы и брата, у Галича в СССР оставались еще и дети. Дочь Алена и сын Гриша. Алене на момент отъезда отца было уже за 30, а Гриша был маленьким, ему было всего 7 лет. Так получилось, что одна из участниц нашего подкаста, Ольга Романова, очень хорошо знакома с сыном Галича. Ей слово.
4: Знаете, я дружу с его сыном, с епископом Григорием Михновым-Вайтенг. У него же точно такой же путь. Ну, точно такой же. Человек был вполне успешным журналистом, вообще редактором «Утренней почты». Но это же центральное телевидение, как сыр в масле катался. Что ему эта протестная православная церковь, в которую не входят в РПЦ? Ну что ему эти беженцы? Ну что ему вот эта жизнь без загранпаспорта, когда вот он не хочет уезжать? И с каждым годом становится все более и более похожим на своего отца. И нос вылезает, и лоб выпирает, и упрямство это выпирает. Что заставляет? Да, характер заставляет. Мне кажется, что совесть – это все-таки врожденная. Можно, конечно, в себе натренировать, и, наверное, надо тренировать. Надо, наверное, в себе это воспитывать и как-то ее обострять, протирать, чистить, наращивать, следить, чтобы как-то не болело. Но вот она по наследству как-то, мне кажется, передается. Или как-то совесть сама выбирает, кому ей передаваться.
0: Говорит сын Аркадия Галича Григорий Михнов-Войтенко.
5: Мало кто знает, что Александр Григорьевич в 16 лет получил очень серьезную прививку от страха. Потому что в рамках одного уголовного дела по контрреволюции вообще-то его должны были посадить. Вот, вместе с целой группой товарищей. А, по счастью, дело развалилось, но прививка осталась. Что, оказывается, если не бояться, то оно значительно надежнее. Это чисто такое практическое явление. У него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек, вроде бы. И все начинает повторяться.

0: И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакия, и все что угодно, и далее по списку. В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток. Действительно, 72-й год оказался годом абсолютно трагическим, да, потому что сначала исключение из союзов, потом начало 73-го года, смерть мамы. То есть последовательно получилось, что у него были обрублены все возможности и все перспективы жизни, собственно говоря, здесь, в Советском Союзе. Оставалась перспектива уехать на восток. И поэтому это был такой прыжок в омут вниз головой, по принципу «выплыву, так выплыву».
1: Значит, когда я понял, что мой отъезд неотвратим в любом случае, то я подумал, что вот, вероятно, меня тоже настигнет, как настигало до меня многих оказавшихся вне родной земли. Наступит тягостная болезнь, ностальгия. И я решил, что я переболею этой болезнью еще в Москве. Так в детстве, когда возникает эпидемия кори, то еще здоровых детей водят к соседским больным детям, чтобы они уже как-то раз и навсегда переболели этой болезнью и больше к ней не возвращались. Я решил переболеть этой болезнью. Для меня переболеть – это значит написать несколько стихотворений, песен на эту тему. Вот я еще, живя в Москве, написал несколько стихотворений о ностальгии. Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся. Когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь.
2: Наш друг и коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов, уехал из России в 2014 году. Сейчас он тоже вспоминает эту песню Галича.
3: Вещи, которые звучат сейчас буквально актуально, типа «Когда я вернусь», я уверен, что это то, что, в общем, многие люди, которые сейчас уехали от дома, да, и не понимают вообще, насколько это надолго, на когда, это песня, которая просто про этих людей, и, возможно, про меня в том числе. И, судя по всему, эти переживания, они очень сильные, по крайней мере, для очень многих известных людей, о чьих воспоминаниях или о чьих биографиях мы знаем, это были переживания колоссальной силы, и там, не знаю, можно говорить о Марине Цветаевой, можно говорить о Сергее Довлатове, люди в разное время абсолютно уехавшие, да, в технологически разное время, если говорить там про Цветаеву и Довлатова, это просто, да, даже технически поддерживать связь с миром, от которого ты уехал во времена Довлатова, было, наверное, сильно проще, чем во времена, там, не знаю, белой эмиграции или Цветаевой, или там, не знаю, 72-го, какого угодно года. А нас уж вообще нечего говорить. Но все равно поколение за поколением, оно проходит вот эту тоску, оно очень многие люди из уехавших, они приходят к тому, что неважно, что там дома, неважно, что даже может быть, неважно, что я приеду и меня репрессируют, да, все равно вот эта тяга, вот это рвение домой, оно очень у многих есть. Поэтому моя-то, в общем, маленькая частная история, она абсолютно, может быть, и меньше релевантна, но как бы проблема, безусловно, существовала. И я думаю, что каждое поколение мигрантов, конечно, будет очень остро это переживать.
1: О, когда я вернусь!
4: Кроме, собственно, сборов, Галич успел перед своим отъездом дать 4 концерта на квартирах своих друзей. Вот так об этом вспоминает Ирина Роскина.
5: Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пениям. В смысле, что он ездил петь к тем, кто ему помогал в этот такой тяжелый и очень долгий, все-таки, значит, 2 года прошло, такой тяжелый период. Где-то я слышала обрывок записи одного из таких совершенно последних концертов. Там даже не было пения Галича. Это был совершенно конец этого вечера, когда такси или какая-то машина для отъезда Галича уже была вызвана, но еще не пришла. И вот он сидит, просто ждет эту машину. И, в общем, он очень откровенно говорит о том, как ему страшно. Это слушать совершенно невозможно. Просто сердце разрывается. И никто не знает, что сказать. И я не знала, что сказать. И сейчас не знаю, что надо было сказать. Но какие-то женщины пытаются сказать ему, как же мы без вас, действительно, как же мы без него, но что там будет, как это все?
1: Я даже

Последние 4 дня, которые мне были даны на сборы, на то, чтобы выкинуться из страны, значит, я, в общем, вместо того, чтобы устраивать такие ритуальные традиционные поводы, я просто устроил 4 концерта. Вот 4, так сказать, объехал всех друзей и у всех попел в домах.

0: будут нас бояться.
1: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
2: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
3: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Это подкаст «Наш сосед Галич». Отъезд Александра Аркадьевича и Ангелины Николаевны стал событием знаковым. И, конечно, он оброс разными мифами. Если читать биографию Галича авторства Михаила Аронова или воспоминания его знакомых на эту тему, все они немного разнятся. И у нас будет версия событий от соседки и подруги семьи Галичей Ирины Роскиной.
6: Очень мало времени дали на сборы до отъезда. Он разбирал вещи, как самый такой, опять же, обычный человек. Мы к этому моменту уже многие отъезды видели, как начинают срочно что-то продавать. Очень многие приходили прощаться. Что говорили, совершенно не знаю. Не было такого общего разговора. Из гостиной шла дверь в комнату Александра Аркадьевича. Это был его кабинет, и там, значит, и кушеточка была, и книжные полки, письменный стол. Вот в эту комнату он уводил всех, кто приходил прощаться, и закрывал за собой дверь. Я хочу сказать, что это было личное горе, отъезд Галича. И очень большое трагическое событие для общественной жизни.
7: Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь.
5: Когда в Европе стали появляться люди, спешно уехавшие после 24 февраля, мы, естественно, говорили о том, как справляться, и я в том числе говорила об опыте иммигрантов первой и третьей волн, и в том числе о Галиче. Но сейчас я понимаю, что это не совсем верно, ибо у нас есть волшебная палочка в виде интернета. А когда уезжал Галич, это была просто глухая железная стена, говорит журналист Маша Слоним.
8: Тогда, конечно, не было того, что сейчас у нас такая связь через интернет, то все, мы как будто и не расставались со многими, с нашими компаниями, да. А тогда все, конечно, было серьезное расставание. Не особо не переписывались, не особо созванивались, ну да. Поэтому, конечно, но с другой стороны, собирал полные залы в Париже, в Лондоне. Он выступал все-таки на «Свободе». Да, он так был вполне востребованный в каком-то смысле. Ну, господи, конечно, он довольно-таки немолодой человек уже был, когда уехал. Я знаю, как это тяжело людям вот в этом возрасте. Мне проще было, я молодая была. Конечно, но то, что его травили, то, что у него были инфаркты, то, что он болел, это мы знаем, да? Вот, так что не знаю, не знаю. Может быть, лучше, что он все-таки пожил немножко более спокойной жизнью, что ли.
9: А вот что думает на этот счет еще один участник нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
10: Оказываясь за границей, оказываясь на чужбине, ты получаешь возможность самому формировать круг своего общения, состоящего из русскоязычных людей. То есть ты, условно говоря, сам выстраиваешь вокруг себя свою родину в том виде, в котором ты хочешь, чтобы она была. И Галич, конечно, не стал бы встречаться с подонками, мерзавцами, которым он посвятил очень много своих стихов. Поэтому очень легко представить, что та родина, которую Галич создал за рубежом, она вот такая прекрасная. Ну, конечно, для творческого человека это большая ошибка. Человек должен быть на одной волне с той темой, на которую он пишет. То есть тут надо либо переходить на язык новой страны и становиться американским поэтом Йозефом Джозефом Бродски или Владимиром Набоковым, либо, не знаю, черпать из газет, что ли, все. Но это все не то, да. То есть есть какой-то вот такой разрыв.

0: количество реальностей, в которой ты существуешь. Но, с другой стороны, я думаю, что Галич очень долго прожил в Советском Союзе, написал очень много как поэт, но не надо забывать, что он еще был и человеком. И как человек он должен был хотя бы какое-то время пожить, да, вот в этом, ну, просто в спокойствии, в каком-то, без вот этих вот существ, разрывающих его на части. Но чем человек ярче, чем человек больше, а уж если мы говорим о Галиче, то уж какие псы его окружали, уж какие собаки пытались укусить этого великана, да, то мне кажется, что ему нужно было какое-то время от этого отдохнуть.
1: А между тем до отлета Галича остаются уже считанные часы, и мы снова передаем слово Ирине Роскиной.
2: Самолет был в половине 11-го, так что выходить нужно было рано. Я за ними зашла, выходила вместе с ними. А мать Галича была внизу с младшим сыном, с братом Александра Аркадьевича, Валерием Аркадьевичем. Но, наверное, кто-то еще из близких был, не помню, боюсь наврать. Когда мы вышли из подъезда, то Галич с Нюшей оказались в кружочке женщин. Сначала я не могла понять, что такое. Вот это действительно такой, знаете, женский круг. И потом мы сообразили, что мужчины побоялись выйти. Там буквально не было ни одного мужчины из писательских домов. И жены не побоялись, и жены они послали, и женам они велели от них передавать привет. А сами не вышли. Но это произвело большое впечатление на Александра Аркадьевича, конечно.
3: Описание этой мизансцены я слышал и читал еще в некоторых воспоминаниях. И она у меня, Полин, не выходит из головы. То есть я себе очень живо это представляю, как писательские жены вышли на улицу провожать Галича с Нюшей в эмиграцию, а их мужья, чтобы не навлечь на себя гнев начальства, стыдливо стоят за занавесками и машут им из окон, а некоторые и к окнам-то подходить не решились. Ну, одним словом, женщины здесь показали себя гораздо сильнее и достойнее, чем мужчины. Мы возвращаемся к рассказу Ирины Роскиной.
2: В каких-то воспоминаниях я читала, что у Нюши была истерика. Ее запихнули в машину. Совсем мне так не кажется, не помнится начисто. Мне кажется, что она держалась замечательно. Это был для нее полный кошмар. Все-таки она оставляла и мать, и дочь. И это было совершенно ясно, что она никогда их больше не увидит. Мать она так никогда и не увидела. Про дочь я не знаю. Мне кажется, что с Галей она тоже никогда больше не увидалась. Галя погибла очень трагически, с какой-то странной историей она замерзла. В подъезде, не знаю никаких деталей, но хочу сказать, что этот момент для Нюши, даже если она устроила какую-то истерику, то, боже мой, вообще все ей можно простить, понять, вообще только можно безумно пожалеть. А расселись по такси, и мне кажется, что Галич сел с матерью.
4: Я помню ее на аэродроме. Все плакали, когда прощались. Она не плакала. И кто-то ее спросил, почему же вы не плачете? Она сказала, у меня сегодня слишком большое горе. Я не могу плакать. Слишком великое горе у меня сегодня.
2: Мы приехали в аэропорт, где были такие столики, а вокруг них стулья. И мы сели большим довольно кругом. Опять у меня получается, что там был кружок женщин, а тут получился, значит, такой кружок близких людей, что это были и Нюша, ее мать, и Галя, и мать Галича, Сахаровы там были, никто не мог произнести ни слова. Значит, мы сидели за нами, стояли, вот буквально как бы за каждым из нас стояло по КГБшнику. Молодые такие, красивые, можно даже сказать, такие парни. А Галич не сел, он переходил от группы к группе провожающих. Провожающих было сравнительно много, но опять же, это были люди из какой-то его новой жизни.
3: Одним из таких людей из новой жизни Галича был молодой тогда бард Александр Мирзоян. Вот как он вспоминает те дни. Запись концерта 1998 года, посвященному Галичу.
5: Александр Аркадьевич позвонил мне перед отъездом и сказал, что он уезжает. Мы договорились встретиться на даче у его друзей, знакомых. И он говорит, Саша, я уезжаю. Я говорю, мы договорились, мы встретимся. Он говорит, нет, я уезжаю совсем. Я сидел как раз и писал песню на стихи Бродского. «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать». И она у меня была совершенно в другом ключе. Все было по-другому. И вдруг вот этот вот звонок.

0: это вот состояние. Я посмотрел на этот текст Бродского, и совершенно у меня, так сказать, все переменилось, все поплыло в другую сторону. Я первый раз эту вещь исполнял как раз в аэропорту Александру Аркадьевичу. Была совершенно потрясающе какое-то такое мистическое совпадение, когда его очень долго досматривали, там шмонали, то есть раздевали, вплоть рубашку, значит, заставили снять. Была такая очень неприятная сцена. Мы ее наблюдали, потому что в Шереметьево 1, тогда в Шереметьево 2 не было, да, вот эта вот стенка таможенная, там, досмотр, она была тогда стеклянная. Все сидели в самолете, и Галич уходил последний. И мы выбежали на улицу, и вот на фоне июньского неба Александр Аркадьевич шел, в одной руке гитара была, в другой шляпа, и вот он нам махал, нас тогда провожающих было там человек 20, наверное, 25, и вот этот вот, вот последняя сцена, вот этот кадр, про который я хочу увидеть его когда-нибудь в живописи, да, вот этот вот человек по стеклянному переходу на фоне вот июньского неба с гитарой так вот махал.
1: Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои.
2: В 70-е годы, если ты пытался уехать за границу, тебя еще постоянно пытались стрясти какие-то деньги. И, естественно, как бы, ну, то, что не всем выдавали документы, постоянно люди ждали годами выезда, это уже понятно. А еще и таможня не давала добро.
3: Без определенной мзды.
2: Да. Вот это и случилось с Галичами. Сначала Ангелина Николаевна, которая хоть было и лето, оделась, естественно, в шубы и во все свои украшения, но ей не все удалось вывезти. А потом настала очередь Галича, и придрались к его золотому крестику.
3: Я бы даже сказал не крестику, а кресту, потому что это был довольно большой крест, я это видел на фотографиях, он такой внушительный. И, насколько я понимаю, его подарил ему Александр Мень, когда крестил его.
2: Да, и, возможно, именно поэтому придрались, потому что сказали, у вас слишком тяжело, слишком много золота вы на себе вывозите. Галич, естественно, сказал, что я снимать крест и оставлять не буду. Началась заварушка.
3: Перепалка, очевидно, какая-то, да.
2: Перепалка-заварушка. Отъезжающие гости пытались как-то помочь Галичу. И на самом деле это, насколько я поняла, удалось только Сахарову, потому что он подошел, попытался поучаствовать в этой дискуссии, и таможенники после звонка наверх все-таки пропустили его.
3: Ну, а все люди, очевидно, ждали, ну, то есть все пассажиры этого рейса ждали в самолете, пока все это произошло.
2: Да, да, очевидцы говорят, что рейс задержали где-то часа на полтора, вот именно из-за вот креста этого Галича.
3: Интересный факт. А я вот, знаешь, что, о чем думаю? Что вот эта фраза из песни, ну, то есть рефрен ее, «Когда я вернусь», она настолько резонирует с тем, что происходит сейчас, вот в нашем 23-м, 22-м году, что очень многие люди ее не просто эту песню перепевают, как мы уже говорили с тобой, и в этом подкасте, и в этом эпизоде, и в других эпизодах, а многие люди уже ее используют в собственном творчестве. Вот, например, поэт Александр Дельфинов, один из участников нашего подкаста, он даже написал стихотворение, посвященное Галичу, и вот давай мы его сейчас с тобой полностью послушаем.
4: «Мне приснился Александр Галич, грустный, без гитары, у окна, за которым вроде бы Италия или, может, Франция видна. Мы молчали, стыл пахучий кофе, где-то вдалеке звенел трамвай. Повторялось это вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, и у меня болела голова. Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
3: Итак, Галич навсегда покинул Советский Союз и начинает устраивать свою жизнь на Западе. Слово нашему коллеге, журналисту и историку «Радио Свобода» Ивану Толстому.
5: Он был на своем Олимпе. Он приехал в эмиграцию на пике. В общем, это везение, это счастливая судьба, что ему не было дано постичь нисхождение с вершины. Его нисхождение было трагическим и внезапным, незапланированным им.
1: Когда я вернусь.
2: В следующем эпизоде мы поговорим о Галиче в эмиграции и его трагической внезапной смерти в Париже. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
3: И на настоящем времени. Пока-пока.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. На экранах Запада фильмы Сержа Руле. Ведет программу Галина Зотова. Эфир 14 февраля 1968

Сегодня наша программа из серии «Лучшие фильмы 1967 года» посвящена одному из самых благородных произведений кинематографического искусства – фильму французского режиссера Сержа Руле. Серж Руле – последователь Робера Брессона и был его ассистентом. Влияние метра, конечно, чувствуется. Строгость, отсутствие лишних эффектов, четкость. Все это относится к стилю, но тональность фильма Руле другая. В двух словах. Брессону удаются экранизации Бернаноса. Серж Руле поставил свой первый фильм «Le Mur» – «Стена» по одноименной повести Жан-Поля Сартра. Из этого первого опыта получился маленький шедевр. Руле не только не исказил повесть Сартра, он дал ей новое измерение – время. Физическое измерение времени, по выражению самого Сартра. В повести «Le Mur» всего около 30 страниц. Режиссер без малейшего трюкачества развернул ее на ленте, которая идет полтора часа. За исключением некоторых кадров, все происходит в стенах тюремной камеры, где в течение одной ночи ждут смертники, приговоренные к расстрелу. Их трое. 30-летний рабочий Пабло, ирландец Том и 17-летний юноша Хуан Мирбал. Напомним, что действие известной повести Сартра «Стена» происходит во время гражданской войны в Испании. Но сюжет повести не политический. Политика, или теперь уже история, здесь только служит фоном для психологической проблемы. Что чувствует приговоренный к смерти в течение последних 12 часов? Тема здесь не то или иное событие в той или иной стране, при том или ином режиме. Это тема слепой несправедливости горячечных трибуналов, которые заменяют правосудие поспешным приговором. Это не только памфлет против смертной казни при любых обстоятельствах. Это повесть о муках человека, готового умереть не столько за идею, сколько для того, чтобы сохранить собственную чистоту и достоинство. Ценность фильма «Стена» в том, что, несмотря на весь его напряженный драматизм, он действует на зрителя не угнетающе, а возвышающе. Это и есть критерий настоящего художественного произведения. Поэтому нам кажется уместным в эти дни, когда еще не умолкли звон колоколов и рождественские песнопения, передать сокращенную инсценировку фильма Сержа Руле «Стена».

0: Нас втолкнули в большой белый зал. От света было больно глазам. Потом я разглядел стол. За ним сидело четверо в штатском. Они рассматривали бумаги. Мы прошли через весь зал, в глубине которого стояла толпа арестованных. Нас было трое. Молодой Хуан, ирландец Том и я. Мы прождали около 3 часов. Я отупел, в голове было пусто. Пленных по очереди подводили к столу. Здесь задавали краткие вопросы. Имя, профессия, адрес. Наконец вызвали Тома.
1: Стимберг.
0: Его спросили, был ли он в интернациональной бригаде. Он не мог этого отрицать из-за бумаг, которые они нашли в его кармане.
1: Мирбал.
0: Хуана они ничего не спросили, кроме адреса.
2: 47, Плаза Сан-Мигель.
0: Хуан стал объяснять, что политикой занимается не он, а его старший брат, которого уже нет здесь. Что он, Хуан, не принадлежит ни к какой партии, что он ничего не сделал. Никто не слушал его. Пришла моя очередь.
1: Где там?
0: Меня спросили, где находится Рамон Грис. Я ответил, что не знаю. Один из них сказал полувопросительно: «Вы прятали его в вашем доме между 6-м и 19-м?» Я сказал: «Нет». Нас увели. По дороге Том обратился к страже.
3: Что это было? Допрос или суд?
0: Тот ответил, что это был суд и что приговор нам сообщат в тюремной камере. Камера, в которую нас заключили, не была настоящей тюрьмой. Это был погреб в здании госпиталя. Было страшно холодно, дуло во все щели. Первые дни после ареста я провел в подземелье средневекового здания архиепископства. Там не было холодно, но я был один, и это в конце концов стало невыносимым. Здесь у меня были товарищи. Хуан молчал, но Том любил говорить.
3: Мы пропали.
0: Я тоже так думаю. Но, по-моему, этому мальчику они ничего не сделают.
3: Они ничего не могут поставить ему вину. Он не отвечает за своего брата.
0: Свет в погреб проникал через небольшие оконца и люк в потолке. Оттуда было видно небо. В нормальное время в погреб этот ссыпали уголь для топки. Уголь лежал без употребления на полу под самым отверстием, которое забыли закрыть, и часто мок под дождем. Том дрожал от холода.
3: Черт побери, меня опять начинает трясти.
0: Том встал и начал проделывать гимнастические упражнения. Потом он сел рядом со мной, тяжело дыша. В 8 часов они вошли. Их было трое. У старшего офицера в руках была бумага. Он прочел вслух наши фамилии – Стайнбок, Ибьета и Мирбал. Он сказал, что мы приговорены к смертной казни и будем расстреляны завтра утром. Хуан бросился объяснять, что он невиновен, что это недоразумение. Офицер еще раз взглянул на лист и повторил, что имя Хуана тоже числится в списке приговоренных к расстрелу. Потом, обращаясь ко всем, заявил, что военный врач, бельгиец, получил разрешение провести с нами эту последнюю ночь.
3: Что я тебе сказал? Мы пропали.
0: Да, жаль мальчика. Я сказал это из чувства справедливости, но настоящей жалости к Хуану я не испытывал. Чувство жалости

0: вызывает во мне скорее отвращение. Том был добрым человеком. Он протянул руку, хотел положить ее на плечо Хуана. Тот отодвинулся и почти с яростью взглянул на Тома. «Оставь его, не видишь, что ли? Он сейчас заревет». Тому явно хотелось утешить мальчика. К тому же это отвлекло бы его от мысли о себе. Я был раздражен. Я тоже никогда не думал о смерти, потому что для этого не было повода раньше. Но теперь случай представился. И мне нечего было делать, кроме как думать об этом. Тут Том опять заговорил. У него потребность вслух выражать свои мысли.
1: Я хорошо помню, как я в первый раз убил человека. Он был, по крайней мере, в 300 метрах от меня, по ту сторону глубокого оврага. Я решил попробовать попасть в него. Прицелился, выстрелил. Он упал. Это произвело на меня сильное впечатление. Потом мы ушли. Это все.
0: Том шагал по камере, затем остановился передо мной и сказал мечтательно:
1: «Да, хорошо было равенство между офицерами и солдатами. Деньги все получали одинаково, и пища была та же для всех. Все были товарищами».
0: Том замолчал. Я взглянул на него из-под лобья. Он был словно серого цвета. Вечерело. Сквозь отверстие в потолке я увидел первую звезду. Ночь обещала быть ледяной.

0: Он был высокого роста, плотный, в бельгийской военной форме. Врач представился и сказал, что получил разрешение провести с нами ночь. Я крикнул: «Зачем вы здесь? Госпиталь переполнен больными!» Бельгиец спокойно ответил, что его прислали к нам. Педро, один из двух сторожей, вышел из камеры и вернулся с керосиновой лампой. Я долго смотрел на кружок света. Лампа едва освещала стены камеры, пещеры и силуэты людей. Хуан лежал ничком на тюфяке. Сторожа сидели на скамейке. Один из них явно боролся со сном. Бельгиец стоял спиной к двери и, не отрываясь, следил за каждым нашим движением. Он предложил нам сигареты и сигары. Том и я отказались. Врач подошел к Хуану, прикоснулся к худой руке мальчика. Глаза бельгийца оставались холодными. Потом он украдкой нащупал пульс Хуана, взглянул на часы и отошел. Через несколько минут он, словно вспомнив что-то очень срочное, вынул записную книжку и стал писать. И тут я понял, что он здесь для того, чтобы изучать нашу физическую реакцию на страх. Бельгиец теперь смотрел на меня. В упор. Тут я заметил, что обливаюсь потом. Зимой, в холодном подземелье, пот градом лился по моему лицу, рубашка прилипла к телу. Я встал и прошелся по камере. Том вздрогнул. Лицо его было землистого цвета, как мое, наверное. Сквозь отверстие в потолке над самой моей головой я мог видеть большую медведицу. В первые дни после моего ареста я тоже видел большой кусок неба из моего карцера. И каждый час суток, отражаясь на небе, напоминал мне какой-нибудь момент из моего прошлого. Утром, глядя на жестко голубой небосвод, я вспоминал пляжи на берегу Атлантического океана. В полдень, при виде солнца, я думал о том, как я сидел в баре в Севилье и пил вино, закусывал анчоусами и маслинами. В послеобеденные часы я почему-то думал о глубокой тени, в которую погружена одна половина арены, в то время как другая сверкает на солнце. Но теперь я мог смотреть на небо сколько угодно. Я не видел ничего. Так, пожалуй, было лучше. Я опять подсел к Тому. Прошло много времени. Том снова заговорил.
1: Ты понимаешь? Я не понимаю. С нами случится то, чего я не могу

0: осознать. Мне не ясно. Я хочу быть мужественным, но я должен, по крайней мере, понять. Слушай, нас выведут во двор. Сколько их будет?
1: Не знаю. 5, 8, не больше.
0: Нас поставят к стене. Я прижмусь к ней и всеми силами буду пытаться пройти сквозь стену. Но она будет сопротивляться, как в кошмаре. Все это я могу вообразить. И боль тоже, раны. Но потом, что потом? Я знаю, что потом ничего не будет. И вот этого я не могу осознать. Я вижу мой труп. Но ведь вижу я его моими глазами. А ведь я должен представить себе, что я больше ничего не увижу, ничего не услышу. И что мир будет существовать без меня. Человек не может постичь этого, Пабло. Мы не успеем приготовиться к этому, Пабло. Оно застигнет нас врасплох. Со спины.
1: Я вдруг подумал, что если бы вместо Тома рядом со мной был Рамон Грис, я был бы менее одинок. С другой стороны, тогда бы я, может быть, слишком расчувствовался. Я произнес вслух: если бы Рамон был здесь, все было бы иначе.
0: Почему Рамон?
1: Том продолжал говорить, обращаясь ко мне, но на самом деле говорил он для себя.
0: Так умереть противоестественно. Уверяю тебя, Пабло.
1: Я знаю. Я знаю и то, что всю эту ночь мы думали одно и то же. Том, я. Но я не чувствовал настоящей близости к нему, хотя мы, должно быть, сейчас походили друг на друга, как близнецы. Том взял меня за руку и, не глядя на меня, произнес:
0: «Скажи, я хотел бы знать, правда ли, что человек превращается в ничто? Что мы совсем исчезнем? Как ты думаешь, Пабло?»
1: Но я думал о своем. Сцены одна за другой быстро проносились передо мной, как на экране. Забастовка на заводе, стрельба, лицо Рамона. Потом лицо женщины, Конча. Она любит меня. Я любил ее. Потом вот я вхожу в церковь. Черные тени молящихся, белые стволы свечей, на которых цветут желтые лепестки пламени. Потом снова Рамон перед самым бегством. Я хотел уйти за ним, но он велел мне остаться. Потом еще картины более далекого прошлого. Ночь, проведенная на скамейке на улице в Гренаде. Я улыбнулся. Как я раньше стремился к счастью, как любил женщин, как мечтал о свободе. Я хотел спасти родину, выступал на митингах. Все это всерьез, как будто я был бессмертен. В эту секунду вся моя жизнь была передо мной, словно туго связанный мешок. Я подумал, все было ложью, потому что все сейчас кончится. Как я мог судить об этой моей жизни, когда все в ней было только наброском? Всю мою короткую жизнь я словно выставлял векселя на вечность. Я ничего не понял. Но я и не жалел ни о чем. Если бы в эту минуту мне объяснили, что я помилован, что я буду жить дальше, я думаю, что мне это было бы безразлично. Еще несколько часов или несколько лет ожидания, не все ли равно, когда человек потерял иллюзию, когда он понял, что он не бессмертен. Я не жалел ни о чем. Я мог бы пожалеть о многом. Я ничего больше не любил, и в этом смысле я был спокоен. Но это было страшное спокойствие из-за тела моего. Я продолжал видеть его глазами, слушать его ушами, но это не был я. Мое тело дрожало и покрывалось потом помимо моей воли. Я не узнавал его больше.

0: Бельгийского врача вдруг осенила блестящая мысль. Он сказал, что если разрешат власти, он передаст от нас письма нашим близким. Том пробормотал:
1: «У меня никого нет».
0: Я промолчал.
1: «Ты ничего не хочешь сказать, Конша?»
0: Я ненавидел его за этот сообщнический

0: дружеский тон. В прошлую ночь перед судом я напрасно говорил о ней с Томом. В тот момент я бы дал себе отрубить руку, чтобы провести с ней несколько минут. Но сейчас мне не хотелось ее видеть, мне нечего было ей сказать. Я бы не мог ее обнять. Я ненавидел мое тело, серое, словно бескровное, потное. Я не был уверен, что не испытывал отвращения к ее телу. Конча будет плакать, когда узнает о моей смерти. Она потеряет вкус к жизни на долгие месяцы. Но в конце концов умру я, а не она. Я вспомнил ее глаза, чудные такие, полные нежности. Когда она смотрела на меня, что-то проникало в мою душу. Но и этого больше нет. Я подумал, что если бы Конча сейчас посмотрела на меня, ее взгляд остался бы в глубине ее глаз. Он не дошел бы до меня. Я был теперь один на свете, как Том, но по-другому. Том сидел верхом на скамейке. Он смотрел на нее с удивлением, с какой-то странной улыбкой. Потом он осторожно коснулся рукой дерева и вздрогнул, будто обжегся. На месте Тома я бы не трогал скамейки. Мне достаточно было взглянуть на нее и на другие предметы, чтобы почувствовать, что я скоро умру. Вещи словно отодвинулись от меня и держались скромно в стороне, перешептываясь, как близкие у изголовья умирающего. Прикоснувшись рукой к скамье, Том словно коснулся собственной смерти. Бельгиец взглянул на свои часы и сказал, что сейчас 16:30. Мерзавец. Он сделал это нарочно. Хуан заметался по камере, потом бросился на тюфяк, рыдая. Том молчал. Он встал и остановился под самым отверстием в потолке. Подняв голову, ирландец смотрел на небо в ожидании рассвета. Я же упрямо хотел только одного – умереть достойно, чистоплотно. Но с того момента, как врач сказал нам, который час, я стал физически ощущать течение времени, капля за каплей. Было еще совсем темно, когда я вдруг услышал голос Тома и вслед за этим шаги там, во дворе.
1: Ты слышишь?
0: Да.
1: Как они могут стрелять в темноте?
0: Наступила тишина. Стены камеры начали сереть. Сторож задул лампу. «Светает», — сказал я Тому. И тут же мы услышали залп. «Начинается. Это там, на внутреннем дворе».
1: «Папиросу, пожалуйста».
0: «Мне курить не хотелось».
1: «Подумай только».
0: Том хотел что-то прибавить, но дверь открылась. В камеру вошел лейтенант и 4 солдата. Том бросил сигарету.
2: Стейнбок.
0: Том не ответил.
2: Иван Мирбал.
0: Их увели. Когда я направился к выходу, лейтенант велел мне подождать. Бельгийцы тюремщики тоже ушли. Я остался один. Я не понимал, что происходит. Я бы предпочел, чтобы это кончилось сейчас, сразу. Мне хотелось кричать, но я сжимал кулаки, стиснув зубы. Я хотел умереть достойно. И тут меня охватила паника. Я бросился к стене и начал карабкаться вверх к решетке. Я пытался просунуть голову между прутьями, но расстояние было слишком узким. Пальцы одной моей руки вцепились в землю по ту сторону решетки. Другой рукой, ободранной до крови, я пытался согнуть прут. Наконец, обессилев, я соскользнул на пол и машинально стряхнул пыль с рубашки. Разжав пальцы, я выронил кусочек моха и несколько смятых травинок. В эту минуту за мной пришли. В комнате, куда меня провели, было очень жарко. Пахло сигарами. Их было двое. Один офицер спросил меня, знаю ли я, где находится сейчас Рамон Грис. Я ответил, что не знаю. Другой офицер, закуривая сигару, сказал мне, что если я выдам Рамона, меня не расстреляют. Я смотрел на них с изумлением. Неужели они не сознавали, что тоже умрут, рано или поздно, что они не бессмертны?

0: Мне казалось безумием, что они сами этого не понимают и занимаются всякой чепухой, проверяя какие-то списки. Я опять сказал, что не знаю, где Рамон, но что, по моим сведениям, он в Мадриде. Мне дали четверть часа на размышление. Солдат увел меня и запер в бельевой. Здесь было тихо, тихо и чисто. Стопы белья напоминали сугробы снега. Я взял свежее полотенце и вытер лицо, руки. Потом сел на табурет и стал думать. Вовсе не о предложении, сделанном мне офицером. Я знал, конечно, что Рамон находится в 4 километрах от города, где он прячется у кузена. Но я знал также, что не выдам его. Я думал о причине моего поведения. Почему я предпочитаю умереть, чем выдать Рамона? Я больше не любил его. Моя дружба к нему кончилась в эту ночь, перед самой зарей, тогда же, когда кончилась моя любовь к Конча и мое желание жить. Да, я уважал Рамона Грис. Я сознавал, что он человек более полезный, чем я. Но если я решил умереть вместо Рамона, то совсем не по этой причине. Я знал, что его жизнь не ценнее моей или любой другой. Человеческая жизнь вообще не имеет ценности. Я понимал это. Понимал и то, что мне теперь все безразлично. И что если я не выдам Рамона, чтобы спасти собственную шкуру, то это, скорее всего, из упрямства. Может быть, эта мысль пришла мне в голову в тот момент, когда я прикоснулся к успокоительно свежему полотенцу. Не знаю. Но когда солдат с винтовкой повел меня обратно по коридору, меня рассмешили сначала его нелепые усы, потом крыса, которая прошмыгнула у нас под ногами. Я решил пошутить над моими врагами. Я веселился, представляя себе, как они вдруг засуетятся, забегают. С новым любопытством, взглянув на офицеров, я сказал: «Рамон Грис прячется на кладбище». Они вскочили на ноги, и немедленно старший офицер, маленький, толстый, стал выкрикивать приказы. Другой сказал мне на ходу, что если я сказал неправду, то это мне будет стоить очень дорого. Они выбежали из комнаты. Со двора доносились гулкие шаги солдат. Они быстрым маршем шли на кладбище. Мне опять хотелось смеяться. Я представлял себе, как они открывают склепы один за другим. Маленький толстяк вернулся один через полчаса. Я решил, что он пришел дать приказ, чтобы меня расстреляли. Но он, косо посмотрев на меня, велел солдатам вывести меня во двор, где находились другие арестованные. Мне показалось, что я плохо понял его, и я переспросил: «Значит, меня не расстреляют?» Офицер ответил, что после, когда прекратятся военные действия, трибунал решит мою судьбу, и что его это больше не касается. Я все еще не понимал и спросил: «Но почему же?» Офицер пожал плечами и ушел. Меня привели в большой двор. Там был человек 100 арестованных. Одни сидели группами на земле, другие стоя разговаривали между собой. Я ходил по двору, опустив голову мелкими шажками, и напряженно думал, стараясь понять, что со мной произошло. В полдень нас повели обедать. Среди пленных были и знакомые мне. Но я молча глотал суп, не отвечая на их приветствие. Я даже плохо соображал, где я нахожусь. Вечером во двор привели еще новых арестованных, человек 10. Среди них я узнал булочника Гарсия. Он подошел ко мне.
1: «Абла, я не думал, что увижу тебя в живых».
0: «Меня приговорили к расстрелу. Потом они передумали. Я не знаю, почему».
1: «Знаешь, они нашли Рамона Грис».
0: «Когда?»
1: «Сегодня утром. Он сделал глупость. Он повздорил с кузеном и решил уйти. Он сказал, что вернулся бы к тебе, но что это слишком опасно, и что лучше он спрячется на кладбище».
0: «На кладбище?»
1: «Да. Как глупо. Конечно, они пошли туда. Это должно было случиться. Когда его нашли, он выстрелил, а не убил».

Камера покидает окруженный аркадами двор, по которому черными точками разбросаны группы людей. Экран постепенно темнеет. Потом появляются титры. В роли Пабло не профессиональный актер, а испанский писатель Мишель дель Кастильо. Тома Стайнбока играет Денис Махафей. Музыка Эдгарда Кантон. Режиссер Серж Рулень.

0: Вы слушали нашу программу «На экранах Запада».
1: Эфир 14 февраля 1968 года.
2: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Советско-китайский договор о дружбе 50-го года. Что это было? У микрофона лондонский комментатор «Свободы» Федор Вишняков, Тибор Самуэль. Эфир 16 февраля 70-го года.

0: Передаем второй выпуск откликов и комментариев на актуальные темы дня. 20 лет тому назад был заключен Советско-Китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Слушайте беседу Федора Вишнякова об этой годовщине.
1: 20 лет тому назад, 14 февраля 1950 года, в Москве, был заключен Советско-Китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет. Договор предусматривал объединение усилий обеих сторон для совместной борьбы за мир и безопасность, объединение усилий для противодействия агрессии со стороны Японии, оказание взаимной помощи в случае нападения Японии или союзного с Японией государства на любую из высоких договаривающихся сторон. Это, конечно, было намеком на Соединенные Штаты. Стороны согласились не участвовать во враждебных друг друга коалициях, консультироваться по важнейшим вопросам международного положения, развивать и укреплять экономические и культурные связи и взаимную помощь. Одновременно было опубликовано соглашение, частично ликвидировавшие неравноправные колониальные условия, навязанные Китаю по Советско-Китайскому договору 1945 года. Советский Союз обещал безвозмездно передать Китаю свои права на китайскую восточную железную дорогу, пролегавшую, кстати сказать, исключительно по территории Китая. Далее обещал вывести войска из порта Артура в 1952 году. Это обещание, отмечу, не было выполнено. Передать Китаю советское имущество в Дальнем или Дайрене, а также предоставить Китаю кредит в сумме 300 миллионов долларов для оплаты поставок оборудования из СССР. Одновременно в Москве было подписано тайное соглашение, не опубликованное в печати, по которому Советский Союз обещал вывести свои войска и так называемых советников из территории китайской провинции Синьцзян, которая была нелегально оккупирована Советским Союзом с самого начала 40-х годов. Но в то же время Советский Союз навязал Китаю так называемые смешанные советско-китайские

общества по развитию китайского народного хозяйства. Излюбленный советский метод колониальной эксплуатации коммунистических государств, широко употреблявшийся в Восточной Европе и, в частности, послуживший одной из важнейших причин для разрыва отношений между Советским Союзом и Югославией. В свете этого неудивительно, что переговоры о Советско-Китайском договоре длились целых 2 месяца. Мао Цзэдун прибыл в Москву еще в середине декабря 1949 года. Это была первая поездка Мао Цзэдуна за границу. Он был принят с необычайными почестями. На праздновании 70-летия Сталина Мао Цзэдун выступил первым со своими поздравлениями. И весь мир ожидал, что 2 братские державы очень быстро сговорятся. Но не тут-то было. Вожди Советского Союза и коммунистического Китая упорно торговались за каждую мелочь. Несколько раз переговоры находились на грани полного срыва. Результаты переговоров, как видим, были несколько смешанными. Советскому Союзу пришлось во многом уступить, признать создание сильной единой китайской державы. Но и китайцам пришлось признать советскую опеку, согласиться на унизительные для них условия. Никто не был полностью удовлетворен. Обе стороны затаили злобу друг на друга. Но они понимали, что это не время ссориться, и сведение счетов отложили на будущее. Таким образом, советско-китайский договор 1950 года уже заключал в себе зародыш будущего советско-китайского конфликта. Тогда, конечно, все это никому не было известно, кроме нескольких посвященных лиц. Вся советская пропагандистская машина была посвящена восхвалению нерушимого братского союза между Советским Союзом и Китаем. Московское радио непрерывно передавало новую песню «Москва-Пекин» с припевом «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас». Казалось, создан был коммунистический блок невиданной мощи, объединявший 900 миллионов человек и способный противостоять всему капиталистическому миру. Однако действительность была весьма далека от этой радушной картины. Сталин и Мао на самом деле были далеко не братья, а враги. Оба, конечно, были достаточно умными и хитрыми государственными деятелями, чтобы скрывать это от мира. Но оба помнили долгие годы вражды. Ведь в течение почти 25 лет Мао Цзэдун отказывался подчиняться приказам из Москвы и вел свою самостоятельную политику. В 1928 году 6-й съезд Китайской компартии, происходивший в Москве, даже исключил Мао из ЦК партии за мелкобуржуазный уклон. После катастрофического поражения Китайской революции в 1927 году, являвшегося следствием преступной догматической линии Сталина и Коминтерна, Мао отверг эту линию и начал создавать собственную партию и собственную теорию революции. Но лишь в 1935 году Мао был избран генеральным секретарем Китайской компартии и весьма неохотно признан таковым Советским Союзом. Во время гражданской войны в Китае Сталин скорее поддерживал Гоминдан и Чан Кайши. Сталин всеми силами хотел приостановить развитие китайской революции и предотвратить создание сильной, динамичной коммунистической державы. Сталин понимал, что с коммунистическими странами, не оккупированными советской армией, может быть только вражда. И с тех пор эта истина неоднократно подтверждалась. В 1947 году Сталин дал китайским коммунистам совет не переходить в наступление против Гоминдана, вместо этого закрепиться в уже освобожденных районах. Китайцы отвергли совет Сталина,
разгромили на голову Чан Кайши, и 1 октября 1949 года в Пекине провозгласили Китайскую Народную Республику. Сталину пришлось смириться с этим и постараться получить наилучшие для себя условия. Мао Цзэдуну тоже пришлось проглотить свою гордость, проглотить оскорбления и отложить на будущее сведение счетов с Советским Союзом. Ведь ему еще на долгие годы нужна была советская помощь. Такова подоплека Советско-Китайского договора 1950 года. Отношения ненавидящих друг друга так называемых союзников развивались соответствующим образом. Несколько месяцев спустя Сталину удалось добиться огромного успеха и, казалось, прочно подчинить себе Китай. Произошло это случайно. В июне 50-го года Сталин развязал Корейскую войну. Все указания говорят о том, что Мао не был даже предупрежден о начале войны. Очень может быть, что основной целью Корейской войны было окружение Китая с северо-востока, и что это таким образом было антикитайским маневром. Но неожиданно для всех Соединенные Штаты вступились за Южную Корею и разгромили на голову северокорейскую армию. Американскими войсками в Корее командовал генерал МакАртур, лютый враг китайского коммунизма. И в результате стремительного наступления американских войск к северу, китайской границы, для китайцев возникла опасность американского вторжения. Тем более, что в это же время Соединенные Штаты вмешались в гражданскую войну в Китае и взяли под свою защиту правительство Чан Кайши на Тайване. Ранее американцы тщательно остерегались такого шага. Мао Цзэдуну пришлось вступить в Корейскую войну. В ходе войны впервые проявилась военная мощь новой китайской коммунистической державы. Но достигнуто это было огромной ценой в людях, а самое главное, в политических последствиях. Во-первых, возникла огромная задолженность Советскому Союзу за вооружение, поставленное Китаю, которое пришлось оплатить. А во-вторых, Китай на многие годы рассорился с Соединенными Штатами, и возникли отношения лютой вражды между Китаем и Америкой. Все это, конечно, было на руку Советскому Союзу. Но в 1953 году Сталин умер, и вскоре положение коренным образом изменилось. Китай быстро восстанавливал свое народное хозяйство и военную силу. В Советском же Союзе к власти пришло слабое, разобщенное руководство. Разгорелась лютая борьба за власть. Хрущев, воевавший в это время с Маленковым, стремился заручиться поддержкой Китая. Пришлось идти на уступки. И в октябре 1954 года уже не в Москве, а в Пекине, было заключено новое соглашение с Китаем, по которому Советский Союз обязался вывести свои войска из порта Артура в течение 1955 года, и на этот раз обещание было сдержано, ликвидировать все смешанные общества и передать Китаю советскую долю участия в этих обществах, наконец, предоставить Китаю долгосрочный кредит в 520 миллионов рублей и помочь Китаю в строительстве 100 с лишних промышленных предприятий. Отношения между двумя коммунистическими державами изменились. Теперь это уже были равноправные партнеры. Более того, Мао Цзэдун начал проявлять притязания на роль старейшины в коммунистическом мире. В Европе во время восточноевропейского кризиса октября 1956 года Мао открыто вмешался, давал советским руководителям советы о том, как обращаться с Венгрией и Польшей, и помог Советскому политбюро
выпутаться из положения своей открытой поддержкой.

В знак благодарности в 1957 году советское правительство обещало помочь Китаю в создании собственного атомного оружия. Но начиная с 1958 года отношения между Советским Союзом и Китаем становились

0: Советский Союз отказался помочь Китаю со строительством атомного оружия. А в 1960 году неожиданно отозвал из Китая всех советников, которые забрали с собой чертежи строившихся заводов. Фактически это означало окончательный разрыв между двумя странами. Но советское правительство просчиталось. Оно рассчитывало на то, что одним ударом подорвет китайскую промышленность, уже ослабленную в результате безумного эксперимента так называемых народных коммун, и поставит Китай на колени. Расчет этот провалился. Хотя Китай понес огромный урон, но нечеловеческими усилиями удалось как-то выкарабкаться из положения, достроить заводы и даже выплатить Советскому Союзу все долги. Но в Китае осталась неискоренимая ненависть к Советскому Союзу, предавшему, по их мнению, Китайскую Народную Республику. С 1960 года уже об этой вражде говорилось открыто. О том, как развивались отношения между двумя коммунистическими державами за последние 10 лет, говорить не буду. Эти факты достаточно хорошо известны всем. Сегодня между ними существует состояние полувойны. Происходят вооруженные инциденты на всем протяжении советско-китайской границы длиной в 11 тысяч километров. Советский Союз и Китай из союзников превратились в злейших врагов. Над Советским Союзом нависла угроза многолетней и безнадежной войны с упорным, беспощадным 750-миллионным народом. Над всем миром нависла угроза атомной катастрофы. Ведь сегодня Китай обладает атомным оружием, а через несколько лет, несомненно, будет обладать и способностью уничтожить Москву или и любой другой советский город. У России нет союзников, одни враги. Народы всего мира превратились во врагов России. Американцев, союзников во время войны, своей агрессией коммунистические руководители превратили во врагов. Германия, сильнейшая страна Европы, никогда не примирится с оккупацией своей восточной части. Страны Западной Европы боятся и ненавидят Советский Союз. Во всей Восточной Европе лишь мечтают об освобождении от советского ига. Даже Чехия и Словакия, единственные традиционно любившие русский народ, ныне ненавидят его и предпочитают ему даже немцев. А на Востоке Китай, непримиримый враг, помнящий все оскорбления, все предательства, становящийся все более могущественным. На кого рассчитывать в таком положении? Кому обратиться за помощью? Некому. Впрочем, чуть не забыл, у Советского Союза есть союзники. Куба, стоящая советскому народу 1 миллион рублей ежедневно. Арабы, трижды битые и уповающие на советскую помощь, но ненавидящие своих благодетелей. Индия, находящаяся на грани развала. Вот плачевные итоги 50-летней внешней политики большевиков. Вот над чем следует задуматься сегодня, в 20-ю годовщину подписания Советско-Китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.
1: Слушали второй выпуск «Откликов и комментариев».
2: Эфир 16 февраля 70 года.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.

0: большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
1: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: «Золотой запас свободы». По сути дела, авторская рубрика лондонской студии «Радио Свобода». У микрофона Виктор Франк. Эфир 2 февраля 1969 года.
4: А теперь прослушайте очередную беседу Виктора Франка из его цикла «По сути дела». У микрофона автор беседы.
5: «Наше время содержит в себе странное противоречие. С одной стороны, все больше и больше людей – в силу обстоятельств или в силу своей воли, оказываются в положении эмигрантов, апатридов, то есть людей, лишенных отечества, как их называют французы. С другой же стороны, растет национализм, сознание кровной связи человека с его страной, с его народом. Может быть, это противоречие только кажущееся. Может быть, именно потому, что люди перетасованы теперь по всему свету, живут вне своей родины, чувствуют себя ущербленными, в них усиливается, говоря пушкинскими словами, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. А кроме того, в наш век гигантских коллективов, в которых затеривается, утрачивает свое лицо человек, усиливается тяга к небольшому, конкретному, ощутимому, личному. Это тоже идет на руку роста национализма. Бретонец, работающий в парижском метро, валиец, служащий в лондонском электроэнергетическом управлении, грек, попавший на металлургический завод в Западной Германии, все они мечтают о своем близком, родном, знакомом. И когда они приезжают на побывку к себе домой, в рыбацкий поселок в Британии, в холмы Уэльса, пересеченными каменными изгородями, на розово-золотой Эгейский островок, в них растет чувство гордости и кровной связи со своей родной страной. А ведь таких апатридов развелось в наше время видимо-невидимо. В любом большом городе огромный процент людей не уроженцы этого города, а может быть даже и не уроженцы страны, в которой расположен город. Это одиночки, заброшенные на чужбину в силу экономических условий, безработицы или нужды у себя дома, возможности приискать работу и прокормить семью на чужбине. Но есть и другой вариант. Я имею в виду политических эмигрантов. В отличие от эмигрантов экономических, бытовых, эмигранты политические зачастую меняют зажиточный быт у себя на родине на лишение и бедность на чужбине. Они ищут не легкой жизни, а, выражаясь христианским языком, они ищут спасение души. Правомерно или нет, они часто считают себя подлинными носителями культуры и совести своего народа. Поэтому, не обладая иммунитетом против тоски по родине, они вместе с тем несут в себе гордое сознание, что подлинная родина с ними, что они, будучи лишены физического контакта с родными местами, связаны с духовным естеством их народа и даже воплощают это духовное естество. Вспомним о польской эмиграции XIX века. Польша, раздробленная тогда, уничиженная, порабощенная, разделенная, оставалась Польшей с ее лесами, полями, старыми костелами, крестьянским бытом. Но духовные судьбы Польши вершились тогда и в парижских мансардах, и в женевских кафе, и в лондонских трущобах. И вершились они польскими эмигрантами, апатридами. И польская культура не только была сохранена в эмиграции, но и расцвела и обогатилась гениальными творениями Мицкевича и других. Или возьмем другой пример, нам еще более близкий, эмиграцию русскую. Она состояла первоначально из двух весьма разнородных групп, из массы белых офицеров и солдат, и из интеллигенции, бежавшей из пореволюционной России. Затем она пополнялась в различные времена другими группировками. Но как бы ни разнородны были эти группы, их все же объединяло одно. Их объединяло сознание, что судьбы России, духовные судьбы России, вершатся не только дома, но и за рубежом. Одним из чудесных достижений русской эмиграции за последние полвека было сохранение и творческое развитие русской идеалистической философии. Да и не только русская философия расцвела за рубежом. Можно и нужно упомянуть и о балетном искусстве, и о литературе, и о других областях культуры, в которых русские апатриды не только берегли и растили свое русское дело, но и ненароком обогащали и общечеловеческую культуру. И если теперь за рубежом выросло, например, целое поколение нерусских знатоков русской литературы, то это несомненная заслуга русских ученых-эмигрантов. Возьму еще один пример. За послевоенные годы русские и иностранные ученые сделали огромное дело и для России, и для мира в целом. Я имею в виду публикацию произведений русских поэтов и писателей, запрещенных или полузапрещенных у себя дома, в Советском Союзе. Ничего подобного этим изданиям, сочинениям Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Клюева, Пастернака и других, нет на родине этих писателей. Как раз вчера вечером я перечитывал первый том собрания сочинений Осипа Мандельштама, выпущенного в Америке трудами двух русских литературоведов Глеба Струва и Бориса Филиппова. Первому тому предпосланы две большие вступительные статьи русского ученого Глеба Струва и американского ученого Клэренса Брауна. Что Струва пишет с огромным знанием дела и с огромным благоговением перед гением Мандельштама, это, пожалуй, само собой понятно. Но статья американца Клэренса Брауна меня поразила своей глубиной и своим проникновенным знанием предмета. И это тоже заслуга русских ученых-эмигрантов. А вещание на русском языке, исходящее из-за рубежа, ведь оно творится большей частью усилиями русских людей, живущих за границей. И теперь уже всем ясно, что это вещание представляет собой реальный политический фактор огромного значения в нынешнем положении. Так русские апатриды, русские эмигранты, оставаясь на чужбине, оставаясь апатридами, творят историю своего народа. И, может быть, именно та человеческая перетасовка, которая имеет место в наше время, делает положение эмигрантов чем-то качественно иным, чем оно было в иные, более устойчивые времена. Я имею в виду, конечно, эмигрантов политических, а не бытовых. Именно потому, что границы отдельных государств или систем государств перестали быть герметически закрытыми заставами, через которые птица не перелетит. Именно потому, что самозамыкание государства стало теперь делом невозможным, вспомним о туризме, вспомним о спорте, вспомним о радио, эмиграция перестала быть чем-то замкнутым, чем-то присужденным к умиранию. Люди религиозные говорят, что в известном смысле все мы на земле эмигранты, что все мы взыскуем нашей подлинной родины, Царствия Небесного, но что эта тоска по небесной родине не снимает с нас ответственности за то, что мы делаем на земле, и не лишает смысла наших трудов на земле. Если перевести этот религиозный язык на язык мирской, то действительно то же самое можно сказать и о политической эмиграции. Конечно, люди тоскуют по своей родине. Конечно, им порой бывает трудно жить в отрыве от своей почвы. Но эта тоска, это сознание ущербленности, неполноценности эмигрантского бытия не снимает с них обязанности работать на пользу своей страны и не лишает смысла их работы. Наоборот, именно потому, что они, эмигранты, не подвержены тому давлению, которое испытывают их родичи дома, они в состоянии делать то, чего не могут делать их соотечественники на родине. Они лишены многого, но одно у них есть – возможность свободного приложения своих сил на благо своей стране. А это огромная привилегия. От того, как она будет использована, зависит многое в судьбах страны.
3: «По сути дела» – авторская рубрика лондонской студии «Радио Свобода». Эфир 2 февраля 1969 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
6: Каким
3: вам представляется будущее России –

0: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
1: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
2: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
3: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
4: Да что-то как-то страшновато.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
7: Я вообще не понимаю, с чем это связано. Но...
8: С чем связано исчезновение бензина в оккупированном Крыму? Местные чиновники отвечают – со временными неудобствами. А пропагандисты войны говорят, что Украина учит их жить по-новому.
9: Украинцы нам это блестяще показали и доказали.
8: Поездка Абрамовича в Киев не остановила войну, но поехал миллиардер по своей воле, говорит Путин. Элиты договариваются за его спиной.
10: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы выясняем, что же отказ от переговоров означает для России и для ее правящей верхушки. После ночной атаки в Новороссийске горит промышленная площадка «Грушовая». Это крупный перевалочный пункт транснефти. Объем резервуаров более 1 000 000 кубометров. По данным независимого канала «Астра», жители Новороссийска за ночь фиксировали около 50 взрывов.
11: Фаршик, там уже минут, наверное, час бомбят, просто там все уже горит дымом, я не знаю.
12: Ух, ебать! Не, не в дом, я заснял, прикинь?
13: Ночь в Новороссийске. Вот это ангаре. Вот это. Я так понимаю... Виновник это вот этого, да, все?
10: Удары по Новороссийску, Анапе, Геленджику, Туапсе и аннексированному Крыму – это и есть та самая увеличенная цена войны, о которой в открытом письме Зеленский писал Путину. Глава Кремля предложение о встрече отклонил, и сейчас мы вам покажем, на фоне каких событий он принимает это решение.
14: Курортный сезон в Крыму стартовал на фоне масштабных атак ВСУ по объектам инфраструктуры. С начала июня жители аннексированного России полуострова каждую ночь слышат стрельбу и взрывы.
15: О! Охренеть!
14: В ВСУ отчитались об атаках на военные цели, включая аэродромы Саки, Гвардейская и Бельбек, военную топливную базу в Симферополе, а также заявили о поражении нескольких кораблей, ЗРК «Панцирь-С-1» и командного пункта 92-й бригады речных катеров. Также беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру, оказывая давление на военную логистику. Но под удар попали и пассажирские поезда. 8 июня дрон попал в поезд, шедший по маршруту Москва-Симферополь. Есть погибшие и раненые. После этого на перегоне Керчь-Симферополь приостановили ход поездов.
16: По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.
14: Ранее 4 июня сообщалось об ударе по пригородному поезду «Азовская Керчь». Оккупационные власти сообщали об одном погибшем и 3 раненых. На прошлой неделе украинские атаки спровоцировали топливный кризис на полуострове.
7: Я вообще не понимаю, с чем это связано, ну, однозначно с последними событиями. Однако, я не знаю, как власти будут выходить, если нет стратегических запасов на территории Крыма, то, естественно, эта проблема не решится в ближайшие, я не знаю, недели 2, наверное.
14: Для борьбы с очередями на заправках власти аннексированного Севастополя ввели систему QR-кодов. Жители города смогут получать не более 20 литров бензина раз в неделю, а занять очередь получится только через мессенджер Макс.